0: говорим.
1: Так что, он только простил грехи, он его так и не исцелил?
0: Знаете, девочки, очень часто именно грехи лишают человека способности двигаться физически, как было с этим человеком. Но нередко грех не дает вам жить полной счастливой жизнью.
2: Верно. Вот этим...
0: Портила мамину книгу, но не могла сознаться.
3: Ужасно. Мне было так стыдно. Я даже в глаза маме не могла смотреть.
0: Если бы ты не попросила у мамы прощения, ты так и мучилась бы со своим грехом. Тебе было страшно, и тогда на помощь тебе пришла Мариша. Так было и с этим больным из библейского рассказа. У него не было физических сил пойти к Иисусу, но были друзья, которые помогли ему сделать этот шаг.
1: Да, ради него они даже крышу разобрали.
0: Иисус простил этого грешного больного человека, но это еще не конец. В этом доме сидели некоторые из книжников и думали: «Так, что это Иисус говорит? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
3: Но разве они не знали, что Иисус и есть Бог?
0: Дело в том, что они не верили в это, а прощать грехи действительно может только Бог. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так думают, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?»
1: Значит, он даже знал о том, что они думают?
0: Вы ведь сами сказали, что Иисус – это Бог. Значит, он знал все, а также он мог все. И Иисус доказал им это. Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи», – сказал Иисус. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
3: Здорово, значит, этот человек выздоровел.
0: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Так говорит Библия.
1: Бог и правда может все.
4: А друзья молодцы. Если бы они не принесли к Иисусу этого человека, он так и остался бы навсегда калекой.
0: Да, девочки, вы тоже можете приносить друг друга к Иисусу на руках ваших молитв. А еще поддерживать один другого, когда вам трудно, грустно или одиноко. Это так хорошо иметь друзей, которые ради тебя готовы на все.
3: Таких друзей, как моя Мариша.
1: Гоша, это очень интересный рассказ, но у нас к тебе еще вопрос. Что нам делать с книжкой, которую Ириша испортила?
0: Во-первых, вы должны запомнить: к книгам нужно относиться очень бережно. А с этой книгой уже ничего не поделаешь. Вам нужно подойти к библиотекарю и обо всем рассказать. Возможно, вам придется уплатить за испорченную книгу.
1: Пойдем, Ириш, будем сознаваться.
3: Пойдем, Ириш. Тебе, Гоша, спасибо за рассказ.
1: И пока.
0: До свидания, девочки. Желаю удачи.
1: Пока.

0: светит, веселей глядеть вокруг. Друг поддержит, если трудно, руку даст тебе в пути, будет рядом, если страшно, вместе так легко идти. Он тебя в своих молитвах к Иисусу принесет. Бог, увидев вашу веру, дружбу вечную пошлет.
1: Дорогие ребята, а у вас есть друзья? Напишите нам о них.
2: Может, и ребятам будет интересно узнать, с кем вы дружите.
1: Ваши письма мы прочтем в одной из наших программ.
2: Написать вы можете нам по адресу: город Санкт-Петербург,
1: индекс 194-214,
2: абонентский ящик 39, программа
3: «В гостях у книжного червячка».

О, какое счастье! Я Христа познал! Он спасение даром мне с небес послал. Я теперь небесный гражданин страны, где венцом созвездий светятся огни, где нет зла и горя, нет греха и слез, где сияет солнце Иисус Христос. О, какое счастье быть Его детем! Нам Спаситель в небе приготовил дом.

0: дорогие ребята! А теперь мы услышим продолжение истории «Бедняки Лондона». Оливер, оказав дружескую услугу бедному брошенному мальчику, не причинил себе ущерба. Тони просыпался утром очень рано, и если шел дождь, он ходил за газетами вместо своего старого друга, прежде чем начать поиски работы для самого себя. В обеденное время он всегда исчезал, так как знал, что Оливер с трудом зарабатывал на пищу для себя и для внучки. Часто он видел, как старик стоял у кассы и с озабоченным видом пересчитывал монеты. Однажды Тони улыбнулось неожиданное счастье. Ему подарили монету 50 пенсов. Он украдкой бросил ее через прилавок в кассу старика. Он даже надеялся, что это не обнаружится. Но когда Оливер, удивленный находке, спросил у него о ней, тот вынужден был признаться, что это сделал он. Однако он добавил, что был вынужден тратить намного больше, когда в холодные ночи ночевал в постоялом дворе. «Нет, нет», — сказал Оливер, — «ты заслуживаешь лучшего пристанища, чем я могу тебе дать, когда ты ходишь за газетами или в хорошую погоду гуляешь с Долли. По сути дела, я должен бы тебе еще доплачивать».
1: «Оставьте это для Долли», — попросил мальчик и сунул монету в руку Долли.
0: «Спасибо», — обрадованно сказала она. «Долли поцелует тебя за это 20 раз». Тони нашел, что его маленькая жертва была вознаграждена с избытком и с радостью принял поцелуй. С тех пор, как умерла его мать, больше никто не относился к нему с такой симпатией. Оливер сделал не совсем довольный вид, хотя и оставил монету Долли.
1: «Тони, ты мог бы на эти деньги купить метлу», — сказал он.
0: «Да, это не важно. Я уже давно не молю об уличном переходе», — ответил мальчик. «Ваш учитель не услышал меня. А если даже он и услышал меня, то не позаботился обо мне. К чему же все это? Зачем опять докучать ему или просить, чтобы тебя не считали плохим?»
1: «Но у тебя же есть деньги, чтобы купить метлу», — сказал Оливер. «И если ты будешь держать глаза открытыми, ты непременно найдешь уличный переход. Не правда ли? Раньше ты никогда не получал таких денег».
0: «Нет, никогда», — ответил Тони. Высокий знатный господин со смуглым лицом дал ее мне за то, что я подержал его лошадь, и сказал при этом: «Смотри, употреби ее на хорошее дело, мальчик. Я узнал бы его сразу, если бы встретил где-нибудь».
1: «Ты должен был купить метлу», — еще раз повторил старик и задумчиво посмотрел на маленькую ручку Долли, которая все еще крепко сжимала монету.
0: «Пожалуйста, не забирайте ее у нее», — взволнованно крикнул Тони. «Я где-нибудь достану метлу. Я не думаю, что ваш учитель исполнит мое желание таким образом. Я думал, что он пошлет мне саму метлу».
1: Перед тем, как заснуть, Тони совсем близко подкрался к двери жилой комнаты, чтобы посмотреть, что делает старик. Оливер, как обычно, сидел в своем кресле и беседовал со своим невидимым другом. Он как раз говорил:
0: «Господи, Боже мой, я хотел бы сделать 10 раз больше для тебя. Ты сказал: так как вы сделали одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Тони – один из твоих малых детей. Дай ему, пожалуйста, уличный переход, если на это воля твоя. Пожалуйста, Господи, Боже мой, сделай это поскорее».
1: Тони не все понимал, но все же он с новыми надеждами шмыгнул в свой угол. И потом ему приснилась монета. Господин, который подарил ему ее, и Долли, подарившая ему метлу, которая сама по себе могла мести уличный переход. Между тем старый Оливер еще долго сидел в кресле, потому что привычная сонливость никак не хотела уходить. Из-за этого его посещали разные мысли, которые он высказал своему Господу. Маленькая Долли была у него уже 5 месяцев, и он почувствовал, что его слепота, глухота и значительно усилились. Одежда Долли нуждалась в серьезной чистке и починке. Уже ни одна пуговица не держалась прочно, но и он, ни Тони не умели зашивать пуговицы и ленты. Сестра его Шарлотта уже давно больше не заглядывала к нему, и так как с возрастом с трудом решаются на какое-то либо действие, то он откладывал с недели на неделю, чтобы написать ей или сообщить об отъезде Санны и о присутствии Долли. Тот долгий вечер он, наконец, принялся твердое решение послать на следующий день письмо Шарлотте. На следующее утро показалось солнце, хотя был декабрь. День был теплый и ясный, так что Тони пообещал выйти с Долли ненадолго на свежий воздух. Оливер охотно согласился, тем более, что это даст ему время, чтобы написать Шарлотте. Долли не была оживленной, как обычно. Скорее, она казалась задумчивой и молчаливой. Тони решил, что она устала, и присел вместе с ней на ступеньке крыльца одного из домов. Он рассказал ей о чудесной метле, которую он видел во сне и которая мила сама по себе. Если Тони думал, что он развеселит рассказом свою маленькую подружку, то он заблуждался. Долли стала лишь еще молчаливее, чем прежде. Она задумчиво подпирала голову рукой, рассматривая улицу. «Я хотела бы купить тебе метлу», — наконец сказала она. «Красивую, новую метлу». Мальчик пытался отвлечь малышку от этой мысли. Он даже показал ей в одной из витрин куклу, которую можно было купить за монету. Но Долли настаивала на своем, и в конце концов Тони согласился исполнить ее желание. С тех пор, как дедушка сказал, что деньги были, несомненно, предназначены для метлы, он чуть не раскаялся в том, что подарил свое сокровище. И он опасался, что у него, может быть, никогда не появится возможности исполнить его заветное желание. Долли тотчас повеселела и с радостью семенила рядом с Тони по многочисленным улицам, пока они не пришли в лавку, в которой можно было купить метлу. Прошло довольно много времени, пока мальчик сделал выбор. Затем он гордо вышел со своим приобретением. Громко разговаривая, они пошли дальше. Вдруг Тони увидел маленькую девочку, которая была приблизительно того же возраста, что и Долли. Она стояла возле дамы, которая, по всей видимости, хотела перейти на другую сторону улицы, но не представляла себе, как она может перевести малышку по грязи. Накануне прошел порядочный дождь, поэтому улицы были очень грязны. На даме и ребенке была очень хорошая одежда, и у малышки на ногах были новые с иголочки туфельки, которые ей совсем не хотелось испачкать. Как только Тони понял, в чем было дело, он непринужденно подошел к даме и сказал: «Если вы присмотрите за моей маленькой девочкой, я перенесу вашу дочь через улицу. Я не такой грязный, как некоторые уличные мальчишки, и я знаю, что маленьких девочек нужно брать осторожно». В какое-то мгновение дама испытующе смотрела на мальчика. Но когда она удостоверилась, с какой любовью он смотрит на маленьких девочек, она охотно дала свое согласие и держала Долли за руку, пока Тони переносил ее дочку через улицу. Когда он возвратился, она дала ему монету в 20 пенсов. «Спасибо», — сказал Тони, — «но я сделал это не за денег. Я ищу участок для работы. Мы как раз купили метлу, и я хотел бы найти мое место, где нужно мести переход». «А почему бы тебе не выбрать именно это место?» — заметила дама. «Я думаю, что многие люди были бы довольны, если бы они могли перебраться на другую сторону с сухими ногами». Тони был озадачен. Он нашел это предложение весьма неплохим. Как раз в этом месте пересекались две улицы. Неподалеку была стоянка извозчиков. Он взял взаймы у одного из извозчиков соломенный коврик, посадил на него Долли в солнечном месте и затем с усердием принялся за дело. Его радовало, что метла не мила сама по себе, как это ему снилось. А он сам должен был потрудиться как следует, чтобы переход стал красивым и чистым. В течение нескольких часов он поддерживал это место в чистоте, и хотя большинство людей не обращало внимания на его усилия, он все же получил от нескольких дам по 5 пенсов, и когда пробило 12 часов, он уже заработал

0: может купить ей куколку, одетую как знатная дама. Когда старый Оливер, с трудом склонившись над своей стойкой, писал письмо сестре, та совершенно неожиданно вошла в лавку. Она была, как обычно, одета, опрятно вплоть до мелочей, а в руке держала старомодную сумочку, в которой принесла несколько яиц и прекрасные яблоки. Оливер встретил ее с большой радостью, чем обычно, и тотчас же повел ее в жилую комнату. С первого же взгляда Шарлотта заметила различные детские вещи, и прежде чем Оливер раскрыл рот, она взяла в руки юбочку, подняла ее в крайнем изумлении и спросила: «Как это понимать?» «Юбочка принадлежит моей маленькой Долли», — поспешно ответил он. «Она дочка моей Санны, которая уехала вместе с своим мужем в Индию, потому что он завербовался в солдаты. Санна привела свою дочку как раз в тот день, когда ты была здесь в последний раз». «Что ты говоришь?» — воскликнула Шарлотта и от удивления рухнула на стул, но все же не выпустила юбочку из рук. «Я получил два письма от Санны», — дрожащим голосом продолжил старик. «И ты должна выслушать оба. Ты не можешь представить себе, как я полюбил ребенка. Теперь все в порядке. И раз ты здесь, ты должна подчинить ее вещи. Я как раз писал тебе, чтобы ты приехала».
1: «Я уже испугалась, что ты подобрал сироту на улице», — с видимым облегчением сказала Шарлотта.
0: «Нет-нет, это моя внучка», — гордо объявил старик. «Послушай-ка, что пишет моя Санна. Тогда ты поймешь, что я ни за что не смогу расстаться с ребенком». Он знал письма почти наизусть, поэтому не нужно было ни надевать очки, ни идти к свету, чтобы прочитать их. Шарлотта слушала его с удивлением.
2: «Меня радует, что Санна написала, что тетя Шарлотта позаботится об одежде и о воспитании малышки», — сказала она. «И я с радостью соглашусь на это. Кто может лучше научить ее правилам поведения? Разве я не работала в лучших домах и не сидела всегда за одним столом с экономками и лучшей прислугой? Я приложу все силы, чтобы она не привыкла к чему-нибудь непристойному».
0: «Но где же ребенок?» «Стоит прекрасная погода, и она ушла гулять», — ответил Оливер.
2: «Но не одна же?» — в ужасе воскликнула старая дева. «Кто с ней? В таком городе, как Лондон, ребенка до 5 лет никогда нельзя выпускать за дверь».
0: «Но с ней человек, которому я полностью доверяю», — спокойно сказал Оливер.
2: «Кто этот человек? Женщина или мужчина?» — спросила Шарлотта.
0: «Мальчик», — несколько смущенно ответил старик.
2: «Мальчик? Что за мальчик?»
0: «Его зовут Тони», — прозвучал уклончивый ответ.
2: «Но это порядочный мальчик? Откуда он?» — строго спросила Шарлотта.
0: «Этого я не могу сказать», — объявил старик.
2: «Ты не можешь этого сказать?» — осуждающе воскликнула Шарлотта. «И ты не знаешь, где он живет?»
0: «Он живет здесь», — сказал, запинаясь, старик.
2: «По меньшей мере он спит под прилавком, а денег добывает себе на пропитание на улице».
0: Ужас Шарлотты не знал границ. Неужели это было возможно, чтобы ее брат принял в свой дом незнакомого уличного мальчишку, не думая при этом, что он, может быть, приютил жулика? И в то же самое время в таком доме жила маленькая дочка Санны, которую она, Шарлотта, должна была воспитывать прилично. И кто знает, в каких крепких выражениях она высказала бы свое возмущение, если бы как раз тогда, когда она в некотором роде сделала передышку, в ее поле зрения и появился Тони со своей маленькой подопечной. К несчастью, он предстал в совсем неблагоприятном для себя виде. Он нес в руках Долли и свою новую, довольно испачканную метлу. Его волосы были еще лохматее, чем когда-либо, а ноги были покрыты грязью.
2: «Дедушка, мы купили большую-большую метлу!» — полное восхищение крикнула малышка, не обращая внимания на незнакомую женщину. «А Тони работал на чудесном уличном переходе и заработал кучу денег!»
0: Тут она вдруг остановилась,
2: потому что ее взгляд упал

упал на незнакомую женщину. Тетушка Шарлотта услышала уже достаточно. Она гордо встала и собиралась вылить свое возмущение на мальчика, но Оливер опередил ее. «Шарлотта, это хороший мальчик», — сказал он, — «и он для меня большая опора. Я не мог прогнать его, тем более, что он один из меньших чад Спасителя. Я не в состоянии помочь ему многим, но то, что в моих силах я делаю, это ведь пустяк, что ночью я пускаю его спать к себе под прилавок и время от времени даю ему кусок хлеба. Он заслуживает большего. Поэтому, сестра, не становись между ним и мной». Оливер говорил так решительно, что Шарлотта не посмела не посчитаться с этим. Она взяла малышку у мальчика и при этом посмотрела на него так строго, что Тони стало совсем не по себе. Вдруг суровое выражение сошло с ее лица, и она спросила ласковее, чем можно было ожидать от нее. «А ты умеешь читать или писать?» «Нет», — робко ответил Тони. «У тебя нет ни хороших манер, ни обуви, ни головного убора», — продолжала она тоном, полным упрека. «Такой оборванный и невежественный мальчишка, как ты, не может быть товарищем для этой маленькой девочки. И если ты хочешь остаться с моим братом, господином Оливером, и с моей внучатой, племянницей Дороти Рейли, ты должен приобрести все, что я только что назвала. Прежде всего, ты должен научиться читать, писать и говорить культурно. Я приеду через месяц. Теперь я буду приезжать каждый месяц. И если у тебя до этого времени не будет ни обуви на ногах, ни головного убора на голове, я просто заберу маленькую девочку с собой в город, и ты больше никогда не увидишь ее. Ты меня понял?» Тони сказал «да» и кивнув головой. «Ну, а теперь можешь идти», — продолжала грозная старая женщина. «Я не хочу быть жестокой по отношению к тебе, но мать оставила маленькую девочку на мое попечение, и я отвечаю за то, чтобы она не научилась ничему плохому. Забирай теперь свою метлу, иди, и пусть тебе никогда больше не приходит в голову привлекать мою внучатую племянницу к подметанию улиц». Дорогие ребята, на этом мы кончаем четвертую часть истории «Бедняки Лондона». Слушайте продолжение этой истории завтра в это же самое время.

Неземная отчизна. Иисус Спаситель нас на небе ждет. По дороге узкой мы идем вперед. К неземной отчизне вечный Ханаан, по стопам пришедшим первых христиан. Где греха не будет, где не будет слез, где не будет тюрем, смерти и угроз. Где любовь святая, чистые сердца, где народы славят вечного Творца.

Однажды мальчик в доме, любопытный с детских лет, в доме все, заметил, кроме одного папаши нет. Не задумываясь много, он вокруг себя взглянул и на скорость свои ноги лапти папины обул. На дворе зима, он вышел в пиджачке, в том нет беды. Вдруг на свежем снегу видит он отцовские следы и подумал, чем заняться в эту зимнюю пору. И как не на чем кататься, он придумал сам игру. След папаши он примерил, совпадает хорошо. След во след еще примерил, след во след и так пошел. Может быть, и кто заметил, как он мерил и шагал, но как все другие дети, он был худенький и мал. Вот вдруг остановился, шаги мерить прекратил. Дом большой перед ним открылся, где написано «трактир». Мальчик был ведь понимал, что случится он не знал. Как войти он мало думал и уже внутри стоял. Видит, на столах бутылки, люди пьют, затем едят, на него с досадой пылкой, с удивлением глядят. Тут отец в себе не радый думал, как же он нашел, и вскричал, «Тебе что надо? Ты зачем сюда пришел?» Перепуган чрезмерно, мальчик дать ответ почел, «То шаги я, папа, мерил, вас нечаянно нашел». «Маш, отсюда отусыплю!» И отец кулак пожал. Мальчик только дверью скрипнул и скорей домой сбежал. Вот отцы дела какие! Самоважность, самосуть! Наделали на такие, укажите детям путь. Они, следуя за вами, начинают жить не в лад и широкими путями попадают прямо в ад. Я хочу вас всех сердечно ныне к Господу призвать, чтобы вы и ваши дети могли детям рассказать, чтоб, живя на этом свете, не трактир они нашли, но чтоб вы и ваши дети в Царство Божие вошли. Аминь. Слава Богу.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Здравствуйте, тетя Наташа.
4: Здравствуйте, девочки, заходите.
5: Ну как Илья? Надеюсь, уже выздоравливает?
4: Ему уже лучше, думаю, дня через три пойдет в школу.
3: А может, через недельку? У меня еще голова болит, слабость такая.
4: Что ж, придется еще пить микстуру.
3: О нет, только не микстуру. Тогда уж лучше завтра в школу.
6: Кстати, мы тебе домашнее задание принесли.
3: Думаете, это кстати?
5: Домашнее задание всегда не кстати, но его нужно выполнять.
6: Сегодня у тебя интересное задание.
3: Не думаю, что задание может быть интересным.
5: А вот и может. Нам сегодня рассказывали о разных исследователях. Они плавали по морям, океанам и ищут всякие неизведанные земли.
3: Вот это класс! Я обязательно буду путешественником. Ведь это так здорово!
6: Думаю, сейчас это невозможно. Тебе нужно выздороветь для начала. А вот подготовить рассказ о какой-либо малой известной стране тебе придется.
3: Ну вот, опять учиться. Не выпуститься в дальнее плавание.
4: Для того, чтобы пуститься в дальнее плавание, Илюша, тебе нужно много знать. Например, географию, чтобы уметь ориентироваться на местности. Математику, чтобы производить точные расчеты. Думаю, и русский получить придется, чтобы потом описать все то, что ты увидишь и исследуешь. Иностранные языки тоже не повредят, и ведь придется общаться с людьми из разных стран.
3: Да, что-то мне уже перехотелось путешествовать.
4: Но это на самом деле интересно. Вы слышали, например, об одном шотландском исследователе Дэвиде Ливингстоне?
6: Да, нам сегодня рассказывали о нем. Он исследовал Африку.
5: До него Африку называли темным континентом, потому что мало о ней знали.
6: А еще он первый увидел водопад Виктории.
4: Да, во время экспедиции по одной большой реке Ливингстон открыл этот восхитительный водопад, который местные жители называли «грохочущий дым».
3: Мам, а какой бы мне стране рассказать? Все страны давно уже известны.
6: Я думаю, нужно что-нибудь найти об исчезнувшем государстве Атлантиде.
3: Это что за государство такое?
6: Я и сама толком не знаю, просто слышала, что было такое, а теперь все его ищут.
4: Думаю, рассказы об Атлантиде – это легенда, хотя и красивая легенда.
3: Мам, расскажи, что за легенда такая?
4: Об этом таинственном государстве люди узнали из сочинений греческого философа Платона. Говорят, что много тысяч лет назад на огромном острове существовало прекраснейшее государство – Атлантида.
5: И что там было хорошего?
4: Платон писал, что это был очень красивый остров. В его центре находился холм, где располагался царский дворец. Через прорытые каналы были переброшены каменные мосты. Атлантида была богата драгоценными камнями, золотом, дорогими породами деревьев. Там водились диковинные звери. Деревья приносили чудесные плоды, а также сочились ароматными смолами, из которых жители готовили благовония. Посреди острова били два источника, один с теплой, другой с холодной водой. Вода была целебной и очень вкусной. Жители этого острова ни в чем не нуждались, и, казалось, жизнь атлантов всегда будет мирной и счастливой. Но люди возгордились и стали делать злые дела. За это, как пишет Платон, боги наказали людей. Страшное землетрясение разрушило остров, и Атлантида опустилась под воду. С тех пор многие пытаются найти затонувшее государство, но это еще никому не удавалось.
3: А почему эта страна так называлась?
4: Назвали эту страну Атлантидой в честь языческого бога Атланта.
5: Разве есть такой бог?
4: В те далекие времена только один народ верил в единого бога, творца всей земли. Это были иудеи. До того, как Господь Иисус Христос пришел в мир, многие народы верили, что землей правят множество богов. Эти люди назывались язычниками.
6: Значит, атланты были язычниками?
4: Если это государство все же существовало, то да, но я думаю, что это всего лишь легенда. Ладно, ребятки, я пошла в магазин, а вы тут пообщайтесь.
3: Хорошо, мамочка, что-нибудь вкусненького принеси.
4: Ладно, ладно.
3: Вот бы найти этот остров.
6: Как же ты его найдешь? Он на дне океана.
5: Вы же слышали? Его еще никто не смог найти.
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
7: Привет, друзья! Я слышала, вам мама рассказывала о чудесном острове.
6: Да, Гоша, красивая сказка. Жаль, что таких городов не существует.
7: Кто сказал, что они существуют? Есть одно государство, которое во много раз прекраснее Атлантиды. Люди там намного счастливее. А главное, всех жителей этого государства никогда не постигнет никакое несчастье.
3: Да ну, такого не может быть.
7: А вот и может. О таком чудесном городе говорит Библия. Это небесный Иерусалим. Хотите песню об этом городе послушать?
3: Хотим, очень хотим.
7: Тогда слушайте.

0: берем.
1: А кто-нибудь уже видел этот город?
2: Господь показал этот чудесный город своему ученику Иоанну. Иоанн – один из учеников Иисуса Христа. Он был самым младшим апостолом. По преданию первых христиан, все апостолы, кроме Иоанна, умерли мученической смертью. Иоанн тоже страдал за Иисуса Христа. Когда он находился в ссылке на греческом острове Патмос, ему явился Господь и сказал, чтобы он записал все то, что увидит и услышит. Все слова Бога мы можем прочесть в последней книге Библии «Откровение Иоанна». Тут же Иоанн записал пророчество и о Божьем городе.
3: Иоанн был в этом городе?
2: Бог показал Иоанну Новый Иерусалим в видении. Вот что Иоанн записал о нем.
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. А 12 ворот – 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и под ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему.
3: Этот город намного лучше Атлантиды.
2: Этот город прекраснее любых городов Земли.
1: Я очень надеюсь, что буду с Господом в этом городе, а еще со своими родными и друзьями.
2: Знаете, друзья, это самая главная цель в жизни каждого человека – стремиться попасть в этот город. Он приготовлен для всех любящих Бога Иисуса Христа, Спасителя всех людей.
3: А вы, ребята, хотите однажды оказаться в этом чудесном городе?
1: Туда открыт путь, и этот путь – Иисус Христос. Он проложил дорогу на небеса своей святой кровью.
3: Но в этот город не войдет ничего нечистого. Каждый из нас делает много плохого. Ругается, сердится, завидует. Иисус пострадал за наши грехи. Он умер ради того, чтобы мы были с Ним на небесах.
1: Если мы верим в это и хотим, чтобы Иисус стал нашим другом, мы можем помолиться и попросить, чтобы Иисус простил нам все наши грехи и жил в нашем сердечке.
3: Он любит всех нас и хочет, чтобы мы пришли в этот город.
2: Если вы тоже этого хотите, вы можете молиться примерно такой молитвой. Господь Иисус, спасибо, что Ты пострадал за меня. Прости за мои грехи и помоги больше не огорчать Тебя. Войди в мое сердце и живи в нем. Аминь.
4: Дорогие друзья, если вы молились от всего сердца, знайте, что Иисус услышал вас и вошел в ваше сердце Духом Святым. Бог никогда не обманывает, а Он через Библию сказал так: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И еще: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Это слова Иисуса Христа. Никогда не сомневайтесь в них, и Господь да пребудет с вами.
3: А наша программа подошла к концу.
2: Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
1: Писать и рисовать вы можете нам по адресу:
2: город Санкт-Петербург, 194-214.
1: Абонентский ящик 39.
3: Программа «В гостях у книжного червячка».

«Пастырь мой, — сказал Давид, — пастырь мой навеки, он меня всегда хранит, не смыкая веки, кормит, поет, бережет, он со мною рядом, по пути меня ведет, ободряет взглядом. И когда в пути земном силы ослабеют, на руках меня несет, греет и лелеет. Я люблю тебя, Иисус, пастырь мой чудесный, в детской вере я склонюсь пред тобой небесный. Пастырь мой, скажу я радостно с Давидом, я овца, Господь, твоя, хоть и мал я видом».

Бедняки, ребята! А сейчас мы будем слушать продолжение истории «Бедняки Лондона». Тони грустно ушел. После большой радости, которую он пережил в этот день, эта головомойка была обидна вдвойне. С озабоченным видом он возвратился на уличный переход. Но радости в работе уже не было. Ночь наступила раньше, чем обычно, потому что в течение второй половины дня на город опустился густой туман. Тони сидел, съежившись, в укромном уголке, в котором Долли загорала на солнце в первой половине дня и наблюдала за ним. Сразу все стало иначе. Для него Долли была потеряна навсегда, потому что он никогда, никогда больше не осмелился войти в дом Оливера и не наберется мужества встретиться с этой страшной женщиной. Ему не оставалось ничего другого, как вернуться к прежнему образу жизни. Одна лишь мысль об этом приводила его в содрогание. Его глаза наполнились слезами, когда он подумал о своем защищенном от ветра пристанище под прилавком. В эту ночь он, разумеется, не будет спать на улице, потому что он заработал достаточно, чтобы оплатить себе место в ночлежке. Около 9 часов он медленно пошел по направлению к одной из ночлежек, расположенных в подвальных помещениях в Вестминстере, где каждый, заплатив 20 пенсов, мог провести ночь. Долго он склонялся перед помещением, которое вызывало у него ужас. Уже прошло много времени с тех пор, как он заходил в подобное место, и он чувствовал себя совсем чужим среди своих прежних товарищей. Вдобавок он вспомнил, как его толкали, били и гнали от огня, а от такого обращения он теперь отвык. С грустью он вспомнил о мирном жилище, в котором Долли сидела по вечерам вместе со своим дедушкой. Он представил себе, что он больше никогда не увидит и не услышит ее. Беседует ли Оливер со своим странным другом? Ох, больше никто не расскажет ему о невидимом Иисусе, который мог бы стать даже его другом и учителем. Тони не мог себе представить, что Господь Иисус может прийти в такое скверное место, как эта ночлежка, которая отныне вновь остановилась его единственным жилищем. И неужели как раз сейчас, когда Господь даровал ему метлу и уличный переход, Тони должен опять возвратиться в эту ночлежку? Он решил держать ухо востро, чтобы по меньшей мере не попасть в тюрьму. А если это ему не удастся, то тогда он начнет воровать. А в этом искусстве он в конце концов дойдет до такой же сноровки, как и смышленный Том, который однажды даже украл часы у полицейского. Том оказался первым, кто поздоровался с Тони, когда тот наконец пробрался на подвал. Но Тони не был настроен входить в более тесные отношения со своими прежними товарищами. Он шмыгнул в самый темный угол и лег на тонкий слой соломы, покрывавший сырой грязный пол. Но спать он не мог. Мальчишки спорили, а мужчины, которые хотели спать, скверно насловили и ругались из-за шума, мешавшего заснуть. В конечном счете у мальчишек дошло до настоящей потасовки, в которой обнаружили интерес даже мужчины, поощряя ее своими криками. Только далеко за полночь наступила тишина, и Тони заснул некрепким сном. Ему снились Долли и старый Оливер. Рано утром, прежде чем все проснулись, он покинул негостеприимный подвал. Так проходил день за днем. Тони постепенно вновь привыкал к брани и дракам своих товарищей. Он даже стал находить удовольствие в рассказах ловкача и пройдохи Тома, и внимательно слушал, когда тот говорил, что Тони отлично годится к нему в сообщники, и что его невинное детское лицо настроит судей и присяженных на снисхождение, а в тюрьме обеспечит ему благосклонность надзирателей. Сначала Тони оставался уличным подметальщиком и при этом зарабатывал себе достаточно, чтобы утолить голод и заплатить за ночлежку.
Но он не был больше доволен этим. Если он не мог оставаться порядочным человеком и идти тем же путем, что Долли и старый Оливер, тогда разве не лучше было жить так, как Том, который преуспевал, хорошо одевался и пользовался немалым авторитетом у других мальчишек? Приблизительно неделю спустя после того, как Тони оставил дом старого Оливера, у него как раз появилось желание бросить свою работу и закончить рабочий день, как его вдруг остановил какой-то господин и испытывающе посмотрел ему в глаза. «Эй!» — крикнул он. «Если я не ошибаюсь, это ты держал мою лошадь неделю тому назад, и я дал тебе за это монету в 50 пенсов. Я сказал тебе тогда, что ты должен хорошо ее использовать. Ну и что же ты сделал с ней?» «Мы, Долли и я, купили метлу», — ответил Тони. «И с тех пор я держу в чистоте этот уличный переход». «Неплохо, мальчик», — дружелюбно похвалил незнакомец. «А кто это, Долли?» «Это маленькая девочка, которую я очень любил», — глубоко вздыхая, ответил мальчик. «Я дам тебе еще монету в 50 пенсов и совсем новую», — сказал доброжелательный господин. «Смотри, как она блестит. На нее еще никто ничего не покупал. Я думаю, Долли будет рада, когда ты ей покажешь эту монету». Тони все еще держал свое сокровище в руке и рассматривал его при свете газового фонаря, хотя господин завернул за угол на следующие перекрестки. Он знал, как засияют глаза Долли, когда она увидит новую блистающую монету. «А вообще-то, — сказал он сам себе, — она по праву принадлежит ей. За предыдущую монету она поцеловала меня 20 раз, а потом дала мне займы, чтобы я купил метлу». Как он хотел, чтобы ее ручонки когда-нибудь вновь обвили его вокруг шеи! Как он хотел вновь услышать ее забавную болтовню! Ему показалось рискованным идти к таким сокровищам в свою ночлежку. Хитрый Том, конечно, догадается, что неплохо было бы пошарить карманы Тони, и тогда плакала его блестящая монета. Но что же ему делать? Куда идти? Не понимая толком, куда его несут ноги, Тони плелся по улицам, пока не оказался вблизи дома Оливера. Он намерился хотя бы постоять возле дома, и в случае, если дверь лавки будет открыта, он бросит монету в лавку, завернув ее в старую тряпку. «Тогда Оливер догадается, откуда она взялась», — подумал он. На пустынной улице

Голосок Долли дрожал от волнения. Потом она разрыдалась, но не выпустила сопротивляющего Тони, чтобы он не смог опять убежать. Старый Оливер подошел к нему и ласково положил руку на его плечо. «Почему ты, Тони, долго не показывался у нас?» — спросил он. «Сэр, я такой неблагодарный!» — крикнул Тони сквозь слезы. «Пожалуйста, простите меня! Я не буду больше так поступать! И вы, наверное, больше никогда не впустите меня спать под вашим прилавком!» «Входи же!» — ответил Оливер и тихонько втолкнул его в дом. «Мы ждали и искали тебя каждый вечер, Долли и я. Ты не должен был так нас обижать. Но мы так рады, что ты опять с нами, и не будем сейчас сердиться на тебя. Моя сестра иногда резка в своих словах и ужасно не любит все, что она называет плохими манерами. Но в сущности она не злая женщина. Когда она услышала, что у тебя нет ни отца, ни матери, и что раньше о тебе никто не заботился, и что ты вынужден полагаться лишь на самого себя, она заплакала. Она распорядилась, чтобы мы оставили тебе на ужин самое большое яйцо и передала тебе привет. Мы оставили тебе это яйцо, и ты должен его съесть сегодня вечером. Долли, подай мне горошек. Я сейчас сварю его». «Но я такой грязный!» — смущенно проговорил Тони. Последнюю неделю он не обращал на себя никакого внимания, поэтому он выглядел почти таким же запущенным, как и в первый вечер. «Этому легко помочь!» — возразил старик. «Возьми таз с водой и помойся в лавке. Долли принесет тебе кусочек мыла и полотенце. Мало-помалу она становится опорой дедушки. Не правда ли, солнышко?» Когда Тони появился через несколько минут в кухне, он выглядел совсем по-другому. Вместе с грязью исчезло недовольное выражение лица, и ему показалось, что он только что очнулся от дурного сна. Теперь он снова был в кругу дорогих ему людей. Яйцо было доказательством тому, что все прощено и забыто, а Беппа вилял хвостом, чтобы засвидетельствовать свою радость. К удивлению, Тони обнаружилось, что ужасная старая женщина была уж не так враждебно настроена против него. Он вспомнил все, что она требовала у него, и решил постараться. Ему захотелось научиться читать и писать, и начать усердно экономить, пока он не приобретет себе приличную одежду, чтобы никто больше не стыдился из-за его одежды. Прежде всего, ему нужна была обувь, потому что грозная женщина придавала ей особое значение. Во всяком случае, он больше никогда не хотел убегать из дома, после того, как он увидел, какие страдания принес тем самым Оливеру и Долли. Оливер рассказал ему, как его недоставала Долли, и как она часами стояла у двери, и в первые дни ее едва удавалось ложить спать, но еще с большим нетерпением ждал Тони Господь Иисус Христос. Он не совсем понял, что старый Оливер имел в виду, говоря это. Но в тот же вечер он успокоился, сознавая, что его по-прежнему любили, причем больше, чем он того заслуживал. Им овладело глубокое умиротворение, и у него на душе стало так, как если бы после ужасного шторма наконец вышел на берег надежной гавани. Только что вы прослушали пятую часть истории «Бедняки Лондона». Слушайте продолжение этой истории завтра в это же самое время.

нежно-нежно. Я ему всегда молюсь в радости сердечной. Я всегда в его руке, зло меня не встретит. Он, как свет на маяке, мне всегда ответит.

Псалом перший. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, не так нечестивые, не так, но они, как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь, слава Богу!

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: О, свободное местечко. Илья, нам ехать всего две остановки.
3: Я устал, у меня ноги болят.
4: Из чего они у тебя болят?
3: Я шел целых 5 минут.
2: Смотри, бабулька входит в автобус. Может, уступишь ей место?
3: Не, лучше притворюсь, что сплю.
4: Илья, просыпайся, наша остановка.
3: Что, уже выходим? Садитесь, бабуля.

0: Вот мы и дома. А то бабушка в автобусе поверила, что я сплю.
1: Зря ты ей место не уступил. Видно было, что ей тяжело стоять.
2: Но она тебе даже ничего не сказала. Хорошая, наверное.
1: И глаза у нее были такие добрые. Она на тебя смотрела и улыбалась.
0: А, все старухи вредные и ворчливые. Всем не так.
2: То, что ворчливые, это точно. Только и слышишь, что за молодежь пошла. Вот в наше время.
1: Они просто так долго живут, что уже совсем забыли, какими были, когда были молодыми.
2: А я думаю, они нам просто завидуют.
0: Чему же им завидовать?
2: Ну, как тебе сказать? Они уже не такие красивые, как мы. У них сил меньше. Да и болеют они часто.
1: Мы можем бегать, играть, а они только сидят и вяжут свои носочки.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: О чем это вы говорите?
2: О, привет, Гоша. А это мы говорим о старушках.
1: Знаешь, когда я буду старенькой, я никогда не буду стонать, ворчать, а я буду так же, как и теперь, смотреть мультфильмы и кататься на велике.
0: А я буду со своими внуками в футбол играть.
2: А мне иногда кажется, что эти старички с палочками ходят для того, чтобы им место в транспорте уступали.
4: Ну и ну. Неужели вы действительно так думаете?
0: Разве нет?
4: Ребята, а ведь вы не правы. Пожилые люди прожили долгую жизнь. Многие из них пережили трудные времена, голод и разруху. Они теряли своих родных, много работали, и теперь их здоровье подорвано. Они уже не могут бегать и веселиться, как это делают дети.
2: Неужели поэтому они такие скучные? То не делай, туда не ходи, просто ужас.
1: Если жить так, как они говорят, со скуки умереть можно.
4: Знаете, друзья, вы еще маленькие и многого в жизни не знаете. А вот старые люди порой могут дать хороший совет, ведь у них за плечами большой жизненный опыт. Вы не смотрите, что они такие слабые и немощные. У многих бабушек и дедушек есть мудрость, которой нигде не научишься. Ведь они оканчивают школу, которая называется «Жизнь». Знаете, друзья, я хочу вам рассказать одну сказку. Сказку о подсолнухе.
5: Рассвет был чистым и свежим. Солнышко вышло из-за леса. Потянувшись, оно протянуло свои лучики над золотистым полем и нежно погладило по головке спящие подсолнушки. Как по команде, солнечные цветы стали подниматься, будто здороваясь солнцем. И с этого момента они уже не сводили с него своих черных глаз. Целый день они наблюдали за солнышком, медленно поворачивая за ним свои тяжелые головки. Вы спросите, почему они так пристально наблюдали за ним? Может, потому что им нравился его яркий нежный свет? А может, они думали, что солнце – это такой же подсолнух, как они, только побольше? Подсолнухам никогда не было одиноко. Они шептались друг с другом, весело переговаривались с ветром, слушали музыкальный гул пчел, а порой и пение жаворонка в небе. Среди подсолнухов порхали и воробушки – весело щебеча, они перелетали с цветка на цветок. У воробьев подсолнухом был особый интерес. Они с нетерпением ждали, когда же красивые желтые головки склонятся к земле, роняя аппетитные зрелые семечки.
0: Ну когда же они созреют? Так хочется полакомиться семенами.
1: Потерпи, уже скоро. Смотри, их головки уже склоняются к земле, а яркие желтые лепесточки опадают.
0: Скоро найдемся вдоволь.
1: Жаль только, когда подсолнушки засреют, они уже не будут такими стройными, такими красивыми.
0: Ну что нам с этой красоты, когда есть хочется? Чик-чирик.
5: Так рассуждали два воробушка, усевшись на старом пугале, стоящем среди поля. Пугало уже давно никого не пугало, а было надежным пристанищем для воробьев и ворон. Разговор воробьев услышал молодой подсолнушек.
2: Я никогда не склоню свою голову потерять красоту ради каких-то семечек.
1: Но ведь ты затем и посажен, чтобы принести плод. Чик-чирик.
2: Посмотрите на моих братьев. Они словно рабы опустили свои головы. Никакого вида, никакого величия. Я один возвышаюсь над ними во всей красе и не собираюсь ни перед кем кланяться.
5: А между тем солнце все больше согревало землю. Дождик в свое время орошал поле. В один из дней вышел хозяин и внимательно осмотрел его. Поле уже не было таким ярким и веселым. Некогда прекрасные, большие, желтые цветы уже не тянули свои лепесточки к солнышку. Они смиренно склонили свои головки под тяжестью семян, созревших в них. Но, несмотря на то, что им было очень тяжело поднимать свои головы, они не упускали из вида солнышко, медленно поворачиваясь за ним на свои длинные ножки. Один только молодой подсолнух возвышался над своими братьями и тихонько посмеивался.
2: «Ну что же вы, друзья подсолнухи, тоже вы голову повесили? Вот хозяин идет. Я самый прекрасный на этом поле. Он первым заберет меня к себе».
5: Но подсолнушки молчали. Хозяин посмотрел на поле и решил, что пора настала. Он стал срезать тяжелые головки, полные ароматных семечек. Но когда человек подошел к молодому подсолнуху, он только покачал головой и прошел мимо. Да, он гордо возвышался над своими братьями, был строен и красив, но совершенно пуст. В этом году хозяин собрал щедрый урожай, досталось и болтливым воробьям. Один лишь гордый подсолнух оказался ни к чему не пригоден.
4: Вот такая сказка, друзья.
2: Сказка, конечно, хорошая, но на что ты, Гоша, намекаешь? Ты хочешь сказать, что молодые ни на что не пригодны?
4: Я хочу сказать, что в конце жизни подсолнушки были уже не так красивы, не так стройны, но они были зрелы. От их плодов можно было насытиться. Даже воробьи это понимали. А вот молодой подсолнух только и делал, что смеялся над своими старыми братьями. Он был горд, красив, но совершенно пуст.
2: У подсолнухов появилось так много семян, наверное, потому, что они все время смотрели на солнышко.
4: Да, они не сводили с него глаз. И вы, ребята, если хотите принести плод, не сводите своих глаз с Иисуса. Он возрастит вас, даст силу и крепость.
1: Старые подсолнушки – это как бабушки, дедушки. Их головы часто опущены, но они бывают очень умными.
4: Они много знают и имеют житейскую мудрость, которую вам нужно уважать, а не смеяться над ней. Многие старые люди в церкви пережили гонения, но это не сломило их веру в Иисуса Христа, и от этого они стали только сильнее.
0: А что такое гонение?
4: Не всегда можно было свободно ходить в церковь и говорить о том, что ты веришь в Бога. За то, что человек верил, его могли просто посадить в тюрьму или выгнать с работы. Многие бабушки и дедушки, которых вы сегодня видите в церкви, пережили эти нелегкие времена, но не отреклись от Господа. Поговорите с ними, они могут много рассказать вам о том, как помогал им Иисус в те дни.
1: Я больше никогда не буду смеяться над старенькими людьми.
4: Это правильно, они не заслужили этого. Давайте прочтем стихотворение поэта Кузьменкова, которое называется «Бабушка».
2: Старушка добрая всегда, у нее есть внучки, внуки, к ней ни одна пришла беда, болят спина и руки.
1: Ослабла бабушка совсем и ходит еле-еле, неужто не нужна я всем, как страшно в самом деле.
2: Вот у окна сидит она и горестно вздыхает, а на дворе царит весна, природа расцветает.
1: Не умереть пришла пора, как трудно в годы эти, вдруг прибегают со двора гурьбою шумные дети.
0: «Скажи, кто такой Христос?» — пролепетал Сережка. И стало радостно до слез. «Еще пожить немножко».
1: Очень хорошее стихотворение.
2: Мне даже как-то жаль стало этих старичков.
4: Уважайте старость, ребята, ведь молодость, она пройдет. Когда-то вы тоже будете такими же бабушками и дедушками.
0: Даже не верится.
1: Представляешь? Я буду носки в кресле вязать,
0: а я с палочкой ходить.
4: Это будет не скоро, а пока любите своих дедушек и бабушек. Не забывайте звонить им, заходить в гости, помогать по хозяйству. Они очень нуждаются в вашем внимании. И еще не пренебрегайте их советами.
2: Мы запомним это, Гоша.

0: Дорогие друзья, еще в Ветхом Завете Бог дал такое повеление своему народу: «Перед лицом седого вставай, и почитай лицо старца, и бойся Господа Бога твоего, я Господь Бог ваш». Это касается, ребята, и нас с вами.
1: Наша программа подошла к концу.
2: Попрощаемся с вами. До новых встреч.
3: Писать и рисовать вы можете нам по адресу:
2: город Санкт-Петербург, 194-214,
3: абонентский ящик 39.
1: Программа «Гостя у книжного червячка».

Новая дорога. Воплотилась сова по велению Бога. В мир сошел Спаситель, стал как человек. Нас ведет на небо верная дорога, ведь любовь Иисуса глубже всяких рек.

0: Дорогие ребята, а сейчас мы будем слушать продолжение истории «Бедняки Лондона». Прошло много недель, прежде чем Тони сэкономил денег, чтобы купить себе ботинки. Хотя он с упорством, действительно достойным восхищения, позволял себе только самую необходимую пищу. Он не думал о новых ботинках, о нет. Для начала он охотно удовлетворился бы старыми подчиненными ботинками. И он знал одного старьевщика, у которого он мог за 2 или 3 шиллинга приобрести все, что угодно. Главным для него было достать ботинки, прежде чем тетя Шарлотта нанесет обещанный визит. Она дала знать, что будет в последнюю субботу января, и Тони собрался сделать свою важную покупку в этот день. Уайтчапл, где жил старевчик, была площадь с палатками, в которой выставлялись для продажи самые причудливые предметы. Тут торговали железным ломом. Там одетая в лохмотья женщина с знающимися глазами продавала старую одежду. И если продавцы были малопривлекательны, то покупатели производили еще более жалкое впечатление. Изможденные матери тянули за собой, несмотря на ледяной восточный ветер, едва одетых детей и пытались еще больше сбить и без этого уже низкие цены. У торговца, к которому обратился Тони, был изрядный выбор обуви с красивой тонкой верхней кожей, но с весьма плохими подшовами, залатанными и заклеенными. Первый раз в своей жизни Тони на своем опыте убедился, что придется помучиться, чтобы сделать правильный выбор. Ни одна пара ботинок не была ему впору, но к этому Тони также не стремился. Прежде всего, ему было важно снискать расположение в глазах грозной тети, чтобы не исполнилась ее угроза забрать доли с собой в город. После настойчивых уговоров продавца он решился наконец взять ботинки, которые были ему слишком велики и в которых его ноги утопали, как в большом корабле. Торговец утверждал, что все, даже знатные люди, подыскивали себе обувь на вырост. Мучительно, медленно, но очень гордый своей новой покупкой Тони удалился. До квартиры Оливера было далеко, но он не спешил, потому что хотел прийти лишь после обеда. Он останавливался снова и снова, давая себе отдых и рассматривая вещи, выставленные в ярко освещенных витринах, или же смотрел, как зажигают фонари. Когда, наконец, пробило 6 часов, и он был уверен, что его друзья уже убрали со стола чай, он ускорил шаг. Насколько позволяла это еще непривычная для него обувь. Но вдруг он подскользнулся на апельсиновой окорке и упал так неудачно, что даже на какое-то мгновение потерял сознание. Когда он немного передохнул, то захотел встать и идти дальше, но едва он поставил на мостовую ногу, как у него вырвался крик от боли. Он упал и не мог даже решиться на новую попытку. Но что делать? Он не мог и не хотел оставаться здесь лежать. Он снял ботинки, поднялся снова, и снова это ему не удалось. Как бы то ни было, он должен был возвратиться в дом, потому что не хотел, чтобы его друзья заподозрили, будто он вновь убежал, испугавшись грозной тети. Раз не получилось идти на ногах, то следовало прибегнуть к помощи рук. Но и таким образом он не мог продвигаться вперед. На этой тихой, захолустной улице никого не было видно. После захода солнца стало ужасно холодно, и если бы ему пришлось провести ночь на улице, он наверняка бы замерз. Тони понимал ужас своего положения. Он вспомнил, что старый Оливер сказал, что Господь Иисус всегда с теми, кого Он любит, и Тони совершенно правильно сделал вывод, что если Господь Иисус любил его на самом деле, то Он был с ним на холодной пустынной улице. О, если бы он только мог ощутить руку Иисуса, услышать Его тихий голос и увидеть сияние Его лица! Тони не мог двигаться дальше. В конце концов он сел на корточки, съежившись под защитой двери магазина, всхлипывая, сложил руки и прошептал: «Милый Иисус Христос!» Несколько минут лежал он, тихо, постановая от боли. Затем услышал шаги человека, который вдруг остановился перед ним. Кто-то коснулся его руки, и голос, который показался ему знакомым, воскликнул: «Мне кажется, здесь сидит мой друг, уличный подметальщик. Что привело себя сюда, в такой холод?» «Я упал и ударился», — слабым голосом ответил Тони. «Что ударил?» — допытывая незнакомец. «Ногу». Господин наклонился над мальчиком и провел по больной ноге, пока не дошел до поврежденного места. «Нога сломана», — тихо сказал он. «Где твой дом, мой мальчик?» «У меня нет дома», — едва слышно ответил мальчик. Непонятное чувство слабости овладело им. Его язык отяжелел так, что он почти не мог говорить. Господин взял свое пальто и осторожно накрыл им Тони. Затем он поспешил на ближайшую стоянку извозчиков и вскоре возвратился с кэбом. У Тони были сильные боли, но теперь он был в полном сознании. Он заметил, что какое-то время он ехал в кэбе. Вдруг он остановился. Тони извлекли из кэба и отнесли в большой дом. Потом он услышал, как его новый друг сказал: «Я прекрасно знаю, что вы не принимаете пострадавших от несчастного случая. Но что я должен был делать с ребенком? Все, что я мог выведать у него, это то, что у него нет дома. У вас, разумеется, найдется для него свободная койка. Пожалуйста, примите его, я готов возместить расходы. Господин доктор, вы же не откажете мне в моей просьбе?»
1: «Нет, у меня не хватит духу, чтобы выгнать бедного парня на улицу», — любезно ответил врач. «Мы должны как можно быстрее уложить его в постель». Вслед за Тони осторожно перенесли в большой, хорошо проветренный зал верхнего этажа и проложили на одну из чистых кроватей, предварительно сняв с него лохмотья. К сожалению, его ботинки остались где-то на улице. Медицинская сестра обходилась с ним мягко, и куда бы он ни посмотрел, он встречал любезные, участливые лица. Его благодетель, господин Росс, последовал за ним и ласково сказал: «Мой мальчик, ты сломал ногу. Но господин доктор, мой хороший знакомый, вылечит ее. К сожалению, он вынужден будет в течение нескольких минут причинить тебе боль. Но ты же храбрый, не так ли?»
0: «Да», — прошептал Тони. «И мне нужно будет сразу после этого уйти?»
1: «Но ты этого не сможешь сделать», — улыбаясь, ответил господин Росс. «Вероятно, пройдет несколько недель, прежде чем ты полностью выздоровеешь. Но я убежден, что тебе здесь очень понравится».
0: «Но я не могу здесь оставаться», — воскликнул Тони, пытаясь приподняться и тут же падая назад. «Что скажет Долли и господин Оливер? Они и без того уже думают, что я снова убежал, и я изо всех сил старался добраться до их дома. Нет, я не должен заставлять ожидать Долли».
1: Мальчик был так опечален, что господин Росс, чтобы успокоить его, положил свою руку на него и сказал: «Если ты скажешь адрес, я сегодня же схожу к твоим друзьям и сообщу им, что произошло. А если ты завтра почувствуешь себя лучше, они навестят тебя». После этого Тони успокоился и без сопротивления перенес болезненное лечение врача. Во второй половине следующего дня старый Оливер вместе с Долли отправились в детскую больницу и спросили Тони: «Эти двое, такие непохожие друг на друга, производили такое впечатление, что все совершенно непроизвольно встречали их и очень сердечно. Когда они с трудом поднялись по лестнице, им встретилась одна из сиделок и предложила проводить их». Комната, в которой лежал Тони вместе с некоторыми детьми, была светлой, через многочисленные окна ее освещало неяркое, но приветливое солнце. На всех кроватках были белые покрывала, и большинство из маленьких пациентов производило впечатление, что они очень довольны судьбой. Оливера и Долли не интересовало ничто другое, кроме их Тони. Они поспешили к кровати, на которой он лежал с закрытыми глазами и искаженным от боли чертами лица. Едва Долли коснулась его, как он открыл глаза, и выражение его лица изменилось в мгновение ока. Он засиял и растроганно воскликнул. «На этот раз вам не нужно заботиться обо мне. Но я смогу веселиться опять лишь тогда, когда ты совсем выздоровеешь», — сказала Долли в ответ, нежно гладя своего мальчика, друга. «О нет», — сказал старый Оливер, — «напротив, будь добра и помогай дедушке в лавке, пока Тони болеет». Перспектива этой новой обязанности удовлетворила Долли, и она спокойно сидела на коленях у дедушки. Тони же еще не разрешалось много говорить. Но был благодарен он уже за то, что его друзья вообще решили навестить его. Когда они в конце концов должны были уходить, сиделка повела Оливера и Долли в палату девочек, обстановка которой была еще более привлекательной, чем в палате мальчиков. Старик проходил мимо каждой кроватки и приветливо и участливо кивал маленьким больным. Некоторые отвечали улыбкой на приветствие или здоровались с Долли, показывая ей свои куклы или давали ей поиграть со своей музыкальной шкатулкой. Другие крепко спали. Над всеми кроватями висели красивые картинки или открытки с изречениями. Оливер очень разволновался, когда увидел все это. «Что бы сказал Спаситель?» — спросил он себя, — «если бы уже в его время было подобное место. Он, конечно, часто бы сюда приходил, но я думаю, что и сейчас ночью он ходит с одной кровати к другой и благословляет каждого ребенка, пусть он даже крепко спит или не может заснуть из-за сильных болей. О, Господи, благослови этих маленьких детей, а также людей, которые заботятся об этом доме. Господи, благослови их всех!» Старик неохотно покинул больницу, но время посещения истекло, а у сиделки были дела в другом месте. Старик и ребенок медленно пошли домой, и весь вечер они не говорили ни о чем другом, как о прекрасной детской больнице, где Тони было так хорошо. Только что вы прослушали шестую часть истории «Бедняки Лондона». Слушайте продолжение этой истории завтра в это же самое время.

0: Давайте сегодня послушаем один разговор, который происходил между четырьмя подружками-одноклассницами после уроков. Они сидели в классе и заканчивали домашние задания по математике. Но прежде познакомимся с ними.
1: Меня зовут Инна.
2: Меня Вика.
3: А я Алена.
4: Ну а я Юля.
0: А нашу историю назовем «Не судите, да не судимы будете».
1: Фу, наконец-то одолела. Ну и задачки сегодня.
2: Ой, не говори. Если бы Инна не твоя помощь, мне бы не решить ни одной.
3: Я бы, пожалуй, тоже не все поняла. Таких трудных задач еще не было.
1: Ладно, девочки, я всегда рада помочь подругам. Но я побежала, а то аптека закроется. А мне еще надо купить лекарство бабушке.
5: Беги, беги, Инночка.
1: До завтра, девочки.
3: До завтра.
2: Пока.
3: Пока, до завтра.
0: Инна убегает. Девочки некоторое время пишут.
5: И как это у Инны все просто с математикой? Она как профессор. И все понятно умеет объяснить.
2: Никакой она не профессор.

0: а просто зубрилка. Зубрит и зубрит. Когда не позовешь гулять, все занято. Ой, у меня уроки. Ой, у меня много дел. Ой, у меня бабушка. Скучно.
1: Да она просто гордячка, задавака. Только мы с ней дружим.
0: Правда, Алена. Заметили, как она ходит? Голову задерет и ступает, как балерина по сцене.
1: Вы напрасно так. Девочки, давайте...
2: Ничего не напрасно, Юлечка. Вы только посмотрите на часы. Это из-за нее мы так долго засиделись. Идемте домой.
1: Да я тут еще немного не дописала.
0: И я еще не все сделала. Алена, ты иди, не жди нас. Пока.
3: Алена складывает тетради и тихо про себя говорит.
1: Я сейчас иду, а Вика и Юля начнут мои косточки перемывать. Никуда я не пойду, чтобы придумать.
2: Ой, Юля, совершенно забыла. Я хотела спросить у тебя кое-что по секрету. Вика, ты уже уходишь?
0: Да-да, я уже закончила. Надо идти, а то уже поздно. До свидания. А впрочем, я без вас никуда не пойду.
1: Вика, что случилось?
0: Я за дверь. А вы начнете меня обсуждать. Вика такая сякая, так ведь? И ты, Алена, из-за этого вернулась.
2: Ничего подобного, с чего ты взяла?
0: Знаю, знаю, тебе бы только посплетничать.
1: Девочки, зачем вы так друг на друга? Мы так хорошо...
2: Это ты, Вика, сплетница. Кто начал? Инна Зубрилка, Инна Балерина.
0: Нет, ты первая, правда, Юля? Скажи, она ведь первая начала.
1: Господи, помоги мне их примирить. Девочки, девочки, это не вы, а я во всем виновата.
4: Ты?
1: Да, да, я виновата. Я сидела и молча слушала ваши пересуды об Инне. А надо было бы... Вика, вспомни вчерашний замечательный урок в воскресной школе.
0: О, как я могла забыть! Конечно же, ведь мы учили прекрасную заповедь Иисуса Христа. Не судите, да не судимы будете.
1: Ибо каким судом судите, таким будете судимы.

0: Боже, как я виновата пред тобой и своими подругами. Прости меня, как я могла осуждать Тину, ведь она такая чудесная подруга. Какое глупое слово, зубрилка.
1: Конечно, глупое, но какие обиды вызвала между вами. Чуть не разрушилась наша дружба.
0: Это было бы ужасно. Девочки, простите меня и забудем это. Уж теперь я запомню слова. Не судите, да не судимы будете.
1: Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такой и вам будет отмерено.
2: Какие замечательные поучительные слова. Теперь я знаю, почему в народе говорят: как аукнется, так и откликнется. А можно я тоже буду ходить в воскресную школу? Сейчас еще не поздно? Вы ведь давно меня зовете с собой. Я тоже хочу учить такие полезные правила.
0: Конечно, можно! Даже нужно! Это будет просто замечательно!
1: Воскресная школа круглый год действует, и туда может приходить любой, кто только пожелает, независимо от нации и возраста. Если ты хочешь, тогда мы зайдем за тобой в следующее воскресенье.
0: Девочки, давайте позовем с собой Ину. Я уверена, она тоже пойдет.
1: Мы опять вместе, благодаря заповеди нашего Спасителя Иисуса Христа.
0: Она проста, но в ней столько заботы и любви Бога к нам.
2: Наш вам совет: не судите
1: никого,
0: никогда.
3: И наградой вам будет крепкая, верная дружба.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте все!
3: Привет, мальчики и девочки!
2: Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
3: Мы всегда с нетерпением ждем следующей передачи.
2: Дядюшка Дэн, сегодня твоя очередь рассказывать историю из Библии. О чем она?
3: Сегодня, тетушка Кэрол, мы начинаем новую серию библейских историй об одном из самых интересных и всеми любимых библейских героев – Иосифе. Его историю можно найти в 37 главе книги «Бытия». Первую часть можно назвать «Разноцветная одежда». Рахиль умерла и была погребена по пути к Ефрату, к Вифелю. И Яков поставил памятник на ее могиле, который стоит там и по сей день. И Яков продолжал свой путь, и все его домашние вместе с ним, и пришел он к Исааку, своему отцу, в землю Мамре.
4: Яков, сын мой, я столько лет ждал тебя, ждал, когда ты вернешься из Месопотамии. Наконец-то ты снова здесь. Теперь ты глава большой семьи, 12 сыновей, дочь красавица. И как бы я хотел увидеть Рахиль, мать твоего красавца сына Иосифа и крошки Вениамина. Но Господь не дал мне этой радости.
3: Яков оставался в Мамре все последние годы жизни своего отца. Доброта и внимание сына, которого он так долго не видел, было утешением старому и больному Исааку после долгих лет одиночества и горя. И Яков любил Иосифа больше всех своих детей. Иосиф, которому к тому времени было уже 17 лет, вместе с братьями пас отцовский скот.
5: Эй, братья, пора овец поить.
6: Иди и напои. Ты что, не видишь, что мы заняты?
5: Заняты чем?
6: Ну, а это уж не твое дело. Займись-ка лучше своим делом и напои овец.
7: Послушай, Иосиф, кончай строить из себя паиньку, а не то хуже будет.
6: Так что, мы должны оставить овец на слуг и немедленно возвращаться домой?
7: Так сказал гонец.
6: Интересно, что там отец задумал.
7: А, скорее всего, очередной семейный совет.
8: Дети мои, я должен вам кое-что сказать. Не сердитесь и не обижайтесь, но вот что я хочу вам сказать. Вы ведете себя плохо, безнравственно. Прошу вас, ради вашего же блага исправьтесь. Не позорьте имя нашей семьи. И прежде всего почитайте Бога и соблюдайте его заповеди.
7: Прости нас, папа.
9: Мы исправимся.
6: Ты прав, папа. Прости нас, мы обязательно исправим.
8: Ну, хорошо. Спасибо вам.
6: Послушай, Иуда, я тут думал...
7: Ну и что, братец Левий?
6: Да я знаю, откуда отец все узнал о нашей безнравственности, как это он называет. Это все Иосиф.
7: Иосиф? Наябедничал.
6: Ну да, что? Ты же знаешь, какой он простодушный. Он мог все рассказать отцу не для того, чтобы нам насолить, а чтобы помочь нам исправиться.
7: Да-да-да, пожалуй, ты прав. Но знаешь, Левий, Иосифа нельзя особенно винить.
6: Нельзя? Почему же это?
7: Да потому что виноват во всем отец. Он всегда выделяет Иосифа. Иосиф его любимчик.
6: Да. Да-да, возьми хоть эту разноцветную одежду, что отец подарил Иосифу. Обыкновенно такую одежду носят знатные люди, князья, генералы и даже цари.
7: Царь Иосиф?
6: Смеешься? Но это еще может произойти. Иосиф вполне может стать царем.
7: Иосиф? Царем? Чьим же?
6: Нашим. Ясно, что отец любит Иосифа больше всех нас. И я бы не удивился, если бы он обделил старшего Рувима и отдал право первородства Иосифу. Вот тогда он стал бы главой семьи. Своего рода царьком.
7: Может быть. Но пока я жив, не бывать ему главой семьи.
6: Да. Да. И пока я жив, тоже.
8: Тебе это правда приснилось?
9: Да, Иуда, прошлой ночью.
6: Ну-ка, расскажи мне еще раз, Иосиф. Я, кажется, не расслышал.
9: Хорошо. Ну, и вот, мы все собирали пшеницу и вязали снопы на полях. И вдруг мой сноп встал и стоял прямо. А ваши снопы все вместе встали вокруг и поклонились моему снопу.
6: Послушай, что я скажу, братец Иуда.
7: Что, брат Левий?
6: Ты знаешь, к чему все это? По-моему, это значит, что наш брат Иосиф думает, что когда-нибудь он будет властвовать над нами.
7: Ты никогда не будешь властвовать над нами, Иосиф. Никогда.
6: Да уж, это точно. Никогда. Ну что, опять сон видел, Иосиф?
7: Угу. И что тебе приснилось на этот раз, Иосиф?
8: Ну, не стесняйся, Иосиф, рассказывай. Что тебе приснилось?
9: Видел я, будто солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне.
6: Солнце и луна? И 11 звезд?
9: Ага.
6: Что означает солнце и луна?
7: Ну, неужели ты не понимаешь, Левий?
6: Нет, нет.
8: Солнце и луна – это отец и мать. 11 звезд – это мы, братья Иосифа.
4: Подождите-ка, дети. Тебе это правда приснилось, Иосиф?
9: Да, папа.
4: Так что же? Я и твоя мать, и твои 11 братьев должны тебе поклоняться до земли?
6: Это всего лишь сон, папа. Мы никогда не будем поклоняться Иосифу. Никогда.
7: Никогда.
3: И вот братья Иосифа пошли пасти скот отца своего в Сихем.
4: Иосиф!
9: Что, папа?
4: Иосиф, твои братья, они давно ушли. И с тех пор от них нет ни слуху, ни духу.
9: У них все нормально, папа.
4: Наверное, ты прав. Но у меня нет такой уверенности. И я волнуюсь.
9: Ну, давай я схожу в Сихем и посмотрю, как они там.
4: Правда, сходишь, Иосиф?
9: С удовольствием, пап.
4: Но это очень далеко. Больше 80 километров.
9: Ничего, я дойду.
4: И потом, братья ведь тебя недолюбливают. Они как будто затаили злобу на тебя, что ли. Может быть, не стоит доверять им? Не стоит тебе идти к ним, ведь они...
9: Да что ты, папа! Ничего мне братья не сделают.
4: Да, да, ты прав. Наверное, не сделают. Ну, ладно, Иосиф, сын мой, готовься в дорогу и завтра рано утром отправляйся.
8: До свидания, Иосиф. Я буду ждать твоего возвращения.
9: Я быстро, пап.
10: Пока, Иосиф.
9: Веди себя хорошо, Вениамин.
10: Я и так себя хорошо веду.
5: До свидания.
4: До свидания, сынок.
10: До свидания, Иосиф.
9: Ну и жара. Сколько же мне осталось идти? Наверное, еще 40 километров. Передохну-ка я здесь чуть-чуть. Я и не думал, что 80 километров – это так далеко. Простите, это Сихем?
11: Да, точно.
9: Я ищу своих братьев, сыновья Иакова.
11: Не знаю таких.
9: Ну, они пастухи, их 10.
11: Погоди-ка, ты говоришь 10?
9: Да.
11: А, кажется, что-то припоминаю. Это те 10 братьев, которые отомстили Сихему за сестру?
9: Да, это мои братья.
11: Слышал я, что они недавно вернулись.
9: И вы знаете, где они?
11: Нет.
9: А что, если эти сихемцы и правда что-нибудь сделали моим братьям или прогнали их отсюда?
3: Я уверен, что тебе понравится эта серия наших передач об Иосифе, одном из самых известных библейских героев.
2: Конечно, мне и уроки Библии тоже нравятся. Ведь и тетушки, и дядюшки тоже могут учить уроки.
3: Это правда.
12: Поэтому мы надеемся, что все, кто хочет начать изучать Библию по нашим урокам, свяжутся с нами.
3: Наш адрес. Радиорассказ. @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ. @yahoo.com. А теперь продолжим нашу историю, которая называется «Разноцветная одежда».
13: 10 старших братьев Иосифа долго отсутствовали. Отец их, Яков, забеспокоился и послал Иосифа узнать, все ли у них в порядке. Иосиф пришел в Сихем, но никак не мог найти братьев.
9: А что, если эти сихемцы правда что-нибудь сделали моим братьям? Или прогнали их отсюда? Ну ладно, буду искать дальше и всех спрашивать. Тогда хоть что-нибудь узнаю. Рано или поздно. Обязательно узнаю.
8: Так ты ищешь 10 братьев, сыновей Иакова?
9: Да.
8: Ушли они отсюда, сынок. Пошли в Дафан. Ходу туда 25 километров.
9: Большое спасибо.
14: Эй, братья! Братья, идите-ка сюда. Вы посмотрите вон туда, видите?
15: Кто-то идет.
14: Ну, посмотри, посмотри.
15: В пестрой одежде. Нет, не может быть. Неужели это Иосиф?
14: Ну, посмотри, ну, посмотри, Иосиф? Но это... Но это же Иосиф!
16: А, да-да-да-да, наш сновидец.
14: Ну, вот видишь.
16: Идет сюда. Интересно, зачем это он пожаловал в такую даль? До самого Дафана дошел.
14: А, он пришел шпионить за нами и докладывать отцу. Ух, как я ненавижу этого сновидца и его пеструю одежду,
16: да,
14: тоже.
16: Пора проучить его, чтобы он забыл о своей мечте сделать из нас слуг, своих слуг.
14: Я с тобой согласен, братец Иуда. Но как нам от него отделаться?
16: А давайте убьем его.
14: Что?
15: Что?
14: Стоп. Убьем его, а труп выбросим в ров. Тут полно пустых рвов, а отцу скажем, что его хищный зверь растерзал.
7: Вот. И конец его с нам.
14: Говорите, кто за?
17: Ну, я за.
15: Ну, постойте, ребята.
14: Ты что? Ты что? Ты что, Рувим, против? Не хочешь, чтобы мы убивали Иосифа?
15: Mm? Я его ненавижу точно так же, как и вы.
14: Ну,
15: но ведь Иосиф наш брат. Я, например, не хочу, чтобы его кровь была на моих руках. И потом, как мы после этого посмотрим в глаза отцу? Мы слишком любим отца, чтобы причинить зло Иосифу. Хотя мы его и ненавидим.
14: А как же от него отделаться?
15: Ты сам только что сказал, Левий, что здесь полно пустых рвов. Давайте сбросим Иосифа в ров, только живого, так, чтобы он не смог выбраться. Там он и умрет. Тогда мы от него избавимся, избавимся навсегда, но не обогрим руки его кровью.
17: Молодец.
13: Рувим убедил всех братьев, и они согласились с его планом. А сам он ушел, опасаясь, что не сможет совладать с собой. Он твердо решил позже прийти к рву и тайно освободить Иосифа. А в это время Иосиф, ничего не подозревая о кознях братьев, подходил к лагерю. Он радовался, что долгие поиски братьев близятся к концу.
18: О, вон и их лагерь на холме. Интересно, что у них на ужин? Ух, как есть хочется. И устал я ужасно, но это не важно. Главное, что я сейчас увижу братьев, а потом вернусь домой и папу успокою.
19: Привет! Вы что, меня не узнаете? Это же я, ваш брат Иосиф!
18: Как я рад вас видеть! Еле нашел вас. Я сначала пошел в Сихем, но вы уже оттуда ушли. Папа волнуется. Да что это с вами, ребята? Это же я, Иосиф! Вы что, родного брата не узнаете?
20: Хватай его, лей! Хватай! Держи его! Держи! Так, наконец-то я сорву с него эту разноцветную одежду!
14: Дай-ка я, Иуда! У меня уже давно руки...
19: Брат!
20: Чехутся! Красивую одежду с нашего красавца срывать буду я!
19: Зачем вы сорвали мою одежду?
20: Так, да, да, никакие просьбы и слезы тебе не помогут, Иосиф!
19: Что вы хотите сделать?
20: Сейчас увидишь!
19: Ну, пожалуйста, прошу вас, ради папы, отпустите меня домой, пожалуйста!
14: Ну, что ты, Иосиф, мой мальчик? Теперь ты в нашей власти. Полностью в нашей власти. И знаешь, что я тебе скажу? Повластвовал, и хватит. Не бывать тебе нашим господином. Так что забудь свои сны,
20: да
14: а!
20: Хватит с ним цацкаться! Тащите его ко рву!
18: Эй, ребята!
20: Вот глубокий ров. Как раз то, что нам надо.
14: О, отсюда он уже не вылезет.
20: Ну, давайте, ребята, в ров его!
13: Братья бросили Иосифа в ров, вернулись в лагерь и сели есть. Наконец-то они избавились от того, кто из-за своей чистоты и невинности был им вечным укором. Но некоторым из них было не по себе. Жестокое обращение с Иосифом не принесло им желаемого удовлетворения. Кроме того, они думали об отце. Как объяснить отцу исчезновение сына? А что, если он умрет от горя?
15: Эй, ребята, глядите! Там на дороге караван идет!
14: Ну и что? Ну что такого в этом караване? Тут их полно. Они все время снуют взад и вперед по этой дороге. Тут проходит путь на Египет.
16: Но это же караван измаилитян из Иордана. Наверняка они идут в Египет со специями и другими товарами.
14: А ты прав, братец Иуда. Этот караван и правда идет в Египет со специями, разными товарами и вообще со всем, что можно продать. Да. Да, точно, точно. Эй, ребята. А что, если нам вытащить Иосифа из рва и продать его этим измаильтянам?
0: А, конечно!
21: Да, конечно!
0: Сюда.
22: В рабство? Нет! Нет, только нет! Не продавайте меня в рабство!
16: Из тебя выйдет хороший, послушный раб, Иосиф!
22: Ну, пожалуйста, Левий, пожалуйста, не продавай меня в рабство! Да, уговори братьев не продавать меня! Ну, пожалуйста! Зебулон, прошу тебя, ты помоги мне, гад! Ты ведь добрый! Асир, неужели ты мне не поможешь? Нет? А ты, Исахар? Нет? Помоги мне, Симеон, пожалуйста. Ну, пожалуйста, братья, прошу вас, умоляю, не продавайте меня!
16: Послушайте меня. За эту цену я предлагаю выгодную сделку.
23: Да, это правда. Эй, погонщик, пора в путь. Путь до Египта не ближний.
15: Симеон. Иуда! Дан, Левий! Да проснитесь же, проснитесь!
14: Но в чем дело, Рувим? Что случилось?
15: Иосифа нет во рве! Его убили!
14: И это все? Нет, ради этого ты нас будил. Лично я буду спать дальше.
15: Ну, погодите, ребята. Ты говоришь, Рувим, что Иосифа нет во рве, в который мы его бросили?
14: Ну да. Говорю вам, его там нет. Его, наверное, убили.
15: А откуда ты знаешь, что Иосифа там нет?
14: Я только что оттуда.
15: А что ты делал у этого рва? Ты что? Хотел вытащить Иосифа?
14: Что?
15: Да я хотел...
14: Не, что ты?
15: Ну, ладно, Рувим, признавайся. Ты ведь хотел его вытащить, да?
14: Ну, да, хотел. Я не должен был помогать вам бросать его.
24: Ты самый жалостливый, а, Рувим?
14: Ну, ничего подобного. А? Просто до моей тупой башки постепенно дошло. Все мы... Вроде бы взрослые люди и вели себя как, ну, ревнивые болваны.
24: Ты что? Ты что, забыл, как Иосиф над нами командовал? Забыл его сны и то, что он хотел когда-нибудь над нами...
14: Да ничего я не забыл. Да хотел бы я забыть то, что мы сделали сегодня вечером. Это всегда будет нас преследовать, всегда будет на нашей совести.
25: Ну, хватит болтать. Давайте спать. Ничего с Иосифом не случилось.
14: Ты говоришь, с Иосифом ничего не случилось?
25: Да, именно это я и сказал.
14: Вы, ребята, от меня что-то скрываете. В чем дело? Дан, скажи мне, что случилось, пока меня не было. Лучше скажите мне, а не то я расскажу отцу все, что произошло здесь сегодня.
24: Ну, успокойся, Рувим. Ну, я скажу.
15: и говори мне правду, Леви, а не то я тебе покажу.
24: Ну, мы сами вытащили Иосифа.
15: Вы? Вы его вытащили?
24: Да, да, да. И мы продали его проходящему каравану купцов из Мыльтя.
15: Вы продали его? Продали Иосифа? В рабство?
24: Но это же лучше, чем убивать.
15: Нет, не лучше. Рабство хуже смерти.
24: Но, по крайней мере, он жив. И мы не обогрели руки его кровью.
15: Но как же отец? Что же будет с ним? Ведь мы должны рассказать ему правду.
24: Не беспокойся. Мы все уже учли. Мы с Иудой испачкали разноцветную одежду Иосифа в крови. Мы покажем ее отцу, и он будет думать, что Иосифа растерзал какой-нибудь хищный зверь.
1: Это одежда моего сына. Значит, его растерзал зверь. Иосиф, сын мой.
24: Слушай, скажем отцу, что Иосиф жив и что он в Египте.
7: Нет. Мы не должны говорить отцу правду никогда.
1: Горе сведет меня в могилу. Я этого не переживу. Иосиф. О, сын мой.
2: Я проверила по Библии, дядюшка Дэн, и вот в книге Бытия сказано, что братья продали Иосифа за 20 шекелей серебра. Как же они могли так низко пасть?
13: Видишь ли, Яков, который теперь стал зваться Израилем, поступал очень неразумно. Так явно выдал я Иосифа. Некоторые поступки Иосифа также злили братьев. Но даже тогда, в юности, он придерживался высоких принципов.
2: Знаешь, такие люди как будто притягивают к себе всевозможные беды. Смотри, что случилось с Иисусом.
13: Наш Господь облёк это в слова в святом благовествовании от Иоанна. Глава 7, стих 7. Вот что там сказано. «Мир меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Боюсь, что наше время истекло.
2: До скорой встречи!
4: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
13: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
13: До новых встреч!

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: У микрофона Анна Отчик
0: и Андрей Шевелев.
1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы снова очень рады приветствовать вас в этот прекрасный летний вечер, который дал нам Господь. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о компьютерных играх. Мы решили, что в них можно играть, но только при условии, что они будут полезными. А также Андрюша сделал вывод, что нужно делиться планшетом и компьютером с братиком и сестричкой. То есть, другими словами, необходимо делать перерывы в игре. Однако за эту неделю, прошедшую с нашей встречи, меня посетил другой вопрос, ответ на который мы попытаемся найти вместе с Андрюшей.
0: И что это за вопрос?
1: А вот какой. Учит ли хоть какая-то компьютерная игра принимать правильные решения? Легко ли в жизни понять, как поступить после пройденных уровней?
0: Ну, я не знаю, это сложный вопрос.
1: Хорошо, давай разберем его по кусочкам. В игре легко и быстро принимаются решения?
0: Да, конечно. Ведь многие игры как раз на скорость, поэтому там долго думать некогда.
1: Ясно. И что же, они всегда правильные, эти решения?
0: Нет, конечно. Я очень часто проигрываю.
1: Проигрываешь? И как же тогда быть?
0: Да не пугайтесь вы так, это не страшно. Ведь всегда можно пройти уровень заново. А есть и такие игры, в которых можно отменять ходы.
1: Вот это здорово! Просто прекрасно.
0: Ага, я тоже так думаю. Только жаль, что это бывает лишь в игре. Если бы и в жизни так.
1: Ага, вот мы подошли к следующим вопросам. Так в жизни так не получается, чтобы вернуть все обратно?
0: Нет, конечно, вы же знаете. Вот даже вчера, например, говорила мне мама, чтобы я не ездила на велосипеде без рук, а то упаду где-нибудь. Но все же мальчишки со двора ездят так. Мало того, еще и трюки всякие вытворяют. Например, проехаться на одном колесе или развернуть велосипед на 180 градусов в прыжке. Я тоже так хочу научиться, чтобы не отставать. Вот вчера и натренировался, не послушавшись маму. Так что теперь обе коленки содраны. И хотел бы вернуть тот момент назад и ехать как положено, но уже нельзя.
1: Да, жаль, конечно, что в жизни все решения принимаются один раз. И как, тебя это раздражает?
0: Ну, меня еще не так сильно. Тем более, что я теперь в игры очень мало играю. Поэтому привыкаю к реальной жизни. И знаю, что тут так и должно быть. Но вот есть у меня в классе мальчик Костя. Он играет уже несколько лет. И он так привык к играм, что теперь все вокруг себя воспринимает как игру. Даже когда идет, играя на телефоне, и спотыкается обо что-нибудь, то возвращается назад и проходит это место снова, чтобы не споткнуться.
1: То есть ты хочешь сказать, что игроманы привыкают, что все решения просты и при необходимости можно переиграть, а потом не могут смириться с неправильными решениями в реальной жизни?
0: Ага, даже больше. Некоторые ребята постарше, о которых говорят в школе, вообще почти полностью отключаются от жизни и живут в своем компьютерном мире.
1: Да, они не могут принять то, что каждую секунду нужно делать выбор, и этот выбор меняет наше настоящее в хорошую или плохую сторону. И если сторона плохая, то нужно постараться вдвойне, а то и больше, чтобы снова изменить ее к лучшему. А бывает часто и так, что уже никак не изменишь ничего, что и пугает этих ребят. В Библии тоже есть очень много историй, когда люди делали выбор, принимали решения. Одни из них поступали правильно, другие нет. Но, читая Библию, мы можем учиться на их ошибках, как не нужно поступать, и стараться поступать так же, если решение было верным. А вот можно ли компьютерные решения перенести в реальную жизнь и чему-то в них научиться?
0: Наверное, нет. Там ведь нет таких вопросов, которые встречаются у меня в школе или дома.
1: Да, ты верно заметил. Все ситуации, которые происходят у нас, их нет в игре. И я тебе даже больше скажу. Может, ты еще о таком не слышал, но есть всякие компьютерные симуляторы. Что-то наподобие видеоигр, которые используются для обучения людей разным специальностям. Есть такое и в медицине. Только вот не задача. Все равно каждый человек индивидуален, потому что Творец подходил со всем старанием к работе над нами. Поэтому, даже если ты выучишь 100 раз одну и ту же манипуляцию на симуляторе, то в 101 раз, когда это будет уже живой человек, это может не получиться. Так и со всем остальным.
0: Эх, вот разочарование! И что же теперь? Игры вообще становятся бесполезными? И в них нельзя играть?
1: Нет, почему? Я в прошлый раз уже говорила, что в них можно играть, если ты учишь иностранный язык, или развиваешь логическое мышление, или даже можно изучать какие-то манипуляции. Но всегда нужно помнить, что жизнь – это не компьютерная игра. Все наши решения нужно принимать после того, как подумаешь, потому что вернуть ход назад уже будет нельзя. Но и нельзя злиться и раздражаться, если что-то не получилось, потому что все люди ошибаются, мы несовершенны. Совершенен только Бог, потому что мы все согрешили и грешим, как говорит

0: Адам и Ева, первые люди, созданные Богом, жили в прекрасном саду, где было для них все, что они хотели. Но был один запрет. Бог запретил им есть плод с дерева, которое стояло посреди сада. Сначала они слушались своего Творца, но вот однажды пришел сатана, дьявол, в образе змеи и стал говорить Еве, чтоб она попробовала плод. Ведь ничего страшного не случится. Наоборот, будет только лучше. Ева посмотрела на то дерево, на его плоды и уже не могла удержаться и съела. Еще и дала своему мужу, Адаму. И он вместо того, чтоб отказаться, тоже съел с большим удовольствием. Так был совершен первый грех, который навсегда изменил сущность людей. Мы стали грешниками, а Адама и Еву Бог вынужден был выгнать из прекрасного сада. Все последствия были ужасны. Хотя это было обычное непослушание, такое же, как у тебя к маме, когда ты ездишь без рук на велосипеде или, не удержавшись, покупаешь мороженое, когда болит горло. А последствия для тебя тоже потом не очень приятные. Поэтому эта история, записанная в книге «Бытие» 3 главе, учит нас послушанию. Ну а теперь хорошую историю. Она тоже записана в книге «Бытие» и тоже учит послушанию. Но произошла она уже с другим человеком и немного позже. Этого человека звали Ной. Он жил в те времена, когда на земле не было дождя и не было больших морей и тем более океана. Но тут вдруг он услышал повеление от Бога, что нужно начинать строить огромный корабль, ковчег. Когда он стал его строить, все соседи над ним смеялись. «Для чего этот ковчег? Ведь он нигде не поплывет». Но Ной не обращал внимания на насмешки, выполнял Божье поручение. И когда корабль был построен, то Творец поместил в нем животных и семью Ноя, закрыл дверь и начался дождь, вернее даже ливень. Это был потоп. И все люди, которые вместо того, чтобы помочь, смеялись, погибли. А Ной жил еще много-много лет после потопа, потому что послушался Бога. Вот так. Результаты истории разные, но учат одному. Итак, на многие вопросы и ситуации есть истории в Библии, по которым можно учиться.
1: Здорово! Библия – самая лучшая книга!
0: Конечно! Поэтому читайте больше Библию, чем играйте в компьютерные игры. Потому что только Бог может научить нас правильным поступкам и решениям. А также не расстраивайтесь, когда что-то не получилось, но старайтесь понять причину ошибки. Божьих вам благословений!

тихий голос, тихий шепот, и почти не слышно слов, но молитва прямо в небо, выше белых облаков, выше звездного сияния, рассекая Млечный Путь, и от глаз людских сокрыта тайная молитвы суть. Пусть никто не слышал тихий голос, крик души. Бог услышит, Бог поможет, Бог ответит, поспешит. Аминь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Привет, Ириша.
3: Привет, Илья.
2: Мы Ириша дома?
3: Дома, мы телевизор смотрим.
2: Приходите лучше ко мне, у меня к вам дело есть.
3: Какое дело?
2: Важное и срочное.
3: Ладно, сейчас придем.
2: Привет, девчонки.
4: Привет.
5: Привет. И что это за дело, ради которого меня от такого фильма оторвали?
2: Проходите, я вам сейчас все расскажу. Значит так, Вера Ивановна задала нам задание нарисовать стен газету.
3: Ну, это твое задание. Мы-то тут при чем?
2: А при том, что за лучшую газету будет приз.
5: А вот с этого места поподробнее.
2: Так вот. Тема стен газеты «Сделаем мир лучше».
5: Нет, ты вначале скажи, какой приз будет за лучшую газету?
2: Приз – огромный торт со сливками.
3: Заманчиво. Ну что ж, поможем тебе.
5: И тема интересная.
2: Ну что, я несу ватман и краски.
3: Подожди, вначале давайте подумаем, как можно мир сделать лучшим.
5: Думаю, это будет непросто.
2: Для того, чтобы мир был лучше, нужно, чтобы у всех было хорошее настроение.
3: Это невозможно.
2: А вот и возможно. Для этого нужно, чтобы каждое утро всем людям приносили домой цветы. Ну и мороженое, кто пожелает.
5: И ты думаешь, что у всех всегда будет хорошее настроение?
2: Думаю, да. Вот когда папа дарит маме цветы, у нее сразу поднимается настроение. А у меня когда приносит мороженое.
3: А если кто-то не любит мороженое, на цветы у него аллергия.
5: Так у него это настроение совсем испортится. Думаю, Илья, так не сделать мир лучше.
3: А я думаю, чтобы люди лучше жили, нужно, чтобы у всех было много денег.
5: И как это ты сделаешь?
3: А я уже все придумала. Нужно изобрести такие машины, которые делают деньги. Нужно тебе 1000 рублей. Нажимаешь кнопочки. Раз, два и пожалуйста.
2: Ага, конечно. И кто тогда будет работать?
3: А тогда и не нужно будет работать.
5: То-то и оно. Представь, нужно будет тебе куда-то на метро поехать. Пришел ты на станцию, а все машинисты на работу не вышли. Зачем им на работу ходить, если у них и так денег навалом?
2: Так уж точно не сделаешь мир лучше.
3: Это вы так думаете. А может, людям нравится работать?
2: Ириша, это плохая идея. Нужно что-то другое придумать.
5: А я думаю, чтобы мир был лучше, нужно придумать такое лекарство, которое пьешь и никогда не умираешь.
3: Если новые люди будут все время рождаться, а старые не умирать, то через 100 лет на Земле места не останется.
5: Может, тогда уже люди на Луне жить будут?
2: На Луне жить нельзя, там нечем дышать.
3: Что же мы тогда будем рисовать?
2: Я бы все же нарисовал цветы.
3: Думаю, если у тебя будет много денег, ты какие хочешь можешь себе цветы купить.
5: За деньги здоровье и жизнь не купить.
2: Так, это моя стенгазета. И рисовать мы будем то, что я сказал.
3: Ах так? Вот и рисуй один, а я пошла.
5: Да и я торты не очень-то люблю. Рисуй сам.
2: Ну иди, без вас обойдусь. Без ваших советов.
3: Можешь нас больше не звать на помощь. Не придем, так и знай.
2: И не надо. Торт я тоже один съем.
5: Ну и пожалуйста.
2: Так, и что мне теперь делать? Как же сделать мир лучше?
0: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
6: Что, Илья, сотрудничество не вышло?
2: А, ну их.
6: А ведь хорошую газету могли бы нарисовать, если бы пришли к общему мнению и не поссорились бы.
2: Разве с ними можно прийти к общему мнению?
6: Думаю, можно и даже нужно, но для этого надо кому-то уступить. А это порой бывает. Ох, как сложно. А ведь иногда такая гордость приводит к беде. Хочешь сказку об этом послушать?
2: Хочу, расскажи.
7: Жили-были в одном лесу мама-медведица да три медвежонка, Проша
4: Федя и Рома. Однажды мама попросила своих сыновей пойти в чащу, да набрать ягод и грибов, а в озере рыбки наловить. Строго-настрого приказывала она держаться медвежатам вместе, не отставать друг от друга, чтобы дело делалось ладно и быстро. Пошли медвежата, обещали скоро вернуться.
7: «Ну что, малышня, идем? Будем меня слушать, вернемся еще до заката с полными корзинами грибов да ягод».
2: «Кто это тут малышня? И почему это Проша? Мы должны тебя слушать».
7: «А потому что я старше, значит умнее».
2: «Ты всего на год нас старше. Это еще не значит, что умнее».
7: «Я лучше всех дорогу из чащи домой знаю, а значит я главный».
2: «Что-то мне Федя не хочется с ними никуда идти».
3: «Мне тоже. Пойдем одни, посмотрим, сколько он без нас ягод да грибов наберет. От него ведь все грибы прячутся».
2: «Да, это точно».
7: «Да что я тут с вами разговариваю, малявки? Идите куда хотите, мне без вас только легче будет».
2: «Вот и пойдем, дома встретимся».
3: «Вот и чудненько, ушел. Никто теперь командовать не будет. А ты, Рома, дорогу до озера знаешь?»
2: «Знаю, только вначале давай грибов наберем на опушке, а потом к озеру пойдем».
3: «А я думаю, вначале нужно за рыбой идти».
2: «Это ты так думаешь, а я пойду за грибами».
3: «А мне искупаться вначале охота».
2: «Хочешь, сам иди».
3: «Ну и пойду, тоже мне друг называется».
4: Разбрелись Федя, Проша и Рома по всему лесу. Забыли, что и мама говорила, чтобы вместе держались, дружными были. Проша пошел ягоды собирать, Федя грибы, а Рома рыбу ловить. Идут, друг на друга сердятся.
7: «Да что эти мелкие без меня смогут? Только мешались бы под ногами. Хорошо, что они от меня отвязались», —
4: ворчал Проша, забираясь в малинник.
3: «Очень хорошо, что все оставили меня в покое. А то шумели бы возле озера, всю рыбу распугали бы».
4: Это Федя шел за рыбой, хотя с трудом представлял, где же это озеро.
2: «Как хорошо в лесу одному. Хочешь — идешь, хочешь — посидишь. И никто тебя никуда не тащит, тобой не командует», —
4: рассуждал Рома, все дальше и дальше отдаляясь от родного домика. Прошел день, наступил вечер. Солнышко скатилось за гору, в лесу стало темно. А медвежат все нет и нет. Мама стала волноваться. А когда на небе зажглась первая звездочка, и вовсе испугалась. Где же ее медвежата? Не случилось ли с ними чего? Куда же и правда запропастились мишки? Мама-медведица уже хотела в чащу идти сыночка выскать, как вдруг видит, кто-то к ее домику идет. Пригляделась, так это же Федя. Дрожит весь, шубка мокрая, такой несчастный. Где Проша и Рома? Почему один? Что случилось, Мишутка? Стал Федя рассказывать.
3: «Понимаешь, мамочка, мы поссорились, разошлись по лесу. Я пошел на озеро, хотел рыбу наловить. Нашел по мостику и упал в воду. Стал на помощь звать, а вокруг никого. Чуть не утонул. Вылез из воды чуть живой. Отдышался немного и домой побрел. Вот и вся рыбалка. Были бы со мной Рома и Проша, такого не случилось бы».
4: Мама напоила сыночка чаем с медом, уложила в кровать. Слышит стук. Открыла медведица, а на пороге Проша. С трудом он вошел в дом, хромает. «Что случилось, Проша?»
7: «Нашел я в лесу малинник. Малины там росло, видимо-невидимо. Набрал целое лукошко. Собирался уже выйти из малинника. Но что это? Моя лапа, капкан! Я упал, было больно. Малина вся рассыпалась. Попытался я освободить лапу, да не тут-то было. Вроде и сила у меня есть, но очень схватили меня железные зубы, не отпускают. Лежу и думаю, вот были бы тут Федя и Рома, они бы мне помогли. Зря я их обидел. Долго мне пришлось бороться с капканом, до самых сумерек. Выбрался я, лапка болит, еле домой добрел».
4: Перевязала мама Прошу лапку, легче ему стало. «Но где же третий брат? Что с ним произошло?» Медведица решила идти его в лес искать, но братья одну ее в чащу не пустили.
7: Виноваты, что Рома ушел один. Он ведь еще маленький, верно, в лесу заблудился.
2: Правильно, Проша, пойдем его искать.
4: Долго ходили медведи по лесу в поисках брата, звали, кричали. Ночь была лунная, светлая, каждый кустик был виден, каждое деревце. Под одной елью нашли они спящего Рому. Обрадовались звери, разбудили медвежонка.
5: Как хорошо, что вы меня нашли. Я уже думал, все, пропал. Собирал я грибы, собирал и заблудился. Дорогу домой я плохо знаю. Шел, шел, устал грибы нести и оставил корзинку. Звал я вас, кричал, да так уморился, что прилег отдохнуть и уснул. Вы уж простите, что я вредничал и не хотел вместе с вами идти. Были бы мы вместе, такого бы не случилось.
4: Вернулись медвежата домой. И с этих пор жили дружно и весело. Они поняли, что раздоры и гордость приводят к беде.
6: Вот такая сказка. Очень плохо, Илья, если вы со своими друзьями не можете прийти к общему мнению. Ведь очень часто именно гордость не дает вам согласиться со своим товарищем, а это приводит к ссорам. И в результате вы теряете друзей.
2: Ну что же делать, если я думаю так, а мой друг по-другому?
6: Знаешь, Илья, всегда можно договориться. А если вам трудно решить, как лучше сделать, помолитесь и попросите у Бога о мудрости. Он обязательно поможет вам разрешить ваш спор. Ведь Богу неприятны всякие распри.
2: Не нужно было ссориться с Иришей и Маришей. Без них мне не справиться с газетой. Да и вообще, без друзей плохо.
6: Об этом даже в Библии написано. Вот слушай.
4: Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется.
2: Все правильно, но почему эта нитка скручена втрое? Ведь друзей это двое.
6: Самая надежная, самая долгая дружба между теми людьми, которых соединяет Иисус Христос. Если Он их общий друг, то друзья любят друг друга Божьей любовью и молятся друг о друге. А это в дружбе самое главное.
2: Я все понял, Гоша. Я буду молиться, чтобы мы помирились с девочками и никогда больше не ссорились.
6: Вот и хорошо, Илья.

0: Дорогие ребята, друзья нужны каждому. Но помните, ваш самый лучший, самый верный друг – Иисус Христос. Он любит вас, Он никогда не бросит, никогда не предаст. Поможет в любой беде, даст самый правильный совет. Всегда обращайтесь к Нему в молитве и никогда не оставляйте Его.
1: А наша программа подошла к концу.
2: Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
3: Писать и рисовать вы можете нам по адресу:
2: город Санкт-Петербург, 194-214,
3: абонентский ящик 39.
1: Программа «В гостях у книжного червячка».

Каждый маленький цветочек и мое сердце лепесточек. Желаю я служить Христу, дарить любовь и красоту. Люблю ходить я в церковь Божью, хочу я веру здесь умножить, чтобы, когда я подрасту, плоды нести всегда Христу.

ребята, а сейчас мы будем слушать продолжение истории «Бедняки Лондона». Оливер и Долли посещали Тони каждое воскресенье во второй половине дня и вскоре стали чувствовать себя в детской больнице так же непринужденно, как и в своей темной комнате. Тони хорошо отдыхалось, и состояние его улучшилось, но прошло немало недель, прежде чем доктор сказал, что он достаточно здоров, чтобы, как он выразился, возобновить борьбу за жизнь. Когда он окреп, он научился массе вещей, которые могли оказаться ему полезными в течение его жизни. За день до того, как Тони должен был покинуть больницу, его в последний раз навестил господин Росс. Он нашел мальчика в зале, где почти совсем выздоровевшие маленькие пациенты весело играли друг с другом. Тони же сидел в углу и только издалека смотрел на них. Он никогда не умел играть, как другие дети. «Энтони», — сказал господин Росс. Он был единственным, кто называл Тони не иначе, как Энтони. «Что ты собираешься делать, когда ты покинешь завтра больницу?» «Скорее всего, я снова буду подметать мой уличный переход», — с озабоченным видом ответил Тони. «У меня есть для тебя кое-что получше», — сказал его друг. «Моя сестра живет за городом, недалеко отсюда, и ей нужен расторопный мальчик, который помогал бы садовнику и исполнял его поручения. Она обещала мне дать тебе кров и одежду и в течение 2 лет посылать тебя в школу. А позднее ты будешь получать постоянное жалование». Тони взволнованно слушал. Его глаза светились. Он не мог пожелать для себя ничего лучшего. Но вставал вопрос. «Что будет тогда со старым Оливером и маленькой Долли?» Он размышлял какое-то мгновение, потом сказал. «Для меня это было бы прекрасно, и я бы старался в саду. Но я не могу бросить старого Оливера и его маленькую внучку. Долли заболеет от горя. А старый Оливер такой забывчивый, он скоро окажется совсем беспомощным. Подумайте только, в один день ему навязывают только лондонские новости, а в другой раз стандартс, когда у них их больше, чем нужно. Естественно, газеты у старика не расходятся, потому что людям нужно лишь по одной штуке. Почему? Этого я и сам не знаю. Когда я хожу за газетами, ничего подобного не происходит. Я зорко слежу за ними, и они остерегаются давать мне газет больше, чем я просил. И как бывает с газетами, так бывает и со всем. По утрам дедушка Долли часто забывает открыть свою лавку, а иногда он открывает ее в 4 или в 5 часов, как раз тогда, когда она просыпается. Нет-нет, так дело не пойдет. Я останусь здесь, чтобы немножко помогать им, и им очень обязан господин Росс. Тони изложил свои размышления так серьезно, что это глубоко тронуло господина Росса. Но прежде чем он отказался от своего плана относительно мальчика, он спросил. «Энтони, почему ты так привязан к старику? Это твой родственник?» «Нет-нет», — пылко ответил Тони, — «у меня нет родных. Он принял меня в свой дом из любви ко мне и позволяет мне спать под своим прилавком, чтобы я не проводил ночи на улице. Я люблю его и маленькую Долли, и хочу оставаться с ними, пока я жив, даже если я должен буду остаться уличным подметальщиком до глубокой старости, как, например, Оливер. Кроме того, я часто слышал, как он замолвил за меня словечко перед своим учителем, а так вряд ли поступил бы кто-либо другой». «Перед каким учителем?» — допытывая господин Росс. «Перед этим», — ответил Тони и показал на картинку на стене, которая изображала Спасителя, благословляющего детей. Господин Оливер разговаривает с ним, как если бы он видел его, и говорит ему все. «Нет, для меня будет лучше, если я останусь с дедушкой и Долли, а не брошу их, чтобы даром получить одежду и ходить в школу». «Ты совершенно прав», — взволнованно сказал господин Росс.
Тебе не остается ничего другого, как возобновить твою прежнюю работу, пока я не найду для тебя что-нибудь получше. Меня радует, как хорошо ты теперь выглядишь. Не так ли, мой мальчик? Разве такой хороший костюм не нравится тебе больше, чем лохмотья, в которые ты пришел?» «Мне его одолжили на время, пока я здесь», — ответил Тони, с грустью смотря на темно-синий матросский костюм, который был ему так к лицу. Кто-то пожертвовал его детской больнице, и он так хорошо сидел на Тони, словно был пошит именно для него. За последние недели мальчик вообще изменился к лучшему. Само собой, разумеется, его волосы больше не свистали с головы, как дикая грива, а были подстрижены и как следует причесаны. «Если бы только Оливер, Долли и тетя Шарлотта увидели бы меня в этой одежде!» — печально сказал Тони. «Ты можешь взять ее с собой», — заметил господин Росс, а сиделка, сосредоточенно шившая у окна, подтвердила эти слова. Как же Тони был счастлив! Бесчисленное количество раз он с удовольствием рассматривал себя и чуть не вывихнул себе шею, чтобы узнать, как же он выглядит сзади. Итак, теперь даже грозная тетя Шарлотта ничего не будет иметь против, когда Долли пойдет гулять с ним. Теперь он может даже не горевать о потере ботинок. Сиделка также сказала ему, что она починила как следует его старую одежду и собирается сшить ему шапочку, потому что новый костюм слишком хорош для подметания улицы. Неудивительно, что Тони ощутил себя более богатым, чем когда-либо. На следующий день состоялось радостное возвращение домой. Вначале Долли была так немного смущена. В своем новом костюме Тони выглядел совсем иначе, чем раньше. Но вскоре она, как обычно, доверчиво прижалась к нему и в особенности любовалась красивыми пуговицами с якорями на его блузке. Тетя Шарлотта подарила ему матрас, и под прилавком ему нравилось даже больше, чем его кровати в больнице. Ему нравилось все, но только не подметание улицы. Он понял, почему у него пропало желание к этой работе. Его старая одежда была ему ужасно противна, и он стыдился, когда замечал, что кто-то из прохожих пристально смотрел на него. Он уже не зарабатывал так много, как до своего несчастного случая. В сухую погоду улицы не были грязны, и люди находили излишним давать ему чаевые за его бесполезную работу. Самым худшим было то, что хитрый Том разыскал его и частенько намещал. Иногда мошенник стыдил мальчика за то, что он был доволен такой великолепной работой. Он высмеивал также его хорошую одежду. Тогда Тони впадал в уныние. Его немного избаловало прекрасное обращение с ним в детской больнице. Слава Богу, его горе забывалось, как только вечером он возвращался домой. Старый Оливер учил его читать и писать, причем Тони делал более быстрые успехи, чем Долли, которая начала одновременно с ним. Но она смотрела на учебу как на игру, которая быстро ей надоедала. К сожалению, не было никого, чтобы направил ее или растолковал ей, что нужно учиться прилежно. Но ни старый Оливер, ни Тони не находили ничего, что можно было бы побронить их любимицу. Время от времени приходили письма от далекой матери со многими нежными поклонами и ласковыми наставлениями дочки. Но она ни разу не упомянула, когда вернется в Англию. Однажды она написала, что у Долли появилась сестренка, которая была очень похожа на нее. Но Оливер и Тони не очень в это поверили. Никто не мог быть таким, как их миленькая Долли. Снова наступило лето. Томительная жара была особенно невыносима в тесных улочках квартала лондонских бедняков, и больные и старики невыносимо страдали от дурного воздуха. Также и старый Оливер чувствовал себя намного хуже, чем обычно, хотя он и не говорил ничего об этом. Его память ослабла так, что он уже не знал, был ли это понедельник или среда, был ли это март или июль. Но если он забывал настоящее, то на прошлое у него была отличная память. Он мог
подолгу рассказывать о своем детстве и такими живыми красками описывать свою родину, что Тони ничего не желал сильнее, чем оказаться однажды самому за городом и своими собственными глазами увидеть хлеба, луга и живые изгороди, о которых он до сих пор знал лишь из рассказов своего старого друга. Но в Библии старый Оливер ориентировался еще хорошо. Он знал Евангелие чуть ли не наизусть и никогда не уставал пересказывать их мальчику. Само собой разумеется, в прекрасную сухую погоду дела у Тони, как у подметальщика улиц, шли неважно. Но он напрасно искал другое занятие. Ему опять вовремя пришел на помощь его влиятельный друг, господин Росс, который подыскал ему место рассыльного в большом магазине. Навсегда прошли времена, когда Тони, босой, с непокрытой головой в лохмотьях, склонялся по улицам. Теперь он мог храбро дать отпор соблазнительным и хвастливым речам сообразительного Тома. Благодаря урокам Оливера он продвинулся так далеко в чтении и письме, что мог без труда разобрать адреса на пакетах, которые он должен был доставлять, если их ему прочитали хотя бы один раз. Он больше не сердился, когда светило солнце и улицы были чистыми. Наоборот, он радовался хорошей погоде, потому что мог беспрепятственно ходить среди прилично одетых пешеходов. Итак, Тони изменился. Долли также изменилась, но перемены, происшедшие в ней, не были радостными. Старый дедушка никогда не упускал того, чтобы не поставить свою любимицу у дверей первого числа каждого месяца, когда поступали ежемесячные журналы, и чтобы не отметить жирным карандашом, насколько малышка выросла за 4 недели. Он удивлялся ее быстрому росту, но от его подслепованных глаз было скрыто, как бледны и худы становились ее щечки, как тускнели ее голубые глаза. В доме было слишком темно, чтобы быстро заметить изменившийся внешний вид малышки. В квартиру Оливера никогда не попадал ни один светлый луч солнца. Долли была подобна маленькому растению, которое в тени тянется в высоту, но порождает лишь неразвитые листья и жалкие почки. Мало-помалу она утратила веселый нрав и обаяние, как ребенок, который по дороге домой, слуга, роняет один за другим все цветки. Дедушка, который так искренне любил свою внучку, был слишком стар, чтобы заметить, что малышка день ото дня становилась все тише. Он также не обратил внимания на то, что теперь она, вопреки своей прежней привычке, сидела часами на скамейке, почти без движения. Тони, напротив, был слишком молод и неопытен, чтобы встревожиться из-за ребенка. Он почти никогда не видел свою маленькую подругу в течение дня, а когда вечером возвращался из магазина домой и с пылом рассказывал о всех своих приключениях, то Долли сразу оживала, ее личико покрывалось лихорадочным румянцем, а ее глаза сияли. Присутствие Тони, казалось, сливало в нее новую свежую жизнь. Она также никогда не жаловалась на боли. И так в течение лета и осени ничто не подсказывало нашим друзьям, что на них надвигается горе. Когда незадолго до Рождества ударил сильный мороз, который проникал через все щели домов и от которого даже огонь камина спасал не полностью, силы Долли начали заметно таять, так что даже старый дедушка обратил на это внимание. Сначала его встревожило, что малышка начала покашливать, и когда он привлек ее к себе, надел очки и тщательно осмотрел ему, ему бросился в глаза бледный, исхудавший вид ребенка. Он опечалился, но не знал, что делать. Он подумал, что нужно спросить совета у врача. Но и эта мысль выплывала из его памяти, как и все другое. К несчастью, как раз в это время тетушка Шарлотта из-за сильных приступов подагры не смогла, как обычно, навещать брата. Последний день года принес Тони много работы. В лютый мороз всю первую половину дня он разносил пакеты, но его лицо светилось от радости. Он едва мог дождаться обеденного перерыва, потому что
Сочельник-магазин закрывался в час дня, а потом он был свободен. Уже давно к нему пришла мысль, что он закроет лавочку Оливера после обеда и совершит с дедушкой Долли длительную прогулку по оживленным улицам города. И вот уже давно ожидаемый день наступил. Когда Тони наконец освободился, он побежал домой так быстро, что позволяли ему ноги. Разгоряченный, он перепрыгнул через прилавок и внезапно очутился в жилой комнате. Но какое зрелище предстало перед ним! Старый Оливер сидел вплотную к камину и держал на коленях Долли. Ее лицо было совершенно бледно, а глаза закрыты. Дедушка плакал. Когда Тони с криком ужаса упал на колени перед обоим, Долли открыла глаза, попыталась погладить его своими измученными ручками и прошептала: «У меня нет сил, Тони, совсем нет сил». «Не могу представить себе, что случилось с малышкой», — сказал Оливер печально. «Она вдруг упала. Что же это такое?» «Дедушка, дай ее мне», — попросил Тони. «У меня побольше сил, чем у вас, чтобы держать ее. Вы, наверное, очень устали и должны сначала что-нибудь поесть. Долли, можно мне взять тебя на колени?» Вместо ответа Долли протянула к нему свои ручонки, и Тони сел вместе с ней на ящик. Вскоре малышка вновь заснула. Оливер занимался своими делами в комнате и при этом в сильном смятении время от времени произносил вполголоса имя Господа Иисуса. Спустя некоторое время старик вновь склонился над своей внучкой и печально покачал головой. «Да-да, она увядает, как и все другие», — горестно промолвил он. «Неужели нельзя ничего сделать, чтобы спасти ее?» «Ей, может быть, помогут в детской больнице», — с жаром ответил Тони. «Дети, которые болели еще сильнее, чем Долли, через короткое время выписывались здоровыми домой. Мы отнесем Долли туда, как только она проснется. Я убежден, что в мгновение ока она снова станет здоровой». «Доктор же хорошо меня знает, и господин Росс поможет нам». Оливер согласился с предложением Тони и быстро разогрел маленькие пирожки с мясом, которые Тони принес по случаю праздника. Дорогие ребята, вы прослушали 7-ю часть истории «Бедняки Лондона». Слушайте продолжение этой истории завтра, в это же самое время.

Это видно, это ясно. Во грехе жить всем опасно. Тянет грех, как водопад, и опустит прямо в ад.

Художник. Все, что по силам руке твоей, делай. Мама с любовью всегда говорит. Будь аккуратным, внимательным, смелым. С Богом старайся на свете прожить. Эти слова своей маме любимой я понимал, но не слушал ее. Видел я жизнь свою яркой картиной и рисовал впечатления свои. Я рисовал то, что нравилось сердцу, поле в цветах и коня на скаку. Обрисовал всю чердачную дверку, стены в сарае, обои в дому. А один раз свою простынь раскрасил, изобразив там героя в бою. Много я красок на простынь потратил, чтобы исполнить затею мою. Мама лишь руки в слезах разводила и говорила: «Так делать нельзя», хоть она сына безмерно любила, видела то, что рисунки мазня. Нужно учиться, сынок, рисовать, если ты хочешь везде рисовать, а на твое мастерство малевания жалко смотреть, очень долго стирать. В мире художником ты не родился, да и картины теперь ни к чему. Вот когда в школу поступишь учиться, станет все ясно тебе самому. Вскоре пошел мальчик в школу учиться. Много уроков ему задают. Стал он старательно в школе трудиться. Верил, что знания сразу придут. Так время шло. Пролетел час за часом. Вот рисование урок подошел. Задал учитель, чтоб дети всем классом нарисовали, что каждый прочел. Мальчик задание учителя понял, начал отрывок из книги читать. Этот отрывок страницу всю занял, как же рисунок теперь нарисовать? Вот он в смятении кисточку крутит, так ее, этак, вновь в руки берет. Что за картина нелепая будет? Кто ее сразу без смеха поймет? Долго решал, как же быть с ней, парнишка. Быстро вставал, потом снова за стол. Что за ужасная школьная книжка? Я не могу рисовать. И ушел. Вечер подходит, в домах свет зажегся. Мальчик на улице был целый день. Так он с друзьями, играя, увлекся, что не видал, как пришла ночь и тень. Вечер на улице осенью поздний, очень красив, когда падает лист. Кроны деревьев вздыхают свободней, кажется, воздух прозрачный и чист. Осенью ветер шуршит покрывалом, сотканным в перстых цветках лоскутков. Осенью солнечных дней очень мало, в теплые дни гулять каждый готов. Ночь миновала, наутро парнишка в школу учиться опять побежал. В сумке его есть и ручки, и книжка, только рисунок к уроку не взял. Дети за партами школьными сели, после звонка в класс учитель вошел. Вместе ребята читали и пели, вот рисование урок подошел. Дети достали бумагу и кисти, яркие краски и карандаши. Мальчика гложут ужасные мысли. Очень рисунки у всех хороши. Строгий учитель задание проверил, только парнишка его не принес. Мальчика сверху и донизу смерив. «Где твой рисунок?» — он задал вопрос. «Дома забыл я рисунок на кухне. Он на столе у окошка лежит. Эту оплошность исправить теперь мне, думаю, завтра уже предстоит». «Разве тебе нужна первая двойка? Ты же поблизу вроде живешь. Сбегай сейчас же домой поскорей-ка. Лучше рисунок сегодня возьмешь». Мальчик поник. Что же делать, парнишке? Нужно домой побыстрее бежать. Как теперь быть озорному мальчишке? Кто же поможет ему рисовать? Мальчик домой прибежал, запыхавшись. Маму на помощь с порога зовет. Мама от крика его, испугавшись, быстро навстречу сынишке идет.
«Мама, родная, прошу, поскорее! Нужно рисунок тебе рисовать! Я же красиво писать не умею! Ты нарисуй, чтоб я мог его сдать!» «Как я могу рисовать на бумаге? В жизни своей в руки кисть не брала! Лучше ты сам наберись-ка отваги и рисуй так, как идея пришла!» «Если же есть в рисовании проблема, к Богу, сынок мой, скорей обратись. С Ним на любые хорошие темы ты нарисуешь, но только молись. Мальчик расстроен, плохие делишки. Все догадаются, что он соврал. Снова засел он за чтение книжки, Богу молился, прилежно читал. Вечер опять под окошко подходит, манит парнишку в футбол поиграть. Он погулять в этот раз не выходит. Нужно задание еще рисовать. Так целый вечер сынишка трудился. Очень старательно сам рисовал. Вот, наконец, весь сюжет получился. Сильно в тот вечер мальчишка устал. После истории этой парнишка много рисунков еще рисовал. Изучена в школе им каждая книжка. Задания отлично он все выполнял. Так дни пролетели, года проходили. Стал совсем взрослым, простой ученик. В жизни его неприятности были, но он лишь с Богом решать их привык. Каждый свой день начинал он с молитвы. Библию взял, с интересом читал. И потом сам, подобравший палитры, картины красивые долго писал. Вот так получилось у мальчика в жизни. Он с помощью Божьей художником стал.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Мама, мама!
4: Привет, Илья! Что-то ты рано сегодня, а счастливый какой!
3: Еще бы, мама, я получил пятерку по письму. Представляешь?
4: Ты просто молодец! Значит, твои труды не пропали зря.
3: И твои, мамочка. Мы ведь вместе занимались.
4: Ну, давай, показывай свои достижения.
3: Вот, смотри.
4: Умница. Эта пятерка как солнышко на мрачном небосклоне.
3: Мне теперь очень хочется, чтобы все мои работы были такими же, чистенькими, аккуратненькими.
4: Я надеюсь, что так оно и будет. А покажи-ка мне тетрадку по математике.
3: Вот она, четверка, видишь?
4: Тоже неплохо, а постараешься, будет и пять.
3: Мне так понравилось получать пятерки, что теперь я буду очень стараться.
4: Давай теперь альбом по рисованию посмотрим.
3: А может, альбом не нужно?
4: Почему? Ты ведь замечательно рисуешь. Что случилось?
3: Мам, это недоразумение.
4: Давай, показывай свое недоразумение. Так, 5, еще пятерка, 4, 5. А это что такое? Что за черный квадрат?
3: Вначале это была ракета, но она плохо получилась. Я решил сделать из нее дом.
4: Но на дом это тоже мало похоже.
3: Это потому, что меня Петя угостил шоколадкой.
4: А шоколадка тут при чем?
3: А знаешь, как трудно есть и рисовать?
4: Я так понимаю, что дом у тебя получился шоколадным.
3: Точно, и мне пришлось его перекрасить.
4: Но я смотрю, Вере Ивановне очень понравилась твоя картина. Она просит нарисовать еще одну.
3: Думаю, наоборот. Она ей совсем не понравилась.
4: Я тоже так думаю. Значит, Илюшенька, тебе придется нарисовать новый рисунок, потому что на фоне твоих пятерок эта двойка смотрится как клякса среди белого листа.
3: Мам, ну я хотела погулять.
4: Погуляешь, но вначале тебе придется исправить оценку.
3: Ладно, это двойка. Мне правда ни к чему. Весь вид портит.
4: Ты рисуй, а я пошла ужин готовить.
3: Хорошо, мамочка.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Привет, Илья, я слышала, у тебя неприятности.
3: Ну как тебе сказать, по письму я исправился, пятерку получил, смотри, как красуется.
5: Теперь так держать, впредь, чтобы были одни пятерки.
3: Я постараюсь. Интересно, этой пятеркой не стыдно в одной тетрадке с тройками жить?
5: Думаю, стыдно. Поэтому нужно очень постараться, чтобы в следующей тетради были одни лишь хорошие оценки.
3: Я сделаю все, что от меня зависит.
5: Знаешь, Илья, твоя пятерка – это как лучик солнца. Он попал в твою тетрадку и пролил свет на остальные оценки, которые тут же оказались в невыгодном свете. Я хочу тебе рассказать одну историю, которую услышала от бабушки, когда я еще жил в библиотеке. Садись и слушай.
6: Это было сразу после войны. Люди радовались, празднуя победу, и вместе с тем тужили о тех, кого унесла смерть в эти страшные годы. Горевали об отцах, мужьях и братьях. Лица городов и сел были изуродованы пожарищами и руинами. Не было семьи, которую не коснулась бы боль разлука. Многие дети искали пропавших без вести родителей, матери и отцы своих детей. Лена и Надя с нетерпением ожидали встречи со своими родителями. Когда началась война, отец ушел на фронт, а мама работала медсестрой в госпитале. Девочек отправили в деревню к бабушке. Но через год бабушка заболела и умерла. А Лену с Надей забрала соседка. Так сестры и прожили у нее до конца войны. Мама и папа написали девочкам письмо о том, что они скоро приедут. Пришло время поблагодарить соседку за гостеприимство и вернуться в дом, где когда-то жила их бабушка.
3: Как давно мы не были здесь?
7: Прошло 2 года с тех пор, как умерла бабушка.
3: Без нее этот дом стал совсем пустым, да и сыро тут как-то.
7: Может, давай печку затопим, как думаешь?
3: Давай попробуем. Неси спички.
7: Ну вот, сразу теплом повеяло.
3: И успели порог переступить, а к нам уже гости.
7: О, Егорка, привет!
8: Бабуля велела вам передать молоко и хлеб. Сказать, если будет нужна помощь, зовите.
3: Спасибо, Егорка, но мы и сами справимся.
8: А вот вам цветы. Я по дороге нарвал. Поставьте на стол, веселее будет.
7: Спасибо, забегай к нам в гости.
8: Обязательно.
3: Ах, какие цветы! Куда бы их поставить?
7: Вот ваза на полочке стоит.
3: Ох, какая она пыльная! Нужно ее вымыть.
7: Я сейчас бегаю за водой, а ты на стол накрывай.
3: Да, как же на такой стол можно хлеб класть? Нужно его протереть, а скатерть постирать.
7: А вот и я. Ты решила стол вымыть? Молодец. Может, тогда цветы на подоконник поставить?
3: Только на таком грязном подоконнике эти цветы совсем не смотрятся. Может, и окно вымыть?
7: Что ж, давай окошко помоем.
6: Девочки принялись за работу. Солнечные лучики играли на чисто вымытом стекле, а потом весело нырнули в комнату. В лучах солнца цветы казались еще прекраснее. Яркие лепестки просто светились, распространяя вокруг себя чудесный запах. Но вместе с тем солнечный свет озарил и всю комнату.
3: Как тут грязно! Пока мы не вымыли окно, вроде было лучше, а сейчас посмотри!
7: Да, на всех стенках и на потолке паутина. А полы? Бабушка натирала их до блеска, а теперь тут можно семена сеять.
3: Лучше было бы не мыть это окно, тогда и пыли не было бы видно.
7: Если ее не было видно, это не значит, что ее не было совсем.
3: Это точно. Солнышко просто показало нам то, что мы не видели без света.
7: Придется нам, Леночка, засучить рукава и навести порядок, ведь мама с папой могут вернуться со дня на день.
6: Первым делом девочки вымыли все окна, и солнышко с радостью залило всю комнату. За 2 года пылью покрылись все шкафы и комоды, картины и посуда. Когда же стены были освобождены от паутины, тут же захотелось протереть и картины, висевшие на них. На стене висели еще и портреты. Вот мама. Она тут еще совсем маленькая и такая смешная. А вот фотография родителей в день их свадьбы. Какие они красивые и счастливые. А вот и бабушка. Казалось, она смотрела на девочек ласково, нежно, как будто хотела сказать: «Внученьки, вы просто молодцы». Глядя на бабушку, Лене и Наде захотелось сделать ее дом таким, каким он был при ее заботливом участии. И вот все было вытерто и вымыто, а скатерти и занавески выстираны. Девочки повесили их сушиться, и они развивались во дворе, как парусники в открытом море. В доме не осталось ни одного уголочка, оставшегося без пристального внимания юных хозяев.
3: Как у нас хорошо и уютно!
7: Поскорее бы родители вернулись, я их очень жду.
3: И я тоже. Они обнимут нас и скажут, какие у нас взрослые дочери.
5: Такую историю Илья однажды рассказала бабушка Надя.
8: Это она вспоминала о себе?
5: Да, она рассказала о себе, маленькой девочке, Наденьке. Она говорила, что с тех пор всегда старается поддерживать в доме чистоту и порядок. Когда ранним утром в ее комнату пробирается лучик солнца, он пробегает по всем уголкам и показывает хозяйке, где нужно навести порядок. Ведь солнечный свет не терпит никакой грязи и пятен.
8: Пыль со шкафа легко стереть. Ну что делать с моим пятном в альбоме?
5: При Придется перерисовать. Знаешь, Илья, иногда сердце человека испачкано грехами, грязными мыслями, нечестными поступками. И пока на это сердечко не прольется свет, кажется, ничего страшного в нем нет.
8: Гоша, ну как? В сердце может попасть свет. Оно ведь у нас внутри.
5: Я говорю о Божьем свете. Когда человек начинает читать Библию, Божий свет проникает в душу и показывает всю пыль и грязь, которая накопилась за многие годы.
8: Грязь – это грех? Я правильно понимаю?
5: Да, Илюшенька, Бог хочет, чтобы мы увидели в себе этот беспорядок. Он хочет жить в сердцах своих детей, но он не может обитать там, где царит грех.
8: Ну как там порядок навести?
5: Думаю, человеку это не под силу. Это может сделать сам Господь. В Библии написано, кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Если человек приглашает Иисуса в свое сердце, он с радостью приходит в него и поселяется Духом Своим Святым. Он прощает грешника, а потом начинает наводить порядок в его сердце, освобождает всяких вредных привычек, лени и злости, грубости и жадности.
8: Я очень хочу, чтобы Иисус навел порядок в моем сердце.
5: Он обязательно сделает это, только пригласи его к себе в молитве. И только тогда, когда в вашей душе и вашей жизни Бог наведет свой порядок, вам будет не стыдно встретиться с ним лицом к лицу.

0: Дорогие ребята, а порядок ли в вашем сердечке?
1: Живет ли в нем Иисус? Если нет, пригласите его.
0: А если Христос уже стал вашим другом, хорошо ли ему в вашем сердечке? Какое место он занимает в нем?
1: А наша программа окончена.
0: Вы можете написать нам по адресу: город Санкт-Петербург,
1: индекс 194-214, абонентский ящик 39.
0: Программа
2: «В гостях у книжного червячка».

0: Не спорьте. Я лучше. Нет, я лучше.
1: А кто ты такой?
0: И спорят мальчишки под крышей одной. Та крыша — наш мир. Мы вместе живем, но в спорах обиды и зло мы несем. Не ссорьтесь, не спорьте, нет в этом нужды. От ссор только слезы и боль для души. Кто лучше, кто чище, святей и умней. И может быть только Иисус Назарей.

дорогие ребята, а сейчас мы будем слушать продолжение истории «Бедняки Лондона». Долли проснулась лишь тогда, когда на улице начало смеркаться. «Ты не против, если мы отнесем тебя в красивый дом, где у маленьких девочек такие красивые куклы и шкатулки?» — дрожащим голосом спросил Тони. «В то место, где вылечили меня и где я получил такую красивую одежду. Там все будут очень ласковы с тобой, и ты скоро вернешься домой, такой же здоровой и сильной, как я». «Да, да!» — воскликнула малышка. «Я охотно пойду в красивый дом, и как только разрешать, вернусь к дедушке». Тони помог Оливеру надеть старое суконное пальто с красивыми перламутровыми пуговицами. А затем оба укутали малышку во всю одежду, которая у них только была. И, наконец, Тони накинул на нее свою плотную куртку, чтобы хорошенько защитить девочку от холода. Он взял ее на руки, а Оливер шагал рядом, разговаривая тихо с самим собой. Беппа неотступно следовал за ним по оживленным улицам, на которых по случаю праздника было больше людей, чем обычно. Наконец они добрались до более спокойной части города и вскоре оказались перед красивой больницей. Осторожно, чтобы не разбудить Долли, Оливер дернул за звонок. Дверь открыли совершенно незнакомый им привратник и спросил, чего они желают. «Мы принесли к вам нашу Долли, которая очень больна», — дрожащим голосом сказал Оливер. «Я убежден, что она здесь выздоровеет. Можно мне самому поговорить с доктором?» «Больница переполнена», — ответил привратник и загородил старику дорогу. «Переполнена?» — повторил старик, как если бы не понял смысла этих слов. «Все койки заняты», — продолжал привратник. «Мы отказали уже многим больным, которые пришли в назначенный час. И к тому же в это время дня мы больных вообще не принимаем». «Но моя любимица опасно больна», — сказал Оливер. «Это же детская больница, не так ли?» «Конечно, но когда нет мест, ничего не поделаешь. Подождите минутку в приемной, я спрошу одной из смотрительниц нашего учреждения». Прошло немного времени, и появилась дама, которая любезно поздоровалась со старым человеком и мальчиком. «Насколько я знаю, это детская больница», — начал старик, «и я принес сюда мою тяжело больную внучку. Но привратник сказал нам, что для нее нет места. Это, наверное, ошибка?» «Нет, к сожалению, это не ошибка», — ответила дама. «У нас действительно больше нет мест, и мы вынуждены были в последние дни неоднократно отказывать больным детям». «От кого у вас рекомендация?» «Я не знал, что необходима рекомендация», — печально ответил Оливер. «Долли очень больна, а здесь она выздоровеет, и здесь кормят лучше, чем я с Тони». «Господин Росс дал бы нам рекомендательное письмо», — горячо заверил Тони. «И даже в этом случае мы сможем принять малышку, только если будет свободная койка». «Разве вы не знаете меня?» — живо сказал Тони. «Господин Росс привез меня сюда приблизительно год тому назад, и я снова стал здоровым и сильным. Все были так любезны со мной, что я не могу представить себе лучшего места для нашей маленькой больной девочки. Ее, конечно, приняли бы, если бы только узнали об этом врач и сиделка. Пожалуйста, скажите лишь, что Тони и Долли здесь, и я держу пари, что они нам не откажут». «Мой мальчик, мне бы очень хотелось выполнить твое желание», — растроганно сказала дама. «Но это совершенно невозможно. Нам пришлось бы отослать кого-то из уже принятых детей, а сегодня это уже невозможно сделать. Может быть, мы все-таки сможем найти какой-то выход? Покажите мне ребенка». Она отвернула куртку Тони и посмотрела полное сострадание на искаженное от боли исхудавшее личико. Малышка протянула к ней ручки и попыталась улыбнуться. «Что же мне делать?» — взволнованно воскликнула дама. «А сколько детей находится здесь?» — спросил Оливер. «У нас только 75 кроваток, и в такую суровую зиму они все постоянно заняты». «Только 75?» — печально повторил старик. 75, и в то же самое время многие сотни больных детей в Лондоне лежат в таких же домах, как мой, в
которой никогда не проникает ни один луч солнца. Неужели нет другого подобного места, где бы приняли мою внучку? Разумеется, есть еще несколько детских больниц, но они еще меньше, чем наша, и во всяком случае они тоже полностью заняты. «О, что бы сказал про это Господь!» — воскликнул Оливер. Затем они с тяжелым сердцем отправились в обратный путь. Старый дедушка не позволил, чтобы у него взяли его маленькую любимицу, и понес ее сам. Ноша была такой легкой, что с ней мог справиться даже старый человек. «Я могу кое-что сделать для вас!» — крикнула вдогонку дама. «Если вы дадите мне ваш точный адрес, я попрошу доктора, чтобы он пришел к вам сегодня же вечером. Он любит детей и умеет их лечить». Это любезное предложение немного утешило старика. Временами его шатало от его легкой ноши, но его невозможно было уговорить уступить ее Тони. Из некоторых домов, мимо которых лежал их путь, доносилась веселая музыка, но Тони слушал, как старик разговаривал с самим собой. «Господи!» — звучали его слова. «Тут есть место лишь для 75 из твоих многочисленных овечек, которые увядают на тесных темных улицах, как моя доля. Как же так происходит, когда твои большие дети не думают о том и не заботятся о маленьких больных? Пожалуйста, Господи, сохрани жизнь моей любимице, но тебе известно, что лучше. Ты любишь ребенка больше, чем я, и ты видишь, как он болен». Когда Долли вновь очутилась на кровати дедушки, она проснулась и казалась более спокойной. Она даже один раз улыбнулась. Но Тони обнаружил в ее глазах такое своеобразное выражение, что молча уполз на свое тоже и уткнул свое лицо в подушку, чтобы заглушить рыдание. Тони недолго предавался своему горю, так как вскоре старый Оливер позвал его к кровати Долли. Он снял с малышки платье и надел ей на нижнее белье белую ночную рубашку, чтобы она не замерзла. Огонь в камине за время из отсутствия потух, и в комнате все выглядело очень неуютным. Тони это не огорчало, он не видел ничего, кроме дорогого личика Долли. Ее глаза были широко раскрыты. Бепа устроился рядом со своей маленькой госпожой, и та время от времени пыталась погладить его. Старый дедушка сидел возле кровати и не сводил глаз со своей внучки. «Не плачь, дедушка!» — прошептала Долли. «Не плачь, и Тони тоже не должен плакать. Дедушка, я умру?» «Да, моя любимица», — прерывающим голосом ответил Оливер. «А куда я попаду, дедушка?» — вновь спросила малышка. «Ты увидишь моего Господа и Учителя. Он так любит маленьких детей, что держит их у себя на руках и не позволяет, чтобы им причиняли боль». «Он живет в хорошем месте?» «Да, конечно, там лучше, чем где-либо. Там все улицы из золота, и маленькие дети там всегда видят лицо своего небесного отца». «Долли тоже хочет пойти туда», — торжеством сказала малышка. Глаза Тони наполнились слезами. Как охотно он сделал бы что-нибудь, чтобы его маленькая подружка осталась жива. Неужели не было никого, кто бы мог помочь? «Дедушка!» — вдруг воскликнул он. «Если учитель с нами, он может спасти ее. Попросите же его об этом!» Но старый Оливер не обратил на него внимания. Он ничего не видел и не слышал, кроме своей внучки. «А дедушка тоже придет туда?» — вновь спросила Долли. «Да, солнышко, дедушка придет скоро вслед за тобой», — ответил он с улыбкой, осветившей его лицо. «Дедушка скоро придет, и ты встретишь там его». «Долли будет ждать дедушку», — прошептала малышка. «Его и Тони. Долли не успокоится, пока Тони не будет там». Вслед за этим Тони заметил, как она вытянула свои тонкие руки и ноги, словно очень устала. Ее веки сомкнулись, и она легко вздохнула. Старый человек осторожно положил свою руку на головку Долли и громко сказал: «Господи, прими мою любимицу! Я доверяю ее тебе». Тони показалось, что на него опустился густой туман, и он упал в глубокую ужасную яму. Когда он вновь пришел в себя, он увидел, что его старый друг плачет. Долли
лежала неподвижно и с такой странной улыбкой, что Тони не мог вынести ее вида. Он обвил руку дедушки и усадил его на кресло. Оливер повиновался ему. Он был как во сне, мальчик не знал, чем еще ему помочь. В конце концов, в своей беде он обратился к Господу Иисусу, сказав: «Господи, если ты действительно любишь старика, то помоги ему. Я не знаю, что мне делать, когда умер на маленькой Долли». Он сел на ящик и растерянно смотрел на старика, то на безжизненную фигурку, лежавшую на кровати. Он еще не мог сознать, что произошло с тех пор, как он с такой радостью перепрыгнул через прилавок. Но он недолго предавался своим печальным мыслям. Вдруг дверь лавки постучали, и тогда Тони спросил, кто это. Ему ответил хорошо знакомый голос: «Энтони, я привел доктора. Он посмотрит, что можно сделать для твоей маленькой подружки». Едва господин Росс вошел в дом, как мальчик бросился к нему в объятия, громко рыдая, и закричал: «Вы пришли слишком поздно! Долли умерла, и я боюсь, что дедушка тоже оставит меня! Долли не смогли принять в больнице, и когда мы вернулись домой, она умерла!» Старый Оливер в испуге очнулся от незнакомых голосов. «Я не ропщу, — сказал он, — потому что мой Господь не может делать ничего худого. Скоро он поговорит со мной и утешит меня. Но я сейчас слеп и глух ко всему, даже к его голосу. Я не забыл его, и он не забыл меня. Я знаю, что сейчас что-то надо сделать, но я не могу вспомнить, что». «Предоставьте это нам, — сказал господин Росс. — Вы не могли бы провести ночь у соседей? Вы слишком стары, чтобы лишить себя ночного отдыха». «Нет-нет, — возразил старик, — я лучше останусь здесь. Когда все необходимое будет сделано, я лягу в постель и присмотрю за малышкой. Она такая нежная, мне будет одиноко». Час спустя были отданы все необходимые распоряжения. В углу комнаты приготовили местечко для умершего ребенка. Оливер, как и обещал господину Россу и доктору, лег в постель и погрузился в неглубокий сон. Газ хотя и был убавлен, но горел всю ночь. Тони, у которого пропал весь сон, сидел у камина и держал Беппа на коленях. Глубокая боль и некое благоволение овладело им. Его пронзила мысль, что малышка, которая играла с ним, которая еще утром поцеловала его, перешла в иной, невидимый мир, который казался ему раньше таким недосягаемо далеким, а теперь вдруг так приблизился. Оливер и Тони проводили Долли на отдаленное кладбище. Потом они возвратились в свое опустевшее жилище. Последующие дни после смерти Долли старик, казалось, совсем забыл, что Долли больше нет и что она никогда не возвратится. Часто он звал ее по имени и искал Долли в ее обычном уголке, где она имела обыкновение прятаться. Перед едой он ставил на стол разноцветную чашку Долли и тарелку, которую он приобрел для нее. Вечером, когда он сидел в своем кресле и имел обыкновение разговаривать со своим Господом, он часто повторял вечернюю молитву Долли, которую она выучила сама. Тони чувствовал, что он не должен оставлять бедного старого человека одного на весь день. «Я отказался от места рассыльного», — сказал он господину Россу. «Дедушка становится все забывчивее, и я заменяю его в деле, как могу. Иногда его голова совсем ясная, но это бывает нечасто, так что на него нельзя положиться. Он разговаривает с Долли, как если бы она все еще была в доме. И это мне очень тяжело слышать. Но я люблю его так, как никого на свете, и я решил, что его Господь должен стать также и моим Господом. Но я знаю этого Господа еще слишком мало. Кто-нибудь обязательно расскажет мне о нем больше. Может быть, я скоро научусь лучше читать и смогу сам прочесть Библию. Этот Господь добр, и я уже заметил, что Он любит меня. Он присутствует среди нас, видит и слышит нас, меня и дедушку, даже если мы не видим его. И он поможет нам, мы не будем голодать». И Тони оказался прав. Им всегда хватало на жизнь.
Господин Росс сделал своей привычкой раз в неделю посещать своего подопечного и заботиться о том, чтобы Тони зарабатывал достаточно. Но мальчик и его старый друг не могли забыть о потере своей маленькой доли. Каждое воскресенье во второй половине дня можно было увидеть, как они оба медленно шли по улицам в сторону детской больницы. Там они останавливались, и каждый раз старик говорил одни и те же слова. «Господи, у них не нашлось места для моей любимицы, поэтому ты взял ее к себе». Для Тони было особенно тяжелым тот день, когда тетушка Шарлотта впервые после долгого перерыва вновь посетила своего брата и обнаружила отсутствие маленькой Долли. Тони рассказал ей все, что знал, и показал ей платьица, которое дедушка заботливо хранил в выдвижном ящике вместе с вещами своей покойной жены. Так как старик забыл сообщить своей дочери о смерти ребенка, обязанность написать Санне взяла на себя тетушка Шарлотта. Но когда ее письмо прибыло в Кулькутту, Санна и ее муж уже давно находились в пути на родину. Только что вы прослушали 8-ю часть истории бедняки Лондона. Продолжение слушайте завтра в это же самое время.

Лень. Ох, надула губки Оля, не хочу учиться в школе. Мне уроки надоели. Лучше уж заняться делом. На скакалке поскакать, с новой куклой поиграть и порисовать немножко, посмотреть чуть-чуть в окошко, вылепить из пластилина мишку, зайчика, пингвина. Мне неинтересно в школе, тяжело вздохнула Оля. Мама выслушала дочь и решила ей помочь. Я устала мамой быть. По утрам еду варить, гладить, убирать, стирать. Я хотела б только спать. Если жить так каждый день, сердцем будет править лень. И поселятся в квартире тараканы, пауки. Всем известно в целом мире, без труда умрешь с тоски. Быть ленивым – это грех. Ясно быть должно для всех. Стало стыдно нашей Оле, и она решила в школе на отлично уж учиться и нисколько не лениться.

Учитель мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, то жезл и то посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу, ввиду врагов моих елеем умасил голову мою. Чаша моя преисполнена, так благость и милость твоя, ты сопровождает меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь, аллилуйя.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Ой, какое небо сегодня красивое!
4: Облака после дождя похожи на сладкую вату. Такие же белые и сахарные. Так и хочется откусить кусочек.
5: А я думаю, что облака похожи на пуховую перину. На улице сейчас сыро, грязно. Они такие чистые, такие пушистые. Вот бы попрыгать на них.
3: А мне кажется, что облака похожи на первый снег. Вот бы прокатиться по ним на санках.
4: А вот, смотрите, какое облако. Прямо над нашим домом проплывает. Оно похоже на огромный корабль.
5: На корабль? Да ты что? Это же медвежонок. Смотри, вот у него голова, а вот ушки видны.
4: Не знаю. По-моему, на медведя это облако совсем не похоже. Это огромный лайнер. Он плывет по небу, как по океану.
5: А я вижу медвежонка. Мне кажется, что он прилег отдохнуть на лесной опушке.
3: Какой же это корабль? И где ты, Мариша, видишь медведя? Это же машина. Это облако похоже на белый лимузин. Присмотритесь.
4: И неправда, это корабль.
5: А я говорю медведь.
3: Нет, лимузин.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
6: Эй, друзья, о чем вы спорите?
4: Гоша, посмотри на это облако, которое сейчас проплывает над нашим домом. Оно похоже на белый корабль, правда?
5: Нет, Гоша, оно похоже на спящего медвежонка. Ведь так?
3: Гоша, разве это не лимузин? Как они не видят? Ну скажи.
6: Знаете, вы сейчас похожи на жителей одного сказочного города.
4: Какого города?
6: А вот послушайте.

0: В одном волшебном городе жили обычные сказочные люди. Только одно было в них особенно. Они всегда ходили в очках. С детства жители этого города носили самые разные очки. Кто-то синие, кто-то красные, на ком-то были надеты оранжевые, а на ком-то салатные очки. И как вы уже догадались, каждый видел все вокруг по-разному. Кому-то весь мир казался розовым, кто-то видел его в синем цвете. А были те, кому деревья, кусты, дома, животные и люди казались оранжевыми. Когда наступала зима, кто-то из жителей этого города любовался красным снегом, а те, на ком были надеты желтые очки, всю жизнь наблюдал за желтыми облаками. Была еще одна особенность у этих людей. Они не разговаривали друг с другом. Вы спросите, почему? А потому что в одно прекрасное время жители этого города просто взяли и рассорились друг с другом. А случилось это примерно так.
1: Юля, посмотри, какое красивое я шила себе платье.
2: Очень красивое. Лена, ты просто молодец. На нем такие симпатичные бантики, а главное, чудесный цвет. Я тоже бы хотела такое же нарядное красное платье.
1: Что ты? Я в жизни бы не надела красное платье. Оно синее, разве ты не видишь?
2: В том-то и дело, вижу. На тебе красивое красное платье.
1: Оно и вправду красивое, но не красное, а синее. Сними очки, и ты увидишь, какого оно цвета.
2: Вот сама и снимай свои очки, а я точно знаю, что оно красное.
1: Ох, и упрямая ты, Юлька, с тобой невозможно разговаривать. И как я с тобой столько лет дружу?
2: Это ты упрямая, да еще и глупая, раз не можешь красный цвет от синего отличить.
0: Да, ребята, вот так все и происходило. Каждый пытался доказать друг другу, что он прав, а его сосед все видит не так. И никто не хотел снять очки, чтобы понять, как же все обстоит на самом деле. Так они и ссорились, иногда доходило даже до драк. Но никто никому ничего-то и не смог доказать. И тогда, рассердившись друг на друга, они вообще перестали общаться. И вот через этот странный город проходил один человек. Он не носил никаких очков, а потому видел мир просто и естественно, любуясь всеми красками жизни. Когда он увидел жителей этого городка, угрюмых, одиноких, в своих нелепых разноцветных очках, вначале он очень удивился, а потом ему стало жаль этих несчастных обитателей маленького сказочного городка. Для того, чтобы хоть как-то их развеселить, он решил для всех устроить праздник с ярким фейерверком. Салют был действительно прекрасным. Разноцветные огоньки вспыхивали и гасли над городом. Народ с интересом наблюдал за необыкновенным зрелищем.
1: Что это за огненные искры? Наш город может сгореть. Прекратите это безобразие,
0: сказала девочка, на которой были надеты красные очки.
2: Сгореть? Да это же кристаллы льда. Они покроют наш город, и все в нем замерзнет.
0: Со слезами на глазах проговорила девочка в синих очках.
3: А по-моему, это просто какая-то пыль, от которой мне хочется чихать. Это скучно и неинтересно.
0: Зевнув, сказал мальчишка в серых очках. Путник был очень разочарован. Как же помирить таких разных людей? Как помочь им увидеть все как есть? И тогда он сказал:
4: уважаемые жители сказочного города, каждый из вас видит все вокруг сквозь свои цветные очки. Этот мир полон самых ярких красок. Пожалуйста, всего на минуточку, снимите свои очки и посмотрите на этот фейерверк. Он играет самыми разными цветами. Вам понравится, вот увидите.
2: Разными цветами? Разве все вокруг не только красное?
1: На минуточку? Что ж, на минуту я согласна снять свои очки, хотя я не верю, что кроме синего в мире существует еще какой-нибудь цвет.
3: А я всегда все видел в сером цвете.
0: Жители города оживились. каждый из них нерешительно снимал свои очки и просто застывал от неожиданности. Фейерверк рассыпался над их головами удивительными цветами и оттенками. Никто раньше не видел такой красоты. Наконец, они увидели мир впервые таким, каким он был. Люди были поражены его красотой, и уже никому не хотелось вновь надевать свои цветные очки. Казалось, они впервые увидели друг друга и поняли, какими глупыми были их споры и разногласия. К ним вернулась радость, мир и взаимопонимание. Странник был рад. Он возвратил этому городу счастье.
5: Вот такая сказка, друзья.
1: Сказка замечательная. Но что-то я не совсем понимаю, при чем тут наш спор об облаках?
5: Дело ведь даже не в облаках. Но вы спорите и обижаетесь друг на друга напрасно. Дело в том, что каждый из вас видит этот мир по-своему. Все вы разные, такими вас создал Бог. Кто-то любуется цветами на лугу, а кто-то не замечает этой красоты. Кому-то нравится классическая музыка, а кто-то засыпает от скуки при звуках скрипки.
3: Это точно, я не люблю скрипку. Мне больше нравится гитара.
2: А мне флейта. Я не понимаю, как кому-то может не нравиться этот инструмент.
5: Знаете, каждый из вас смотрит на мир своими глазами. И совсем не обязательно ваш товарищ должен видеть этот мир таким, каким видите его вы. И вам совсем не обязательно доказывать своему другу, что мороженое вкуснее торта, а весна лучше осени. У него может быть свое мнение на этот счет. И это мнение нужно уважать и считаться с ним. Нужно научиться принимать людей такими, какие они есть, и любить их. Бог любит каждого из вас. Ведь это Он создал людей такими разными, такими неповторимыми.
2: А ведь и правда хочется, чтобы все думали так же, как я. А если человек думает иначе, с ним уже не так интересно.
5: Мы не можем судить людей и решать, правы они или нет. Но это имеет право лишь Бог. В своем слове в Библии Господь сказал о том, каким Он хочет видеть человека.
1: А я думаю, Богу все равно, что я люблю на обед.
3: Не имеет значения и то, каким я игрушками люблю играть.
5: Это точно. Бог хочет, чтобы за все, что у вас есть, вы благодарили Его. Бог очень любит людей, но ненавидит грехи, которые вы совершаете. Вы не можете смотреть на человека сквозь свои очки и решать, каким он должен быть и как поступать. Но это может делать Бог через свое слово. Попытайтесь снять свои очки и посмотреть на людей так, как смотрит на них Бог.
3: И как же Бог смотрит на людей?
5: С любовью. И Он доказал свою любовь тем, что послал в мир Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он любит всех, но, с сожалением, смотрит на тех, кто не верит в Иисуса Христа. Так же и вы должны смотреть на людей.
2: Я думаю, что если все люди будут смотреть друг на друга, как смотрит на нас Бог, мы не будем ссориться, будем лучше понимать друг друга.
1: А главное, мы научимся любить друг друга.
5: И это самое главное. Ну что ж, можете продолжать наблюдать за облаками, а я пошел почитаю.
3: Спасибо, Гоша, за сказку.
1: Пока, Гоша.
2: А давайте понаблюдаем за небом сквозь цветные очки.
1: Нет, думаю, не стоит. Ведь все вокруг такое красивое, такое яркое. Дождь уже закончился. Пойдем лучше гулять.
3: Пойдем.

0: Дорогие ребята, каждый из нас видит этот мир по-своему. И это здорово. Не пытайтесь надеть на вашего друга свой взгляд на то, что нас окружает. Но если вы видите, что ваши близкие грешат и не замечают этого, расскажите им о том, как видит их Бог, что говорит об этом Слово Божье. Может, это поможет им взглянуть по-новому на свою жизнь и на себя самих?
1: А наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
2: Нарисуйте нам сказочный город, а еще придумайте ему название.
1: Писать и рисовать вы можете нам по адресу.
2: Город Санкт-Петербург, 194-214.
1: Абонентский ящик 39. Программа в гостях у книжного червячка.

Если засловят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. 1 Петра 4:14. Если кто не принимает меня из-за того, что я люблю Иисуса, и все равно счастлив, я буду стоять за Господа. Люди, которые думают, что им Иисус не нужен, поймут, что жизнь по воле дьявола приведет их к вечной погибели. Когда же они пожелают получить спасение, я скажу им, что спасение в Иисусе.

у которого была лишь одна рука. Тони как раз был занят тем, что упаковывал журналы, которые хотел разнести на следующий день. Солдат вопросительно и удивленно посмотрел на него. «Привет, парень, ты кто такой?» «Я Энтони Оливер», — сказал Тони, который вот уже некоторое время называл себя именем своего старого друга. «Что за Энтони Оливер?» — повторил незнакомец. «Я никогда о тебе ничего не слышал». «Это вполне возможно. Собственно говоря, меня зовут Тони, но я сейчас живу со старым господином Оливером и называю его дедушкой, как и маленькая Дори, когда она была жива». «Как ты сказал? Что значит, когда она была жива? Значит, ее больше нет? Что с ней случилось?» «А вы кто?» — натянуто спросил Тони. «Может быть, вы отец Дори?» «Да, ее больше нет, она умерла последний день прошлого года, и с тех пор мы оба чувствуем себя очень одиноко». «Проводи меня, парень, к дедушке», — сказал молодой человек после того, как немного пришел в себя. Тони показал ему дорогу. «Теперь он немного спокойнее», — сказал Тони, «только у него плохо стало с памятью. Но я могу вам рассказать все о маленькой Доли, что вы захотите знать. Мы ее так любили». Когда Рейли вошел в комнату, старый Оливер мирно сидел в своем кресле. Он испытующе посмотрел на незнакомца, словно задавая себе вопрос: «Кто же это мог быть?» «Отец, вы не знаете меня?» — воскликнул

Вилли, с трудом беря себя в руки. «Я муж Санны и отец Долли». «Отец Долли?» — повторил старик, поднялся и положил руку на плечо зятя и торжественно сказал. «Тебе уже известно, что Господь взял ее к себе в свое царство?» «Да, я знаю это», — печально ответил молодой человек и подвинул стул поближе к старику. После небольшой паузы Оливер показал на пустой рукав и спросил участливо. «Ты лишился руки?» «Да», — ответил Рейли. «Однажды на нашего полковника напал тигр, и я спас его. Но при этом зверь так разделался с моей рукой, что ее пришлось отнять. Понятно, что в солдаты я больше не гожусь». «Да, да», — сказал Оливер. «И Господь знал обо всем этом». «Разумеется, и он указал мне кое-что из другого, что я не знал раньше. Слава Богу, что для службы я ему еще пригоден. Только в этом я еще очень неопытен и надеюсь на ваше наставление. Вы разрешите называть вас отцом?» «Конечно, конечно», — ответил старик. «Так как я не мог больше служить, и полковник некоторое время спустя тоже был ранен, мы все возвратились домой. Пока Санна с нашей дочкой сопровождает жену полковника в их поместье, я приехал сюда, чтобы увидеть вас и маленькую Долли». «Ты хочешь сказать, что Санна приехала с вашей дочкой?» — сбитый с толку спросил Оливер. «Да, вы же знаете, что у нас в Индии родилась маленькая девочка. Ее зовут Мэри, но мы всегда звали ее Полли, потому что это напоминало нам о нашей Долли на родине. Я не знаю, как я скажу о смерти ребенка моей бедной Санне». Вновь все затихло в маленьком жилище. Тони оставил их одних, чтобы обслужить клиента и затем закрыть лавку. Его сердце готово было разорваться на части, и он прилагал все усилия, чтобы содержать слезы. Когда он вновь возвратился в жилую комнату, Рейли заговорил снова. «Санна и я, мы все будем жить в домике привратника, в парке господина полковника. Мне поручат надзор над слугами вне дома, а из окна нашей общей комнаты открывается вид на гору Рейкин. Ваши родные места так близко, что до них легко добраться в маленьком экипаже. Когда жена полковника рассказала Санне о городе Рейкин, то сразу же воскликнула. Это самое подходящее место для моего отца. Отец, вы ведь с радостью переедете к нам на вашу старую родину». «Да, да, на некоторое время», — улыбался, — ответил старик. У Тони сжалось сердце. Если старик переедет к своей дочери за город, тогда он, Тони, снова станет безродным в большом городе, и прекрасные узы, которые связывали его с Оливером и Долли, будут разорваны навсегда. Конечно, теперь он был в состоянии честно заработать себе на хлеб и больше не боялся, что будет вынужден проводить ночи в общественных парках и скверах или под порой моста. Но той любви, которой он наслаждался последние месяцы и без которой, казалось ему, он не сможет обойтись, ему будет недоставать, если план Рейли осуществится. Он спрашивал себя, неужели Господь Иисус допустит это? «Но я не могу расстаться с Тони», — вдруг воскликнул старик и надел очки, чтобы посмотреть на мальчика. «Подойди, Тони. Он мне как внук. Он называет меня дедушкой, и я не знаю, что бы со мной стало, если бы у меня его не было. Господь дал мне его в тот самый вечер, в который он послал мне Долли». «Нет-нет, Долли так любила Тони, что я не смогу бросить его. Скажите Санне, пусть она приедет сюда навестить отца». При этих словах старый Оливер обнял Тони и прижал его к себе. Как хорошо стало от этого мальчику, не имеющему родителей! «Мой господин полковник должен узнать об этом», — сказал Рейли, когда услышал, как Тони заботится о старом человеке. И, прощаясь, он так сердечно пожал мальчику руку, что тот просиял от радости. Дом привратника в парке господина полковника стоял у подножия маленького холма,
на котором был выстроен господский дом. Стены были покрыты плющом. Рядом с домом находилась красивая маленькая беседка, с которой открывался вид на благоухающие луга и на гору Рекин, которая возвышалась вдали. Санна старательно трудилась весь день, чтобы украсить свое жилище для отца, которого она была лишена так долго. Теперь она стояла со своей полуторагодовалой дочкой в дверях дома и всматривалась вдаль сельской дороги. Не покажется ли экипаж, на котором Рейли поехал за старым Оливером и Тони? Когда господа услышали, как преданно мальчик заботился о старике, то и не подумали разлучать их. Тони будет помогать в доме и в саду, а жить будет вместе с Оливером в доме привратника. Разумеется, Санна поплакала о своей маленькой доле. Но затем она решила не слишком омрачать встречу с отцом печали о своем ребенке. Наконец показался экипаж, и едва он подъехал к домику, как с него спрыгнули Рейла и Тони, чтобы поддержать старика. А в это время Санна поспешила навстречу, чтобы заключить любимого отца в объятия. Оливер был очень молчалив. За весь путь от железнодорожной станции он не сказал ни слова, лишь со страхом озирался по сторонам. Когда он наконец увидел гору Рекин, ему показалось, что он встретился после долгого расставания с дорогим другом. И вот он стоял, прижавшись к Санне у забора сада и смотрел с грустной улыбкой на пейзаж, который показался ему вдвойне дорогим после пыльных улиц Лондона. Он сжал руку Тони и обратил его внимание на окружающее их великолепие природы. Затем он с грустью добавил: «О, если бы моя маленькая Долли могла немного побыть под прекрасным солнцем!» Но едва он промолвил это, как позади них раздался радостный детский смех. Оба начали озадаченно озираться по сторонам. Разве это не был голос Долли? Ребенок, которого они увидели, был значительно меньше, чем Долли, но у него были такие же белокурые вьющиеся волосы и голубые глаза, как у ее старшей сестренки. Когда Полли заметила, что она привлекла их внимание, она подбежала к матери и спрятала свою головку в складках ее фартука. Санна взяла ее на руки и сказала: «Поди, Полли, скажи дедушка и поцелуй его». Какое-то мгновение малышка раздумывала. Затем она крепко ухватилась за него своими обеими пухленькими ручонками и радостно воскликнула: «Дедушка, дедушка!» В общей комнате для старика было приготовлено старое кресло, и Полли на минуточку устроилась на коленях у дедушки. При этом она также приветливо смотрела на Тони, который не сводил с нее глаз. Пусть Полли была так похожа на его маленькую подружку, но это была не Долли, которая наполняла безрадостный дом в Лондоне весельем и счастьем. Тони знал, что Долли находилась у Господа на небесах и ждала его там. Мальчику придется, может быть, еще долго ждать, прежде чем он увидится вновь. Для старого же Оливера не потребуется много времени. Когда Санна пела своей дочке, чтобы та уснула, Тони услышал, как старик сказал: «Ибо еще немного, и грядущий придет, возьмет вас к себе, чтобы и вы были, где я». Да, приди, Господи Иисусе! Дорогие ребята, на этом мы кончили историю «Бедняки Лондона». Да благословит вас Господь!

За поездом птичка летела, как будто бы с ним состязаться хотела. За нею тогда я следила с вагона и думала, отстанет она или догонит. Но птичка от поезда не отставала, вблизи от вагона лететь продолжала. И вдруг я увидела, ей путь преграждая, навстречу летела огромная стая. При встрече по-своему птички кричали, быть может, с собой ее приглашали. Ту птицу, что вдаль одиноко летела, и цель совершенно другую имела. Казалось, что все о ней говорили, послушай же нас, не стремись так далеко, и к нам примыкай, и не будь одинока. Но, видимо, птичка и слушать не стала, пробившись к своей стае, свой путь продолжала. При этом я вспомнила слово «списание», которое дало и нам назидание. Из много растущих без веры, без Бога, везде таковым без препятствий дорога. Они христиан одиночек встречают, вперед продвигаться им часто мешают. Они предлагают им мир возвратиться, чтоб все и во всем по-мирски веселиться. Господь говорит, не внимай их совета, хоть их большинство ты за ними не следуй. Но если ты хочешь дойти до чертога, нельзя на Содоме задерживать взора. Стремись же, как птица, все выше и выше, будь дальше от мира, а к небу все ближе. Господь за тобой всегда наблюдает, а ангел Господень в пути охраняет.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: 子呀，люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Привет, Мариша.
3: Привет, Илья.
2: Я тут это, проходил мимо вашей квартиры и почувствовал аппетитный запах. Чем это у вас так вкусненько пахнет?
3: Это мы пирог с яблоками печем. Твой любимый, проходи.
4: О, Илья, привет. Ты вовремя. Мы с Маришей решили устроить праздничный ужин. Пир на весь мир. Мы тебя приглашаем.
2: И в честь чего праздник?
4: Просто так. В честь хорошего настроения.
2: На весь мир, говорите? И кого будете приглашать?
3: Во-первых, книжного червячка Гошу. А еще Иру из класса, Свету и Сережу.
4: А я приглашу Колю, ну который на втором этаже живет, с сестренкой Настенькой, Катю, еще Вику с Лерой.
3: А Наташу? Почему ты Наташу не приглашаешь?
4: Не хочу. Понимаешь, с ней не дружат некоторые девочки. Думаю, они не очень будут рады ее присутствию.
2: А я думал, вы подруги.
3: Илья, а ты не мог бы пригласить этих ребят, пока мы тут с Иришей приготовим фруктовый салат и молочный коктейль?
2: Хорошо, и когда им прийти?
4: Давай, ну скажем, часиков в 5. Запомню, кого приглашать? Иру, Сережу, Свету, Колю, Настю, Катю и Вику с Лерой.
2: Запомнил, а еще Гошу. Я мигом, скоро буду.
4: Так, пирог уже в духовке. Давай, я займусь салатом, а ты приготовь коктейль.
3: Думаю, всем очень понравится наше угощение.
4: А еще мы будем петь, играть и смотреть мультфильмы. Будет очень здорово.
3: И я так думаю.
4: Это, наверное, Илья. Так, стол накрыт. Салфетки. Салфетки забыли.
3: Я найду салфетки, а ты открывай.
4: Илюша, ты чем-то расстроен?
2: Ну, как вам сказать?
3: Как есть, так и говори. Ты всех пригласил?
2: Всех, только понимаете.
4: Что, что, Илья?
2: В общем, никто не сможет прийти на ваш праздник.
3: Как никто? Совсем никто? Но почему?
2: Вот только Коша согласился. Коша, ты где? Выходи.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Привет, Ириша.
6: Привет, Мариша.
5: Ой, как у вас вкусно пахнет. А как нарядно украшена комната. И столько угощений на столе. Мне Илья сказал, что сегодня вы сами все готовили. Какие молодцы!
4: Только все зря.
3: А мы так старались.
4: Ну, Илья, почему никто не пришел? Может, они чего-то не поняли? Гоша, ты слышал, о чем они говорили?
5: Слышал. Вы вместе с Илюшей приглашали ваших друзей. Но у каждого оказались неотложные дела.
3: Что за дела такие? Ведь не может быть, чтобы из 8 приглашенных никто не смог. Почему они не пришли?
5: Вначале мы зашли к Кире. Она так обрадовалась, что вы ее приглашаете. Но когда Илья ей сказал, что нужно прийти в 5 часов, она вспомнила, что в это время по телевизору идет ее любимый сериал.
4: Сериал? Сериал важнее праздника? Ох, Ирка, никогда я этого не прощу. Хорошо, а Сережка? Ведь он не смотрит никаких сериалов. Что ему помешало прийти?
2: Он хотел и даже стал собираться. Но тут позвонил Колька и позвал его в футбол играть. Вот он и пошел.
4: Почему же ты Коле не сказал, что мы его тоже приглашали?
2: Сказал. Но Коля ответил, что он ненарядно одет. И в таком виде неприлично являться в гости. Он сказал, что придет в другой раз.
3: Следующего раза не будет. Никогда его больше не пригласим. Почему же не пришла его сестра?
2: А Настя сказала, что без Коли не пойдет.
5: Потом мы пошли к Кате, которая на 4-м этаже живет. Она спала и очень рассердилась, что мы ее потревожили.
4: Спала? В 5 часов вечера? Она что, издевается? Тоже мне Соня. А Света, вы к ней заходили? Она любит по гостям ходить. Почему она не захотела?
2: Света хотела, но она играла в новую компьютерную игру и сказала, что не может оторваться, пока не дойдет до 15 уровня.
3: Значит, игра ей дороже нас. Ну и Света, от нее я такого не ожидала. Что же сказала Вика с Лерой?
5: А они тут накануне поссорились. Лера сказала, что если будет Вика, то она не придет. Тоже сказала и Вика. Если там будет Лера, то мне там делать нечего.
4: Так, прекрасно. Ну и друзья, а мы столько всего наготовили. И что нам теперь со всем этим делать, а?
2: Не знаю, не знаю. Придется все съесть самим.
3: Ты что, мы же лопнем. И к тому же весь аппетит пропал.
5: Очень хорошо понимаю ваше состояние. Но вы не расстраивайтесь. Вы так старались принести радость своим друзьям. Но они не приняли приглашение. Это очень обидно. Иисус однажды рассказал ученикам притчу об одном человеке. О царе, который сделал брачный пир для сына своего.
4: Ну, на свадебный пир. Думаю, все пришли. Это ведь так здорово.
5: Думаешь, все? Послушайте-ка эту притчу.
6: Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими.
4: Как же можно было к царю не пойти на пир? Ладно уж к нам с Маришей, но к царю?
3: Да еще и слуг убили. Как же они так могли?
5: Раньше пиры часто устраивались при царском дворе, но делали это и другие богатые люди. Если человека приглашали на пир, это означало, что с ним считаются, его уважают. Некоторых, особенно почетных гостей, хозяин приближал к себе. Менее почетные гости возлежали далеко от хозяина. Количество и качество предлагаемых блюд и напитков тоже указывали на положение гостя.
4: Получается, пиры устраивали только для богатых людей?
5: Если к тебе в дом входил почетный гость, то это возвышало и хозяина. Но если приглашенный отказывался прийти, это очень оскорбляло его.
3: Притчи Иисуса к царю тоже никто не смог прийти. Значит, они его не уважали?
5: Знаете, эта притча имеет духовный смысл. Иисус Христос пришел к израильскому народу. Он пришел к своим, но свои не приняли его. Иисус знал, что евреи отвергнут Царствие Божие и убьют его самого. Так они поступали и с пророками, которые Бог посылал прежде.
2: Это как в притче. Люди не захотели прийти на пир, а слуг убили.
5: Сейчас Бог тоже приготовил пир. Это небесный пир, на который приглашены все. Господь предлагает всем людям прийти на него.
3: Вы тоже приглашены?
5: И вы приглашены. Для того, чтобы попасть туда, не обязательно быть богатым и знатным. Прийти на этот праздник смогут только те, кто любит Бога и исполняет Его закон.
4: Я понимаю, Бог готовит этот пир для всех, а люди не хотят даже слушать о том, что сам Бог приглашает их на свой праздник. Думаю, ему очень обидно.
5: Богу больно, что люди теряют чудную возможность провести вечность на небесах. Все дело в том, что принять приглашение или отказаться от него можно только тут, на земле.
2: Я буду стараться попасть на пир к Богу.
4: Я думаю, никак нельзя отказаться от такого приглашения.
3: Там будет просто замечательно.
5: Знаете, девочки, когда мы приглашали на праздник всех ваших подруг и друзей, мы встретили девочку, которая шла к вам и несла небольшой торт.
4: Кто это был? К нам никто не приходил.
2: Это была Наташа, которого не захотели приглашать. Ей сказал, что вы ждете гостей. И она вернулась к себе домой.
5: Почему же вы не пригласили эту девочку?
4: Понимаешь, девочки не хотят с ней дружить.
2: Ну почему? По-моему, она очень хорошая.
3: Честно говоря, она очень бедная, и девочки не хотят с ней дружить. А мы ничего против нее не имеем.
5: Может, эта девочка и из бедной семьи, но сегодня она хотела угостить вас тортом.
4: Мне очень жаль, что мы ее не пригласили.
5: Однажды Иисуса пригласил на пир начальник фарисеев. Он видел, что фарисей позвал к себе только богатых и знатных людей. И тогда Иисус сказал так:
6: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных.
5: Это не значит, что вы не можете приглашать к себе своих родных и близких, но иногда вы можете позвать к себе старушку, которой трудно готовить себе еду, или детишек, родители которых не очень-то богаты. Угостите их чем-то вкусненьким, и Бог будет доволен вами.
3: Я придумала, а давайте сейчас пригласим к нам Наташу. Думаю, она будет очень рада.
4: Правильно, я пошла за ней. А вы присаживайтесь к столу. Начнем пировать.
2: С удовольствием.

0: Дорогие друзья, Бог зовет каждого из нас. Он желает, чтобы мы вошли в Его Царство. Что вы ответите на Его приглашение? Может, вы слишком заняты, чтобы подумать об этом? Не отказывайте Царю царей. Он готовит небесный пир для вас.
1: А наша программа подошла к концу.
2: Вы можете написать нам по адресу:
1: город Санкт-Петербург, 194-214,
2: абонентский ящик 39.
1: Программа «В гостях у книжного червячка».

любить. Все мы люди, чувствуем, страдаем, ищем понимания, теплоты, и нередко тяжело вздыхаем средь сплошной людской недоброты. Мы хотим, чтоб все нас уважали и с почтением обращались к нам, чтобы строго нас не осуждали, если

почерком кривым. Мы хотим, чтоб нам не вспоминали гордых, колких и обидных слов, и плохое наше забывали, нас не выносили на позор. Мы хотим, чтоб с добротой и лаской нас встречали у своей двери, и с душой приветливой, без маски, вежливо позвали: «Заходи». Мы хотим, чтоб искренно любили нас такими, каковы мы есть, и притворно нас бы не манили, применяя лицемерие, лесть. Мы хотим, чтоб нас не обижали, с нежностью учили, не стыдя, чтоб советом добрым провожали, приглашая: «Приходи всегда». Неприятен всем нам грубый голос, чей-то раздраженный дерзкий тон, злобный крик, чужой характер, совесть, даже чей-то удрученный стон. Мы совсем не любим замечаний, принимаем неохотно их и находим столько оправданий, высказав порой за пятерых. Мы себя жалеем и любили б, и намного больше, чем других. Там, где

птицы, даже дерева. А чтоб так и в самом деле сталось, примем во внимание слова. Как хотите, чтобы с вами люди поступали во все ваши дни. По-другому никогда не будет. Поступайте с ними, так и вы. В этом весь закон и все пророки. Доброму отмерится добром. Огрубевшим же сердцам жестоким воздается черствостью и злом. Осудить разгневанно несложно, обвинить и высмеять легко. Лишь любовью нежной, осторожно, можно тронуть душу глубоко. Обращайтесь кроткими словами, ближних чтите высшими себя и любите делом, не устами, ведь любовь на деле лишь видна. И тогда никто вас не осудит, не унизит в злобной клевете. Научитесь относиться к людям так, как будто это вы к себе. Слава Богу.

0: Старый Дэн Мадж, рыбак из графства Девон, однажды увидел любопытное зрелище, когда прогуливался по берегу между своей деревней и другой с названием Черстон. Он хотел проверить, не потревожил ли шторм предыдущей ночи его ловушки для раков, закрепленные симметричной линией как раз напротив скал, лежащих к северу. Одной из многих прекрасных бухт в заливе. Во все еще взволнованном море, ярдах в 50 от берега, плавал и подпрыгивал предмет странной формы. Из середины этого предмета, казалось, доносился... Да, он был уверен в этом, доносился детский плач. «Я попробую войти в воду вброд и посмотреть, что это», — подумал старый Дэн. «Там, где оно сейчас плывет, неглубоко». Вещь состояла, как он ясно увидел, когда подошел немного ближе, из искусно сделанного плавучего гнезда. Два спасательных круга, разделенные толстыми проволочными зигзагами, были закреплены один над другим. Между ними висела корзина, обшитая изнутри и снаружи толстой клеенкой. В корзине, надежно привязанные среди подушек и одеял, лежали два замечательных маленьких мальчика, один из которых крепко спал, а другой громко кричал. По их сходству друг с другом было ясно, что они братья. Старик Дэн был несказанно удивлен. Он был настолько поражен, что не стал спасать спасательные круги с их хитроумным приспособлением, а просто вытащил двух детей и отнес их на берег, предоставив их своеобразному плоту самому себе и на милость волн. «Боже милостивый, избавь нас всех!» — воскликнул он. «Какая великолепная пара малышей! Но во имя всего святого, что мне с ними делать?» Прежде всего он решил посоветоваться со своей женой. Привезя детей домой, он показал их своей жене и некоторым соседям, которые пришли послушать новости, увидев, что Дэн идет по улицам с двумя младенцами на руках. «Вам придется поместить в газету объявление», — предложил кто-то. Но Дэн возразил. «Я не могу себе этого позволить». «О, ну мы должны! Соберем средства с соседей!» — воскликнул кто-то. «Надо найти владельца этих малышей!» Шляпу пустили по кругу, и вскоре была собрана сумма, достаточная для оплаты нескольких рекламных объявлений в лондонской газете того времени. Но они так и не услышали ни о ком, кто претендовал бы на привилегию владения двумя маленькими беспризорниками. Был сделан вывод, что они были единственными выжившими с прекрасного пассажирского лайнера. Корабль, направлявшийся в Плимут, который, как было известно, затонул со всем экипажем во время шторма в Ла-Манше. Тем временем старик Дэн терялся в догадках, что делать с детьми. Его жена была слишком старой и больной, чтобы заботиться о маленьких детях. Она полюбила этих малышей так же сильно, как и любой из добрых людей, которые приходили поплакать над ними, поцеловать и полюбоваться ими во время их пребывания в течение нескольких дней под ее крышей. Дети были благородного происхождения. Это было очевидно по состоянию их одежды, которая была хорошего качества и тщательно маркирована. Причем у одного ребенка было имя Ноэль, а у другого — Гренби. «Было бы неправильно, — подумала старая добрая пара, — даже если бы они были в состоянии это сделать, воспитывать этих малышей на станции, занятых ими самими. Они были бедные жители, занимающиеся ловлей раков, а дети, как любой мог бы ясно видеть, благородного происхождения».
1: «Почему бы вам не повидаться с капитаном и его женой в Уэстоне у Тотнеса?» — предложил кто-то. И Дэн подумал, что это хорошая идея. Капитан и его жена были бездетны и считались состоятельными людьми.
0: Они потеряли двух младенцев и теперь, хотя были еще сравнительно молоды, жили без постоянного утешения, которое дает присутствие детей в доме.
1: Когда старик Дэн пришел в Уэстон поговорить с капитаном, тот позвал на совещание свою жену.
0: Хотя она сказала лишь несколько слов, не увидев сначала детей, по ее раскрасневшемуся лицу и взволнованному поведению было ясно, что идея усыновить этих малышей была для нее более чем интересной. Ее муж был более склонен отклонить предложение старого рыбака со смехом и шуткой, но серьезное отношение жены отрезвило его. Он быстро согласился, что на детей, по крайней мере, можно посмотреть. Но когда Дэн принес их, малыши восхитительно улыбались женщине. Она наклонилась, чтобы поцеловать их. Муж увидел, что в глазах его жены стояли слезы радости, и вопрос об их усыновлении уже практически решен. Он никогда потом не сожалел о том, что так получилось. Напротив, мальчики росли прекрасными мальчиками, которые, вероятно, сделают честь своим приемным родителям. Много раз женщина напоминала ему, что Бог был очень добр к ним в этом вопросе, и он сердечно и искренне соглашался. Капитан уволился из Королевского военного морского флота в звании командира, получив после выхода на пенсию повышение в звании. У него никогда не было сомнений относительно профессии, которой должны заниматься мальчики, когда они станут достаточно взрослыми.
1: «Они будут служить королеве, как служил я», — говорил он. «И однажды в списках военно-морского флота будут два корабля, каждым из которых будет командовать наш мальчик».
0: «Молодцы, ребята», — говорил он, когда был доволен ими по какой-либо причине.
1: «Вы оба умрете адмиралами».
0: Хотя мальчики были во всем похожи, они все же отличались друг от друга. Гренби рано проявил упрямство характера, которое было наиболее заметным и которое наказание, казалось, только усиливало. Наэлю не присуща была эта особенность. Оба были добрыми и любящими и привыкли поддерживать друг друга в трудную минуту. В возрасте 13 лет, незадолго до их поступления в Британию, у близнецов произошло недоразумение. Это было настолько глупое и нелепое дело, насколько только можно себе представить, чтобы из-за него возникла настоящая ссора. Но все же брешь была допущена, и врожденное упрямство Грэмби стало на пути ее устранения. Это случилось в школе, давно существующем военно-морском подготовительном училище, в которое капитан отправил своих мальчиков. Он сам там учился и считал военно-морское образование неполным, если оно не было основано и получено в этом учебном заведении. Гренби был отличным спортсменом, и в школе его считали чемпионом в беге на 100 ярдов, а также в беге с барьерами и прыжках в длину. Итак, победа в этих трех соревнованиях сделала бы Гренби чемпионом года, чего очень желают спортсмены 13 и 14 лет. Когда Гренби вышел на поле во второй половине великого дня, облаченный в свою спортивную форму, у него билось честолюбие и сильно взволнованное сердце. В своей застегнутой на все пуговицы куртке он был преисполнен решимости выиграть этот чемпионат или погибнуть при попытке. Наэль не был силен в спортивных состязаниях, хотя отлично играл в крикет и более чем неплохо играл в футбол. Таким образом, в данном случае он не участвовал в забегах, а был в числе судейской коллегии. Наэль, так же как Гренби, стремился к тому, чтобы его брат завоевал медаль чемпионата. Когда Гренби легко выиграл прыжки в длину и просто ухитрился отделаться от своего самого опасного соперника, Эванса, в беге с барьерами, Ноэль, как и вся остальная школа, почувствовали уверенность в том, что медаль почти в кармане Гренби. Он выиграет, даже если пробежит последние 100 ярдов одновременно с Брэдбери, прошептал взволнованный парнишка на ухо Ноэлю. И если Брэдбери не уступит ему, его половина баллов за сотню все равно зачтется. хотя Брэдбери после него. Миля и второе место в четверти оставляют его всего на 25 баллов позади Гренби, так что это важная гонка для обоих. На данный момент у Гренби 375 баллов, 200 в беге с барьерами и 175 в прыжках в длину, а у Брэдбери 350, 200 на милю и 100 за второе место в четверти. Это близко, не так ли?
1: «Сбегай и попроси мистера Хэддена быть судьей на этой гонке, ладно?» — попросил Наэль рядом стоящего парнишку. «Мне не хочется исполнять обязанности судьи, когда это так много значит для моего брата».
0: Мальчик побежал просить названного учителя взять на себя обязанность, которой Наэль, учитывая обстоятельства, боялся. Но было слишком поздно. Мистер Хэдден был на старте, и забег начался еще до того, как посыльный добрался до него. Это был великолепный бег. Гренби постигла неудача. Его нога поскользнулась на отметке, и он потерял почти 2 ярда. Брэдбери, видя, что на старте у него появилось преимущество, приложил огромные усилия, чтобы сохранить первенство, и хорошо пробежал первую половину гонки. Но дюйм за дюймом Гренби догонял его, и когда бежать оставалось всего 10 ярдов, между ними оставалось едва ли 0.5 ярда. Брэдбери старался изо всех сил, и на мгновение показалось, что эти последние 18 дюймов его соперник проиграет. Но Гренби предпринял собственное усилие, причем отчаянное, в последних 3 шагах, завершившееся прыжком вперед, который, как показалось некоторым, поставил его перед Брэдбери. Большинству показалось, что они одновременно достигли ленты. Меньшинству показалось, что Брэдбери только что победил. За лентой Гренби вырвался далеко вперед. Если бы забег был на 5 ярдов дальше, он, несомненно, выиграл бы его. Как бы то ни было, все взоры были обращены на Ноэля, в чьих руках находилось решение. Раздались крики болельщиков, разрывающие воздух. Одни кричали: «Гренби!» Возможно, это было большинство. Другие вопили: «Брэдбери!» Лицо Ноэля было очень бледным, но у него было твердое решительное выражение вокруг рта. Он собирался объявить решение, так как считал правильным и справедливым, это было ясно. Подбежал тяжело душа руководитель, оторвавшийся от стартовой отметки. «Ну?» — сказал он. «Кто?»
2: «Брэдбери, сэр, на 2 шага», — сказал бедный Ноэль. Оторвав чашу счастья от уст Гренби и от своих собственных, он повернулся. Прошествовал к себе в кабинет и заперся там, трагически несчастный. Возможно, он даже проронил слезу отчаяния. Следует помнить, что ему было всего 13, и решение в отношении его брата было очень трудным, в некотором роде героическим поступком. Вскоре появился Гренби и вошел в кабинет, не обращая внимания на Ноэля. Он, очевидно, был очень зол, потому что расшвырял книги и разбросал по полу кулек шоколада Ноэля. Ноэль нервничал из-за этого. Как Гренби воспримет его решение? Возможно, он не понял, насколько более чем обычно важно было, чтобы он был абсолютно беспристрастен или даже склонен благоволить оппоненту.
1: «Гренби, мне ужасно жаль, братишка», — начал он, — «что ты не выиграл. Я бы многое отдал».
2: «Ты лжец! Я выиграл! Все так говорят, кроме тебя!» — ответил Гренби, яростно перебивая его.
1: «Ну, я наблюдал за вами обоими и сделал все возможное, чтобы вынести справедливое решение», — сказал Ноэль, шокированный жесткостью своего брата.
2: «Ты вынес неправильное решение в пользу Брэдбери», — начал Гренби.
0: Ноэль засмеялся. Он тоже начинал сердиться.
2: «Что за ерунду ты несешь?» — сказал он. «Как будто я не предпочел бы, чтобы ты победил!» «Тогда почему бы не сказать правду и не сказать, что я победил как мужчина?» — воскликнул рассерженный, разочарованный Гренби.
0: Ноэль понял, что спорить бесполезно, и вышел из кабинета. Но позже, ближе к вечеру, он вернулся к этому вопросу.
1: «Довольно, Гренби, нам лучше пожать друг другу руки и помириться», — начал он. Но Гренби перебил его.
2: «Ты признаешь, что обманул меня?» — спросил он.
0: «Конечно, нет», — ответил Ноэль. «Говорю тебе, я...»
2: «Прекрасно! Ты разрушил мое счастье! Я был настроен получить эту медаль, а ты лишил меня из-за своей несправедливости! Пока у меня есть правая рука, я никогда не пожму тебе руку! И в будущем можешь не разговаривать со мной, потому что я не буду отвечать!»
0: «Ну и ладно», — произнес обиженный Ноэль, выходя из комнаты. «Надеюсь, ты будешь относиться ко всему этому не так глупо, когда выспишься».
1: Ноэль, конечно, никогда не предполагал, что гнев Гренби продлится долго или что он осуществит свое объявленное намерение оставаться врагами и хранить молчание. Если бы он только знал то, что ему предстояло пережить в течение следующих нескольких лет их жизни. Да, он не знал, что Гренби будет по-прежнему упрямо игнорировать своего брата. Если бы он знал, он бы каким-то образом ухитрился смягчить горесть своего проступка в ту первую ночь или пошел бы почти на жертву, чтобы унять прилив ярости и унижения, который вызвало его неудачное решение, неправильное, как уверяли его многие. Но он был честен перед Богом. Но с этого времени Гренби не удостаивал своего брата ни единым словом, даже если к нему обращались ласково или с подчеркнутой добротой. Во время своего пребывания на борту корабля Британии офицеры, инструкторы и кадеты сначала были одинаково удивлены, а затем разгневаны упорными отказами Гренби разговаривать со своим братом. Люди постарше, офицеры, инструкторы изобретали множество способов свести их вместе, поскольку оба были достойны внимания среди курсантов своего курса, будь то на работе или в играх. Но никакая изобретательность не могла заставить Гренби хотя бы случайно обратиться к брату, поскольку его собственный ум был по меньшей мере равный их. Он неизменно ухитрялся избежать необходимости прямого общения с Ноэлем, нанимая третью сторону для передачи требуемого сообщения или чего бы его ни попросили сделать или сказать. Что касается кадетов, Гренби вскоре показал этим назойливым личностям, что они должны понять две вещи, связанные с его ссорой с Ноэлем. Первое заключалось в том, что упомянутая ссора была не их делом, и что вмешательство или попытка установления мира путем обмана или иным образом были опасны. Гренби был отважным человеком среди кадетов своего срока, да и любого другого срока, и не из тех, кого легко спровоцировать. Другая истина, которую они были обязаны усвоить, заключалась в том, что хотя Гренби, возможно, и не желал по личным причинам поддерживать дружеские отношения со своим братом, никто другой в мире не имел права оскорблять Ноэля в его присутствии, независимо от того, был ли сам брат рядом или нет. Раз или два было, что какой-нибудь неразумный кадет пытался выслужиться перед Гренби, оскорбляя Ноэля, воображая, что таким образом он успокоит брата, который, судя по всему, был в наихудших отношениях со своим близнецом. Такие курсанты очень быстро узнавали, что им лучше этого не делать. Что касается Ноэля, то отношения с Гренби доставляли ему много огорчений, а также стыда. Он по-прежнему любил своего брата, несмотря на его глупое продолжительное упрямство. Временами он очень сердился на него и стыдился глупости, которую Гренби, по-видимому, сам не стыдился демонстрировать перед другими. Ждал ли Гренби извинений за старую обиду в Каберли? Но Ноэль тоже был не лишен упрямства, хотя его упрямство не шло ни в какое сравнение с упрямством его брата. Он со своей стороны был твердо уверен, что никогда не принесет никаких извинений за свое решение по этому историческому поводу, разве только Гренби сначала не признается в своей великой глупости и не попросит прощения. Тем не менее, хотя Гренби никогда не отвечал, и хотя Ноэль знал, что он никогда не ответит,
0: Ноэль неизменно обращался к своему брату так, как будто от него можно было ожидать продолжения разговора. Если присутствовали другие, он также часто обращался к Гренби по имени в ходе разговора, как и к любому другому человеку. В таких случаях Гренби отвечал так, как будто говорил кто-то другой, а не Ноэль. Это было странное положение вещей, а иногда и до смешного раздражающее. Однажды, когда во время матча по крикету на прекрасном Дартмутском холме братья были вместе у ворот, Гренби выбил Ноэля из игры просто потому, что не мог крикнуть ему «нет», когда Ноэль дал команду бежать и стартовал от своей калитки. Гренби было немного стыдно за это, и впоследствии он сказал в присутствии Ноэля, что ему ужасно жаль, что он выгнал какого-то парня. Он забыл, кто это был, но он должен был видеть, что никакого побега не было. Ситуация не улучшилась и пару лет спустя, когда близнецы, оба служившие теперь мичманами в его превосходительстве Аргус, высадились на западном побережье Африки в составе небольшой группы. Они были посланы наладить справедливость некоего облаченного в зонтик властелина Золотого берега. Он, не желая быть наказанным без борьбы, противопоставил 1000 или 2 своих черных легионов контингенту Аргуса. Он надеялся помешать представителям Ее Величества добраться до его родной деревни, лежащей в губительных лесах, которыми изобилуют те края, которые образовали его столицу. В этой попытке он преуспел настолько, что задолго до того, как британские морские пехотинцы и синие куртки продвинулись на полпути к его деревне, они оказались атакованы сильным отрядом туземцев. Единственным доступным им выходом

0: А что, Иисус ко всем приходит?
1: Да, Иисус приходит к каждому, кто Его об этом просит, и делает его новым человеком. Кто хочет пригласить Его к себе?

0: Карандаш.
1: Возгордился карандаш, очень возгордился. Острый нос поднял от всех, сразу отделился. Не чета теперь вы мне, разные такие. Я простой, а нужен всем, ну а вы цветные. Я чертеж любой черчу, делаю заметки. Захочу, волной взлечу, птицею из клетки. Но настал тот звездный час для цветных братишек. Вдруг сломался карандаш, голос стал потише. А ватага мастеров принялась за дело. Синий небосвод простой вмиг лазурным сделав. Желтый, красный, голубой радугу создали, бирюзовую волной растворили дали. И поля, моря, сады оживили краской. Ну, простой, что ж скажешь ты? Как же ты без нас-то?

Псалом 69, начальнику хора, на воспоминание. «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне, да постыдятся и посрамятся, ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне, хорошо, хорошо». Да возрадуются, возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя и любящие спасение Твое. Да говорят непрестанно, велик Бог, велик Бог, я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне, Ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Ну что же он не открывает? Мы же звоним полчаса.
3: Сколько можно спать? Мы уже опаздываем.
2: Илья, открывай, хватит спать.
4: Ну что вы раскричались? Еще так рано.
3: Мы идем в кино или не идем?
2: До сеанса осталось 20 минут. Собирайся быстрее.
4: Сейчас только позавтракаю.
3: Позавтракаю. Раньше нужно было думать.
2: Разве можно так долго спать?
4: Я слушал будильник и слышал, как вы звонили. Но встать никак не мог.
2: Одевайся быстрее. Где твои вещи?
4: Вот один носок, а другой... Где же другой? А, я его в ванной вчера оставил. Сейчас принесу.
3: А где рубашка?
4: Рубашка? Так-так, сейчас вспомню. Где же моя рубашка?
2: У тебя в комнате такой беспорядок. Здесь ничего не найти. Ты тут когда-нибудь убираешь?
4: Мам недавно убирала. Я тоже совсем недавно.
3: И когда это было недавно?
4: В прошлом месяце, по-моему. А может, в прошлом году.
2: Илья, это просто безобразие. Ну все, посмотрите на часы. Мы опоздали.
3: Да, уже 11 часов. Все, билеты можно выбросить.
4: Выбросить? А может, успеем? Я так хотел посмотреть этот фильм.
2: И я хотела посмотреть, но, увы.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Что у вас тут за переполох? Куда это вы не успели?
3: О, Гоша, мы так мечтали посмотреть один фильм.
2: Мы вчера даже билеты взяли, а Илья проспал.
4: Да, я проспал.
3: А когда мы его разбудили, он не смог найти свои вещи. Это безобразие.
4: Не смог, это правда.
5: Да, Илюша любит поспать, а вот убирать не очень.
4: Ну что я могу с собой поделать? Такого вот я родился.
5: Да, Илья, ты мне сейчас напоминаешь не то Соню, не то ленивца.
4: Только прошу не обзываться. Соня ленивец. У каждого свои недостатки.
5: А я и не собирался тебя обзывать. Я говорю, что ты похож на Соню.
4: Сам ты, Гоша, Соня. Все, не буду с тобой разговаривать.
5: Похоже, Илья, ты не знаешь, что в лесах живут маленькие симпатичные зверьки. Сони. Они немного похожи на белочек. Только хвостики у них большие, пушистые. И не рыжие, как у белок, а серебристые.
4: А, так Соня это зверек. Говоришь, симпатичный. Ладно, так и быть. Поговорю с вами немного.
2: Вы почему его назвали Соней?
3: Может, он все время спит?
5: Соню назвали Соней, потому что этот зверек любит поспать. Это правда. А если уж Соня спит, то разбудить его практически невозможно. Он засыпает, свернувшись клубочком, а укрывается своим пышным, красивым хвостом.
2: Жаль, что этот зверек все время спит. Мне так хотелось бы на него посмотреть.
5: Но нельзя сказать, что Соня всегда спит. Вот бодрствует он в основном ночью. Ночное время Соня выходит на охоту.
3: И кого он ест?
5: Никого он не ест. Сони вегетарианцы. Они едят желуди, каштаны, орешки всякие, ягоды. А вот зимой он с большой охотой устраивается на сеновалах или на чердаках лесных избушек и погружается в сон. Крепкий-крепкий. Разбудить зверькам очень сложно.
2: Теперь я понимаю, почему людей иногда называют сонями. Их трудно разбудить.
3: Значит, Илья и правда Соня. Мы сегодня полчаса звонили в дверь, стучали, еле разбудили.
4: Ладно, я не сержу, что вы меня Соней назвали. Ну вот, ленивцем.
5: А ты что, решил, что ленивец это оскорбление? Нет, так зовут еще одного зверя, который живет в джунглях.
3: Так ленивец это тоже зверек?
5: А вы как думали? Ленивец это самый медлительный, самый скрытный обитатель леса. Он почти все время то и делает, что ничего не делает, а просто себе висит на ветке, охватив ее своими длиннющими лапками. Ему даже перебраться на другую ветку лень. Вот поэтому он переселяется только тогда, когда вокруг себя всю листву съест. Представьте, ему даже пошевелиться лень. Он все время только и делает, что спит.
2: Ну и ну. Наверное, все обитатели леса думают, что это просто такая ветка, очень похожая на зверюшку.
5: Я не знаю, все ли так думают, но вот некоторые бабочки точно. Они находят на его мехе настоящий приют. Вот ленивец и становится для них таким себе домом.
4: Зверь, украшенный бабочками, потрясающий. Неужели они ему не мешают?
5: По-моему, он настолько ленив, что ему все равно. Но, похоже, ему нравится украшаться. Мех ленивца немного зеленоват, потому что в его длинной густой шерсти появляются маленькие-маленькие водоросли.
3: Зеленый, неподвижный и весь в бабочках. По-моему, очень забавно.
5: Знаете, в Библии написано, что среди людей есть такие ленивцы. Вам, людям, Бог советует пойти и посмотреть не на Соню и не на ленивца, а на муравья. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою.
2: Да, я однажды наблюдала за муравьями. Они все время чего-то бегают, чего-то делают. Они совсем не похожи на ленивцев.
5: Мудрый Соломон, написавший книгу притч, верно подметил, что все ленивцы любят поспать. Вот он и пишет. «Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник».
3: Все верно. Если бы всем людям было бы лень работать, то нечего бы было есть.
2: Кто бы нам пек хлеб, делал булочки, конфеты?
3: Вот если бы всем людям было бы лень вставать, что было бы тогда, а?
4: Я думаю, взрослым вообще спать не хочется. Поэтому они и ходят на работу.
2: А я думаю, Илья, что вставать нужно через «не хочу».
4: Это как? Через «не хочу»?
2: Это значит сделать над собой усилие. Нужно встать, умыться холодной водой, и сон уйдет.
3: Иначе, Илья, также можно все самое интересное проспать, как сегодня. Ты проспал кино.
4: Ну ладно, я попробую через «не хочу».
2: А еще попробуй через это «не хочу» убрать в своей комнате. Думаю, мама будет очень рада.
4: Ладно, попробую.
5: Знаете, ребята, есть такие люди, которым ничего не хочется. Все лень, им бы поспать, полежать. Все им неинтересно, все скучно.
3: Ох, встречала я таких. Только глядя на них, уже спать хочется.
5: А вы знаете, что есть не только физическая лень, но и духовная?
4: А как это духовная лень?
5: Это когда человек перестает молиться, перестает ходить в церковь. Ему все лень. Он, возможно, думает так. Но я же верующий человек. Бог обещал, что я попаду на небо. А жить можно, как попало. И вот тогда сатана тут как тут. Он начинает подсовывать разные уловки, люди начинают грешить и порой совсем уходят от Бога. Вот поэтому Иисус предупреждал, что нужно всегда бодрствовать, то есть не спать.
3: Если спать, то можно проспать что-то очень важное.
5: Это точно. Иисус говорил, что Он однажды придет на землю снова, чтобы судить этот мир. Для всех верующих это большая надежда, но вы должны ждать этого дня с нетерпением. Однажды Иисус рассказал ученикам притчу о 10 девах.
6: «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут!» А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе!» Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».
5: Вот такую притчу рассказал Иисус.
4: Гоша, а почему светильники без масла гасли?
3: И правда, у нас дома светильник работает от электричества.
5: Все дело в том, что раньше не было электричества. Для того, чтобы светильник горел, в него лили масло, оливковое или какое-то другое. Когда масло выгорало, огонь тух.
2: Значит, эти девы должны были иметь масло, чтобы в любой момент выйти и встретить жениха?
3: Пять дев были мудрыми, они так и сделали.
4: А другие пять дев проспали и не приготовили масло.
5: Да, это верно. Но вы ведь знаете, что притча – это образ того, что может происходить в духовном мире. Все люди знают, что однажды должен прийти Христос. Но некоторые ждут его, а некоторые дремлют, лишь изредка вспоминая о нем. Думаю, все равно это еще не скоро. Иисус сказал, что никто не знает минуты, когда Он вернется на землю. Это произойдет в одно мгновение, и те, кто будут не готовы к этой встрече, не смогут попасть в Его чудное царство.
2: Но как мы можем готовиться к этой встрече?
5: Об этом написано в Слове Божьем. Поэтому нужно почаще читать его, еще молиться, а также не забывать посещать церковь, чтобы вместе с верующими прославлять Бога. В общем, нужно не спать, не лениться, а бодрствовать, как учил этому Иисус.
4: Знаете, а хорошо, что мы не пошли в кино. Зато мы узнали столько интересного.
2: Но это не значит, что ты и дальше будешь спать до обеда.
4: Нет, я не хочу быть похожа на Соню или на ленивца. Я исправлюсь, обязательно исправлюсь.
5: Ну вот и славненько.

0: Дорогие друзья, может и вы не можете выбраться из-под одеяла до полудня, а потом никуда не успеваете, пропуская при этом много интересных событий. Старайтесь не лениться, но вставать утром и начинать свой день с молитвы и чтения Библии. Тогда Бог наполнит весь ваш день своими благословениями.
1: Наша программа окончена.
2: Наш адрес – город Санкт-Петербург.
1: 194-214. Абонентский ящик 39.
3: Программа «В гостях у книжного червячка».

0: Загадки, ответы. Кто был распят как злодей для спасения людей?
1: Наш Господь, Он за людей был наказан как злодей.
0: Кто невинную кровь пролил и Отца за нас просил?
1: Он невинную кровь пролил и Отца за нас молил.
0: Кто разрушил силы тьмы, чтобы радовались мы?
1: Он разрушил силы тьмы, чтобы радовались мы.
0: Кто вернется в мир опять, чтоб с собой спасенных взять?
1: Он вернется в мир опять, чтобы нас с собой взять.
0: Вот еще один вопрос. Что тебе дает Христос?
1: Вот ответ наш на вопрос. Все во всем для нас Христос.

0: Наконец, британские войска добрались до своих лодок и открыли огонь по преследователям из небольшого количества боеприпасов, которые они привезли с собой. Они прогнали темнокожих и, наконец, получив время и досуг подсчитать свои потери, поняли, что погибло около половины отряда. Среди пропавших без вести были оба брата-близнеца, единственные два потерянных офицера, за исключением первого лейтенанта, который пал при первой атаке, когда группа ничего не подозревающих британцев попала прямо в приготовленную для них засаду. Несколько человек видели, как упал Наэль. Он был пронзен копьем и, по-видимому, упал замертво, поскольку присутствовали те, кто рискнули бы многим, чтобы взять его с собой. Никто на самом деле не видел, как Гренби упал. Но матрос заявил, что он пробирался через джунгли, очевидно, в припадке ярости за темнокожим, тем самым Джонни, который убил его брата, сказал матрос. Он выглядел таким сердитым, что я бы и гроша ломаного не дал за жизнь этого туземца. «Ну, в таком случае мы никак не можем вернуться на корабль», — сказал офицер, оставшийся командовать. «Он может объявиться, а если нет, я думаю, мне придется попросить добровольцев сформировать поисковую группу». Мгновенно каждый присутствующий вызвался добровольцем. «Спасибо, ребята», — сказал офицер. «Я знал, что вы откликнетесь, но мы дадим ему 10 минут». Прежде чем это время истекло, Гренби внезапно появился из джунглей, истекая кровью из небольшой раны на ноге и другого пореза на лице. Он нес своего брата Наэля, который, судя по его виду, был мертв, хотя Гренби сказал, опуская его на землю. «Он не мертв, доктор. Взгляните на него быстрее, пожалуйста». Доктор не стал терять ни секунды и тут же подошел к раненому. Он опустился на колени рядом с телом Наэля и тщательно осмотрел его рану. Копье прошло почти насквозь, и Наэль потерял много крови, что объясняло его бессознательное состояние. «Возможно, он выкарабкается», — сказал вскоре доктор. «Но состояние его опасное, и потребуется некоторое время ухода». Все эти дни, полные неизвестности и опасности, Гренби бодрствовал у постели своего брата. Наэль лежал и стонал. Он был живой, но не более того. Он никого не узнавал, не разговаривал, хотя был в полубессознательном состоянии. Но вскоре его молодость и великолепное телосложение начали заявлять о себе, и Наэлю стало лучше. Затем, обнаружив, что его брат, по-видимому, вне опасности и начнет узнавать лица, говорить и отвечать, Гренби отошел от постели Наэля. Когда раненый достаточно окреп, чтобы говорить, первый вопрос, который он задал, заключался в том, пережил ли Гренби нападение в день засады. «Ну, конечно», — ответил доктор. «Он был слегка ранен, но ничего серьезного. Он ухаживал за тобой до вчерашнего дня и ухаживал очень хорошо». Наэль закрыл глаза и замолчал. Когда он снова открыл их 2 часа спустя, то спросил. «Вы сказали, что Гренби ухаживал за мной?» И врач ответил, что он это говорил. «Милый брат», — пробормотал Наэль. Пока его брат спал, Гренби заходил посмотреть, как у него дела, сидел и наблюдал за больным. Однажды Наэль открыл глаза и увидел его уходящим. «Гренби!» — позвал Наэль своим слабым голосом, но Гренби либо не услышал, либо притворился, что не слышит. После этого он больше не приходил к Наэлю. Но когда несколько дней спустя Наэль смог прийти в оружейную, он сказал Гренби в присутствии всех мичманов. «Гренби, старина, я хочу сказать тебе перед всеми присутствующими, как я благодарен тебе за все, что ты сделал для меня. Когда меня сбили с ног в тот день, я...»
1: «Вы говорили, что мы, вероятно, возобновим атаку через несколько дней. Не так ли, Чемберс?» — спросил Гренби, прерывая его. «Давно пора сделать что-нибудь, чтобы пресечь наглость этого кома-кома», — помимо обстрела их с корабля. Я знаю, почему мы так долго ждем!»
0: Все было бесполезно. И Наэль, еще слабый после болезни и более легко раскаивающийся, чем прежде, вернулся в свою каюту, заперся там и, да, плакал. Он проливал слезы разочарования и горечи. Он думал, что если Гренби не помирится сейчас, он никогда этого не сделает. Так продолжалось еще год или два, а может и больше. Братья некоторое время служили порознь на разных кораблях. Оба теперь были лейтенантами. Наэль был назначен на Громовержец, Гренби — на Марс. Но теперь они снова были вместе, и это обстоятельство вызывало у обоих братьев тайную радость, хотя вражда все еще продолжалась. То была глупая, прискорбная, непонятная размолвка, начавшаяся в день соревнований в Каберли, теперь уже почти 10 лет назад. На самом деле Гренби, услышав, что Наэля назначили на непримиримый, сам подал заявку на тот же корабль, используя все влияние, которым он мог располагать, чтобы получить желаемое назначение. Старый капитан, отец, ходатайствовал за него, подкрепив личной просьбой в Адмиралтействе, где у него было много старых друзей. Его усилия, чтобы братья снова служили на одном корабле, увенчались успехом. Гренби всегда заботился о том, чтобы подать заявление на отпуск, когда знал, что Наэль либо уже использовал свой собственный отпуск, либо еще не собирается его брать, поскольку не хотел, чтобы его родители узнали об их размолвке. Старый капитан знал, что мальчики так любят друг друга, что никогда бы не поверил, если бы его посвятили в существование такого недоразумения. В присутствии стариков каждый брат неизменно говорил о своем близнеце самым добрым и нежным образом. Для Гренби это было признаком благодати, спасительной оговоркой в его глупой и упрямой порочности. Однажды, плавая по южным морям, несколько молодых офицеров развлекались, сначала покормив несколько акул, которых они привлекли к борту корабля, выбрасывая в море потроха и другие отбросы, а затем выловив этих тварей, которых было около дюжины. Они плавали вокруг судна, время от времени показывая свои огромные спинные плавники и хвосты, когда поднимались близко к поверхности, чтобы посмотреть, что можно отведать из деликатесов, плавающих на ветру. Наэль был вахтенным офицером, в то время как Гренби случайно оказался среди молодежи, получая удовольствие от наблюдения и выслеживания огромных рыб внизу, не меньше, чем младшие офицеры. Наэль расхаживал взад-вперед по палубе, будучи на дежурстве, почти не обращая внимания на группу смеющихся и болтающих офицеров. Он прошелся по палубе и снова спустился, то бросая мимолетный взгляд на акул, то останавливаясь, чтобы отдать какой-нибудь приказ тому или иному члену команды, лениво выполняющему разнообразные обязанности, которые ложатся на дежурного в море, чтобы содержать корабль чистым и опрятным. Внезапно случилось что-то ужасное. Юноша, занятый на рее, но на самом деле слишком заинтересованный наблюдением за тем, что происходит внизу с кормлением акул, в волнении, глядя вниз, потерял равновесие и упал со своего места. Случилось так, что Гренби в этот момент опасно перегнулся через борт корабля, пытаясь подманить акулу, чтобы та проглотила приманку, которой он размахивал перед ней. Юноша, падая так сильно, ударил Гренби по шее, что тот тоже не удержался, и полетел вместе с мальцом в воду. Громкий, нечленораздельный крик раздался у всех, кто видел это происшествие. «Человек за бортом!» — кричали одни. «Шлюпка!» — кричали другие. «Команда катера, быстрее! Ради всего святого!» Наэль услышал и подбежал к борту корабля как раз вовремя, чтобы увидеть, как Гренби и парень с громким всплеском падают вместе перед огромной акулой, которую Гренби приманил всего за мгновение до этого. Наэль мгновенно схватил большой нож, которым ребята резали наживку.
1: «С дороги!» —
0: крикнул он, расталкивая локтями перепуганную толпу, которая смотрела вниз, вскрикивая каждый в более или менее отчетливом ужасе.
1: «С дороги! Кто-нибудь из вас вытащите веревку и бросьте что-нибудь в воду, чтобы получился всплеск!»
0: Последние слова были произнесены, когда Ноэль бросился с корабля вниз головой. Он рассек воду красивым падением, поднявшись как раз вовремя, чтобы увидеть, как Гренби поднимает парня к веревке, которую заботливые руки наверху быстро бросили для него. Обезумевший юноша
2: «А валом-то я и присасываюсь».
3: «Понятно».
2: «А знаешь, с какой силой я присасываюсь?»

0: раз по краю твоего овала.
1: Точно. И после того, как я свои присоски к брюху акулы прижимаю, я эту овальную мышцу напрягаю. Бортик по краю овала становится больше, выше.
0: То есть получается своего рода овальная чашка, прижатая...
2: Вы слова, с которыми он обратился к своему брату за 10 лет. «Держись отсюда подальше!» — крикнул Наэль и нырнул. Но акула не сдавалась. Как раз в тот момент, когда Наэль нырнул и сделал длинную прорезь, животное сделало последний рывок в направлении Гренби, и тот с криком внезапно побледнел и пошел вниз. Но теперь помощь была рядом. Команда катера спустила свою лодку на воду и с поразительной быстротой приближалась, всплескивая веслами, чтобы отпугнуть других акул, которых вокруг было много. Наэль поднялся на поверхность, схватив Гренби, когда тот тонул. Когда акула затонула, двум отважным офицерам помогли забраться в лодку. Гренби был без сознания. К ужасу всех присутствующих было видно, что его правая рука начисто откушена у запястья. В течение нескольких дней судовой врач почти отчаялся спасти жизнь доблестному парню. Вся команда со страхом и волнением ждала его ежечасного отчета. От беспокойства Наэль не находил себе места. Но раненый, как и Наэль, был наделен хорошим телосложением. Благодаря мастерству и вниманию доктора, преданности Наэля и своей собственной великолепной силе, Гренби постепенно отбил надвигающуюся смерть и обрел новую жизнь. Оставшись калекой на всю жизнь, он исцелился и восстановился. Гренби был очень слаб и был не в состоянии говорить в течение многих дней и даже недель. Но когда, наконец, он смог, и ему разрешили попытаться это сделать, он попросил позвать Наэля. «Хорошо», — сказал доктор. «Ты прав, что хочешь поблагодарить его, мой мальчик, потому что, несмотря на весь твой героизм, он совершил прекрасный поступок, спасая тебя. Но постарайся не волноваться. Это все, о чем я прошу». Когда Наэль вошел, Гренби поманил его поближе. «Наконец-то я собираюсь заговорить», — сказал он, улыбаясь. «Давно пора, не так ли? Но, боюсь, я не могу пожать тебе руку, дорогой мой. Я поклялся, что не сделаю этого, пока у меня есть правая рука. Что ж, теперь у меня ее нет. Полагаю, это мое наказание, и я уверен, что заслуживаю его». «Ты простишь меня, Наэль?» «Мне нечего прощать», — всхлипнув, сказал Наэль. «А что касается того соревнования...» «Да, ты знаешь, Наэль, я действительно выиграл ту гонку. Почти все так думали». «Я искренне верю, что ты выиграл, дорогой мой Гренби», — сказал Наэль, безудержно всхлипывая. «И я считаю, что был совершенно неправ, но я любил тебя так сильно, что боялся быть несправедливым к другому парню». «Спасибо, спасибо», — сказал Гренби. «О, я так счастлив и так хочу спать». Пришел доктор и предложил Наэлю выйти. Но в ту ночь Наэль был счастливее, чем за последние 10 долгих лет. Он вспомнил стих, который мать читала из Библии. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведного». Иакова 5:16. Еще слышали вы, что сказано древним? «Не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись,

потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Матфея 5:30.

Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней.

Здравствуй, солнце золотое, ты пришло к нам вновь. Это людям искупитель проявил любовь. Солнце он повелевает раздавать тепло добрым, злым, без исключения. Бог не платит злом. Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, новый день. Просыпается, играя рожками, олень. Славу Богу воздавая, соловей поет. На березовом листочке пчелка воду пьет. Солнце есть преобраз Божий, Иисус Христос. Он за грешников страдая, крест тяжелый нес. Аллилуйя, аллилуйя, слава и хвала. Он наполнил до избытка радостью сердца.

Какое счастье быть спасенным, в любви Христовой пребывать, Христом Иисусом обновленным, Христа любить и прославлять. Какое счастье твердо верить, что все зависит от Него, как хорошо Ему доверить все мысли сердца своего. Какое счастье быть омытым и сердце чистое иметь, и сердцем добрым и открытым людей Господа любить. Какое счастье сознавать, что ждет нас вечность впереди, где будем вечно созерцать Творца и неба, и земли. Придите все, кто несчастливый, откройте сердце пред Христом. Он даст вам счастье в этой жизни и вечно с любящим Отцом.

смотрю на луг, цветы одеты. Как прекрасен сочных трав покров! Научи, Господь, дарить букеты, состоящие

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Скоро придет мама, а Мариши все нет. Куда она могла пропасть?
3: Я даже не заметил, когда она ушла.
2: Она обиделась на меня за то, что я не пошла с ней погулять в соседний двор.
3: И почему ты не пошла?
2: Но мама категорически запрещает туда ходить. Но Мариша сказала, что в нашем дворе скучно, и нечего делать, и она пошла одна.
3: Ну и история. Уже темнеет, а Маришки все нет. Что же делать?
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Что у вас произошло? Чем вы так озабочены?
2: О, Гоша, понимаешь, Мариша пропала.
3: Она без разрешения пошла в чужой двор. И ее уже несколько часов нет.
2: Что делать? Я прямо-таки не знаю.
3: Может, милицию вызвать?
2: А может, маме позвонить?
4: Подождите, слышите? Лифт остановился. Чьи-то шаги, а вот и звонок.
2: Мариша, где ты была?
3: И почему у тебя такой перепуганный вид?
2: За тобой что, кто-то гнался?
5: Ой, и не спрашивайте. Вначале все шло хорошо. Я пошла в соседний двор покататься на качели, но потом мне стало скучно.
2: Мариша, ну ты ведь знаешь, что мама запрещает нам туда ходить.
5: В нашем дворе абсолютно нечем заняться. Я решила так, покатаюсь быстренько и вернусь. Но не тут-то было.
3: И что дальше?
5: А дальше я решила зайти на пруд.
2: На пруд? Мариша, ты что? Да если мама узнает, что ты была на пруду, знаешь, что тебе будет?
5: Знаю, знаю. Я решила насобирать ракушек. Собрала уже почти целый карман. Как откуда ни возьмись собака, огромная, рыжая. Я так перепугалась, что даже не помню, как добежала домой.
4: Ох и Мариша, прямо какая-то лягушка-путешественница. Знаешь, хочу сказать, что ты подвергла себя большой опасности.
5: Гоша, но ведь взрослые ходят куда им вздумается. Почему нам нельзя?
4: Взрослые больше знают, у них больше опыта, они сами за себя отвечают. А вот с детьми не так, вернее, пока не так. Когда вы станете большими, когда научитесь отличать добро от зла, вы тоже будете иметь большую свободу. А пока за вас отвечают родители. И если вы их не слушаетесь, то можете попасть в большие неприятности, как улитка Ирочка.
3: А кто такая улитка Ирочка?
4: Вы разве не читали рассказ Елены Миколы, как улитка была Ирочкой?
2: Нет, а разве у нас есть такой рассказ?
4: Конечно, есть. Он напечатан в книге «Почему не летают лягушки», выпущенной издательством «Свет на Востоке».
2: Гоша, так может, давай его прочтем?
4: С удовольствием. Садитесь удобнее и слушайте.
2: Как мне надоела эта скучная, неинтересная жизнь. Каждый день одно и то же. Что я видела, кроме этого противного куста дикого винограда и высокого деревянного забора?
6: Жаловалась маленькая улитка своей мамочке.
7: Чем тебе не нравится наш куст? Удивленно спросила мама. Мы с твоим папой прожили здесь всю нашу жизнь. Тут жили и наши родители. Здесь мы всегда находили себе еду и место для ночлега. А этот забор надежно охраняет нас.
2: Единственное, что мне нравится в вашем любимом заборе, так это дырка. Через нее я могу, по крайней мере, наблюдать за чужой интересной жизнью.
6: Раздраженно проворчала улитка. Наблюдай, если не можешь найти себе более достойного занятия. Да поосторожней, не высовывайся, а то придется тебе пожалеть о своем любопытстве, предупредила мама. Маленькая улитка подползла к своему заветному местечку. Доске в заборе, в которой была круглая дырка от сучка. Там за забором был детский сад. Улитка часами смотрела, как на площадке играют дети. Мальчики и девочки качались на качелях, строили в песочнице сказочные замки, играли в мяч, возили в колясочках кукол. Ах, что за жизнь! Улитка, высунув рожки, с восхищением разглядывала все, что происходило на площадке. Вдруг недалеко от нее в забор стукнулся мяч. От неожиданности улитка потеряла равновесие и вывалилась на песок по ту сторону забора. Через несколько секунд она оказалась в крепкой детской ладошке.
5: «Девочки, я улитку нашла!»
6: – раздался радостный крик. Тотчас на зов сбежались подружки.
2: «Света, дай посмотреть, дай подержать!»
6: – галдели они.
5: «Не дам, это будет моя дочка Ирочка!»
6: – ответила Света. Девочки с завистью смотрели на нее. Света сделала ладошки лодочкой и прошептала.
5: «Улитка, улитка, высунь рожки, дам тебе я 2 сороконожки».
6: Улитка медленно высунула рожки, открыла глазки и увидела перед собой курносый нос и 2 зеленых глаза. Она пошевелила рожками, и тотчас грязный палец ткнул в кончик рожек. Улитка отдернула их, а девочка громко расхохоталась.
5: «Смотрите, девочки, как она смешно прячет рожки!»
6: Повторив это несколько раз, Света направилась к качелям.
5: «Ирочка, хочешь покачаться на качельке? Садись, я подержу тебя, чтобы ты не упала!»
6: Света начала раскачивать качели. Маленькой улитке было страшно, аж дух захватывало. Наконец девочке надоело качаться, и она направилась к песочнице. Там, орудуя совками и лопатками, копошилась детвора. У них получился замок и сад. Света, подойдя к детям, спросила.
5: «Королевский дворец готов? К вам приехала принцесса Ирина!»
8: «Ура!»
6: – закричали чумазые строители. Света посадила улитку на башню дворца. Улитка осторожно высунула рожки. Света подхватила ее со словами.
5: «А теперь пойдем погуляешь по королевскому саду. Смотри, какие красивые клумбы. А вот здесь растут пальмы, а тут мостик».
6: Света двигала улитку по песку. Песчинки больно царапали нежное тельце улитки. Скоро и это Свете наскучило, и она, сунув свою дочку Ирочку в кармашек платья, побежала к подружкам, которые прыгали через скакалку. Через минуту она весело прыгала, а бедная улитка, сжавшись в комочек от боли и страха, беззвучно плакала в кармане. Наступил вечер. За детьми стали приходить родители, и площадка опустела. Наконец пришла мама из-за Светы. Девочка бросилась навстречу маме, рассказывая все новости прошедшего дня.
5: «Сегодня у Сережи выпал зуб. На полник давали овсяное печенье. За Юлей пришла ее двоюродная тетя, потому что ее мама поехала в больницу за братиком, а Кирилл опять облился компотом».
6: Новостей было так много, что об улитке Света вспомнила только дома за ужином. Она вытащила ее из кармашка и стала угощать булкой с вареньем.
5: «Кушай, Ирочка, это очень полезное клубничное варенье. Ах, как же ты вся измазалась! Ай-яй-яй! Как не стыдно! Ты ведь девочка, надо быть аккуратнее! Пойдем, теперь умоемся и будем спать!»
6: Света понесла улитку в ванную, взяла мыло и стала ее мыть, приговаривая.
5: «Ну вот, другое дело, теперь ты чистенькая! Ирочка, пойдем в постельку, я тебя укутаю, спою тебе колыбельную песенку!»
6: Света вытерла улитку полотенцем, завернула в большой носовой платок и уложила в маленькую колясочку, напевая.
5: «Баю-бай, баю-бай!»
6: Скоро она сама улеглась и спокойно уснула. Улитка тихо плакала в кукольной коляске. Мыло больно щипало ей глазки. Она не могла пошевелиться, ей было душно и неудобно. Не спала всю ночь, со страхом ожидая следующего дня. Утром мама разбудила Свету, и девочка, потянувшись, проснулась. Она быстро встала с кровати и побежала к коляске.
5: «Ирочка, вставай, пошли умываться!»
6: Света взяла улитку и направилась в ванную.
5: «Сначала мы почистим зубки».
6: «С кем ты разговариваешь, Света?» – удивленно спросила мама, заглядывая в ванную.
5: «Это Ирочка. Мы с ней будем чистить зубки»,
6: – ответила Света, показывая зубную щетку с пастой. «Улитка? Откуда она у тебя?»
5: «Я вчера ее нашла на площадке. Она моя дочка Ирочка. Она очень послушная. Она очень хорошо ест и любит умываться с мылом. Я качала ее на качелях и прыгала с ней через скакалку».
6: «Покажи мне ее. Она еще жива? Неужели ты не понимаешь, что мучаешь ее? Улитка не игрушка, это живое существо. Она не ест пищу, которой привыкла ты. Ее нельзя мыть с мылом. Ей не надо чистить зубы».
5: Мне тоже не нравится мыло. Но ты почему-то меня заставляешь умываться.
6: Ты человек. Для твоей кожи мыло полезно. Посмотри, какое нежное тельце у улитки. Видишь, какой у нее крепкий домик. Он защищает ее, потому что ее очень легко поранить. Ей, наверное, было очень больно от твоих игр.
5: Я не хотела сделать ей больно.
6: Не плачь, дочка. Мы отнесем улитку туда, где ты нашла ее вчера. Будем надеяться, что она не погибнет. По дороге в детский сад мама очень серьезно сказала Свете. У каждого живого существа на этой земле есть свое место, свой родной дом. Мы не должны вредить ничему живому. Нельзя вмешиваться в чужую жизнь. Очень легко навредить маленькому, беззащитному созданию и даже погубить его. Бог доверил людям землю, чтобы они владели всем, что ее наполняет. Человеку даны разум и сердце, чтобы правильно управлять всем богатством, которое его окружает.
5: Мамочка, я никогда больше не буду трогать ни улиток, ни бабочек, ни кузнечиков. Я не буду пугать птиц, не буду зря рвать цветы и листья. Я буду беречь и защищать все живое.
6: И не забывай благодарить Бога за то, что Он подарил тебе это все. Мама с дочкой подошли к детскому саду. «Где ты нашла улитку?» – спросила мама.
5: «Вот здесь, возле забора».
6: «Значит, она приползла с той стороны, где растет дикий виноград. Там мы ее и оставим. Ползи, улиточка, к себе домой. Мы тебя больше не будем трогать». Маленькая улитка поползла по ветке родного виноградника. Она думала:
2: «Как прекрасен мой дом! Этот куст самый лучший в мире, самый красивый, самый замечательный. Мне очень нравится забор. Он так надежно защищает меня. Я не буду больше подползать к дырке. Я теперь знаю, что любопытство и зависть ни к чему хорошему не приводят».
4: Вот такой рассказ написала замечательная детская писательница Елена Микула.
2: Ох, и не поздоровилась этой улитке.
3: А все из-за ее любопытства.
2: Да, кого-то она мне напоминает.
5: Мне очень стыдно, что я без разрешения ушла со двора. Меня чуть не покусала собака. А еще я принесла домой таких же улиток, которые жили себе спокойно в пруду.
2: Они могут здесь умереть. Их нужно отнести обратно.
4: А вот это вы сделаете, когда придет мама.
5: Но ведь тогда она узнает, что я ходила на пруд одна.
4: Боюсь, тебе придется сознаться. Другого выхода я не вижу.
3: А еще попросить прощения. Тут ты не послушалась.
5: Я больше не буду никуда уходить без спроса.
4: Вот и славенько. А теперь бегите домой.
2: Ну что, Мариш, идем? Наверное, мама уже с работы вернулась.
5: Спасибо, Гоша, за рассказ.
2: Пока, Илья. Выходи завтра во двор погулять.
3: Обязательно. Пока, девчонки.
6: Дорогие ребята, может, и вы сердитесь на родителей за то, что они вам многое запрещают, считая вас совсем детьми? Не огорчайтесь. Они это делают для вашей же пользы, потому что очень любят вас. То, что можно и полезно взрослым, может оказаться опасным для вас, ребята. Слушайтесь своих родителей, и вы избежите многих несчастий, с которыми, например, столкнулась улитка Ирочка из рассказа Елены Микулы. В Библии же, в послании к Ефесянам написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям, ибо это благоугодно Богу. Пусть вас Господь благословит в этом».
2: А наша программа окончена.
5: Наш адрес: город Санкт-Петербург,
2: 194-214, абонентский ящик 39.
3: Программа «В гостях у книжного червячка».

Христос любит. Хоть мы и маленькие дети, но узнали, что Христос всех людей, любя на свете, им спасение принес. Ко Христу идите, люди, Он зовет сегодня всех. Вас Он очень нежно любит и готов простить ваш грех.

0: Маленький генерал. Больше 100 лет назад на острове Нордштранд, что в Северном море, жил мальчик. В те времена, когда Людвиг Номинсен, так звали мальчика, жил на этом острове, там стояли только маленькие лачушки, от ветра и волн зарывшиеся в песок. Людвиг Номинсен был бесстрашным мальчуганом, резвым и проворным. Он часто играл со своими сверстниками в самые смелые игры. То они были солдатами, то разбойниками. И каждый раз Людвиг был заводилой. «Вперед, марш!» – раздавался командный голос Людвига на деревенской улице. Этот маленький полководец нещадно муштровал свой отряд. Строевой шаг должен быть безупречным. Только добившись этого, Людвиг становился во главе своего маленького войска. Четко чеканя шаг, маршировали светлоголовые мальчуганы в сторону побережья, независимо от того, бились ли волны о морской берег или лишь мягко пенились. Когда командиром был Людвиг, никто не отставал. С Людвигом играть было интересно. Он не знал преград. Никакая канава не казалась ему слишком широкой. Ни одно дерево не было слишком высоким. Дорога слишком грязной, а шторм слишком сильным. Но в разгар самой захватывающей игры Людвиг вдруг мог остановиться, как вкопанный, и как по команде кругом повернуть к дому. Если матери нужна была его помощь, то как бы ни звали его товарищи, он мчался домой. А однажды, после очень смелой и опасной игры, он с пылающими щеками и горящими глазами предстал перед матерью. Еще издали он прокричал ей: «Когда-нибудь я стану великим! Наверное, я буду генералом!» Мать молча оглядела своего сына. Вот он стоял перед ней в залатанной курточке, босоногий, с блестящими глазами, загорелый. И простая рыбачка от души рассмеялась. «По мне, так лучше бы тебе стать дельным человеком, а не великим», — сказала она серьезно, когда они принялись за работу. Так прошел год другой. И тут случилось большое несчастье. Людвиг угодил под экипаж и сильно пострадал. Кончились для него веселые игры, и со школой было покончено. Пасти гусей или делать другую работу он тоже не мог. День за днем приходилось ему неподвижно лежать в постели. На всем острове было не так уж много книг, и большинство из них были непонятны Людвигу. Матери приходилось работать целыми днями. Дома у них была только одна книга – Библия. Отец и мать получили ее в подарок к свадьбе от пастора. Мать положила ее на табуретку рядом с кроватью Людвига. Сначала Людвиг только перелистывал ее. Он очень многого не понимал, а у матери не было времени отвечать на его вопросы. Но когда ему становилось совсем скучно, он все же снова брал ее в руки. Что было непонятно, он прочитывал лишь вскользь. История Рождества Христова и жизнь Иисуса из Назарета были известны ему из школы, но далеко не так подробно, как было здесь написано. Он читал и перечитывал главу за главой и понял. Иисус был царь, способный избавить от любой беды. Сам Бог давал ему силы для этого. Он мог даже исцелять больных. Людвиг долго думал над этим. А однажды взмолился от всего сердца: «Господь Иисус, исцели меня! Мама говорит, что ты и сегодня можешь творить чудеса!» И чудо действительно случилось. Больные ноги зажили. Людвиг смог снова встать на ноги, а вскоре уже опять бегал и пас гусей. Но никогда уже он не был больше таким буйным, как прежде. А Библия навсегда осталась его любимой книгой. Он перечитывал ее снова и снова, пока не запомнил многие истории наизусть. Когда Людвиг повзрослел, он уже точно знал, кем хочет быть – миссионером. Он хотел странствовать по всему свету и рассказывать, какое чудо сотворил с ним Бог. Глава вторая. Великий миссионер. И Людвиг стал миссионером. Получив образование, он отправился на Суматру, остров в Индийском океане. Он выучил язык, на котором там говорят. А это очень трудный язык. Потом вместе с двумя проповедниками Людвиг отправился вглубь острова. Идти им нужно было через непроходимые джунгли. Большими ножами вырубали они кустарник, прокладывая себе дорогу. Они взбирались на скалы и спускались в ущелья. Им приходилось проходить по шатким мостикам над глубокими пропастями. Людвиг и теперь, как в детстве, не отступал ни перед какой опасностью. Он хотел добраться к самым диким племенам, чтобы принести им Слово Божье. Прошло несколько недель, прежде чем они достигли долины, где обитали люди, похожие на диких воинов. Люди эти служили многочисленным богам и сильно боялись их. Испугались они и, увидев белого человека с его помощниками, особенно услышав, что он говорит. Мужчины гневно сжали свои кулаки и закричали: «Не нужно нам тебя и твоего бога! У нас есть свои божества! Убирайся!» А женщины кричали: «Белый человек принес нам несчастье!» А потом они все завопили: «Бросайте его в реку!» Но Людвиг Номинсен был невозмутим. Он совершенно спокойно и приветливо сказал: «Не бойтесь меня, люди! Я вам ничего не сделаю. Я ведь просто хочу пожить среди вас и рассказать вам самые чудесные истории на свете». Он говорил на языке этих людей, и толпа понемногу успокоилась. Но мужчины перешептывались между собой: «Хорошо, пусть он остается, но для строительства своей хижины он получит самый плохой лес и самое сырое болотистое место. И мы будем досаждать ему до тех пор, пока он не оставит нас в покое и не уйдет назад в горы. А если все это не поможет, тогда ему придется умереть». Местность, где Людвиг Номинсен собирался поселиться, называлась Зилендунг. Туан, как называли Людвига здешние жители, сразу принялся за работу. Взрослые оставались в стороне, а мальчишки и девчонки стали помогать ему строить. После окончания работы по вечерам они садились вокруг него, и он рассказывал им чудесные истории. Недоверчиво, но с любопытством следили батаки, так называлось племя этой долины, за работой белого человека. Чего он только не умел делать! Вместе с несколькими мальчишками он повалил деревья. В землю он воткнул несколько бамбуковых стволов. Потом наносил глины и камней, и вскоре здесь вырос скромный домик. Ничем нельзя было вывести чужестранца из себя. С негодованием бродили жители деревни вокруг маленького домика. Ну вот, теперь этот светлоглазый и впрямь живет среди них. Боги не станут этого долго терпеть и скоро изольют свой гнев на долину. Чужак должен уйти, и как можно скорее. Разве не начал он же привораживать к себе детей? Они прямо-таки хвостом бегают за этим белым человеком, сияющими голубыми глазами, и их невозможно увести от него. Все невыносимее становилось бы такам видеть, как этот человек так безмятежно живет среди них. Разве не подмешали ему яд в пищу? Любой другой умер бы от этого. А этот светлоглазый после яда ходит среди них, как ни в чем не бывало. А когда они подрезали канаты, скрепляющие балки его хижины, то он вышел из дому как раз в тот момент, когда вечерний ветер раскачивал хижину, и та с грохотом обрушилась. Пришелец невозмутимо снова принялся за свое дело. Такому человеку нельзя доверять. Какая сила поддерживает его? Надо покончить с ним, пока боги не послали наказание. И вот Темной ночью старейшины задумали злое дело. Чужак должен умереть на празднике поминовения предков. Людвиг Номинсен услышал, о чем шептались старейшины. Что было делать ему? Бежать? Нет, на это он не пойдет. Он поставил перед собой цель и от нее не отступится. Настал праздник поминовения предков. Собрались тысячи батаков. У мужчин были при себе длинные острые ножи. Ну, погоди, белый, не пережить тебе этот день. А что же Людвиг Номинсен? Безоружный, он совершенно безбоязненно вступил в самый тесный круг мужчин, которые ошарашенно раздвинулись перед ним. Этот светлоглазый просто не ведает страха. Откуда у него такая сила? Сами того не желая, дикие, жаждущие крови воины восхищались этим человеком. А когда он заговорил на их языке, они заслушались его и не заметили, как отложили свои ножи в сторону. Что же говорил этот отважный чужестранец? Что их боги обманывали их? Нет, боги не станут долго терпеть такие речи, и гнев их падет на всех батаков. Но шло время, и ничего не происходило. И странным образом никто из диких воинов не тронул одинокого, отважного человека, только что объявившего им, что освободит их от страха перед духами. Чего добивается этот Туан? Мужчины задумались. Все было спокойно. Они дали белому человеку договорить до конца и забыли, что хотели принести его в жертву своим богам. Наступил вечер, а Людвиг Номинсен все еще был жив. Смертельно уставший, он брел к своему дому. Один против тысяч. Такой бой стоил ему сверхчеловеческого напряжения сил. Но Людвиг Номинсен был счастлив. Он вышел победителем из схватки, в которой не было надежды на победу. Теперь он знал, что пробил брешь в высокой стене язычества. Глава 3. Основатель церкви. И правда, с того праздника поминовения предков дорога к нему была проложена. Вскоре хижина миссионера стала известна по всей долине. Там живет светлоглазый. На это стоит посмотреть. А сколько невиданных штуковин у этого чужестранца! Люди теребили струны его скрипки, восхищались компасом, слушали, как он играет им на губной гармошке. Но еще охотнее они слушали его истории. Только рассказывал он такие странные вещи, которые просто должны были вызвать гнев богов. Однако все оставалось мирно и спокойно. Туан говорил, что есть только один бог. И только этот бог повелевает на небесах и на земле. Если они доверятся ему, то с ними не случится больше ничего дурного, и им нечего бояться многочисленных богов. Более того, чужестранец умел оказывать помощь больным. Он учил детей, показывал людям полезные вещи, которые принес из чужого мира. И вскоре племя уже не могло представить себе, как бы они стали обходиться без Туана. Людвиг Номинсен привел Господу множество людей. С Божьей помощью он достиг своей цели. Однажды к Номинсену пришел один из уверовавших, темнокожий Раджа Понтас, и попросил, чтобы тот следовал за ним. Он привел миссионера на вершину холма и взял его за руку. «Туан, когда ты пришел, то с трудом получил место для дома. Он ютится в низине, и там нет даже маленькой церквушки. Так вот, слушай, Раджа Понтас дарит тебе это место!» И он обвел рукой вершину, покрытую лесом. «Здесь ты можешь построить новый дом!»
1: Растроганный белый человек крепко пожал руку темнокожему. На великолепном холме сразу же закипела работа. На этот раз помогали все. Мужчины, женщины и дети принялись строить себе церковь. Вскоре ясный колокольный звон уже раздавался над долиной. Это звонили, созывая на богослужение колокола церкви батаков. В Зилендунге Людвиг Номинсен достиг своей цели. Но на севере страны находилось сказочно красивое синее озеро Тоба, до которого еще не удалось добраться ни одному белому. Людвиг Номинсен поставил перед собой новую цель. Через несколько лет там в каждой деревне должна быть такая же красивая церковь, как в Зилендунге. И Бог помог ему достичь этой цели. Однажды по синим волнам озера Тоба заскользила легкая лодочка. Под парусом в ней стоял одинокий капитан Людвиг Номинсен. Лодка летала по озеру с востока на запад и с севера на юг. Никогда не было ей покоя. Этой маленькой лодочке по имени Толи, в переводе «вперед». И никогда не знал покоя ее капитан, посещавший деревню за деревней, чтобы пробить еще одну брешь в язычестве. Так же, как он это сделал в Зилендунге. Если и была у Людвига Номинсена тоска по своему родному острову в Северном море, то не там обрел он свой вечный покой. Могила его находится на берегу синего озера Тоба, в стране батаков, которых он любил так же, как своих соотечественников, и которым поведал о чуде, сотворенном с ним в детстве Господом Богом. Церковь на Суматре благоговейно чтит Бога.

Усердие – стремление в тело тела. Он дает нам силу для свершения. В усердии будь и мудрым, и умелым, и твердым будь, чтобы исполнять решения.

струнных орудиях, псалом, песнь. Боже, будь милостив к нам, благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое, да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведные, управляешь на земле племенами, да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
2: Высота 3500 метров. Надо подняться еще немного повыше, чтобы не зацепиться за горы. Да, не хотел бы я совершать вынужденную посадку в этих горах. И к тому же без парашюта. Мотор чихает. А я над горами. Сесть не могу. О, неужели это конец всем моим мечтам? Конец моему полету в Париж здесь, в этих горах?
3: Здравствуйте все! Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
4: И особый привет всем мальчикам и девочкам. Мы рады, что вы снова с нами, и что вы сможете послушать еще одну историю.
3: Похоже, что ты приготовила для нас сегодня по-настоящему увлекательную историю, тетушка Кэрол.
4: Да, и она не просто увлекательная. Это подлинная история об одном человеке, который стал знаменитым в 1927 году, когда совершил поступок, для которого понадобилась решимость и смелость. Я назову эту историю «Дух Сент-Луиса». Чарльз Линдберг, молодой авиатор, который несколько лет гастролировал в провинции и летал на почтовых самолетах, решил первым совершить беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Париж. После нескольких недель неустанных усилий ему удалось заручиться финансовой поддержкой группы бизнесменов.
5: Не вешай нос, Линди. Что-нибудь проклюнется.
2: Да о чем ты говоришь, Скотт? И Фокер, и Биланка, и Тревел Эйр, и Колумбия всем не отказали.
5: Но ведь в калифорнийской компании Райан пока еще не отказали. И, по-моему, они хотят продать тебе самолет. К тому же они сказали, что могут его изготовить за 3 месяца.
2: Да?
5: Угу.
2: Ну, можно ли на нем лететь в Париж?
5: А ты запроси технические характеристики телеграфом, и все узнаешь.
2: А, слушай, это неплохая идея, Скотт. Дай-ка мне карандаш и бумагу.
5: Вот, держи.
2: Так, Калифорния, Сан-Диего, Райан Эйркрафт. Из-за острой конкуренции время играет решающую роль. Можете ли вы построить самолет скорее, чем за 3 месяца. Пожалуйста, телеграфируйте общие технические характеристики. Ну как?
5: Отлично. Я отнесу на телеграф.
6: Эй, Линди, тебе телеграмма.
5: Из Райан Эйркрафт.
2: Быстро ответили.
5: А?
2: Можем построить 2 месяца даты заказа емкость топливного бака 1440 литров. Крейсерская скорость 160 километров в час.
5: 1440 литров. Много топлива.
2: И 160 километров в час. Это превосходная крейсерская скорость.
5: А сколько горючего в час потребляет двигатель Уорлвинд?
2: Думаю, 40-45 литров.
5: Ага. Сейчас сообразим. Если весь литраж 1440, а потребляет он 45 литров на 160 километров,
2: да,
5: то... Он пролетит без заправки 8000 километров.
2: Так, а до Парижа всего 1800 километров.
5: Он долетит, Линди. Райан точно доставит тебя в Париж, да еще и горючее останется.
2: Да, если они действительно построят самолет по таким спецификациям.
5: А думаешь, они смогут?
2: А это я узнаю. После того, как свяжусь с майором Лэмбертом и получу благословение партнеров.
7: Но послушай, Линди, ты думаешь, на Райане действительно смогут построить самолет, который без посадки долетит до Парижа?
2: Если они смогут построить его по этим спецификациям.
7: Ну, ладно, Линди. Думаю, надо тебе с ними увидеться. Когда ты сможешь поехать?
2: Через неделю. Как только найду замену на свой почтовый рейс.
4: Завод фирмы «Райан» находился в Сан-Диего. Располагался он в старом ветхом здании недалеко от океанского побережья. В маленькой пыльной конторке, заваленной бумагами, его встретил стройный молодой человек с ясными проницательными глазами и напряженным и внимательным выражением лица.
8: Приветствую.
2: Здравствуйте.
8: Дональд Холл, главный инженер.
2: Чарльз Линдберг.
8: Добро пожаловать в Калифорнию, капитан Линдберг. Пойдемте ко мне в кабинет.
4: Мистер Холл провел Чарльза Линдберга через небольшой кабинет в просторное и почти пустое конструкторское бюро.
8: Кабинетик-то у меня крошечный, но зато здесь нам никто не помешает. Садитесь, пожалуйста.
2: Ну что вы, мистер Холл, ведь меня интересует самолет. А какой у вас кабинет, мне все равно.
8: Ну вот и прекрасно. И мы готовы построить вам самолет. Стоить он будет 6000.
2: Угу. 6000 без двигателя?
8: Да.
2: А сколько же он будет стоить с двигателем?
8: Я скажу вам, что мы можем сделать, капитан Линдберг. Мы построим самолет за 6000, а за двигатель и за все детали возьмем только по себестоимости.
2: Это по-честному. А как насчет летных данных?
8: Когда мы узнали из вашей телеграммы, что вы собираетесь в трансатлантический полет, мы довольно долго думали над этим. И мы уверены, что сможем построить такой самолет.
2: Угу. И когда вы сможете приступить?
8: Как только вы подадите официальный заказ.
2: Угу. И вы гарантируете готовность через 2 месяца?
8: Может быть, и раньше, но обещать зря не станем.
2: Ну, хорошо. По рукам. Но мне надо телеграфировать моим партнерам, чтобы получить их добро и задаток в 50%. Вот чек на 6000, мистер Холл. И официальный заказ.
8: Прекрасно. Мы немедленно приступаем к работе, Линди.
2: Если вы, конечно, не против, то я отсюда не уеду, пока самолет не будет готов.
8: Мы только за. Это позволит нам сэкономить время. К тому же, когда самолет будет готов, на нем будет именно то, что вам нужно. И вы будете его знать, как свои 5 пальцев. Линди, как насчет навигационных приборов?
2: Нет, не могу их взять, они слишком много весят.
8: А парашют?
2: Нет, то же самое.
8: Эй, Линди, что тебе больше нужно? Устойчивость или дальность?
2: Дальность, Дон. Максимальная дальность. Дон, ну как поживает мой самолет, дух Сент-Луиса?
8: Завтра будет готов, Линди. А как у тебя продвигаются дела с штурманскими картами?
2: Все готово. И вовремя, должен я тебе заметить. Похоже, что завтра я могу отправиться в испытательный полет.
8: Да.
9: Ну все, можешь забирать.
2: Зажигание выключил, дроссель закрыт.
10: Контакт?
2: Есть контакт.
9: Счастливо тебе, Линди!
2: До скорого, надеюсь.

0: Ну вот, ты вернулся.
1: Ага.
0: Послушай, ты знаешь, что ты проехал по взлетной полосе всего 100 метров перед тем, как подняться в воздух? Это рекорд. Ну как он? Слушается.
1: Ой, что надо отладить?
0: Значит, в общем, ты доволен.
1: Дон, я просто счастлив.
2: Еще несколько дней понадобилось, чтобы провести дополнительные испытания. И вот, наконец...
3: По-моему, больше испытаний не надо. А ты как думаешь, во всяком случае, сегодня уже поздно.
0: Чарльз, меня беспокоит посадка со всем этим горючим.
3: Ну, к тому времени, когда я долечу до Парижа, горючего почти не останется.
0: Ну, если ты доволен результатами испытаний, то я тем более...
3: Наступает момент, когда испытания только увеличивают опасность.
0: Так ты доволен?
3: Абсолютно, Дон.
0: Ну, а можем мы еще что-нибудь сделать?
3: Будь рядом, когда я буду вылетать в Сент-Луис послезавтра. И пожелай мне удачи.
0: Обязательно.
2: 10 мая все было готово к перелету из Сан-Диего в Сент-Луис. По пути на аэродром Чарльз Линдберг заехал на завод попрощаться с ребятами.
3: Я зашел попрощаться. Большое вам всем спасибо за мой самолет «Дух Сент-Луиса». Вы поработали на славу, ребята.
4: Ты телеграфируй нам, как долетишь до Парижа.
5: Да, Линди.
4: Поосторожней с французами.
6: До свидания. До свидания, пока, Линди. Пока.
5: До свидания.
4: Счастливо.
2: 15 часов 55 минут тихоокеанского времени он поднялся в воздух. В 16 часов 30 минут самолеты сопровождения наклонили крылья в знак прощания и повернули в сторону Сан-Диего. В 17 часов 45 минут Линдберг пролетел над рекой Колорадо. И вот стемнело.
3: Да, становится холодно. Пора надевать сапоги и рукавицы. Высота 3500 метров. Надо подняться еще немного повыше, чтобы не зацепиться за горы. Да, не хотел бы я совершать вынужденную посадку в этих горах. И к тому же без парашюта. К счастью, этот мотор в полном порядке. Можно расслабиться и получать удовольствие.
2: Он продолжал лететь, как вдруг...
3: Мотор чихает. Я над горами. Сесть не могу. А что, если попробовать отпустить немножко газ? Может быть, тогда он пойдет лучше? Может быть, смесь слишком жидкая? Может быть, слишком густая? Так, я теряю высоту, но пока немного. Если так пойдет и дальше, я смогу продержаться в воздухе минут 15. Может быть, к тому времени удастся найти ровное место для посадки. Высота 3000 метров. Так, стоп. Что же мне делать? Не видно низги. Я не увижу, куда садиться. Так, спокойно. Надо, наверное, лететь дальше на восток и надеяться на лучшее. 2000 метров. О, неужели это конец всем моим мечтам? Конец моему полету в Париж здесь, в этих горах?
7: Вот мы снова с вами. И мы хотим сказать, во-первых...
8: Что мы надеемся, что вы с удовольствием слушаете наш сегодняшний рассказ.
7: И во-вторых...
8: Мы приготовили для вас целую серию уроков Библии, которые ждут, когда наши радиослушатели начнут их получать и узнавать из них много нового.
7: Мы очень рады, что наши передачи слушают люди повсюду, от края и до края этой огромной страны.
8: Дай, пожалуйста, наш адрес.
7: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
8: А теперь продолжим наш рассказ. Он называется «Дух Сент-Луиса». Чарльз Линдберг был исполнен решимости первым совершить одиночный беспосадочный перелет через Атлантический океан из Нью-Йорка в Париж. Компания «Райан» в Сан-Диего в штате Калифорния построила по его заказу самолет, который окрестили «Духом Сент-Луиса». Во время полета из Сан-Диего в Сент-Луис, что в штате Миссури, над горами что-то случилось с мотором его самолета, и он начал терять высоту.
3: Так, 2000 метров. Неужели это конец моим мечтам? Неужели здесь, в этих горах, конец моему полету в Париж? Что если... Господи, теперь только ты мне можешь помочь. Прошу тебя, помоги. Аминь. На альтиметре 2000. Значит, за эти последние несколько минут я перестал терять высоту. Мотор и впрямь стал работать получше. Может быть, и садиться мне не придется? Может быть, я еще полечу в Париж? Спасибо тебе, Господи.
8: Скоро Чарльз Линдберг миновал горы и смог сбавить высоту. Самолет снова летел нормально.
3: Да, наверное, это от холода. В Сент-Луисе надо будет поставить печку для карбюратора, и все будет в порядке.
8: Около 6 часов утра в Ламбертском аэродроме в Сент-Луисе.
5: Что-нибудь еще, Скотти?
9: Да. Всего одну улыбку.
5: Да ты что, в такую рань?
3: Эй, послушай, на что это похоже?
5: На самолет. Ну, знаешь, такие штуковины, что летают по небу.
3: А какой самолет?
5: Ну, откуда же мне знать? Я не могу отличить один от другого.
3: А я могу. И ты знаешь, я этого самолета еще никогда в жизни не слышал. Интересно. Да, это он. Это Линди.
10: Эй, ребята! Ребята, это Линди! Линди!
11: Линди!
10: Это Линди, смотрите, вон он летит на том самолете.
8: На следующее утро в 8 часов 13 минут Линдберг вылетел с Ламбертского аэродрома и взял курс на Нью-Йорк. Через 8 часов он приземлился на аэродроме Кертис. В Нью-Йорке Линдберг со своими новыми друзьями провел несколько дней в подготовке духа Сент-Луиса к перелету на 5500 километров до Парижа.
12: Все на высшем уровне, Линди. Можно лететь.
13: Да. Осталось только дождаться подходящей погоды.
12: Вот.
8: Из далекого Детройта приехала мать Линдберга, чтобы повидаться с сыном.
14: Я просто не могла не повидаться с тобой перед полетом, сынок.
13: Я очень рад, что ты приехала, мама.
14: Я читала газеты в Детройте, и люди мне все время звонят. И похоже, что все считают твой полет не очень разумным.
13: Да я знаю. Меня называют летучим безумцем.
14: Мне все равно, что люди болтают, сынок. Я хочу знать, что ты думаешь. Ты действительно хочешь лететь в Париж?
13: Да, мама.
14: И ты считаешь, что это нужно?
13: Мама, я думал об этом сотни раз. Я постоянно спрашивал себя, почему я хочу совершить этот перелет? Ради личной славы? Или ради денег? В чем настоящая причина? И ты знаешь, мама, у меня всегда был один ответ. Я люблю летать, мама. Я верю в авиацию. Я уверен, что будущее всего мира тесно связано с авиацией. Я хочу показать всему миру, что самолет – это надежное и разумное средство передвижения.
14: Ну что ж, ты меня убедил, сынок. Лети в Париж. Не обращай внимания на то, что болтают люди и пишут газеты. Делай то, во что веришь. Да благословит тебя Бог.
13: Спасибо. Спасибо, мама.
8: Шли дни, а погода никак не улучшалась. Было пасмурно. К тому же был туман и дул сильный ветер. Прошло еще время. Все на аэродроме жалели и уважали неизвестного молодого авиатора из Сент-Луиса. Командир военного аэродрома имени Рузвельта, что по соседству с аэродромом Кертиса, даже предложил Линдбергу воспользоваться 1,5-километровой взлетной полосой на своем аэродроме. С моторостроительных и приборостроительных фирм приехали технические специалисты, чтобы все к полету было в идеальном порядке. Из Сан-Диего, с другого конца страны, приехал сам мистер Махони, владелец корпорации «Райан», чтобы побыть с Линдбергом до отлета. Многие асы авиации и известные люди того времени приезжали пожелать Линдбергу удачи. Приезжал и Рене Фонг, самый знаменитый ас, и Ал Уильямс, и Тони Фокер, и командир Бёрд, и Кларенс Чемберлен, и Норвилл, и Флойд Беннет, и даже помощник министра торговли Билл Макрэкен прилетел из Вашингтона, чтобы пожелать Линдбергу счастливого пути. Со всех концов Соединенных Штатов шли письма. Он получал фантастические предложения от кинокомпаний, от издательств и от других организаций.
11: Послушай, Линди, это же фантастические предложения. Если ты примешь всего одно, например, вот это, на $250,000, ты будешь богатым до конца жизни.
13: Не забывай, Дик, что моя цель не деньги, а прогресс авиации.
8: И вот, наконец, рано утром 20 мая...
13: Дик! Метеорологи говорят, что погода над Атлантикой проясняется.
11: А думаешь попробовать, Линди, прямо сейчас?
13: Не знаю. Но знаешь что, давай на всякий случай переставим самолет на Рузвельтовский аэродром.
11: Ну, конечно, конечно, Линди, давай.
8: Понадобилось несколько часов, чтобы отбуксировать дух Сент-Луиса с аэродрома Кертиса на аэродром Рузвельта. Но в конце концов, его поставили в дальнем конце летного поля, заправили, и вот мотор работает на холостом ходу, а Чарльз Линдберг сидит в кабине и высовывает из окошка голову.
12: Дорожка довольно мягкая, Линди. И учти, что самолет вместе с горючим весит больше 3000 килограммов.
13: Я знаю, Дик.
12: А, и к тому же ветер в спину.
13: Ветер не сильный.
12: Но мотор вибрирует, на 30 оборотов не доходит до максимума.
13: Тебя послушать, так все против меня.
12: Может быть, лучше подождать, пока погода улучшится?
13: Нет, Дик, я полечу сейчас.
12: Счастливого пути тебе, Линди!
15: Он никогда не оторвется от земли. Взлетная полоса размокла, а самолет слишком перегружен. Он проехал уже до половины взлетной полосы и все еще не поднялся в воздух.
11: Поднимется, поднимется. Он такой.
15: А? А! Смотри! Колеса отрываются от земли. Нет, снова на земле. Он подпрыгнул. Еще раз подпрыгнул. Нет, ему не подняться в воздух. Он слишком близко к концу взлетной полосы. Поднялся!
16: Осторожнее! Там телефонные провода!
15: Прошел всего в нескольких сантиметрах.
12: Этот парень способный. Он счастливчик, как все ирландцы.
8: В Париже за 5500 километров находится достопочтенный Майрон Херрик, посол Соединенных Штатов.
17: Господин посол, по сообщениям, самолет «Дух Сент-Луис» взлетел нормально, сэр. Никогда в жизни ему не долететь, сэр. Самолет одномоторный, да еще так сильно перегружен. Господин посол, самолет Линдберга видели над Ньюфаундлендом. Линдберга видели над побережьем Ирландии, сэр.
9: Ну, что я тебе говорил? Приготовь машину, мы поедем в аэропорт встречать мистера Чарльза Линдберга, завоевателя неба.
18: Господин посол, вот он, Линдберг.
9: Он долетел. Что я тебе говорил?
19: Это Линдберг!

Весь Париж приветствовал Чарльза Линдберга, первого человека, в одиночку перелетевшего через океан. Никогда еще ни одному герою так громко и так искренне не аплодировали. Но Чарльз Линдберг это заслужил. Он был типичным представителем молодежи всего мира, той части молодежи, у которой есть твердые убеждения и которая неустанно и бескорыстно трудится, добиваясь своей цели с решимостью и энтузиазмом. Из Божьего благословения.

0: Чарльзу Ліндбергу пришлось решать по-настоящему трудную задачу для того времени. Но ведь и всем нам в жизни приходится сталкиваться с проблемами и препятствиями.
1: Мне хотелось бы завершить нашу передачу словами из Библии, которые говорят об этом. Это здесь, в 4 главе послания к евреям. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».
2: А теперь пора прощаться. Я снова повторю наш адрес. radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
1: Спасибо, что слушали наш рассказ.
0: До следующей передачи.
1: И да благословит вас Бог.
3: Это был час твоего рассказа.
4: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
4: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

Бог цветы на поле очень бережно хранит, любит маленькую пташку и в руке своей хранит. Небо чистое сияет над моей головой, речка шепчет мне на ушко, Бог всегда везде с тобой. Любит каждую травинку, любит каждый ручеек, славит Господа со мной малый резвый мотылек. Мне так весело и любо в поле бегать и играть, слушать пение жаворонка, слава Богу воспевать. Аминь.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: У микрофона Анна Отчик
0: и Андрей Шевелев.
1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. Привет, Андрюша, как дела?
0: Здравствуйте, Аня. Что-то у меня так нехорошо на душе сегодня, и совесть как-то мучает. Не подскажете, что делать?
1: А что, собственно говоря, то произошло? Ведь дыма без огня не бывает.
0: Да, конечно. Вот поссорился сегодня со своим младшим братом. Даже стукнул его пару раз, потому что достал уже. А теперь переживаю из-за этого.
1: А чем же он так перед тобой провинился, что ты его решил ударить?
0: Да все лезет ко мне. То с какими-то глупыми вопросами. Отбирает игрушки, планшет, телефон. Именно в тот момент, когда они мне нужны. То заставляет идти с ним гулять, то ябедничает маме, как только я что-то не так сделаю. Или сломаю, или намусорю. В общем, одни проблемы от него. Вот и сегодня я играл на планшете, а он подбежал и стал выдергивать. Но я его слегка толкнул. Он возьми и упади прямо на вазу с цветами. Все разлил, рассыпал, еще и ваза треснула. Так он еще и, как всегда, побежал сразу маме жаловать. И она пришла меня наказывать, а его сразу начала жалеть. Но такое оставить без наказания я уже не мог. Вот и огрел его как следует, когда мама вышла. Ну, конечно, он опять в рёвы к маме и достался опять мне. А теперь меня еще и совесть из-за него мучает. Ну, почему так?
1: О, герой, все с тобой ясно. Ты возомнил себя старшим и взрослым, а Ярика считаешь еще слишком маленьким для своих игр. Вот из этого-то все и вытекло. Кстати, в Библии тоже была похожая история о братьях.
0: И кто эти братья?
1: А это Иосиф, сын Иакова, и его братья. История о них записана в книге Бытие в 37 главе.
0: Ну, про Иосифа слышал. Ну, что же там похожего?
1: А ты послушай еще раз. Иосифу было 17 лет, и он среди своих братьев был почти самый младший. Младше него был только Вениамин. Иосиф любил Бога и жил по его заповедям. Как и все его братья, он пас овец. Раньше это было одно из основных занятий у израильтян. Однако в то время, как братья бездельничали и занимались неугодными Господу делами, то есть ненужными, а то и плохими, Иосиф выполнял свою работу добросовестно и в их развлечениях не участвовал. А также он обо всем, что делали братья, рассказывал отцу.
0: Вот видите, он тоже ябедничал.
1: Нет, он правильно поступал, так как поступки братьев могли привести к огромному вреду и несчастью для всей семьи, и отец должен был об этом знать. Иосиф поступал как послушный и любящий родителей сын.
0: Ну, может быть.
1: Ты слушай дальше. За то, что Иосиф был самым послушным, отец подарил ему разноцветную одежду. И, конечно, братья возненавидели его еще больше за это. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его. И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И вот однажды Иосифу приснился сон, и он рассказал его братьям своим, а они возненавидели его еще больше. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо». И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим: «Я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Однажды, когда братья Иосифа пасли скот далеко от дома, Иаков послал Иосифа проведать их, узнать о их здоровье и принести ему ответ. Иосиф с радостью отправился в путь. Долго блуждал он в поле, пока нашел своих братьев. Они, увидев его идущим к ним, со злобой сказали друг другу: «Вот, идет сновидец». И когда Иосиф приближался к ним в поле, они договорились убить его, сказав: «Пойдем теперь убьем его и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его». Затем со злорадством они добавили: «И увидим, что будет из его снов». Самый старший брат Рувим был добрее остальных. Когда он услышал о злом умысле против Иосифа, он решил избавить его и возвратить к отцу. Поэтому Рувим стал уговаривать их не убивать Иосифа, а только бросить его в ров. Братья послушались Рувима, и когда Иосиф пришел к ним, они сняли с него разноцветную одежду и бросили его в безводный ров. Вдруг они заметили караван купцов, везущих товары в Египет. Тогда один из братьев, Иуда, предложил продать Иосифа купцам. Все согласились, и когда караван проходил мимо них, они продали своего брата за 20 серебряников. Купцы повели Иосифа в Египет, а братья закололи козленка и вымазали его кровью одежду Иосифа. Они послали ее отцу и сказали: «Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Иаков узнал ее и в горе воскликнул: «Это одежда сына моего, хищный зверь съел его». Верно растерзан Иосиф. Безутешно и горько оплакивал он потерю любимого сына, не зная, что злые сыновья обманули его. Но от всевидящего и всемогущего Бога невозможно скрыть ничего. Он видел зависть в сердцах братьев, которая привела их к ненависти, преступлению и лжи. Но ты, наверное, знаешь, что все это Бог использовал на пользу. Иосиф в Египте стал вторым человеком после фараона. И когда наступил по всей земле голод, он, вопреки всем обидам, спас свою семью и забрал даже всех братьев и отца к себе. И все его сны сбылись. Но сейчас главное не это. Главное то, что старшие братья его не любили так же, как и ты своего брата. Они тоже его считали ябедой, маленьким, любимчиком отца. И он их раздражал. Но так ли это было на самом деле? Не кажется тебе, что на самом деле он был умнее и мудрее их, поэтому его и избрал сам Бог для своих целей?
0: Да, насчет Иосифа согласен. Но мой брат еще действительно маленький и не такой уж правильный и хороший.
1: Да, я понимаю. Но если присмотреться, то во многом он все же может быть прав. Он каждый раз бежит к маме именно потому, что он еще маленький и не знает, что делать. Поэтому он ждет ее защиты и подсказки. Конечно, после этого потом перепадает по заслугам тебе. Но на самом деле он делает все, чтобы помочь. Также ему хочется общения. Хоть он и маленький, но все равно тянется к тебе, потому что ты его брат, и он любит и уважает тебя. Он знает, что ты научишь его чему-то интересному, поэтому так хочет играть и гулять именно с тобой. Тем более, что самого его наверняка еще не пускают. Поэтому постарайся быть немного мягче и уступчивее, не отталкивая его. А если хочешь поиграть сам, найди ему занятия, а потом проверь, как он справляется. Вот увидишь, такое ему тоже понравится.
0: Надо же! Я бы и не подумал, что он не со зла все маме рассказывает.
1: Еще ты можешь об этом с ним поговорить и попросить, что если, например, вы что-то рассыпали, то ты можешь сам убрать без последствий и к маме сразу бежать не обязательно. А так ты тоже его научишь что-то делать самому и не звать старших через каждые 5 минут. Но если вы разбили вазу, например, то об этом лучше сразу рассказать маме, так как она все равно узнает.
0: Здорово! Это значит, что я могу и с ним играть, и дружить?
1: Конечно! И он еще и будет тебя уважать и рассказывать всем, какой у него хороший старший брат. Просто преврати его минусы в плюсы и найди к нему подход. А сегодня обязательно с ним помирись.
0: Конечно! Я даже подарю ему свою любимую машинку в знак примирения. И обещаю, больше никогда не буду его бить. Ведь это плохо и противоречит золотому правилу. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступать и вы с ними.
1: Вот и прекрасно. Беги мириться. Ребят, а если вы младшие в своей семье, то любите и уважайте своих старших и давайте им немного свободного времени от вас, чтобы не раздражать их. Следуйте золотому правилу Библии, берите пример с Иосифа, прощайте и помогайте своим близким, даже если они вас обидели. И пусть ваша семья будет по-настоящему дружной и христианской. Божьих вам благословений!

0: С вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам.
0: До свидания. Божьих благословений в изучении Его творения.

любит деток Иисус, Он хранит нас нежно. Я Ему всегда молюсь в радости безбрежно. Я всегда в Его руке, зло меня не встретит. Он, как свет на маяке, мне всегда ответит.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Илья, ну пойдем во двор гулять.
4: Не мешай, ты разве не видишь, я занят.
5: Ты уже делаешь зарядку почти час, и тебе не надоело?
4: Ну как вы не понимаете? Я решил стать самым сильным, самым быстрым и самым ловким.
3: Илья, хочу тебя разочаровать. За одно занятие у тебя ничего не получится.
4: Это почему еще не получится?
5: Спортом нужно заниматься постоянно. Каждый день ходить в спортзал, правильно питаться. Может, тогда твои мышцы и станут крепкими. Только стать самым сильным в мире у тебя вряд ли получится.
4: Вы знаете, если заниматься спортом, можно нарастить большие мускулы. Тогда уж точно никто не будет задираться.
3: Я слышала, что живет человек в Америке, у которого бицепс составляет почти 80 сантиметров.
4: Да ну, не может такого быть.
5: А я читала, что один американец всего за 11 минут и 23 секунды забежал на 100-й этаж. Представляете, какая скорость?
4: Откуда вы это все знаете? Сказки прям какие-то.
3: А вот и не сказки. Есть такая книга, в которой записаны все-все рекорды. Только я не помню, как она называется.
5: И я забыла. Давайте, может, у Гоши спросим?
4: Давайте, Гоша, Гоша!
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
6: Привет, друзья! Что вы хотите узнать?
4: Гоша, девочки говорят, что есть такая книга, куда записывают самых сильных, самых ловких.
6: Есть такая книга. А зачем она вам?
4: Я хочу, чтобы мне туда обязательно записали.
6: Тебя? А тебя-то за что?
4: Я собираюсь стать самым сильным. И мне обязательно надо попасть в эту книгу.
6: Все понятно. Ну что, желаю удачи. Только боюсь, что побить уже поставленные рекорды будет ой как непросто. И между прочим, в эту книгу вписывают не только самых сильных и самых ловких.
3: Правда? А еще каких?
6: Эта книга называется «Книга рекордов Гиннесса». Какие только рекорды там не зарегистрированы. Например, вы знаете, что самый высокий мужчина жил в Великобритании? Его рост достигал 2 метров 36 сантиметров.
5: Ничего себе! Это почти до потолка.
3: Думаю, он или хорошо ел, или болел какой-то страшной болезнью.
6: Нет, этот человек был абсолютно здоров. Нет, ну может он и болел какой-нибудь простудой, но это никак не отразилось на его росте.
5: А вот интересно, у него родители, братья и сестры были тоже такими огромными?
6: О родителях тут ничего не сказано, но есть некоторые сведения о других семьях.
3: И чем они прославились?
6: Они прославились своим количеством. Дело в том, что в 1782 году жила одна женщина, жена русского крестьянина Федора Васильева, которая имела 69 детей. Эта женщина рожала 27 раз, произведя при этом на свет 16 раз двойни, 7 раз тройни и 4 раза по 4 близнеца. Из них только 2 ребенка умерли в младенческом возрасте.
5: Ничего себе семейка! И как они запоминали друг друга?
3: И как только мама с ними справлялась. Нас в семье значительно меньше, но мама говорит, что иногда с нами не очень-то легко.
6: А еще в этой книге записаны сведения о самых старых людях. Например, во Франции в августе 1997 года умерла 122-летняя Жанна Луиза Кальмо, родившаяся 21 февраля 1875 года. На сегодняшний день самым старым человеком является женщина из Канады, которой 116 лет. Записаны в книге Гиннесса и довольно забавные сведения. Например, один мужчина коллекционировал автобусные билеты. К марту 1997 года у него накопилось уже 14 тысяч разных билетов.
4: Ну и коллекция. Ох, чудак человек.
6: Был еще один. Он собирал наклейки на фрукты и собрал их 11 тысяч. Причем экземпляры его коллекции не повторяются. Были те, кто собирал пробки от бутылок, картонки от спичек и многое-многое другое.
3: Тоже мне ценность. Я однажды видела дедушку, у него была борода по пояс. Интересно, он тоже записан в этой книге?
6: Думаю, нет, потому что обладатель самой длинной бороды жил в Норвегии. Звали его Гансом. Перед смертью Гансом в 1927 году длина его бороды составляла 5 метров 33 сантиметра. Сейчас эта замечательная борода хранится в одном из институтов Вашингтона. Знаем мы также и обладателей самых длинных усов. Например, чемпионом в Великобритании среди длинноусых считается Тед Седман. Длина его усов составляет 1 метр 60 сантиметров, а по форме они напоминают велосипедный руль.
4: Ничего себе усики! И что там еще хорошего написано?
6: Эта книга огромная, но список рекордов все пополняется и пополняется. Есть там рекордсмены по мытью окон. Например, один человек из Великобритании 20 апреля 1996 года вымыл в гостинице Holiday Inn графства Беркшир 3 квадратных окна со сторонами 1 метр 14 сантиметров за 19 секунд. Так быстро еще в мире никто окна не мыл. Использовал этот человек 9 литров воды.
5: Вот бы нам этого человека домой пригласить. Пусть бы и нам окна вымыл.
6: Читала также о человеке, который прошел 50 метров на руках всего за 17 секунд.
3: Да, все это очень увлекательно. Но интересно, почему люди так хотят попасть в эту книгу?
5: Наверное, им за это платят.
6: Если какой-либо рекорд никто не может побить, человек действительно получает денежное вознаграждение.
4: А еще люди хотят прославиться.
6: И это верно. Людям приятно, чтобы о них говорили, чтобы ими восхищались. Но не так на людей смотрит Бог. Ему все равно, с какой скоростью вы моете окна, или какой длины у вас борода. Ему важно, какое вы имеете сердце. В Библии тоже описаны люди, которые вполне могли бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Например, Голиаф. Вы помните, какой у него был рост?
5: Я только помню, что он был очень высокий.
6: Он был огромный. Его рост составлял 6 локтей и 5. Это примерно 2 метра 70 сантиметров.
5: Если бы он жил в наше время, то обязательно попал бы в Книгу рекордов.
6: Но вы помните, какой конец ожидал этого воина?
3: Я помню, Голиаф воевал против народа Божьего, но Давид его победил.
6: А было это так. Давид взял посох свой, выбрал 5 гладких камней из ручья и положил их в пастушью сумку, которая была с ним. И сумкой, и с прощою в руке своей, выступил против филистимлянина.
5: Голиафу это не понравилось. Он стал смеяться и сказал: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?»
6: Но Давид знал, что за него сражается Господь, и поэтому он так ответил этому великану: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства израильских, который ты поносил».
4: В общем, молодой Давид убил Голиафа.
6: Именно так все и было. Для Бога не имеет значения, какого ты роста. Для него важно твое сердце.
5: А вот интересно, в книге Гиннесса написано о самом-самом хорошем человеке.
6: В книге Гиннесса, думаю, этого нет. Вот в Библии написано о таком человеке.
3: Кажется, я знаю, самым хорошим человеком был Иисус.
6: Иисус был не просто хорошим человеком, он был образцом святости, единственным примером для подражания. Однако жил он так не для своей корысти и не для своей славы. Он хотел своей жизнью прославить Бога. Но если рекорды человеческие можно повторить и даже побить, то жизнь Иисуса Христа повторить невозможно.
4: А я вот думаю, то мне никогда не попасть в Книгу рекордов.
5: Илья, а нужно ли тебе это?
6: Ириша права. Гораздо важнее попасть в другую книгу.
4: О какой книге ты говоришь?
6: Эту книгу пишет сам Бог, а называется она «Книгой жизни». А знаем мы об этой книге из Библии. Эту великую книгу Бог показал в видении Иоанну. И вот что он об этом писал.
7: «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. – это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
3: Значит, есть книга, в которой Бог записывает все наши дела.
5: Значит, по этой книге Он будет нас судить?
4: А те, кто не записаны в ней, попадут в ад?
6: В эту книгу Бог писал всех, кто верит в Него, кто прожил свою жизнь, любя Господа и своих ближних, и подтверждал свою веру делами.
5: Я обязательно буду любить Бога всю жизнь, и тогда мое имя будет написано в этой книге.
3: И мое тоже,
4: и мое.
6: И это самое главное желание.
5: Спасибо, Гоша, за рассказ.
3: Большое спасибо, было очень интересно.
6: Я рад, ребята, что вам понравился мой рассказ.

0: друзья, а вам понравился рассказ Гоши? Напишите нам. Помните, что вы имеете самого верного, самого святого, самого великого друга в мире. И пусть желание встретиться однажды с ним будет самым большим в вашей жизни.
1: Наша программа окончена.
2: Наш адрес – город Санкт-Петербург.
1: 194-214, абонентский ящик 39.
2: Программа в гостях у книжного червячка.

Страх похож на смирительную рубашку. В госпитале лежал пациент, попавший туда после автомобильной катастрофы, в которой получил серьезное увечье. Долгое время его мучила изнурительная боль, но, несмотря на это, он решил не падать духом. Проведовавший его товарищ спросил, как долго он вынужден будет оставаться в кровати. «Еще только один день», — был радостный ответ. «Еще только один день». Как часто жизненная ситуация или объективные усилия подталкивают людей к отчаянным поступкам, и не только повседневные проблемы лишают их отваги. Часто причиной этому являются неприятные воспоминания из прошлого или страх перед будущим. Наверное, вы слышали рассказ о будильнике, который вдруг остановился. Когда его спросили, почему он это сделал, будильник ответил, что не мог уже больше мириться с мыслью о тикании в течение следующих 365 дней, ведь это 31 536 000 ударов или секунд в год. И потому он остановился. Но когда будильник поразмыслил, что ведь ему придется ударять только один раз в секунду, он набрался смелости и снова начал тикать. Каждый день недели имеет свои проблемы. Каждому под силу справиться с трудностями сегодняшнего дня. Каждый может понести бремя одного дня. Все способны противостоять соблазнам одного дня. И только когда к сегодняшнему дню добавляем бремена этих двух извечных проблем вчера и завтра, тогда мы не выдерживаем и падаем. Никто не в состоянии понести все эти тяжести. О двух днях недели нет необходимости беспокоиться. Они настолько отдалены, чтобы не было причины тревожиться или бояться их. Одним из этих дней является день вчерашний. Вчерашние трудности и волнения со своими болями и тревогами, разочарованиями и недоразумениями прошли и никогда уже не вернутся. Второй день, о котором не стоит переживать, это завтрашний день. Завтра с его предполагаемыми затруднениями, тяготами, опасностями, обещаниями, ошибками, радостями и грустью так же далеко от нас, как и день вчерашний. Эти замечательные слова неизвестного автора подчеркивают тот факт, что волнения вообще не помогают в жизни. Они не в состоянии решить проблемы, которые возникнут завтра, а могут только ослабить нас до такой степени, что мы не в состоянии будем противостоять им. Кто-то сказал, что страх напоминает смирительную рубашку. Ты что-то пытаешься сделать, но безуспешно. Изо всех воспоминаний, которые мучают нас, худшими являются те, что связаны с принятием важных решений. Эх, если бы я выбрал другую специальность, если бы купил этот кусок земли, если бы женился на другой, когда мы позволяем себе это, что было бы, если бы, которое так часто отравляет нашу жизнь, мы задерживаем свое развитие и ограничиваем способность радоваться тому, что имеем и кем являемся.

Нежность. Нежность мягкостей любовью обнимает, нежность дышит ароматами небес, нежность чуткости всех ближних понимает и в тиши рождает силу для чудес.

0: Грейси и Норма были сестрами в возрасте 14 и 12 лет. Но, наверное, не было столь непохожих сестер, как эти. Норма была младшей и была очень аккуратной маленькой леди, какой только можно было быть, а Грейси как раз наоборот. Часто мама с отчаянием в голосе говорила: «Грейси, я бы хотела, чтобы ты заботилась о своей комнате и о платьях, как Норма заботится о своих. Ты часто ходишь с расстегнутыми пуговицами, неопрятно одетая и в одежде с дырками. Я уже не говорю о беспорядке в твоей комнате. Если бы ты проявляла интерес к таким вещам, я была бы очень довольна тобой. Без того, чтобы быть аккуратной, ни одна девушка не может стать полезной в обществе». Грейси все пыталась оправдать свои недостатки, ссылаясь на вещи, которые вроде бы были причиной ее небрежности. Бедная мама не могла придумать способ, с помощью которого Грейси могла бы пробудиться к чувству долга. Она качала головой и говорила: «Дорогое дитя, нет никакого оправдания тому, что ты пренебрегаешь своей работой, как в одежде, так и в своей комнате. У тебя вполне достаточно времени на все, и ты должна заставить себя выполнять свою долю работы». Пока миссис Вилсон убеждала и заставляла свою старшую дочь выполнять свои совершенно незначительные обязанности, Норма была занята. Она прибирала комнату или шила летнее платье, пришивала кружево, ленточки или пуговицы и крючки. Она была очень веселая рукодельница, так что на фоне ее лень Грейси вырисовывалась еще сильнее. Однажды, во второй половине дня, пока Грейси лениво качалась в гамаке на широкой веранде под крышей, зазвонил телефон. Норма побежала, чтобы ответить. Услышав новость, она счастливо улыбнулась и ответила:
1: «О, да, конечно, мы будем рады поехать! И спасибо большое от нас обоих! Во сколько мы должны быть готовы? Сегодня? В 4 часа? Хорошо! И мы должны приготовить что-то покушать? Да, конечно, мы будем рады это сделать! До свидания!»
0: Норма бросилась на веранду Грейси с радостной новостью.
1: «О, Грейси, миссис Джексон приглашает нас, тебя и меня, чтобы поехать с ней, с Флорой и Томой покататься на машине. Мы остановимся на пляже на Черном острове, и там у нас будет пикник под луной. Домой мы должны вернуться часам к 9. Как будет здорово! Я знаю, что мама будет очень рада, что мы поедем, так что я приняла приглашение от нас обоих. Мама еще больше часа не будет дома, а мы уедем в 4. Сейчас 2 часа. Мы должны поторопиться, чтобы быть готовыми к тому времени, когда подъедет миссис Джексон. Мы не должны ее задерживать».
2: «Мы должны что-то взять для пикника?» – лениво спросила Грейси, даже не пытаясь вылезти из гамака.
1: «Да, миссис Джексон сказала, чтобы мы взяли с собой что-нибудь. Она сказала, что возьмет бутерброды, печенье и желе. Мы можем взять что-то еще. Может быть, возьмем вареные яйца? Я побегу к нашему любимому пекарю и куплю хороший тортик, белый, самый вкусный. Вот будет здорово!»
2: «А что ты наденешь?» – спросила Грейси, немного приподнимаясь.
1: «Мое розовое платье», – ответила Норма. «Но я должна поторопиться, потому что яйца нужно сварить сейчас, чтобы они остыли, и потом положить их в сумку со льдом. В другом случае они не будут годиться для корзинки с продуктами».
0: Норма убежала на кухню, чтобы поставить варить яйца. Через время яйца были готовы. Норма положила их в сумку со льдом и стала приготавливать себе платье, туфли и шляпку и другие необходимые вещи, чтобы быть готовой к поездке. Все это она аккуратно положила, чтобы потом переодеться. Но Грейси была не такой энергичной. Она оставила гамак и пошла в свою комнату, чтобы пересмотреть платье, какое бы больше подходило. Она выбрала голубое, потому что оно было в более приличном состоянии. Но присмотревшись, она заметила, что юбка порвана и не было 2 пуговиц.
2: «Ох, как всегда мне везет!» – раздраженно проговорила она. «Никогда нет платья, чтобы надеть, когда необходимо. Наверное, попрошу маму, если только она вернулась, чтобы пришили пуговицы и зашили юбку. Так, что еще? На белом платье кружева кое-где оборваны. На батистовом клетчатом тоже пуговиц нет. Да, все-таки голубое будет самым подходящим».
0: Взяв платье, она спустилась вниз в гостиную.
1: Миссис Вилсон как раз вернулась домой и слушала взволнованную речь Нормы о том, что ждет их с Грейси сегодня вечером. «Мамочка, я знала, что ты не будешь против того, чтобы мы поехали», — сказала Норма. «Поэтому я сразу согласилась».
0: «Нет, конечно, я не против», — ответила миссис Вилсон.
1: «Я даже рада, что миссис Джексон пригласила вас, чтобы вы поехали с ее замечательными детками. Я знаю, вам будет очень интересно».
0: «А как насчет обеда? Ты уже все приготовила?»
1: «Я как раз собиралась приготовить яйца», — сказала Норма. Повернувшись к Грейси, она попросила. «Не сбегаешь ли ты за тортиком и фруктами, сестра?»
0: Грейси нахмурилась. «У меня не будет времени».
1: Обернувшись к матери, она попросила.
3: «Мама, не будешь ли ты так добра, чтобы приготовить для меня это платье? Мне нужно еще умыться и причесаться, и сделать еще много других вещей».
1: Миссис Вилсон покачала головой.
0: «Грейси, ты в конце концов должна усвоить свой урок. Теперь очень подходящий для этого момент. Дитя мое, ты должна сама починить свое платье. Я снова и снова повторяла тебе, чтобы ты заботилась вовремя о своей одежде, чтобы она была готова. И если ты этого не сделала, ну что ж, ты должна страдать от последствий. Ты также должна помочь Норме в приготовлении обеда. Совсем нечестно, что она одна должна брать на себя все обязанности по приготовлению. Ты должна разделить с ней обязанности».
1: Лицо Грейси покраснело от стыда, и она пошла наверх, чтобы починить платье. Едва она начала, как ее позвала мама.
0: «Доченька, вначале ты лучше сбегай за тортом, а потом займешься шитьем. Если вдруг ты не будешь готова к тому времени, когда подъедет миссис Джексон, то Норма не должна страдать от того, что корзинка с обедом не готова».
1: Грейси стала упрашивать, но мама стояла твердо.
0: «Делай, как я сказала, доченька, и сейчас же отправляйся в пекарню за тортом. На обратном пути купи пакет хороших фруктов».
1: Грейси должна была послушаться, но делала это очень неохотно. Она боялась, что не будет готова к 4 часам. К этому времени нужно было очень много сделать. Она поспешила к пекарю, купила торт, затем забежала в магазин и купила пакет фруктов. На городских часах она видела, что до отъезда остается только 45 минут. Вначале ей было очень неприятно, что она должна была пойти за тортом и фруктами, но чем дольше она об этом думала, тем яснее видела свою собственную вину. Да, она всегда пренебрегала своей работой. Если она пропустит эту поездку, ну что ж, это будет для нее урок. Как только Грейси подала фрукты и торт в руки Нормы, она сразу помчалась наверх, чтобы починить свое платье. Норма была готова и выглядела вполне довольной и свежей, как ее розовое платье. Корзинка с обедом была готова и накрыта чистой белой салфеткой. В корзинку Норма положила 10 вареных яиц, аккуратно завернутых в белую бумагу. Затем апельсины, ароматные персики и желтые груши. Торт поставила сверху. Без 4:10 Норма стояла на веранде и ждала. Ровно в 4 автомобиль миссис Джексон выскочил из-за угла. Флора и Томми сидели на заднем сиденье, а на переднем рядом с водителем сидела миссис Джексон. Для Нормы и Грейси место было на большом заднем сиденье, рядом с Флорой и Томми.
0: «Все готовы?» — крикнула миссис Джексон.
1: Как раз, когда Норма собиралась извиниться за задержку сестры, на веранду вышла ее мама. Поговорив немного с миссис Джексон, она сказала Норме взять корзинку и сесть в автомобиль. «Грейси сама виновата, что опоздала. Сегодня она усвоит урок, который ей пойдет на пользу. Я уверена, что она не пропустит больше ни одного пикника из-за своей лени». Пока Норма садилась в машину, миссис Вилсон тихонько объяснила миссис Джексон причину, почему Грейси не сможет сегодня поехать. Хотя все выражали сожаление, что Грейси остается, они знали, что для нее это будет самым лучшим, чтобы через разочарование она усвоила урок. Когда автомобиль поехал по дороге в сторону Черного озера, увозя с собой счастливых путешественников, Грейси стояла у окна и провожала их со слезами на глазах. Она знала, что разочарование постигло ее из-за ее собственной неаккуратности. Здесь она дала себе слово, что с этого дня она начнет новую страницу.

0: Yo.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Здравствуйте, девочки и мальчики. Добро пожаловать в гости к книжному червячку Гоше. Сегодня Гоша приглашает вас, ребята, и вас, уважаемые родители, на увлекательную прогулку по лесу. Вы скажете, ну что мы там не видели в этом самом лесу? Думаю, вы ошибаетесь. Ведь лес – удивительный мир со своими правилами и законами. Вот скажите, зачем вы наблюдаете, когда попадаете в лесное царство? Возможно, вы всматриваетесь только лишь в пожелтевшую траву с тем, чтобы найти грибочек, или усердно отыскиваете сухие ветки для костра и ничего больше не видите? А вместе с тем лес – это чудесное место, полное загадок и тайн. Не верите? Тогда скорее давайте отправимся на экскурсию по лесу, а экскурсоводом сегодня будет книжный червячок Гоша. Он много читал книг о лесном мире, а сегодня решил посвятить Илью, Маришу и Иришу в некоторые лесные тайны.
4: Хорошо в лесу. Это как раз, что мы сюда приехали?
5: Да, лес удивительное место. Столько разных звуков.
6: А птички как поют. Слышите, кукушка кукует.
7: Это лесное царство. Тут вы только гости.
4: Гости? Я слышал, что человек хозяин природы.
7: Хозяева здесь лесные жители. Они тут рождаются, растут и живут по своим правилам, а не человеческим.
6: А какие у них правила? И кто им эти правила придумал?
7: У каждого семейства свои правила. У волков они одни, у медведей другие, а у зайцев третьи.
5: У волков один закон. Кто сильнее, тот и прав.
4: Мишки любят спать зимой, тоже правило.
6: А у зайцев закон всего бояться.
7: Это верно. И никто не может изменить эти правила, даже человек.
5: И кто для зверей установил эти правила и законы?
7: Кто установил? А вы разве не знаете?
4: Я знаю, Бог!
7: Совершенно верно. Только Господь мог сделать так, чтобы заяц летом становился серым, а зимой белым.
5: Он меняет свою окраску безо всяких парикмахерских. Раз и уже белый, два и снова серый.
7: Он ведь не просто так меняет свою окраску. Дело в том, что ему это жизненно необходимо.
6: Я знаю, на снегу его не видать. И он может легко спрятаться, когда его шубка белая.
5: А если он серый, его не видно летом в кустах.
7: И все это, как и многое другое, придумал Творец, когда создавал зверушек.
4: Мы уже только идем. А я еще ни одного зверька не видел.
7: Животные очень осторожны. Они прячутся от людей, не желая подвергать себя опасности.
6: Значит, мы так и не увидим ни зайчика, ни лисичку.
5: Значит, мы так и не узнаем, кто живет в этом лесу.
7: Если мы не можем видеть обитателей леса, это не значит, что мы не можем знать, кто здесь живет.
6: Ну как же мы узнаем это, если они от нас все время прячутся?
7: А вот об этом я вам хочу рассказать. Вот смотрите, видите?
5: Ничего не вижу, кроме желудя. Да и то какого-то погрызенного.
7: Этот погрызенный желудь говорит о том, что когда-то он был обедом для лесной мышки.
6: Ой, мамочка, неужели тут живут мыши? Я боюсь.
4: Не бойся, Мариша, я тебя защищу.
7: Думаю, мышку вам бояться не нужно. А вот этого дикого зверя стоит опасаться.
5: Где зверь? Какой такой зверь?
7: А вот смотрите, видите следы?
6: Ну ты, Гоша, меня и напугал. Я думала, к нам уже волки приближаются.
7: Нет, волков тут нету. Но я думаю, что не так давно здесь была косуля.
4: Как ты это узнал, Гоша?
7: Вот видите, заостренные узенькие отпечатки копыт. Это следы косули. Они немного похожи на следы оленей, но только поменьше.
5: А я перышко нашла. Какое красивое.
7: Кстати, это тоже след. Его нам оставил зеленый дятел. Смотрите, такое перышко, оно похоже на веточку ели.
6: Точно, только ель колючая, а перышко мягенькое, хорошее.
4: Ну где же он? Почему его не видно, этого дятла?
7: В отличие от других дятлов, зеленый дятел выбивает звонкую дробь только в брачный период, а корм ищет, как правило, на земле.
5: И что он находит на земле?
7: Любимым лакомством зеленого дятла являются муравьи, которых он ловит с помощью длинного липкого языка.
4: Ой, а вот тут кто-то орешки грыз.
7: А этот след говорит о том, что тут завтракала белочка, а может какая-то птичка, например, поползень. Смотрите, орешек расколот, а ядро съедено.
6: А это кто землю рыл? Наверное, кто-то хотел разработать огород.
7: Я не думаю. Смотрите, рядом со взрытой землей какие следы.
5: Ого, какие огромные! Кажется, что это отпечатки чьих-то огромных 4 пальцев.
7: Это следы кабана. Они похожи на следы оленя, но сзади видны еще отпечатки грифельков, 2 задних пальцев.
4: Я снова перышко нашел, только в этот раз синее, в полосочку. Кто, интересно, его потерял?
7: Думаю, это перышко совы. Мы не можем увидеть этих необыкновенных птиц, а благодаря этому знаку понимаем, что они обитают где-то неподалеку.
6: А почему мы их не можем увидеть?
7: Потому что совы ведут тайную жизнь. Днем совы в основном спят, зато ночью хорошо слышны их громкие крики. Своих птенцов они прячут в дуплах и редко покидают охотничьи участки. Пойдемте дальше.
5: А вот смотрите, какие следочки. Маленькие-маленькие.
7: А это следы белочки. Смотрите, отпечатки передних лапок – это 4 пальчика. А вот задние лапки оставляют след из 5.
5: А это какой-то знакомый след. Кажется, я его уже где-то видела.
7: Думаю, он только похож, потому что, по всей вероятности, это лисий след. Он похож на след собаки, но более вытянутый.
4: Гоша, откуда ты это все знаешь? Ты что, когда-то в лесу жил?
7: Нет, я просто много книжек читал. Вот видите, как много можно сказать по следам? А вот этот след, который перед вами, принадлежит дикарям.
6: Гоша, разве еще живут дикари? Надеюсь, они не едят девочек и мальчиков.
7: Не волнуйтесь, это цивилизованные дикари. Они едят чипсы, конфеты, мороженое, а пьют фанту и кока-колу.
4: А это откуда ты знаешь?
5: А это очень легко, взгляните сами.
6: Да, ну и ну. Похоже, тут отдыхали ребята из нашего класса.
5: А может, из нашего?
7: Знаете, ребята, лес нужно беречь. Ведь если он весь будет усеян бумагой, пакетами и бутылками, то просто потеряют всю свою прелесть. Но кроме того, засоренный лес может стать причиной гибели многих животных.
4: Да, уж не оставляю за собой такие следы.
5: Это точно, а то какой-нибудь заяц, даже не умея читать, без труда поймет, что здесь были люди.
7: Вот видите, ребята, сколько всего можно узнать о других только лишь по их следам. Знаете, каждый из вас оставляет после себя какой-то след.
4: Я, например, всегда за собой убираю фантики из-под конфет.
6: Я тоже никогда не бросаю мусор среди улицы. Всегда только в урну.
7: Это хорошо, что вы стараетесь содержать в чистоте город, в котором живете. Но я говорю сейчас о другом. Ведь след вы можете оставить не только на земле, но и в жизни другого человека. И даже в его сердце.
6: Как же можно в сердце оставить след?
7: Поступками, делами, которые вы совершаете, а также словами, которые говорите.
5: Кажется, я поняла. Если мы говорим или делаем что-то хорошее, то в сердце человека остается хороший след.
6: А если делаем что-то плохое, значит след плохой, так?
7: Совершенно верно. Как здорово, когда после общения с вами у людей остается хорошее впечатление. Говорят, что вы оставили в сердце этого человека добрый след.
5: Если мы злимся, ворчим, ругаемся, след будет плохой. Человек вряд ли захочет еще когда-нибудь с нами поговорить.
7: Ребята, очень важно оставить на земле добрый след. Знаете, дела говорят громче, чем слова.
4: А по-моему, слова говорят, а дела можно и молча делать.
7: Дело в том, Алёша, что делам и не обязательно говорить. Их видно и без особых объяснений. Если вы будете делать добро, служа Богу и людям, то даже никогда не встречаясь с вами, но видя результаты ваших добрых дел, люди будут знать о вас только хорошее и доброе.
6: Это будет как сегодня в лесу. Мы не видели ни одного зверька, но так много о них узнали.
7: Знаете, ребята, ведь вся земля полна свидетельств Божьей любви и Его мудрости. Только жаль, что люди не хотят этого замечать. Псалмопевец так писал об этом.
0: Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество свое среди народов. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном,
3: Молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы.
7: Знаете, ребята, Бога мы не видим, но можем видеть Его творение. Это и есть Его следы в нашем физическом мире.
5: Это очень интересно, но думаю, нам уже пора возвращаться домой. А то, боюсь, мы можем заблудиться.
6: А вот и не заблудимся. Пока мы шли, я на каждый кустик вешала вот такую ленточку. По этим следам мы и найдем дорогу назад.
7: Какая ты сообразительная. Знаете, а ведь Бог тоже указал вам путь на небо, не желая, чтобы кто-нибудь заблудился. Этот путь определен Христом, Его жертвой за ваши грехи, Его святой кровью. И если вы будете следовать по этому пути, то обязательно дойдете до цели.
4: Ну а сейчас пойдемте домой.
7: Идем, ребята.

0: Дорогие друзья, Христос оставил после себя следы, ступая по которым мы придем к Нему в небесную отчизну. В Библии есть такие строки: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Не хочу, чтобы каждый из вас оставлял в сердцах людей добрый след, а также я желаю вам следовать по следам Христа, никуда не сворачивая с этого пути.
1: Наша программа подошла к концу.
2: Нарисуйте нам следы животных, о которых мы сегодня говорили.
1: Описать и рисовать вы можете нам по адресу:
3: город Санкт-Петербург,
1: индекс 194-214,
2: абонентский ящик 39.
3: Программа «В гостях у книжного червячка».

0: Мальчик Вова. Мальчик Вова словно сыч, он все время лишь молчит. Он общения избегает и другим не помогает. Вове мы сказали так: без общения ты никак. Не найдешь друзей, конечно, будь открытым и сердечным. Нам общения важны, мы друг другу все нужны. Чтоб с тобой дружить хотели, дружелюбным будь со всеми.
1: Ангельская одежда.

0: Очень давно в Германии, в городе Нюрнберге, жил господин Гильдебранд со своей семьей. Он был мэром города и жил в самом центре, в красивом двухэтажном доме. Большая светлая гостиная в этом доме, обставленная дубовой мебелью, сверкала чистотой. Несколько обитых серебром сундуков говорили о полном достатке семьи. Возле новой печи, обложенной кафелем салатного цвета, в мягком кресле сидел хозяин дома, господин Гильдебранд. Напротив него, за низким столиком, играли трое мальчиков. Они расставляли маленькие разноцветные фигурки – королей, всадников, крестьян, принцесс и разных зверюшек. Рядом с мальчиками сидела их девятилетняя сестренка Ирма и что-то шила, а чуть поодаль за прялкой светловолосая с добрыми голубыми глазами фрау Эльза, жена мэра. Громко хлопнув дверью, в гостиную вошел 12-летний мальчик. «Конрад!» — поднялась ему навстречу мать. «А почему ты один? Ты же обещал прийти с другом!»
1: «Я больше не дружу с этим Вольфгангом», — сердито ответил Конрад.
0: «Почему?»
1: «Он мне не нравится. Он всегда все делает по-своему, а учитель еще и хвалит его».
0: «Надо и Вольфганга похвалить, когда он этого заслуживает. Не всегда же хвалить только тебя», — заметила мать.
1: «А я хочу, чтобы хвалили только меня. Когда Вольфганг учился в другой школе, я был лучше всех, а теперь все мальчики дружат с ним, а на меня не обращают внимания».
0: «Очень плохо, сынок, что ты считаешь себя лучше других. Это гордость. Стремление к славе – грех. Ты должен любить своих товарищей и быть дружелюбным. Тогда и они будут хорошо относиться к тебе». Неожиданно раздался звонок. В передней послышался громкий разговор, и в комнату заглянул старый слуга Альберт. «Вас спрашивает незнакомый мужчина», – обратился он к хозяину. «Он говорит, что у него к вам важное дело». «Проведи его в кабинет». «Он пришел с мальчиком. Тот бедняга замерз и дрожит, как осиновый лист», — добавил слуга.
2: «Альберт, приведи мальчика сюда. Пусть отогреется», — сказала фрау Эльза. Господин Гильдебранд медленно поднялся и вышел. Через минуту на пороге гостиной появился худенький мальчик. Фрау Эльза приветливо пригласила его к столу и подала ломоть хлеба и кружку теплого молока. Он благодарно посмотрел на нее большими серыми глазами и с удовольствием выпил молоко. «Я еще не проголодался», — сказал он с сильным акцентом и отодвинул хлеб. «Я только сильно замерз». Мальчик устало откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Светлые волосы мягкими завитками спадали на бледный лоб. Немного погодя он встал, робко подошел к шкафу и стал разглядывать вещи, расставленные за стеклом. Наблюдая за любознательным гостем, фрау Эльза поняла, что он ровесник Конрада, хотя намного ниже ростом. Его сосредоточенное лицо было не по возрасту серьезным. Синяя бархатная курточка и брюки были в сплошных неумело сделанных заплатах. Мальчик остановился у печки, осторожно дотронулся до нее и тут же испуганно отдернул руку.
0: «Этот большой ящик дает тепло? А где огонь?» Вопросительно посмотрел он на хозяйку.
1: «Это печка. Дрова кладутся вовнутрь», — пояснила она. «Ты, наверное, не видел таких печек. Где ты живешь?»
0: «Везде. Но всегда недолго. А теперь, если нам разрешат, мы останемся здесь насовсем», — так просила мама, когда была жива.
2: «А давно умерла твоя мама?» — спросила фрау Эльза.
0: «Уже год прошел. Она сейчас на небе. Иисус взял ее к себе, потому что она сильно болела».
2: Мальчик закрыл лицо руками, стыдясь навернувшихся слез, и, немного помолчав, подошел к играющим детям. Они охотно стали показывать ему свои игрушки. Мальчик сначала разглядывал разноцветные фигурки, а потом стал играть с детьми. Конрад все это время стоял в стороне и наблюдал за гостем. Он даже не думал, что такой большой мальчик может увлеченно играть игрушками. В самый разгар игры в комнату вошел господин Гильдебранд с угрюмым бородатым мужчиной. «Это доктор Петер Зайлер», — представил его господин Гильдебранд. «Он родился и вырос в нашем городе. Это мой друг детства. Теперь он будет жить и работать в Нюрнберге».
1: «Очень приятно», — улыбнулась фрау Эльза. «Где же вы остановитесь, пока найдете жилье?»
2: «В гостинице», — ответил доктор. «В молодости я часто ночевал там, и мне хочется пожить там и сейчас».
1: «Оставьте мальчика пока у нас», — предложила фрау Эльза.
2: «В гостинице шумно и холодно».
1: «Благодарю, но он будет со мной», — ответил Петер Зайлер. И, глянув на сына, строго сказал: «Пойдем, Рудольф».
2: Мальчик бросил тоскливый взгляд на детей, на добрую фрау и покорно пошел за отцом. На первом же заседании ратуши господин Гильдебранд поставил в известность членов городского правления о том, что Петер Зайлер прибыл на родину и хочет здесь остаться. Все единодушно согласились оставить его в городе, потому что Нюрнбергу нужен был хороший врач. Петер Зайлер был единственным потомком обедневшего графа. В молодости он был горячим, самоуверенным и легкомысленным. Из-за какого-то недоразумения он убежал из города и долго бродил по белому свету. От него не было никаких вестей. Его родители умерли, так ничего и не узнав о нем. Петер Зайлер выучился на доктора, но его горячий характер не позволил ему обосноваться на одном месте и спокойно работать. Он много лет путешествовал и то тут, то там лечил людей. От такой беспокойной кочевой жизни его жена рано умерла. Перед смертью она умоляла мужа отдать сына в христианскую школу. После ее смерти Петер еще целый год путешествовал, пока тоска по родине и обещание, данное жене, не привели его в родной город. Мэр предложил Зайлеру несколько домов. Посмотрев их, Петер выбрал небольшой двухэтажный домик на узкой темной улице у городской стены. На первом этаже размещалась кухня, комната для служанки и для Рудольфа. На втором этаже был кабинет доктора и спальня. Большая застекленная веранда выходила на плоскую крышу, огражденную низкой узорчатой решеткой. Зайлер послал сына в платную школу, где учились дети городской знати. Рудольф оказался в одном классе с Конрадом.
1: «Мама, представляешь, Рудольф так хорошо читает по-немецки и по-латыни», — сообщил Конрад матери. «Он отлично знает почти всю грамматику. Но знаешь, он такой стеснительный, что совсем не может постоять за себя».
2: «Ничего, он скоро освоится. Ты пригласи его к нам в гости».
1: «Хорошо», — обрадовался Конрад. «Он мне нравится».
2: Мальчики быстро подружились. Рудольф стал частым гостем в семье Гильдебранд. Здесь для одинокого мальчика открылся новый мир уютной семейной обстановки. Особенно ему нравилась приветливая фрау Эльза, которая сильно напоминала маму. Дети мэра никогда не выезжали за пределы своего города, а Рудольф много путешествовал с отцом и за свою недолгую жизнь успел увидеть много интересного. Зимой, когда на улице было холодно и дети сидели дома, Рудольф увлекательно рассказывал им о горах и лесах, о крепостях и замках, о шахтерских домах и лесных гостиницах. Однажды Рудольф вдохновенно рассказывал, как они с отцом путешествовали по Дунаю. Восхищаясь рассказом, брат Конрада воскликнул: «Я тоже хочу поездить по разным странам. Это так интересно».
1: «Не всегда», — возразил Рудольф. «Я рассказываю вам все только интересное и хорошее, а сколько было страшного и плохого. Мне даже неприятно вспоминать».
2: «А что было плохое?» — спросила Ирма.
1: «Грязь и шум в гостиницах, шторм на море, опасные звери в лесах», — задумчиво перечислял Рудольф. «Но это еще не самое страшное. А вот когда тебя встречают разбойники и хотят убить, это страшно».
2: «Ты пережил такое?» — настороженно спросил Конрад.
1: «Да, один раз», — ответил Рудольф, и, опомнившись, тут же добавил: «Но я об этом не буду говорить».
2: «Нет, ты должен рассказать. Мне такие истории больше всего нравятся. Ну, рассказывай быстрее. Твой отец тоже там был? Они кого-нибудь убили?»
1: «Нет, нет, не спрашивай меня». Рудольф испуганно посмотрел на друга. «Я не имею права рассказывать этого. Я пойду домой».
2: «Но я хочу знать эту страшную историю», — топнул Конрад.
1: «Если это тайна, то скажи только мне, на ухо», — настаивал он.
2: «Ты не доверяешь мне? Думаешь, я не сохраню тайну?»
1: «Оставь его в покое», — заступилась Ирма. «Пока не скажешь, домой не пойдешь. — заявил Конрад, преградив Рудольфу дорогу.
2: «Как тебе не стыдно, Конрад?» — возмутилась мать, услышав их разговор. «Не будь таким любопытным, это очень некрасиво».
1: Конрад густо покраснел, а Рудольф, бледный от волнения, в нерешительности стоял посреди комнаты.
2: «Рудольф, ты тоже поступил неправильно», — сказала фрау Эльза. «Если это тайна и о ней нельзя говорить, ты не должен даже намекать на это».
1: Обернувшись к детям, она строго добавила: «Кто будет любопытничать и требовать от Рудольфа рассказать его тайну, того накажу».
2: Весной Рудольф стал реже приходить к Гильдебрандам. После школы он каждый день должен был собирать лекарственные травы. Отец хотел, чтобы сын помогал ему и приучал его к медицине. В городе Петра Зайлера быстро узнали как способного хорошего врача. Особенно его уважали бедные, потому что он продавал лекарства намного дешевле, чем другие доктора. Петр редко выходил на улицу. Днем он изучал медицинские книги, приготавливал лекарства из трав, а вечерами до глубокой ночи наблюдал за звездами с крыши своего дома.
1: Рудольф много помогал отцу. Он не только собирал лекарственные травы, но и мыл всевозможные склянки и баночки из-под настоек и мазей, переводил латинские тексты, писал рецепты. Все это было не так просто.
2: Отец довольно часто впадал в плохое настроение, и тогда Рудольф ничем не мог угодить ему.

Наступило лето, каникулы. Конрад с Рудольфом отправились однажды в поместье Гильдебрандов. С утра они работали на поле, помогали жнецам, а после обеда взяли два лука со стрелами и пошли в лес. Сразу же за изгородью поместья, соединив пышные кроны, росли могучие дубы и клены. В лесу водилось много всяких зверьков и птиц. Конрад давно уже занимался стрельбой из лука и мог точно попадать в цель. Сегодня ему хотелось похвастаться своим умением перед другом. «Смотри», – прошептал Конрад, толкая Рудольфа в бок. «Вон на кустике сидят голуби. Давай ты стреляй в белого, а я в серого». Друзья прицелились, и две стрелы со свистом пронеслись в воздухе. Голуби вспорхнули, и в то же мгновение где-то совсем рядом раздался пронзительный крик. Конрад и Рудольф испуганно переглянулись. Они узнали голос Ирмы. «Она ранена!» – в ужасе вскрикнул Рудольф и бросился к кустам. Ирма лежала без сознания. В ее щеке торчала стрела, и кровь тонкой струйкой стекала на землю. Рудольф, рыдая, упал на траву. Конрад, тяжело дыша, выдернул стрелу и, сняв платок с шеи Ирмы, вытер кровь. У него потемнело в глазах, когда он понял, что в Ирму попала его стрела. «Какой ужас! Теперь все будут смеяться надо мной», — подумал Конрад. «Вот еще стрелок. Вместо голубя попал в сестренку. Нет, этого я не допущу». Заметив в траве другую стрелу, Конрад быстро поднял ее и вымазал в кровь, повернулся к Рудольфу. «Смотри, это твоя стрела». Рудольф поднял голову. Кровь на стреле не требовала объяснений. Горе Рудольфа было велико и необъяснимо. «Беги скорее в поместье и позови кого-нибудь на помощь», — скомандовал Конрад, стараясь привести Ирму в чувство. Вскоре Рудольф вернулся со служанкой. Она долго возилась с Ирмой, пока та открыла глаза. «Рана глубокая», — печально заметила служанка, «даже не представляя, что скажет на это господин Гильдебранд». «Он здесь?» — испуганно спросил Конрад. «Да». «Рудольф, уходи скорее», — побледнел Конрад. «Уходи, ты не знаешь, как мой отец может сердиться. Теперь ты не должен приходить к нам, пока он не разрешит». Узнав о несчастье, господин Гильдебранд разгневался. Он строго выговорил Конраду за то, что тот нарушил его запрет и стрелял в домашних голубей. Конрад расплакался, что случалось с ним крайне редко. «Конечно, твоей вины здесь меньше», — немного смягчился отец. «А этот противный мальчишка изуродовал прекрасное лицо моей единственной дочери и причинил ей такие страдания. Пусть только попадется мне на глаза». «Папа, он не хотел этого, поверь мне». Отец рассердился еще больше. «Этот мальчишка не может быть твоим другом. Я запрещаю тебе дружить с ним. Выбирай себе друзей из достойных семей». Господин Гильдебранд написал доктору Зайлеру письмо и попросил не наказывать Рудольфа, но запретить общаться с его детьми. Для Рудольфа разлука с Конрадом была самым большим наказанием, как и для Конрада. Мальчики сильно страдали. Проходили дни. Рана на лице Ирмы зажила, оставив небольшой шрам. А Конрад почувствовал себя несчастным. Глядя на него, господин Гильдебранд часто выходил из себя. Ему не нравилось то, что сын так сильно тоскует по Рудольфу. По воскресеньям Рудольф ходил в церковь и видел там Конрада, но подходить к нему боялся. Дети патрициев сидели в первых рядах, и Рудольф лишь издали мог наблюдать за своим бывшим другом. Однажды Рудольф чуть не вскрикнул от радости, увидев рядом с фрау Эльзой Ирму. Значит, она выздоровела. Он сильно переживал о случившемся и хотел попросить прощения у Ирмы, но не знал как. Увидев ее здоровой, Рудольф поблагодарил Бога за исцеление и решил написать Гильдебрандам письмо. В следующее воскресенье фрау Эльза, придя в церковь, обнаружила на своем стуле лист бумаги, свернутый в трубочку. Развернув его, она прочитала. «Добрый день, милая фрау Эльза. Я очень обрадовался, когда увидел Ирму. Как хорошо, что она здорова. Я сильно жалею, что поранил ее, и прошу у нее прощения. Напишите мне ответ, пожалуйста, и положите записку на последнюю скамейку. Я сижу обычно в самом углу.
Я постоянно молюсь за вас и верю, что на небе мы все встретимся. Там будет вечная радость. До свидания, ваш Рудольф». Дома фрау Эльза прочитала письмо Конраду и Ирме. «Я думаю, ты должен ответить Рудольфу», — сказала она сыну. «Напиши ему, что мы любим его и надеемся, что все будет хорошо». «Я не могу», — отказался Конрад. «Не заставляй меня. Как только я начинаю думать о Рудольфе, мне становится плохо». «Мама, напиши лучше ты», — предложила Ирма. «Может, он хоть немного утешится». «Это же ты поранил Ирму. Вихрем закружились мысли у Конрада. Тебе нужно просить прощения. Рудольф ведь совсем не виноват. Сознайся». Но Конрад молчал. В следующее воскресенье Рудольф нашел на скамейке записку. «Добрый день, Рудольф. Мы благодарим тебя за письмо и хотим сказать, что давно все простили тебе. Ирма чувствует себя хорошо, рана у нее зажила. Самое главное, Рудольф, храни сердце свое чистым. Не унывай. Мы совсем не сердимся на тебя. Мы любим тебя, и нам очень тебя не хватает. До свидания. Семья Гильдебрандт». Рудольф несколько раз перечитывал письмо, вспоминал счастливое время, когда можно было ходить к Гильдебрандам, и чуть не плакал от одиночества. Несмотря на то, что его простили, он все же не имел права дружить с Конрадом и Ирмой. Господин Гильдебрандт, желая развеять тоску сына, отправил его в другой город, к своему брату, богатому торговцу. Конрад не приехал даже к началу учебного года. Рудольф надеялся, что будет видеться с ним в школе, но теперь и этого был лишен. Как-то раз Петера Зайлера вызвали к тяжелобольному. Пользуясь случаем, служанка принялась наводить порядок в его комнате, потому что он очень редко разрешал туда заходить. Рудольф помогал ей. Под кроватью в самом углу он обнаружил какой-то ящик. Рудольф вытер пыль и хотел уже задвинуть его на место, но крышка приоткрылась, и он, узнав мамины вещи, открыл ящик и стал их рассматривать. Вот цветной шелковый платок, платье, блузка. На дне ящика лежала книга. Рудольф вспомнил, что мама часто читала ее и рассказывала ему о небе, об Иисусе Христе. Достав книгу, Рудольф долго читал ее, сидя на полу. Он не все понимал, но то, что было понятно, напоминало мамины рассказы о Боге. Услышав шаги на лестнице, Рудольф выбежал навстречу отцу. «Я нашел мамину книгу!» — воскликнул он. «Тебе еще рано читать такие книги. Сначала я должен ее почитать», — сказал отец, и взял у сына книгу, поставил ее на полку. Петер Зайлер стал читать книгу жены. Это был сборник проповедей, передающих библейские истины. Библия в то время была величайшей редкостью, недоступной для простых людей. Рудольф заметил, что отец, читая книгу, становился добрее, да и плохое настроение у него теперь было намного реже.

Прошла зима. Стаял снег. Появилась первая робкая зелень. В Нюрнберге начались приготовления к государственному празднику. Этому городу правительство оказало высокую честь принять на хранение реликвии немецкого государства, которые до сих пор сберегались в небольшом городке на Дунае. Для народа это событие было очень значительным, и потому приняли всеобщее решение устроить шествие, возглавлять которое должны мальчики, одетые в белую одежду. Участвовать в торжественной церемонии имели право сыновья городской знати. В этой группе оказался и Конрад, возвратившийся от дяди отдохнувшим, веселым и непривычно скромным. Накануне праздника Ирма задумчиво смотрела, как мать дошивала Конраду белый наряд. «Мама, а почему Рудольфа никто не пригласил?» – неожиданно спросила она. «У него такое приятное лицо. Мне кажется, он прямо похож на ангела. И если бы он был в группе мальчиков, было бы очень красиво». «Ты права», – согласилась фрау Эльза. «Я тоже думаю, что Рудольф мог бы возглавлять шествие вместе с другими мальчиками». Но люди считают, что там должны быть только богатые и знатные. Бог же смотрит на сердце. Можно надеть белую одежду и показаться ангелом перед людьми, но не перед Богом. Нечистое гордое сердце невозможно прикрыть никакой одеждой. Бог видит и знает. Конрад замер, слушая разговор Ирмы с матерью. Слова матери жгли его, словно огонь. Она шьет ему белую одежду. А у него ведь нечистое сердце. Но признаться в этом у Конрада не было сил. «Рудольф не смог бы участвовать в шествии, если бы даже его и выбрали», — заметил младший братишка Конрада. «Почему?» — удивилась Ирма. «Он уже 2 недели не приходит в школу. Я сегодня видел их служанку, и она сказала, что Рудольф сильно болеет». Фрау Эльза задумалась. Ей хотелось позаботиться о больном мальчике, но она не осмеливалась нарушить запрет мужа. Праздничный день выдался ясным и солнечным. Мартовское прозрачно-голубое небо казалось необычайно высоким. Нарядно одетые люди вышли на украшенные улицы. Мэр города и члены ратуши в строгих черных костюмах торжественно встречали прибывших графов и рыцарей. Счастливые мальчики в белых одеждах окружали устланную коврами карету, на которой стоял ящик с реликвиями. И только Конрад выглядел печальным. Он равнодушно смотрел на все и на всех. Он глубоко о чем-то переживал. Конраду было о чем переживать. Он не находил покоя от мысли, что причинил Рудольфу столько страданий своей неправдой. А что, если он умрет? В то время многие умирали от лихорадки. Страх наполнял сердце Конрада, и он не мог радоваться. Город шумел, как разбуженный улей, а в доме доктора Зайлера было по-прежнему тихо. Отец решил не волновать сына, переболевшего лихорадкой, и потому не напоминал ему о празднике. Сам же вечером пошел посмотреть торжественное шествие. Он вернулся очень быстро, но Рудольф уже спал. Поцеловав сына, доктор попросил служанку присмотреть за ним и ушел в свою комнату. Закрыв дверь на ключ, он вышел через веранду на плоскую крышу первого этажа. Служанка немного посидела у постели Рудольфа, но, видя, что он спит, решила сходить на площадь, где в честь праздника раздавали всякие угощения. Она была уверена, что доктор не скоро спустится вниз, потому прикрутила немного лампу и тихо вышла на улицу. Как только она ушла, Рудольф проснулся. Он хотел пить, но от слабости не мог встать, чтобы взять кружку с водой. Он пытался снова уснуть, но не мог. Ему стало грустно. Сегодня отец говорил ему, что он скоро поправится. Но Рудольфу не хотелось выздоравливать. Ему хотелось на небо, к маме и к Иисусу. Рудольф вспомнил день, когда впервые попал к Гильдебрандам. Вспомнил фрау Эльзу, Конрада. Теперь все это уже никогда не повторится. Рудольф верил, что на небе он всегда будет радоваться. Сложив на груди исхудалые руки, Рудольф начал молиться. В это время открылась дверь, и в полутемной комнате появился человек в белой одежде. Судорожно сжав пальцами одеяло, Рудольф замер. Тусклый свет керосиновой лампы слабо освещал необычного гостя,
и Рудольф подумал, что это ангел. «Наверное, Бог услышал мою молитву, и ангел пришел взять меня на небо», — подумал Рудольф и прошептал. «Добрый ангел, ты пришел за мной? Я охотно пойду с тобой». Вдруг этот ангел подбежал к кровати, упал на колени и крепко обнял Рудольфа. «Я не ангел, во мне нет ничего ангельского», — зарыдал он. «Я Конрад, твой друг, я недостоин тебя. Прости меня». «Конрад?» — удивился Рудольф. «Разве ты в чем-то виноват?» «Да, я обманщик, я трус. Это я ранил Ирму и свалил вину на тебя. Прости меня». Глядя на Конрада, Рудольф тоже заплакал. «Я прощаю тебе», — жаром прошептал он. «Тебе пришлось тяжелее, чем мне. Ты нес бремя вины. Теперь тебе будет легче, а я скоро пойду к Иисусу». «Нет, Рудольф, не умирай! Не умирай! Я хочу дружить с тобой и хоть чем-то искупить свою вину. Я был очень гордый. Я не хотел, чтобы обо мне плохо думали, и потому обманул, поставил тебя под удар. Ты страдаешь из-за меня. Ты назвал меня ангелом». «А у меня такое нечистое сердце. Рудольф, я сегодня же расскажу все родителям. Отец не похвалит меня, я знаю. Молись за меня». «Хорошо», — согласился Рудольф. «Я верю, что Бог смягчит сердце твоего отца, и он не будет сильно сердиться. Подай мне, пожалуйста, воды. Тебе уже надо идти, пока не пришла служанка». Конрад попрощался. Дома он в тот же вечер рассказал родителям о своем поступке. Фрау Эльза горько плакала и сожалела о несправедливости, причиненной Рудольфу. А господин Гильдебранд разразился гневом. В конце концов он заявил, что обманщикам в его семье места нет, и велел Конраду покинуть дом. Фрау Эльза стала умолять мужа отменить необдуманное решение. После долгих уговоров он наконец согласился, но приказал переселить сына в чердачную комнату до вынесения заслуженного наказания. Конрад беспрекословно повиновался отцу. Оставшись один в неуютной полутемной комнате, он на удивление почувствовал легкость на сердце, потому что Рудольф простил ему. Господин Гильдебранд был сильно оскорблен поступком сына. Еще бы, он опозорил всю семью. Теперь нужно перед всей городской знатью оправдать Рудольфа и признать вину Конрада. На рассвете угрюмый мэр ушел в ратушу. Фрау Эльза рассказала Ирме о тяжелой вине Конрада, а также о его искреннем раскаянии. После завтрака они поднялись к нему на чердак. «Мама, мама!» — кричал вбежавший в дом сынишка. «Доктора Зайлера застрелили!» «Как?» — вскрикнула фрау Эльза и побежала вниз. «Это правда!» — мальчик подбежал к окну. «Видишь, вон люди на улице собираются. Все только и говорят об этом. А Рудольф от страха чуть не умер». Не раздумывая, фрау Эльза отправилась в дом доктора. Рудольф лежал без сознания и не подавал никаких признаков жизни. Служанка бесполезно старалась привести его в чувство. Увидев жену мэра, она расплакалась. «Ему, наверное, уже никто не поможет». Фрау Эльза склонилась над Рудольфом и долго массажировала ему грудь, потом дала понюхать какое-то лекарство. Наконец Рудольф открыл глаза и, увидев фрау Эльзу, слабо улыбнулся. «Мамочка», — прошептал он, — «я уже на небе? Где тот красивый ангел, который был так похож на Конрада?» На его бледном лице выступил нездоровый румянец, глаза лихорадочно заблестели. Он бредил. Фрау Эльза дала ему лекарство и положила на лоб холодный компресс. «Что случилось с его отцом?» — спросила она у служанки. «Он мертвый. Расскажите, что случилось?» «Утром доктор не спустился на завтрак. Я хотела позвать его, но дверь в комнату оказалась запертой. Я испугалась и позвала соседа. Он взломал дверь, и мы нашли доктора на крыше, мертвым. Сосед обнаружил пулю в груди доктора. Сторож говорит, что слышал ночью выстрел. Бедный Рудольф, он остался совсем один». К вечеру Рудольфа перенесли в дом Гильдебрандов. От высокой температуры он бредил и стонал. Фрау Эльза почти не отходила от него, стараясь облегчить его страдания. Господин Гильдебранд позаботился о похоронах доктора Зайлера.
а Конрад по-прежнему сидел в чердачной комнате под домашним арестом. Никто, кроме матери, не имел права заходить к нему.

0: Прошло несколько дней. Рудольфу стало лучше, но вставать с постели он еще не мог. Не было сил. Однажды, проснувшись, он удивленно посмотрел на господина Гильдебранда и фрау Эльзу, стоящих у кровати. «А где Конрад?» – спросил он. «Мне приснилось, что он пришел ко мне в ангельской одежде. Где он?» Господин Гильдебранд поморщился, словно у него заболело сердце, и быстро вышел. Через несколько минут он вернулся с сыном. Мальчики обнялись. Поправлялся Рудольф медленно. Весть о смерти отца была для него большим ударом. Фрау Эльза старалась заменить ему мать и хоть немного облегчить его тяжелую сиротскую долю. Конрад тоже подолгу сидел возле Рудольфа и рассказывал ему все, что происходит в школе и в городе. Как-то раз, когда друзья были одни в комнате, Рудольф спросил: «Конрад, помнишь, ты когда-то просил меня рассказать мою тайну?»
1: «Конечно, помню».
0: Рудольф печально посмотрел в окно. «Теперь я могу рассказать ее тебе». Конрад слушал Рудольфа широко раскрытыми глазами. «У моего отца был враг, которого он боялся и от которого несколько лет скрывался. Отец надеялся, что тот мужчина никогда не придет в Нюрнберг, потому что здесь его знали как злодея и могли арестовать. Но он, наверное, все же пришел на праздник и выследил отца». «Теперь я понял, почему твой отец так редко показывался в городе», – печально сказал Конрад. «Мне так жалко его». «Если бы он верил в Иисуса как мама, он не был бы таким. Бог сохранил бы его от всех врагов». «Рудольф, я очень хочу быть верующим, как наша мама и как твоя. Папа у меня тоже не такой». «Мы вместе будем верующими», – перебил Конрада Рудольф. «Мама говорила, что Бог прощает тех, кто признается в своих грехах и просит прощения». «Я уже думал об этом, Рудольф. Мне хочется покаяться», – жаром сказал Конрад. «А тебе?» «Если мы покаемся, Бог очистит наше сердце и на самом деле даст нам белоснежную одежду, когда мы придем на небо. Мы будем там, как ангелы».

Псалом 32. Радуйтесь, праведная Господи, прам прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте на десятиструнной псалтире, пойте новую песнь, пойте устроено с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела его верны. Он любит правду и суд. Милости Господне полна земля. Словом Господа сотворены небеса. Духом уст во все воинство их. Он собрал будто груду морские воды. Положил бездны хранилищах. Да боится Господа вся земля. Да трепещут пред ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. Господь разрушает светы язычников. Уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышления сердца в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Племя, которое он избрал наследие себе. С небес презирает Господь. Видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает. Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, не надежен кон для спасения, не избавит великую силу свою. Вот, око Господне над боящимся его, уповающим на милость его.

его, что он душу их спасет от смерти. Время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. О нем веселится сердце наше. И на святое имя его мы уповали. Да будет милость твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на тебя. Аминь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Привет, Илья.
3: Привет, Иришка, где ты была? Я тебе звоню.
2: Илья, я тебе сейчас все расскажу. Мы с родителями были в Петергофе.
3: И как там?
2: Очень красиво. Мы были на экскурсии в Петродворце. Слушай, там так здорово. Мне захотелось в нем ненадолго остаться, а может и навсегда. Думаю, царям и придворным там неплохо жилось. Я ходила по этим залам и представляла себя настоящей королевой. Но особенно мне понравился тронный зал. Это так красиво.
3: Почему сейчас такие квартиры не строят?
2: Может, и хорошо, что не строят. Представляешь, как долго все эти залы и комнаты убирать пришлось бы. И вообще, я не понимаю, зачем одному царю такой огромный дом? Там же заблудиться можно.
3: Зато в прятки играть хорошо. Представь, как весело.
2: Ага, можно так спрятаться, что тебя и до следующего дня не найдут. Жаль, что сейчас нет царей.
3: Как нет? А президент? Разве он не царь?
2: Тоже мне скажешь. Президент – это совсем не царь. Он ведь корону не носит.
3: Корону он не носит, но он правит, значит, он царь.
2: Давай у Гоши спросим. Может, он скажет, царь президент или не царь?
3: Давай спросим. Гоша!
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Да? Что вы хотели у меня спросить?
3: Вот скажи, Гоша, президент царь или не царь?
2: Я думаю, что не царь, ведь он корону не носит.
3: Ну, страной правит, значит, царь. А корона сейчас не в моде.
4: Президент действительно правит государством, но все дело в том, что его избирает народ. В большинстве случаев это выборная должность.
2: Точно, я помню. Мы с папой и мамой ходили на выборы.
4: Президент означает «сидящий впереди». Это тот, кто руководит. Президент может возглавлять не только страну. Президентами могут называться люди, руководящие какой-то фирмой или научной организацией.
3: В общем, президента выбирают, а царя?
4: А вот царей не выбирают. Царь – это монарх. Он единоличный глава государства, получающий власть, как правило, в порядке наследования.
2: Значит, если ты родился в царской семье, то хочешь, не хочешь, а должен править государством?
4: Получается, что так. А вы знаете, кто был первым царем в России?
3: Я знаю, Петр, ведь его называют первым.
4: А вот и нет. Первым царем в России был Иван IV Грозный. А вот при Петре I титул царя был заменен титулом император, но неофициально существовал наравне с ним. Но дело ведь не в том, как назвать главу государства. Важно, как он умеет править, какими он обладает качествами.
2: Царь должен быть сильным, а еще умным.
3: Это царь зверей должен быть сильным. Вы ведь знаете, что у животных тоже есть царь?
2: Ты имеешь в виду льва? Он самый грозный. Наверное, поэтому и вы выбрали царем.
3: Ты забыла, Ириша, царей не выбирают.
2: Да, точно. Но звери и не могут выбирать. У них ведь нет избирательных участков.
4: Лев и правда самый грозный охотник. На его голове прекрасная грива, похожая на корону. Но, думаю, не только за свою силу львы заслужили звание царей. Львы живут семьями, так называемыми прайдами. И в обязанности этого царя входит не только руководить, но еще и защищать от нападений своих родственников.
2: Я так подумала и решила, что ни за что не хотела бы быть ни царицей, ни президентом.
3: А это еще почему?
2: А потому что никакой личной жизни. Ведь царь всегда на виду и очень много ответственности.
3: Зато тебя все уважают.
4: Цари и президенты всегда находятся в центре внимания. Это правда. А некоторые из них даже считали себя богами.
3: Но это уж слишком.
4: Вы слышали о правителе по имени Константин? Он захватил власть силой при поддержке солдат, расправившись с многими своими соперниками.
3: Наверное, он был злой и жестокий.
4: Говорят, что при его правлении в стране был относительный мир. Константин помогал рабам, беднякам, старался, чтобы люди имели вдоволь хлеба. Он изо всех сил стремился заслужить любовь народа. Сам Константин был умным и образованным государем. Много читал, старался быть справедливым и щедрым.
2: Где он жил, этот Константин?
4: Константин не пожелал жить в Риме, и поэтому решил создать новую столицу империи на том месте, где Черное море соединяется с Средиземным. Город назвали Константинополем.
3: Он назвал город в свою честь?
4: Он не просто назвал город в свою честь, но и сам считал себя богом. Константин был успешен и решил, что все может. Сам он был язычником, поклонялся идолам, а вот его сограждане поклонялись самому Константину, как богу. Но вот в Константинополь стали приходить люди, которые рассказывали о Христе. Немногим правителям это нравилось, но Константин разрешил в своей стране исповедовать христианство. С тех пор все больше и больше людей принимали новую для них веру. Государь интересовался делами христиан, а со священниками даже советовался по государственным делам. Дети Константина воспитывались как христиане, и говорят, что сам он перед смертью крестился.
2: Думаю, Константин был хорошим царем. Во всяком случае, он старался. И то, что он перестал себя считать богом, тоже очень хорошо.
4: А еще лучше, когда не человек, считающий себя богом, правит страной, а сам Господь управляет ею.
2: Бог не может просто так сам править. Он может только помогать царю или президенту.
4: На самом деле был период, когда Господь руководил своим народом. И это было самое лучшее время. Вы сами подумайте, кто, как не Бог, знает, что необходимо людям?
2: Бог может защитить свой народ.
3: Он не оставит людей без хлеба.
2: Думаю, Бог самый лучший царь. Но ведь Бога нельзя увидеть. Как он может давать указания и все такое?
4: Бог говорил через своих подданных, через пророков. Сам Господь избирал людей, которые обращались к нему в молитве. Они слушали, что говорил Господь, и эти слова передавали всем людям.
2: Наверное, людям было хорошо и спокойно.
4: Только вот израильскому народу скоро это надоело, и они стали просить себе царя, как у других народов. В то время пророком Божьим был Самуил. Он очень огорчился, когда услышал, что люди просят себе царя.
3: Думаю, Бог тоже огорчился.
4: Да, Господь знал, что ни к чему хорошему это не приведет. Его народ отверг высшего царя. Они уже не раз видели руку Божью, когда Бог вел их из Египта, когда совершал чудеса, давал победу в сражениях. Но люди это быстро забыли.
2: Наверное, Бог рассердился и наказал людей.
4: Господь опечалился, но не отверг своих неразумных детей. Самуил сказал от имени Бога: «Не бойтесь, грех этот вами сделан. Но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим. И не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они – ничто». Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим.
2: Значит, теперь у израильтян был царь? И как его звали?
4: Его звали Саул. Это был красивый, высокий юноша. Самуил помазал его на царство. И вначале все шло хорошо. Саул исполнял Божьи повеления, и Бог был с ним. Но прошло время, и Саул ослушался Бога. Этот грех повлек за собой другие, и вот Саул отошел от Господа.
2: Но ведь Бог предупреждал, чтобы царь слушался его и служил ему.
4: Царь – это всего-навсего человек, и он склонен совершать ошибки и грехи. Только зачастую за ошибки царя приходится платить всему государству. С тех пор жизнь израильского народа была неспокойной и трудной. Они во главе со своим царем часто отвергали Бога. И терпели неудачи, а потом вновь возвращались, прося прощения.
2: Если бы все цари и президенты верили в Бога, думаю, никогда не было бы войны.
3: Тогда люди не голодали бы.
2: В общем, на земле было бы как в раю.
4: Однажды Бог пришел на землю, чтобы построить такое государство, но люди не приняли его.
2: Что ты имеешь в виду, Гоша?
4: Иисус Христос пришел на землю и принес людям Царство Небесное. Он пришел к своим, а свои не приняли его. Евреи ждали другого царя, сильного, жестокого, который воевал бы против римлян и освободил бы их от римского гнета. Но Христос говорил о любви, о прощении. Евреям было это непонятно. Они желали одного – хорошо и безбедно жить. А Христос призывал отдать все и следовать за ним. Люди распяли своего царя, так и не узнав в нем Спасителя.
2: И что же теперь? Христос так никогда не станет царем и никогда не построит свое государство? Я хотела бы жить в стране, в которой правит Христос.
4: Вы же знаете, что смерть Христа – это победа над смертью. Он воскрес, а значит, он жив. Он живет в душе каждого человека, который готов возвести его на трон в своем сердце.
3: Разве в сердце есть трон?
4: Думаю, что есть. На этом троне может восседать твое «я», гордое и эгоистичное. Ты можешь его лелеять, ему поклоняться. Но если ты хочешь, чтобы твоей жизнью руководил Бог, ты должен попросить слезть с этого трона «я» и попросить Иисуса, чтобы он туда взошел. Это непростой шаг. Но поверь, это лучшее, что ты можешь сделать. Ведь если тобой и всей твоей жизнью управляет Бог, то она расцветает. Она будет мирной и счастливой.
2: Я хотела бы, чтобы на троне моей души восседал Иисус.
3: И я бы хотел.
4: А вы, ребята, хотели бы это сделать? Если да, пригласите Иисуса в свое сердечко. Пусть он станет вашим царем.

0: А наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами и ждем ваших писем.
1: А написать вы можете нам по адресу:
0: город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39.
1: Программа «В гостях у книжной червячка».

Центр вселенной. Не приснится такое, не пишешь пером. Люди Деву Марию не впустили в свой дом. Заморозили души и отвергли Творца. Стало мрачно и душно в грешных темных сердцах. И представила место, где склонила главу, спеленала младенца, спела песню ему. Стала центром вселенной, та пещера земли. В мир явился нетленный для спасения души.

Как только яркое солнце скрылось за высокой горой, в домике бабушки Катерины стемнело. Она отодвинула прялку и принялась задумчиво растирать свои скрюченные от ревматизма пальцы. «Ах, если бы я могла работать, как раньше!» — с сожалением вздохнула она, вспоминая нелегкое прошлое. Катерина всю жизнь проработала прачкой, стирала богатым людям, а теперь постаревшая и больная могла только прясть. Последние годы она совсем мало получала за свою работу, и ей с внучкой Тринелли жилось нелегко. Старушку уже несколько дней беспокоили тревожные мысли, как быть с Триной. Веселой жизнерадостной девочке пошел 12-й год. Она уже вот-вот закончит школу, и ей нужно будет искать работу. На днях к Катерине заезжал двоюродный брат Теодор и просил отдать ему Трину. Он хотел, чтобы девочка работала на фабрике, а в свободное время помогала ему по хозяйству. Жена Теодора часто болела, а нанять служанку они были не в состоянии. Теодор рассчитывал на Трину, крепкую, проворную девчонку, и настаивал на том, чтобы осенью она переехала к нему. Он считал, что девочка уже в состоянии зарабатывать на жизнь. Катерина сказала, что до осени еще далеко, и ей нужно вначале подумать и поговорить об этом с Триной. Теодор недовольно возразил. Он не считал нужным советоваться с ребенком. Однако бабушка осталась непреклонной и отложила решение вопроса до осени. Поняв, что уговаривать сестру бесполезно, Теодор напомнил, что в городе Трина сможет хорошо зарабатывать и помогать ей деньгами, и ушел. Весь день мысли о будущем внучке не давали бабушке Катерине покоя. Она часто останавливала прялку и обдумывала предложение Теодора. Вот и теперь, сидя в сумерках, она вспоминала разговор с братом и тяжело вздыхала. С одной стороны, Теодор прав. Было бы неплохо Трине жить в городе, работать на фабрике и получать хорошую плату. Но бабушка никак не могла согласиться с тем, что ей придется отправить любимую внучку к неверующим родственникам. Она хорошо знала грубого, неприветливого Теодора и его жену, которая не очень-то старалась поддерживать в доме чистоту и порядок. Бабушка Катерина переживала, что Теодор сделает из Трины домработницу, и ей придется делать все по дому самой, а фабрика – это только повод, чтобы забрать девочку. С другой стороны, бабушка не представляла, чем будет заниматься Трина после школы. В их селе служанок брали редко. Хозяева обычно сами справлялись с работой в своих небольших поместьях. Даже у фрау Кромер, хозяйки большого яблоневого сада, всегда была только одна служанка. Бабушка Катерина понимала, что к осени Трине обязательно нужно найти работу. Но где? Неужели и правда придется расстаться с внучкой? В памяти старушки в один миг ожили трогательные, незабываемые картины. Она рано осталась вдовой, с двумя малолетними сыновьями и дочерью. Ей пришлось много работать, чтобы вырастить детей. Во всей округе Катерину знали как старательную, аккуратную и добросовестную женщину, и многие состоятельные люди звали ее к себе на работу. Когда сыновья повзрослели и обзавелись семьями, они уехали далеко из родной деревни. Дочь тоже вышла замуж и переехала в город. Но через год случилось несчастье. Она умерла. Ее муж принес трехмесячную Трину бабушке, а сам уехал неизвестно куда. Так появилась в доме Катерины крохотная девочка. Она принесла с собой не только заботу, но и утешение. Подрастая, Трина все больше привязывалась к бабушке и теперь уже не представляли жизни друг без друга. Мысль о разлуке вселяла в сердце старушки страх. Бабушка Катерина с юности любила Бога и все свои переживания доверяла Небесному Отцу. Она часто преклоняла колени и рассказывала ему о своих трудностях и тревогах. Переживания за Трину бабушка тоже принесла Господу в молитве и верила, что Божья рука всегда и везде будет над ними. Когда она думала об этом, то расставание не казалось уже таким страшным.

Пришла весна, а за ней и лето. Трина закончила школу и теперь целыми днями могла помогать бабушке. А когда солнце хорошо обогрело землю и в лесу начали созревать ягоды, Трина вместе с другими детьми стала ходить за земляникой. Среди девочек, с которыми ходила Трина, была Марианна, худенькая и стеснительная, старшая дочь многодетной семьи дровосека. Рядом с краснощекой и подвижной Триной она выглядела бледной и медлительной. Ее застенчивость подчеркивала бедная и большая, видно с чужого плеча, одежда. Мать Марианны часто болела, а скудного заработка отца не хватало, чтобы прокормить шестерых детей. Марианна старалась изо всех сил, чтобы хоть немного помочь родителям. Но, несмотря на усердие, каждый раз с трудом набирала только полкорзины ягод. Однажды Марианна нашла поляну, усыпанную крупной земляникой. Счастливая, она стала быстро собирать ягоды, но тут подбежала Трина. Увидев крупную землянику, она присела возле Марианны и, выбирая самые хорошие ягоды, скоро обогнала ее. Обежав всю поляну, Трина торжествующе выкрикнула: «У меня уже полная корзинка. Пойдемте домой». Дети стали торопливо закрывать свои корзинки листьями и травой, чтобы ягоды по дороге не рассыпались. Трина тоже положила поверх ягод большой лист лопуха и аккуратно закрепила его тоненькими прутиками. И только Марианне не нужно было прикрывать ягоды, потому что их было чуть больше полкорзины. Весело переговариваясь и обгоняя друг друга, дети спешили домой. Печальной была только Марианна. Она снова не успела собрать ягод столько, чтобы можно было продать. Возле яблоневого сада Трина услышала голос фрау Кромер. «Тринелли, иди сюда!» Трина подошла к изгороди. «Покажи-ка свою землянику», — попросила она, приподнимая лопух. «У меня растет ягода намного крупнее, но говорят, что варенье из лесной земляники ароматнее и полезнее. Сколько тебе платят за такую корзинку?» «Один франк». «Думая, она не стоит дороже», — добродушно подметила фрау Кромер. «Но ради твоей бабушки я заплачу больше. Ты ей отдаешь деньги или сама тратишь куда хочешь?» Трине показалось, что ее подозревает в нечестности, и она обиженно ответила: «Я все отдаю бабушке». «Ну не сердись, не сердись», — засмеялась фрау Кромер. «Вот франк за ягоду, а это лично тебе», — отчитала она 50 сантимов. «Спасибо», — поблагодарила Трина и, размахивая пустой корзинкой, побежала домой. Когда она заскочила в дом, уже стемнело. Крепко обняв бабушку, Трина положила ей в руку заработанные деньги и весело защебетала: «Бабушка, я быстрее всех собираю землянику, а Марианна за целый день даже полкорзинки не набрала. Знаешь, она так медленно работает. Если даже она найдет хорошую полянку, все равно не может быстро собирать. Пока она наберет горсть, я успеваю обижать всю поляну». «Надеюсь, ты не обижаешь Марианну?» «А ее все прогоняют», — вспыхнула Трина. «Каждый старается быстрее наполнить свою корзинку и ищет ягоды покрупнее. Марианна тоже пусть не зевает». «Ты не должна поступать, как все», — покачала головой бабушка. «Иисус учит нас заботиться о наших ближних, любить их. А если ты презираешь Марианну, ты делаешь грех. Ты же знаешь, что для их семьи корзинка ягод – большая помощь. Ее мама часто не знает, где взять денег на хлеб». «В следующий раз помоги Марианне», – посоветовала бабушка и показала на стул. «Тринелли, присядь-ка возле меня, я хочу поговорить с тобой». Трина с любопытством заглянула бабушке в глаза. «Мы с тобой должны подумать, куда ты пойдешь работать», — серьезно сказала бабушка Катерина. «Недавно приезжал дядя Теодор. Он хочет, чтобы ты переехала к нему в город и работала на фабрике». «Нет, я лучше умру, чем пойду к ним», — перебила бабушку Трина. «Не торопись. Я думаю, нам нужно все хорошо обдумать, помолиться Богу. Если не согласиться с дядей Теодором, то не знаю, где еще можно найти тебе работу». У Трины из глаз брызнули слезы. «Бабушка, я так люблю тебя и хочу всегда жить с тобой. Я не хочу ехать к дяде Теодору. Как ты будешь без меня? Кто будет носить тебе зимой дрова и воду?
А если ты заболеешь, кто затопит печку и сварит еду? Ты будешь совсем одна и не сможешь даже кого-нибудь позвать. Нет, я не поеду». Трина зарыдала, уткнувшись в бабушкины руки. «Успокойся, Трина». Бабушка Катерина прижала внучку к себе. «Будем молиться, и Господь укажет нам, что делать».

Проходили дни. Бабушка с Триной каждое утро молились о том, чтобы для Трины нашлась работа в их селении. Они больше не говорили о предстоящем расставании, и Трина думала, что ей никуда не придется ехать. Она по-прежнему была веселой и охотно ходила с детьми за ягодами. Была середина лета. Дети уже обошли все известные им ягодные места и не были только на поляне у мельницы, что стояла за пшеничным полем. Там на солнцепеке всегда росла крупная земляника, но собирать ее осмеливались не все, потому что хозяин поля, переживая, как бы дети не вытоптали пшеницу, всегда прогонял их. Однажды дети все-таки решились и пошли на заманчивую поляну. От множества ярко-красной земляники у них разбежались глаза. Какая красота! Трина нагнулась и стала быстро срывать ягоды. Она так увлеклась, что не заметила, как подошел фермер. Его сердитый голос заставил Трину вздрогнуть. «Вы опять здесь? А ну-ка, марш отсюда! Чтобы вашей ноги здесь больше не было!» Дети пустились наутек, и только Трина не тронулась с места. «Так вот, кто топчет мое поле! Уходи сейчас же!» Еще сильнее закричал фермер. «Я не наступила ни на один колосок!» Поднялась Трина. «Смотрите, я только землянику собираю». «Знаю я вас. Уходи сейчас же, а то...» Сжав кулаки, фермер угрожающе поднял руку. Подхватив корзинку, Трина бросилась бежать. Она пулей влетела в дом и сквозь слезы пожаловалась бабушке. «Я ничего плохого ему не сделала, ни на один колосок не наступила. Я рвала только ягоды». «Что случилось, Трина?» — спросила бабушка, остановив прялку. «Почему ты плачешь?» Ее добрый голос немного успокоил Трину, и она рассказала, как фермер прогнал ее с поляны. «Я же ему ничего плохого не сделала», — повторила она обиженно. Бабушка Катерина долго молчала. «Здесь ты не права, внучка», — наконец сказала она. «Вам нужно было спросить у фермера разрешение. Не обижайся на него. Давай-ка лучше подумаем, чему Бог хотел научить тебя через этот случай». «Когда мы с тобой хотим, чтобы в доме было чисто, то берем веник и подметаем пол, вытираем пыль, правда? Бог, как хозяин нашего сердца, тоже хочет, чтобы оно было чистым, и тоже наводит в нем порядок. Только веником в сердце ничего не сделаешь. А вот через разные трудности Бог часто достигает в нас чистоты. Например, фермер поступил с тобой несправедливо, и тебе стало обидно. Но если ты прислушаешься к своему сердцу, она подскажет тебе, что ты тоже обижала кого-то. Значит, кому-то ты сделала больно, и за это должна попросить прощения. Если ты сделаешь это, твое сердечко станет чище. Вот таким образом через трудности Бог очищает нас. Он хочет обитать в нашем сердце, и для этого освобождает нас от гордости, себялюбия, зависти и многих других грехов, которые живут в нас». Трина вспомнила про Марьяну, но бабушке ничего не сказала. Стыдно было. В сердце она решила больше никогда не обижать ее.

Июль подходил к концу. Земляника уже отошла. И только у самого леса, на северном склоне горы, еще можно было найти позднюю ягоду. Дети знали, что за нее всегда платят дороже. Но собрать там полную корзинку удавалось не всем. Только трудолюбивая Трина, Марьяна, да еще 3-4 девочки продолжали ходить за ягодами. Как-то вечером Трина торопливо спускалась с горы, довольная, что набрала полную корзину земляники. Она надеялась продать ягоды хозяйке яблоневого сада. Уже у самой изгороди Трина услышала, что фрау Кромер бранит за что-то свою служанку. Трина хотела быстро пройти мимо, но потом остановилась. «Добрый вечер», — поздоровалась она. «Вы купите у меня землянику?» «Нет», — сердито ответила фрау Кромер. «Мне сегодня ничего не нужно». «Вы только посмотрите, какая она красивая!» — вошла Трина в сад. «Я же сказала, что мне ничего не надо. Иди домой», — повторила хозяйка. Но Трина подумала, что фрау Кромер, увидев ягоды, обязательно купит их, и стала торопливо открывать корзинку. «У тебя что, на пятках смола?» — раздраженно спросила фрау Кромер. «Или ты высматриваешь спелые яблоки, чтобы потом оборвать их? Знаю я вас, шалунов». «Я никогда не воровала яблоки». Трина чуть не задохнулась от несправедливого обвинения. «Не хочу разговаривать с тобой, уходи!» — оборвала ее хозяйка. Глотая слезы, Трина выскочила из сада. Слова фрау Кромер больно ранили ее. Присев на траву у дороги, Трина дала волю обиде. «Я никогда этого не делала, никогда!» — возмущалась она. Долго плакала Трина, пока не вспомнила последний разговор с бабушкой. «Может, через фрау Кромер Бог хочет очистить мое сердце?» — спросила она вслух и, положив голову на колени, задумалась. В памяти промелькнули события дня. Сегодня она несколько раз забегала вперед Марьяны и собирала самую лучшую землянику. Марьяна, как всегда, ничего не говорила. «Я снова обидела Марьяну», — с сожалением подумала Трина. «Это нечестно, несправедливо. Я же обещала больше не делать так». Вдруг Трина вскочила и, стремглав, побежала вниз по тропинке. Вот и дом Марьяны, маленький и убогий. В вечерних сумерках тускло светилось единственное окно. Трина подошла ближе к дому и в нескольких шагах от себя увидела сидящую на бревне Марьяну. «Что случилось?» — присела она на корточки возле нее. «Почему ты здесь сидишь?» «Не хочется заходить домой», — ответила Марьяна сквозь слезы. «Мама болеет, и у нас нечего есть. Я думала продать землянику в гостинице и купить хлеба, но так мало насобирала ягод, что и продавать нечего». Трина почувствовала, как тяжела ее корзинка. Ей казалось, что она становится все тяжелее и тяжелее, и не только оттягивает руку, но давит на сердце. Недолго думая, Трина одним движением сняла лопух со своей корзинки и пересыпала ягоды в корзинку Марьяны. «Марьяна, прости меня», — сдавленно проговорила она, присаживаясь на бревно. «Я нечестно поступала, когда забегала вперед тебя и выбирала лучшие ягоды. Возьми, это тебе». Трина поставила корзинку Марьяны у ее ног и, подхватив свою, побежала домой. Марьяна сначала ничего не поняла, а потом спохватилась и крикнула вслед. «Трина! Трина! Спасибо тебе!» Добежав до яблоневого сада, Трина перевела дух и пошла медленно, думая о том, что произошло в этот вечер. Ей было приятно от того, что попросила прощения у Марьяны, что дала ей свои ягоды. Трина дала себе слово помогать Марьяне, когда поспеет черника и ежевика. «Бабушка, я сегодня ничего не принесла». Трина поставила пустую корзинку под стол. «Я дала землянику Марьяне. Ты не сердишься на меня?» Она подсела к бабушке и рассказала все, как было. «Я рада, что ты поняла голос Божий и осознала свою вину перед Марьяной», — сказала бабушка, выслушав внучку. «Конечно же, я не сержусь. Ты правильно поступила». Пришел август. Спелые краснобокие яблоки напоминали о приближающейся осени. За все лето Теодор ни разу не появился в доме сестры. Бабушка Катерина стала думать, что у него поменялись планы, и он больше не приедет.
А Трина решила, что ей не нужно будет уезжать из дома, потому что бабушка ничего не говорит об этом. Однажды на рассвете к ним постучал незнакомец. Он сказал, что зашел по поручению дяди Теодора, который просил приготовить вещи Трины. Он приедет в село по делам и возьмет девочку с собой. У бабушки Катерины потемнело в глазах. Наступил момент, которого она больше всего боялась. Проводив гостя, бабушка задумалась, как сказать об этом Трине. «Сейчас ничего не буду говорить, а если Теодор все-таки приедет, то разлука для нее будет неожиданной, и нам легче будет перенести ее», — решила она. На лицо бабушки Катерины легла тень озабоченности и тревоги. Заметив это, Трина спросила: «Бабушка, почему ты такая грустная? У нас кончились деньги?» «Не переживай, я каждый день буду собирать ягоды, и у нас будут деньги. Мне совсем не нужно отдыхать. Посмотри, какая я сильная». Протянула она крепкие загорелые руки. Да, бабушка видела, что Трина выросла, окрепла, и могла бы не только собирать ягоды. Но где найти работу в селе? Бабушка каждый день думала об этом, но придумать ничего не могла. И тогда она стала вспоминать, сколько раз Бог милостиво помогал ей в нелегкой жизни, и говорила себе: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». Надежда на Господа была ее единственным утешением.

Как-то вечером, ожидая внучку, бабушка Катерина услышала незнакомые шаги на улице. «Неужели Теодор?» — ёкнуло ее сердце. Через минуту дверь отворилась, и в комнату уверенно вошла хозяйка яблоневого сада с огромной корзиной в руках. «Добрый вечер, Катерина!» Остановилась она у порога и поставила корзину на пол. Старушка подошла к фрау Кромер, поздоровалась и пригласила сесть. «У меня в этом году хороший урожай, и я принесла вам немного яблок», — сказала фрау Кромер, присаживаясь. «А где Трина?» «Ушла за черникой, вот-вот придет», — ответила бабушка Катерина и, тяжело вздохнув, добавила. «Скоро мне некого будет ждать». «Хорошо, что ее нет», — быстро заговорила гостья, словно не расслышала последних слов. «Мне нужно поговорить с вами». «Знаете, Катерина, у меня недавно был неприятный разговор с вашей внучкой. Она, наверное, рассказала вам. В тот момент я была очень расстроена и сорвала на ней свое негодование». Фрау Кромер виновато кашлянула. «Но знаете, то, что сказала Трина, сидя за изгородью, заставило меня задуматься». «Я поняла, что она хорошая, честная девочка, что вы научили ее страху Божьему, и с таким человеком легко жить и работать. У меня появилась одна идея, которой я и хочу поделиться с вами». Гостья понизила голос. «Правда, Трина еще маленькая, но она крепкая и к тому же разумная девочка. Если вы не против, я возьму ее к себе в служанки. Зимой у меня будет время, я подучу ее, а летом она уже сможет мне помогать. Вы только не переживайте, Катерина. По-моему, она уже может зарабатывать на жизнь. Я буду платить ей, как обычной служанке. Кроме того, каждый день она будет получать буханку хлеба. В воскресенье у нее будет выходной. Думаю, вас это устроит». Фрау Кромер запнулась и, взяв старушку за руку, взволнованно спросила. «Катерина, почему вы плачете?» «Трине будет хорошо у меня. Каждую субботу она будет приносить домой муку, банку молока и еще что-нибудь». «Я плачу от радости, только от радости», — сквозь слезы проговорила бабушка Катерина. «Ты даже не представляешь, от какого горя избавила меня. Как милостив к нам Господь». Бабушка Катерина рассказала фрау Кромер, как она все лето переживала о том, что придется отпустить Трину в город. В это время, скрипнув дверью, в избу торопливо вошла Трина и, увидев гостью, поздоровалась. «Добрый вечер!» — приветливо отозвалась фрау Кромер и поднялась. «Я пришла пригласить тебя на работу!» Трина удивленно глянула на фрау Кромер, а потом на бабушку. «О, слава Богу!» — утирая слезы, сказала бабушка. «Как он милостив к нам! Внученька, теперь тебе не надо ехать к дяде Теодору. Ты останешься со мной. Каждый день будешь ходить на работу к этой доброй женщине, а вечером возвращаться домой». «Спасибо вам, фрау Кромер», — подпрыгнула от радости Трина. «Я с удовольствием буду у вас работать». «Вот и хорошо», — мягко сказала фрау Кромер. «Ягодная пора уже закончилась, а фруктовая только началась. В понедельник я жду тебя, хорошо? Ну а пока до свидания». Как только за фрау Кромер закрылась дверь, бабушка с Триной склонились на колени. Предложение хозяйки яблоневого сада было для них Божьим ответом на молитвы. Несомненно, что он позаботился о том, чтобы Трина осталась с бабушкой и могла зарабатывать на хлеб. В понедельник Трина первый раз в жизни пошла на работу. Она помогала фрау Кромер собирать яблоки и не знала, что к ним пришел дядя Теодор. Конечно, он сильно рассердился на бабушку за то, что она не захотела отпустить Трину, но изменить уже ничего не мог. Всю свою жизнь бабушка молилась о Трине и заботилась о том, чтобы она научилась видеть милости Божьи, научилась доверять Ему, потому что Он любит ее и хочет отвечать на ее молитвы. Трина полюбила Господа и была счастлива с Ним.

Начинайте утро с чистоты, Господу молитву вознесите, в ней Творца за все благодарите, открывайте перед Ним мечты. Начинайте утро с доброты, улыбнуться ближнему несложно, поддержать и взглядом теплым можно, избавляйте жизнь от пустоты. Начинайте утро с красоты, подмечайте, как прекрасно небо, и неповторимый вкус у хлеба, как изящно созданы цветы. Начинайте утро с простоты, жизнь чудесна в каждом проявлении, ощути ее прикосновение, очищайте день от суеты. Начинайте утро с полноты, с Господом душой соединитесь и над грешным миром вознеситесь, ощутите радость высоты. Аминь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Скажи, Мариш, как правильно пишется противное и противное?
4: Противное? А что это ты пишешь?
3: Я пишу и лишь письмо.
4: Зачем же писать, если можно пойти и сказать? Но ведь на кухне сидит. Ты что, забыл?
3: Нет, не забыл. Разговаривать я с ней не буду. Все, бойкот.
4: Стоило мне на 5 минут выйти, и вы уже поссорились. Это просто невозможно.
3: С Иришкой все возможно. Ты ведь знаешь, какая она.
4: Да, с Иришкой все возможно. Возможно. Ты прав, она бывает такой занудой.
3: Вот и я об этом говорю. Помоги мне ей письмо написать.
4: Хорошо, давай писать, пиши. Ириша, ты просто невыносима. Дружить с тобой самая настоящая пытка. Написал? Разговаривать с тобой больше не буду. Точка. Илья.
3: Что никогда-никогда не буду?
4: Илья, ее нужно проучить, чтобы она больше к тебе не задиралась. Правильно?
3: Правильно.
4: Так, давай письмо. Я его Ирише отнесу.
3: Неси.
4: Что, Ириша, ты такая невеселая?
3: Меня Илья ударил. Теперь на руке синяк будет.
4: Ох, мне эти мальчишки. Я всегда говорила, что с мальчишками дружить невозможно. Все они драчуны и хулиганы.
3: Только ты меня и понимаешь. Ты настоящий друг Мариша. А что это у тебя за лист в руке?
4: А, это тебе послание от Ильи.
3: Дай-ка я прочту. Ириша, ты просто невыносима. Дружить с тобой самая настоящая пытка. Разговаривать с тобой больше не буду, Илья. Ах так? Так это я еще и невыносима?
4: А еще он сказал, что ты зануда. Но ты не огорчайся, это все неправда.
3: Значит, он мне объявляет бойкот. Он не будет со мной говорить. Хорошо. Дай-ка мне, Мариша, ручку и бумагу. Я ему тоже послание напишу. Так, Илья, объявляю тебе войну. Больше в гости к тебе не приду. Никогда. Сам ты зануда, да еще и драчу. Ириша.
4: Правильно, Ириша, всегда нужно говорить то, что думаешь. Я полностью на твоей стороне.
3: Спасибо, Мариша, ты настоящий друг.
4: Давай я ему ответ отнесу.
3: Ну что, Мариша, что она сказала?
4: Сказала, что объявляет тебе войну, что ты драчун и задира. Вот, сам читай.
3: Значит, Костя, она ко мне больше не придет? Ну и не надо. Ты ведь будешь со мной дружить?
4: Конечно, Илья. Я с тобой заодно. Я это знаю, поверь, как нелегко ладить с этой девчонкой.
3: Спасибо, Мариша. Ты настоящий друг. Не то, что некоторые.
4: Да ладно, не за что. Ну что, ты ответ ей писать будешь?
3: Да что мне ей написать?
4: Давай подумаем. Пиши. Война, так война. Объявляю тебе начало боевых действий.
3: Что будут за боевые действия?
4: Я еще не придумала. Главное, звучит красиво.
3: Записал. Ну что, отнесешь, Ириша?
4: Конечно, отнесу.
1: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Мариша, что ты бегаешь туда-сюда? Сквозняк только гоняешь.
4: Привет, Гоша. Понимаешь, у Риши и Ильи война.
5: Ага, понимаю. А ты на чьей стороне?
4: Я? А я на всех сторонах.
5: Это как это? Разве можно быть сразу на двух сторонах? Это невозможно. Вот, например, попробуй встать в один и в другой угол комнаты одновременно. Ну, что ты медлишь?
4: Так не получится.
5: А как же ты говоришь, что Илье и Ирише война, а ты на одной и на другой стороне? Или, может, ты их миришь?
4: Да нет, не мирю. Просто не хочу ссориться с Иришей, потому что она моя сестра. не с Ильей, потому что он мой друг.
5: А, кажется, я понимаю. И ты решила быть хорошей и там, и тут.
4: Гоша, нас учили в воскресной школе, чтобы мы были в мире со всеми. Вот я и пытаюсь не ссориться ни с Иришей, ни с Ильей.
3: Мариша, ну где ты там?
6: Маришка, куда ты подевалась?
4: Ну вот, видишь, Гоша, они даже смотреть друг на друга не хотят. И разговаривать тоже. Что же мне делать?
3: Как что? Ты ведь моя подруга. Ты мне это говорила.
6: Нет, Маришка, на моей стороне. Она сказала, что с тобой невозможно ладить. Правда, Мариш?
4: Ну вот, приехали.
5: А ты, Мариша, ожидала чего-то другого?
3: Мариша, объясни, что все это значит? Ты ведь сама говорила, что дружишь со мной. А Илья – это драчун и хулиган. И дружить с мальчишками невозможно.
6: Мариш, скажи, что это неправда.
4: Правда, правда, все правда. Вы поссорились, а мне что оставалось делать? Я не могу разорваться на две части. А ссориться с вами я не хотела.
5: И все же ты попыталась разорваться на две половинки. Давайте больше не будем ссориться и поговорим о том, что сегодня произошло. Мариша хотела остаться хорошей и для тебя, Илья, и для тебя, Ириша.
4: Но я не хотела ни с кем ссориться. Что же мне еще оставалось делать?
5: Знаешь, Мариша, для того, чтобы быть в мире со всеми, а еще и с собой, мало просто говорить людям то, что они хотят услышать. Понимаешь? У тебя должно быть свое мнение.
4: Но если бы я сказала то, что думаю, кто-то из них мог бы обидеться.
5: Но если ты говоришь не то, что думаешь, значит, ты врешь или льстишь человеку. А в книге притч написано так: человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его.
6: Это как понимать?
5: Знаете, бывает так, что вы видите в своем товарище что-то плохое, недоброе, а сам ваш друг этого не видит. И вот вы думаете, сказать ему об этом или не нужно.
3: Ну, но если ему об этом сказать, то он и правда может обидеться.
5: Вот и вы так решаете. Не нужно ему ничего говорить. Буду говорить, что ничего не происходит, что он такой хороший, распрекрасный прямо. А ваш друг тем временем продолжает грешить. Но вы же знаете, что грех – это как сеть. Она запутывает человека, и он в этой ловушке может погибнуть.
4: Ну а если ты скажешь, а друг тебя не послушает?
5: Очень важно то, как вы это скажете. Можно сказать так: «Эй, ты совсем что ли не соображаешь, что делаешь? Если ты будешь так себя вести, то у тебя будут большие проблемы, так что ты заканчивай с этим».
3: Если бы мне так сказали, я бы обиделась на этого, так сказать, друга.
5: Да, думаю, эти слова было бы неприятно слушать, но можно сказать и по-другому. Во-первых, нужно помолиться, прежде чем вы захотите поговорить с человеком, а потом сказать эти слова с большой любовью.
6: Если мне мама говорит, что я поступаю неправильно, я слушаю ее, потому что знаю, что она меня любит.
5: Если ваш друг поймет, что вы хотите ему только добра, и говорите эти слова не для того, чтобы обидеть его, а помочь, думаю, он поймет все как нужно. В Библии есть еще один стих. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком.
3: Это значит, что он тебе еще и спасибо скажет?
5: Думаю, если вы обличаете человека и делаете это с любовью, то он вам будет только благодарен. Ведь вы помогаете ему увидеть в себе что-то нехорошее, что ему самому приносит вред, а порой со стороны виднее.
3: Правда, со стороны виднее. Недавно вот смотрю, во двор вышла Вера погулять. А на ней надеты зеленые брюки и красная куртка. Я ведь вижу, что это некрасиво, и говорю ей: ты прости меня, конечно, может, это не мое дело, но кто же так одевается? Эти цвета не сочетаются. А она на меня обиделась, до сих пор не разговаривает.
5: Может, Ириша, ты и хотела Вере оказать услугу, а думаю, что перестаралась.
3: В каком смысле? Я же правду сказала.
5: Это не правда, а твое личное мнение.
6: Но ведь ты сам говорил, что нужно высказывать свое мнение.
5: Дело в том, что обличать – это значит указать человеку на грех, а не сказать, что они одеты не так, как вам бы этого хотелось. Понимаете? Грех ведет человека в погибель, уводит от Бога. Вот о чем нужно говорить со своими друзьями.
4: Ну а если все же человек возьмет и обидится, что тогда?
5: Знаете, ребята, нельзя быть хорошим для всех. Всем угодить невозможно. Все знают, что никто так не любит и не любил людей, как Иисус. Но порой и ему приходилось говорить людям неприятные вещи. Особенно часто он упрекал книжников и фарисеев.
6: И что он им говорил?
5: Давайте прочтем об этом в Библии.
7: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшие в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнено лицемерие и беззаконие.
5: Да, ребята, книжникам и фарисеям не нравилось слушать эти слова. И они не раз пытались схватить Иисуса и убить его за эти речи. Но Иисус говорил это не потому, что не любил этих людей, а потому что видел в них столько зла, притворства и нечистоты. Они не просто сами грешили, но и тех, кто хотел прийти к Богу, уводили от Него.
8: А я думала, что Иисуса все любили.
5: Некоторые люди принимали Его слова и тогда каялись в своих грехах и находили мир с Богом. А некоторые так и уходили из земли в своем неверии. Но Иисус знал, что он должен сказать правду, потому что этого хочет Бог. Он не пытался угодить людям, потому что хотел угождать только Богу. Вот и вы поступаете так же.
8: Простите меня, что я так себя вела. На самом деле, я думаю, что вам не нужно ссориться. Тебе, Ириша, не нужно все отнимать у Ильи, а ты, Ильюша, не должен драться.
9: А мы больше и не будем. Правда, Илья?
6: Правда, Иришка, мир?
5: Мир. Ну вот и славненько.

0: Дорогие ребята, Библия учит нас быть в мире со всеми, если это возможно с нашей стороны. Мы должны любить людей, но не нужно потакать греху. Никогда не льстите людям. Это не принесет им никакой пользы. Давайте во всем стараться угождать Богу. Ведь всем угодить невозможно.
1: Наша программа подошла к концу.
2: Мы будем рады, если вы нам напишете.
3: Наш адрес: город Санкт-Петербург, 194-214,
2: абонентский ящик 39.
1: Программа «В гостях у книжного червячка».

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Числа 6, 24, 25.

За окном сгущались сумерки. Пасмурный дождливый день близился к концу. С крыши надоедливо монотонно падали плаксивые капли и быстро растворялись в огромных лужах. Также пасмурно и неприятно было на душе у Юли Исаевой. Она пришла из школы и, не переодеваясь, легла на диван. Глядя, как за окном ветер срывал с абрикоса мокрые желтые листья, Юля думала, что и в ее жизнь ворвался какой-то злой, странный ветер и отрывает от нее все радости. У нее все неудачно складывается, и даже приближающийся день рождения не радует, потому что ей придется в эти дни дежурить на кухне, мыть посуду и накрывать на стол. Другое дело жизнь у Ани Погодиной, одноклассницы. Она в семье одна, делает, что хочет, все для нее. Родители у нее богатые, покупают ей все, что только она попросит. И работать ей столько не надо. А Юле завтрашнего дня придется целую неделю мыть посуду. Это Валя с Олей придумали такую систему – дежурить по очереди. Им, видите ли, тяжело это сделать самим. Они даже не думают, что я младше их. Возмущалась про себя Юля. Почему я должна работать столько же, сколько они? В это время из кухни послышался Олин голос. «Юля! Юля!» Юля не отозвалась. «Юля, где ты?» Раздался голос совсем рядом, и в комнату вошла девочка лет 14. «Что ты молчишь?» Как-то устало спросила она. «Не слышишь, что я зову?» «Велика важность!» Огрызнулась Юля. «Помоги мне накрыть на стол!» Примирительным тоном попросила Оля. «Скоро уже на собрание надо идти, а я не успеваю». «Отстань! Помоги, помоги! Надоело! Мое дежурство начинается завтра. Вы никогда мне не помогаете». Оля глубоко вздохнула и вышла. «Мама, она не хочет!» Послышался ее голос из кухни. «Ябеда!» — еще больше разозлилась Юля. «Даже 5 минут нельзя в этом доме спокойно полежать. Постоянно дергают. Все мне назло делают». Юля думала, что мама сейчас придет и отправит ее на кухню, но ошиблась. Мама отложила стирку и сама стала помогать Оле. Через несколько минут в комнату зашел Алеша, младший брат Юли. На руках у него сидела пухленькая годовалая девочка. «Мама сказала, чтобы ты переодела Олесю», — посадил он сестренку возле Юли и убежал. Юля встала и, положив Олесю, стала небрежно стаскивать с нее мокрые штанишки. Девочка заплакала. Юля закричала на нее, пытаясь успокоить, но малышка заплакала еще громче. На шум пришла мама. Она взяла Олесю на руки, поцеловала ее в щечку и строго глянула на Юлю. «Как ты себя ведешь, дочь? Почему ты до сих пор не переоделась?» «Как я себя веду?» — раздраженно переспросила Юля. «Плохо. Я всегда плохая. Всегда что-то делаю не так. Только Валя и Оля всегда хорошие». Юля всхлипнула. «Ты им и посуду помогаешь мыть, и на стол накрывать. А когда я дежурная, я сама должна все делать. Я знаю, вы меня вообще не любите. Особенно ты. Я уже давно это заметила». Прижав к себе малышку, мама удивленно смотрела на Юлю. И ее лицо становилось все печальнее. Она не могла понять, что случилось с дочерью. Послушная и ласковая Юля стала вдруг грубить старшим, обижать малышей, стала замкнутая и слишком обидчивая. «Это неправда, Юля», — печально возразила мама. «Ты не всегда плохо вела себя. Только вот в последнее время я не узнаю тебя. Что случилось? Тебя будто кто-то заставляет делать зло и дерзко разговаривать». Вечером, когда вся семья собралась на молитву, папа спросил. «Дети, кто из вас замечал, что мама несправедливо относится к Юле?» Все с недоумением посмотрели на папу, потом на Юлю. Юля сидела, опустив голову, красная как рак. «Она сама несправедлива ко всем», — возмутился Алеша. «Злая какая-то стала». «Наоборот, мама всегда помогает Юле и защищает, когда ее кто-то обижает», — сказала Валя. «А может, мама не любит Олю?» — снова спросил папа. «Любит!» — зашумели дети. «Мне иногда кажется, что ее мама любит больше всех», — улыбнулась Валя. Юля молчала. «Я всех вас люблю», — сквозь слезы сказала мама. «И хочу, чтобы вы никогда не сомневались в этом». «Юля, расскажи нам, что заставляет тебя думать, будто мы не любим тебя?» — серьезно спросил папа. Юля упорно молчала.
глубине души она осознавала, что часто поступает несправедливо и грубо, но сказать об этом вслух боялась. Когда все склонились на колени и стали молиться Богу, Юле тоже хотелось помолиться, но она сдержалась. Нет, она еще посмотрит, на самом ли деле ее любят. Другое дело в школе. Только там понимают ее и по-настоящему любят. Юля ничуть не сомневалась в этом. «О, Исаева, у тебя же послезавтра день рождения!» — вспомнила Аня Погодина на перемене. «Ты уже надумала, кого приглашать?» «А кого мне приглашать? У нас дома одна детвора. С ними ни один праздник, интересно, не проведешь и никого не пригласишь». «Глупенькая ты!» — упрекнула ее Аня. «Наоборот, это интересно. Знаешь, как мне хочется братика или сестричку? Так скучно одной». «Ну тогда приходи ко мне, сможешь?» «Конечно, если ты пригласишь. Я тебе велик подарю свой, он почти новый». «А я альбом для фоток», — подошла Света, услышав разговор двух подружек. За ней стали подходить другие девочки, и каждая обещала Юле что-то подарить. «Я подарю тебе косметический набор с тенями и тушью для ресниц», — сказала Воробьева, щупленькая девочка, дочь директора школы. «Хоть на свой день рождения накрасишься. Тебе так хорошо будут голубые тени». Юля смущенно улыбнулась. Вот кто уважает ее и любит. Ей так хотелось пригласить этих девочек на именины, но родители. Домой Юля пришла с поникшим лицом. Впрочем, это ни для кого уже не было удивительным. В последнее время все привыкли видеть ее недовольной и ворчливой. После обеда, окинув взглядом гору посуды, Юля налила в таз теплой воды и принялась мыть чашки. «Юля», — присела возле нее мама, — «мы с девочками хотим освободить тебя от дежурства. Ты же у нас именинница. Валя согласна заменить тебя». Но Юля не обрадовалась. Ее мрачные думы тут же выплеснулись наружу. «Ну и что толку, что именинница? Вы же все равно торт не будете печь. И пригласить к себе я никого не могу». «А кто тебе такое сказал?» — удивилась мама. «Юля, откуда у тебя эти черные мысли? Подумай хорошо, у тебя же нет основания так говорить». «Что думать?» — сердито сказала Юля. «Вале и Оле ты обязательно испекла бы торт, а мне?» Она загремела ложками, показывая свое недовольство. Мама немного помолчала, а потом с теплом в голосе сказала. «Это дьявол тебя возмущает, Юля. Ты должна освободиться от этого мнения. Вспомни, сколько у тебя было подарков в прошлом году и какие вкусные торты. На каникулах ты ездила к бабушке. Разве это не говорит тебе о нашей любви? Конечно, всем нам приходится много работать, потому что у нас большая семья. Но мы служим Господу, любим Его, и потому должны жить на земле так, чтобы потом попасть на небо. Ты не давай дьяволу места в своем сердце. Он хочет увести тебя от Бога, чтобы ты полюбила мир». Юля притихла. Но в сердце ее разыгралась настоящая буря. Она то соглашалась с мамой и уже готова была просить прощения за свою злость, то вновь возмущалась тем, что с ней дома не считаются. При этом ей приходили на память школьные подружки, их внимание к ней и расположение. «Ты хотела бы всю группу пригласить или только девочек?» – перебила мама ее думы. Юля помолчала, потом нехотя сказала. «А кто мне там в группе?» «Как кто?» Мама удивленно вскинула брови. «Кого же ты хочешь пригласить, если не друзей из церкви?» «Я бы пригласила своих одноклассниц. Они меня любят, всегда угощают чем-нибудь. Они настоящие подруги. Аня обещала мне даже велосипед подарить». Мама задумчиво смотрела в окно и, кажется, не слышала, что говорила дочь. А когда Юля спросила, можно ли пригласить подружек, мама встала из-за стола и коротко сказала: «Я поговорю с папой». Юле показалось, что у мамы на глазах были слезы. Она домыла посуду, вытерла стол и пошла в зал почитать. Открыв дверь, она остановилась. «Сохрани ее, Боже, и спаси душу для вечности», — молилась мама, стоя на коленях. Юля закрыла дверь. Она догадалась, что мама молится о ней, и какая-то щемящая боль сдавила ей горло. Родители разрешили Юле пригласить, кого она хочет. И Юля, счастливая, готовилась к празднику. Девочки должны были прийти к 5 часам вечера. Юля сама украшала комнату и сервировала стол.
Мама, Валя и Оля кружились на кухне, готовили угощение. «Ой, мама, наша Юля как неверующая», — тихо сказала Оля, вернувшись из зала. «Понавешала везде шары и цветы, как на параде, а сама как нарядилась». «Я вижу это, доченька, но она не видит себя и не понимает, куда идет. Нужно молиться за нее, чтобы она прозрела». В это время в кухню впорхнула Юля, сияющая от счастья. «Все готово, я свою работу сделала», — восторженно заявила она. «А что, если девочки не придут?» — спросила Валя, глянув на часы. «Как это не придут?» — удивилась Юля и тоже посмотрела на часы. «Еще 5 минут. Может, автобусы плохо ходят?» «Да, они могут и не прийти», — осторожно сказала мама. «Это же мирские девочки, а в мире нет правды и настоящей любви, и дружбы тоже нет». Прошло 40 минут, а девочки так и не пришли. Юля стояла у окна мрачная и молчаливая. Не пришла ни Аня Погодина, ни Воробьева, ни другие девочки. А как обещали. В один миг Юле стало все ненужным. Ни прекрасное розовое платье, ни торты, ни невесомые шары, дышащие на стенах. Вся подготовка и приготовление казались напрасными и до крайности глупыми. Никто, ни одна из подруг не пришла. В это время в комнату вошел папа. «Юля, не переживай», — весело и громко сказал он. «В жизни и не такое случается. Сейчас мы что-нибудь придумаем». Папа улыбнулся и, повернувшись к двери, крикнул. «Детки, все, кто любит Юлю, садитесь за стол. Сейчас мы будем праздновать день рождения». Дети наперегонки бросились за стол. Глотая слезы, Юля села рядом с мамой. «Вот значит, кто по-настоящему любит ее». Нет, ни Аня Погодина, ни Воробьева, ни другие школьные подруги, а ее братики и сестрички, ее папа и мама. «Наш Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас, таких своенравных, непослушных, капризных детей», — молился папа перед началом торжества. «Мы благодарим Тебя и за Юлечку, что Ты подарил ее нам, и целых 13 лет хранил ее и оберегал от всякого зла. Пусть она будет Твоей до конца своей жизни». «Боже, благослови ее и помоги ей познать Тебя как своего Спасителя и Господа». После молитвы все сели есть. Мама взяла Олесю на руки и опустилась на стул. Только теперь Юля увидела, какие усталые у мамы глаза, какие морщинистые натруженные руки. «Она старалась все приготовить, чтобы было вкусно», — думала Юля, и почувствовала, как защемило в груди. «А я так часто огорчала ее и грубила». Дети дружно спели Юле в пожелание гимн, Библию читая каждый день, молись всегда. Валя и Оля тоже прочитали стих и подарили красивую заколку для волос. «И еще я хочу, чтобы ты в новом году своей жизни обратилась к Богу», — тепло сказала Валя. Последним, как всегда, говорил папа. «Дети, как вы представляете себе настоящего друга? Каким он должен быть?» «Добрым», — ответил Алеша. «Отзывчивым, всегда готовым помочь», — добавила Оля. «Друг должен быть верным, способным разделять не только радость, но и печаль», — сказала Валя. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья», — вспомнила мама стих из книги притчей. «Хорошо», — согласился папа. «А как узнать, кто любит тебя, а кто нет? Вот если я хвалю Алешу, покупаю ему все, что он хочет, то я люблю его или нет?» «Да», — оживился Алеша. «А если я посылаю его нарвать травы для кроликов, если поручаю помыть машину, убрать во дворе, если наказываю за непослушание, это тоже любовь?» «Не знаю», — опустил голову Алеша и неуверенно добавил. «Наверно». «Валя, а ты как думаешь?» Валя отодвинула блюдце и уверенно сказала. «Я думаю, что любить — это не только хвалить и что-то дарить. Любовь проявляется и в наказании, и в добром совете, и в строгом выговоре, и в обличении». «Правильно», — кивнул папа. «В Библии написано, что и Бог наказывает нас только потому, что любит. Все мы заслуживаем наказания, потому что все грешим. И Господь наказывает нас, чтобы спасти от вечного наказания. Его любовь совершенна, и мы не имеем права сомневаться в ней». Всегда бойкая и разговорчивая, Юля сидела, не поднимая глаз. Она поняла, что глубоко ошиблась в своих подружках.
увидела, как любят ее родные, и ей было до боли стыдно. «Каждый человек хочет, чтобы его любили, и мечтает о хорошем друге», — продолжал папа. «Так устроил нас Бог. Человеческая дружба — это дар Божий. Но самый лучший и надежный друг — это сам Иисус Христос. Он первый протягивает нам руку дружбы и всегда остается верным. Наше пожелание тебе, Юля, чтобы Иисус стал и твоим другом, чтобы ты отдала ему свое сердце». Юля взволнованно теребила пояс своего платья, прислушиваясь к каждому слову. Сегодня она убедилась в том, что родители правы, что она в семье не лишняя и всеми любима. Душа ее рыдала от сознания своего недостоинства. Юля была готова просить у всех прощения. Она хотела жить по-другому. Молитва ее покаяния была услышана Богом. А через несколько дней сосед предложил папе велосипед. Не новый, но еще достаточно хороший. Сколько же радости было у Юли, когда она узнала, что родители решили подарить этот велосипед ей.

Не убивай. Мы созданы для Божьей славы. И важно выучить урок. Распоряжаться жизнью право имеет только вечный Бог. Забыть об этом невозможно. Из века в век, из края в край звучит, как колокол тревожный. Не убивай, не убивай. Ты скажешь, мы не виноваты, все это взрослые творят. Но если ненавидишь брата, Христос сказал, ты виноват. Запомни, как это ни странно, словами часто мы с тобой глубокие наносим раны и ближним причиняем боль. И потому по воле Божьей из года в год, из края в край звучит, как колокол тревожный. Не убивай, не убивай.

и верь в его любовь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Илья, что это ты скучаешь? Почему Иришу и Маришу в гости не зовешь?
4: Ах, не нужны они мне.
3: Вы что, поссорились?
4: Нет, мне больше никто не нужен.
3: Как это никто не нужен?
4: Гоша, я так подумал и решил, что с друзьями вечно какие-то проблемы.
3: Что ты имеешь в виду?
4: Вот смотри, с друзьями постоянно какие-то ссоры.
3: Что делать? Поссоритесь, потом помиритесь.
4: Ну да, помиришься, а потом делиться приходится.
3: Ах, вот в чем дело. Понимаю, понимаю.
4: Они то с вопросами какими-то пристают, то обижаются на что-то. Надоело, лучше самому играть.
3: Думаешь, это лучше?
4: Конечно. Играть можно во что угодно. Ни с кем советоваться не нужно. Да и вообще.
3: Знаешь, Илья, а я с тобой не согласен. Во-первых, играть одному скучно. Во-вторых, если ты будешь всегда один, кто придет тебе на помощь, когда ты попадешь в беду? Человек не может жить один.
4: Может, кто-то и не может, а я могу. А беду я попадать не собираюсь.
3: В беду никто попадать не собирается. Но когда это случается, то очень трудно без друзей. С любой работой легче справиться, если рядом товарищ.
4: Не знаю, не знаю. Мне и без друзей неплохо живется.
3: Знаешь, Люша, ты как полено из рассказа Светланы Ярошевич.
4: Я полено?
3: Ты ведешь себя как одно полено из рассказа, который называется «Один в поле воин».
4: Ты мне прочтешь этот рассказ?
3: С удовольствием. Садись удобнее и слушай.
5: В доме было холодно и неуютно, но вот хозяйка принесла дрова и аккуратно сложила их возле печки. Коричневая сосновая кора, как рубашка, покрывала спинку каждого из поленьев. Дрова приятно пахли смолой, напоминая о летних запахах леса. Выбирая более сухие, хозяйка откладывала в сторону влажные поленья. Затем, положив в печку скомканную газету и несколько лучинок, она взяла с печки. Маленький огонек ухватился за кончик бумаги и побежал дальше, расширяя границы своих владений и приближаясь к лучинкам.

0: личинкам, а от личинок, переходя к поленьям. Вскоре пламя охватило все дрова, и они весело затрещали.
1: «Какая же все-таки у нас хорошая работа! Дарить людям тепло!» —
0: воскликнуло сразу несколько голосов.
2: «И не говорите, дарить радость кому-то так приятно!» —
0: отозвались остальные.
3: «А вот я, самый смоленистый, и горю лучше и ярче всех!» —
0: произнесло одно из поленьев, треща от гордости. Все посмотрели в сторону говорившего. Да, нельзя было не согласиться с ним. Действительно, он горел красивым и ярким пламенем. Не только синие и оранжевые язычки извивались над ним, но даже редкий зеленый огонек появлялся время от времени, озаряя все вокруг дивным светом.
1: «Да, ты действительно очень красивый. У тебя настоящий талант!» —
0: сказала в восхищение толстая суковатая полена.
2: «И тепла от тебя больше, чем от нас!» —
0: пропищала одна из лучинок, догорая.
1: «Но!» —
0: вступила в разговор подгнившая старая полена и замолчала.
1: «Но, друзья, все вместе мы даем больше тепла, чем каждый из нас по отдельности. И чем больше мы с вами будем стараться, тем теплее будут согреваться стенки печки».
2: «Да-да!» —
0: одобрительно затрещали все, кроме гордого смолячка.
3: «Вы бы погасли без меня. Это моя смола заставляет огонь так ярко плясать по вашим спинам. Вот если бы вас не было, то хозяйка увидела бы меня во всей красе. Вы только мешаете проявиться моему таланту во всей полноте».
1: «Напрасно ты, брат, так считаешь», —
0: стала урезонивать смолячок подгнившая полена.
1: «Только тогда, когда мы будем вместе, сможем сделать многое. Давайте помогать друг другу гореть на радость людям от всего нашего деревянного сердца».
3: «И не подумаю. Ваше общество не подходит для такого талантливого и благородного полена, как я», —
0: трещал смолячок, распираемый любовью к себе. Тут хозяйка открыла дверку печки, чтобы подложить еще поленьев. Гордый смолячок к тому времени уже превратился в яркий раскаленный уголь и стал еще прекраснее.
3: «Ах, эта судьба посылает мне шанс. Надо им воспользоваться немедля», —
0: подумала Полешка и, поднатужившись, выскочила из печки. Хозяйка не заметила, как это произошло, потому что от него остался всего лишь маленький уголек.
3: «Смотрите, смотрите на меня, какой я!» —
0: только и успел сказать смолячок, на большее его не хватило. Огонек, пробежавшись по его спинке, затух, и гордый уголек превратился в серый и незаметный кусочек дерева. Он уже не мог делиться своим теплом, потому что только благодаря своим братьям он был красивым и ярким. Слишком поздно уголек понял это. Поленья, оставшиеся в печке, были раскалены до красна. От них веяло таким горячим воздухом, что хозяйка почувствовала, как от ее шерстяной юбки пошел запах паленого. Она закрыла дверку топки, дотронулась до стенки печки и отдернула руку. Печка была горячей. Холодный воздух в доме нагрелся и, наполняя комнату вместе с теплом, распространял уют. Кошка, умывающая мордочку пушистой лапкой, щуря зеленые глаза, глядела на улицу, где белыми мягкими хлопьями падали снежинки, не нарушая спокойствия зимнего вечера. А наоборот, казалось, будто сама тишина спускалась с небес на землю. Одним ухом кошка слушала, как догорающие угольки о чем-то потрескивали.
1: «Братья, вот мы исполнили свое предназначение, хотя и умираем, но зато наш труд не был напрасным.
2: И все-таки так бы хотелось еще потрудиться», —
0: произнес один из самых маленьких угольков. Дверка печки открылась еще. И хозяйка, умело орудуя кочергой, сгребла угольки на совок и понесла в другую комнату. Там она высыпала их в печку, положила сверху сухих поленьев, и печка быстро загудела.
1: «Вот и исполнилось наше желание».
2: «Да, исполнилось».
1: «И все это потому, что мы не оставляли друг друга и трудились вместе».
4: «Гоша, я не хочу быть как туполено. Дружба – это большое дело. Тебе только кажется, что сможешь прожить один, что совсем справишься. И друзья только и делают, что создают проблемы. Иногда даже самая крепкая и верная дружба проходит испытания. Кто-то из твоих друзей не понимает тебя, или ты не понимаешь его. Но это не значит, что вашей дружбе пришел конец. Нет, просто кому-то из вас нужно уступить, наладить отношения, и все будет хорошо.
2: Наверное, ты прав.
4: Царь Соломон так когда-то писал об этом. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется.
2: Подожди, ну почему втрое?
4: Знаешь, Илья, дружба всегда будет крепкой, если ее соединяет Бог. Хорошо, если ты со своим другом играешь, учишься, гуляешь.
2: Да, это очень хорошо.
4: Дружба будет еще крепче, если вы вместе будете еще и молиться, и читать Библию. В общем, если Иисус будет вашим другом, такая дружба никогда не кончится, потому что будет продолжаться и на небесах.
2: Я никогда не думал об этом. Сейчас же позвоню Ириш и Маришу и приглашу их в гости. На самом деле, иметь друзей – это хорошо.
4: Правильно сделаешь, Илья. И не забывай, что самый твой лучший и надежный друг – это сам Иисус. Никогда не оставляй его.
2: Я очень постараюсь, Гоша.

0: дорогие друзья, а умеете ли вы дружить? Есть ли у вас настоящие друзья? Напишите нам. Помогайте своим друзьям, а также не думайте, что всего сможете добиться сами. Принимайте и их помощь с любовью и благодарностью. Пусть Бог научит вас дружить по-настоящему, ведь хороший друг – это подарок от Бога. Берегите его.
1: А наша программа подошла к концу.
2: Напишите нам о своих друзьях.
1: Наш адрес – город Санкт-Петербург.
2: Индекс 194-214.
1: Абонентский ящик 39.
2: Программа
1: «В гостях у книжного червячка».

земная отчизна. Иисус Спаситель нас на небе ждет. По дороге узкой мы идем вперед. К неземной отчизне вечный Ханаан, по стопам пришедшим первых христиан. Где греха не будет, где не будет слез, где не будет тюрем, смерти и угроз, где любовь святая, чистые сердца, где народы славят вечного Творца.

0: мама, это просто невыносимо! Кирилл снова обозвал меня лгуном! Но ведь я его не обманывал, а еще он сказал...
1: Андрей, мягко остановила его мама, в первую очередь помня о том, что Кирилл неверующий, и думает он совершенно по-иному, не так, как мы.
0: Но я помню! Просто я принес сегодня Кириллу футбольный мяч, который он потерял. Помнишь, недавно, мама?
1: Да, помню. До того, как ты узнал, чей это мяч, ты хотел взять его себе.
0: Да, и я вернул, и рассказал о том, как его нашел, и как решил, что это его мяч.
1: И Кирилл, наверное, тебе не поверил.
0: Разумеется,
1: возмущенно воскликнул Андрей, покраснев от негодования.
0: Он начал с меня смеяться, утверждая, что я вернул мяч только потому, что меня родители заставили вернуть вещь под угрозой наказания. Мам, ты только представь, как это неприятно.
1: Понимаю. Особенно, когда тебя даже не благодарят за помощь, правда? Андрей кивнул и тяжело вздохнул. Кириллу, как и ему, Андрею было 10 лет. Они оба жили неподалеку и с детства играли вместе. Но начиная с 7 лет, Кирилл познакомился с компанией одного с ним возраста хулиганов, которые постоянно придумывали, как мальчику казалось, интересные забавы. То они тренировали свою меткость на окнах старого дома бабушки Даши, то устраивали веселый поход на чужой огород и сбор сокровищ под видом овощей и фруктов. Было такое, что они пробирались в церковь и незаметно подбрасывали в карманы внимательно слушающих прихожан больших жуков. И когда те вставали, насекомые стремглав вылетали или выползали оттуда с неприятным жужжанием, пугая людей. Андрей же рос послушным и добрым мальчиком, любившим читать Библию. Он иногда продолжал играть с Кириллом, но только когда тот был один. Если же Андрея звали в компанию на очередное приключение, тот решительно отказывался и уходил домой, где играл со своими младшими братьями и сестрами. За последнее время Кирилл стал презрительно относиться к Андрею, видя, как добросовестно тот ведет себя в школе, как отказывается бить окна людям вместе с другими и как честно относится ко всем окружающим. И вот сегодня, когда Андрей вернул Кириллу мяч, рассказав о том, как решил отдать его владельцу, Кирилл просто не поверил, что тот говорил правду. Но это было потому, что с детства, не зная честности и доброты, Кирилл решил, что и другим не под силу поступать так, как рассказал, например, Андрей. И вот Кирилл решил напакостить мальчику за его так называемую ложь и придумал, как именно. Под вечер, когда немного стемнело и его никто бы не увидел, Кирилл взял банку с белой краской, кисточку и подошел к дому, где жил Андрей. Забор у них был темно-коричневого цвета, так что белая краска хорошо будет на нем видна. Так думал Кирилл, подходя к дому, где жил Андрей. Тем временем семья Соколовых была в сборе. Отец читал Библию, которой вся семья очень дорожила, так как были времена обысков. И как родители, так и дети были всегда наготове спрятать это сокровище, если нагрянут милиционеры. В кресле на коленях у папы сидела 3-летняя Кристина. У его ног с обеих сторон сидели 5-летний Максим и 7-летний Артем. На диване возле мамы задумчиво слушали 8-летние двойняшки Алиса и Мелисса. Рядом с ними сидел и 10-летний Андрей, внимательно слушающий то, о чем читал папа. А он читал: «Бог сохраняет для праведных спасение. Он щит ходящих непорочно».
0: «Что это значит?» – спросил Максим.
2: «Это означает, что Бог является щитом и хранит от всякого зла тех людей, кто любит и слушается его».
0: «Что такое зло?» – спросила Кристина.
3: «Это когда ты делаешь что-то плохое», – ответил за папу Артем.
0: «Я не делаю ничего плохого», – надулась Кристина.
1: «Дети», – остановила их мама, – «зло бывает совершенно разным. Это не только непослушание или злость, например.
2: Зло делают те люди, которые садят в тюрьму верующих.
0: Или проводят обыски, грустно закончила Алиса.
2: Да, вздохнул папа. Но кто запомнил стих, который я только что прочитал?
3: Я, улыбнулся Андрей и тут же рассказал. Бог сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно.
2: Правильно, кивнул папа. Давайте будем жить праведно и непорочно, а еще во всем надеяться на Бога. Ведь ничего в жизни не случается без Его воли. И если она на то будет, Бог защитит нас от нехороших людей, ведь вы верите этому?
3: Да,
2: хором ответили дети и улыбнулись. Дальше вечер прошел тихо. Семья еще немного побеседовала, помолилась и легла спать, доверив Богу ночь и предстоящий день. На следующий день в 7 утра к дому Соколовых подъезжала милицейская машина. Первым ее заметил Андрей, который всегда вставал рано. И сейчас он как раз открывал окно, чтобы впустить в комнату свежий летний утренний воздух. Как вдруг увидел нежеланный транспорт. Мальчик выскочил из комнаты и вначале побежал к родителям. Те быстро встали. Мама взяла на руки еще не совсем проснувшуюся Кристину, а папа в одно мгновение спрятал коробку с Библией и другими христианскими книгами в тайник. В это время Андрей уже поднял на ноги Максима, Артема и девочек. Дети быстро оделись и встревоженные стояли в коридоре. Папа выглянул в окно. Было видно, что машина подъехала к их калитке, и оттуда вышли два мужчины в форме. Два милиционера стояли у калитки Соколовых, озадаченно почесывая затылок и читая надпись, написанную белой краской на темно-коричневом заборе. «Предупреждение! Здесь проживают абсолютно глухие и не имеющие возможности понять вас люди. Проходите мимо этого дома».
4: «Что будем делать?» – растерянно спросил полицейский.
2: «Сам не знаю», – пожал плечами второй. «Наверное, нам сказали неправильный номер дома, где живут эти баптисты или как их там. Я почти уверен в этом. Баптисты никогда не дали бы кому-нибудь так разрисовать свой забор. Уходим. Нам здесь нечего делать».
4: «Ехали еще ж в это захолустье в течение 2 часов», – мрачно проговорил второй, пиная ногой какой-то камешек.
2: Для приличия первый громко постучал в калитку. Но никто им не открыл. Их и вправду не услышали, но не по той причине, какая была написана на заборе. Соколовы молились. Они просили Бога сохранить Библию и их самих, вспоминали прочитанный ранее библейский стих.
4: «Точно глухие люди, смысла нет к ним идти», — подытожили, и оба милиционера, запрыгнув в машину, уехали.
2: В этот же самый момент с колен поднялась семья, и дети с восторгом увидели, как милицейская машина удаляется от их дома. Все снова склонились для благодарственной молитвы, радуясь, что даже нога милиции не ступила на их порог.
4: «Но все же странно, что они так долго стояли у калитки. С чего бы это?» – задумчиво сказал глава семьи после молитвы. Все вышли на улицу.
2: «Предупреждение! Здесь проживают абсолютно глухие и не имеющие возможности понять вас люди. Проходите мимо этого дома!» – прочитал Андрей и взглянул на остальных. Те постояли немного в удивлении, а затем переглянулись и от души расхохотались. Все сразу поняли, кто им так помог своей пакостью сегодня. После завтрака многодетная семья отправилась к дому, где жил Кирилл со своими родителями. Те почти не занимались своим сыном. Все время были на работе, либо занимались домашними делами. Но сегодня была суббота, и все были дома. Дверь открыл смущенный и растерянный Кирилл, нерешительно замеревший на пороге.
3: «Кто там?»
2: – раздался из дома голос матери Кирилла, которая через секунду появилась в дверях.
4: «О, у нас гости. Проходите».
2: Соколовы вошли.
4: «Вы пришли на чай или по какому-то делу?»
2: – спросила мама Кирилла, когда ее сын убежал в погреб за вареньем, а муж, поздоровавшись, вышел по делам.
5: «Собственно, по делу», – улыбнулась мама Андрея.
2: Мы пришли
3: поблагодарить Кирилла,
2: закончил Андрей, именно в тот момент, когда мальчик, о котором говорили, поднялся в кухню и с неуверенностью остановился. Мать Кирилла бросила недоуменный взгляд на сына, а затем на гостей, но ничего не сказала, ожидая объяснений. И когда вся семья села за стол вместе с хозяевами дома, Андрей рассказал родителям Кирилла о случае с футбольным мячом, реакции Кирилла на возвращение вещи и потом о других эпизодах из их разговоров и встреч. И в конце о том, как милиционеры, приехавшие отнять у них всю христианскую литературу, не решились войти к ним из-за надписи, сделанной Кириллом. «О, боже!» – простонала мама хулигана. «Кирилл!» Тот втянул голову в плечи и смущенно улыбнулся. Он совершенно не ожидал такого поворота событий. Вошедший отец Кирилла тоже был крайне изумлен как плохим поведением сына, так и тем, как все сложилось из-за надписи на заборе. В конце рассказа Андрея неожиданно для всех поднялся Кирилл и сконфуженно проговорил.
4: «Андрей, прости меня за плохое отношение к тебе и за надпись».
3: «Уж последнее нам точно сегодня было в пользу. Хоть правдой то, что написано на заборе, не назовешь», — рассмеялся Андрей. «Прощаю, конечно».
2: «Мы можем заново перекрасить ваш забор», — вдруг с готовностью встали родители Кирилла.
3: «Это будет хорошо», — с улыбкой кивнул глава многодетной семьи, и на такой ноте они расстались. К вечеру субботы забор у Соколовых был заново аккуратно выкрашен в коричневый цвет с помощью Кирилла и его родителей, которые искренне сожалели о поступке сына, который сам чувствовал себя не лучше. А на следующий день, воскресенье, Кирилл и Андрей, каждый со своими родителями, отправились на молитвенное собрание. Там родители неверующего мальчика и покаялись. А через некоторое время к числу большой Божьей семьи присоединился и Кирилл. Так, через поступок неверующего мальчика, Бог сохранил семью Соколовых от обыска, тем самым им показав, что ничего не бывает случайным. И из-за этого случая семья Кирилла поверила в Бога, видя его любовь через эту многодетную семью. Прошло много лет. Андрей и Кирилл – лучшие друзья и честные, всем сердцем верующие в Бога благовестники. Ездя по городам и деревням, молодые люди рассказывают о том, что во всей их жизни каждый день была видна рука того, кто сказал такие слова. «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым».

плоти усмиряй желания, в жизни избежишь страдания, похоти не разжигай, Слово Божие читай.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, девчонки.
4: Привет, Илья.
5: Чем ты занимаешься?
3: Ничем особенным, телевизор смотрю.
4: Пойдем во двор, погуляем.
3: Можно и погулять. Сейчас оденусь.
5: Только нам нужно еще за хлебом в магазин сбегать. Пойдешь с нами?
3: Заодно и мороженое купим.
4: На мороженое у нас денег нет.
3: А мне бабушка вчера 100 рублей дала. Сказала, чтобы я купил карандаши, а на сдачу чего-то вкусненького. Так что я угощаю.
5: Тогда можно и мороженое.
4: Ну что, идем?
3: Идем.
5: Ой, игровой автомат. Столько новых игрушек.
4: Смотрите, этот мальчик только что такого котенка вытащил. И я хочу поиграть.
5: У нас денег нет.
4: Слушай, у нас есть 50 рублей. Хлеб стоит 15. Значит, останется еще 35 рублей. За эти деньги можно много раз сыграть.
5: Но ведь мама сказала нам сдачу вернуть ей.
4: Да, сказала. Но если мы вытащим игрушки, она не будет сердиться.
5: А если не вытащим?
4: Давай помолимся, чтобы Бог помог нам достать вон того зайчика.
5: Ну давай.
4: Боже, помоги нам выиграть эту игрушку. Аминь. Илья, а ты будешь играть?
3: Что-то мне не очень хочется.
4: Давай, у тебя денег и на игрушку хватит, и на мороженое, и на карандаши.
3: Ну ладно, сыграю разочек.
4: Вот и здорово, начнем?

0: Ну и что нам теперь делать? Мы проиграли все деньги. Нам даже хлеб не на что купить.
1: А мне так нужны были карандаши.
2: Думаю, бабушка не будет довольна.
0: Ну вот что еще обидно. Мы не вытащили ни одной игрушки.
3: А что вы на меня-то так смотрите? Я же не заставляла вас играть.
0: А кто говорил? Давайте еще разочек, в следующий раз обязательно повезет.
3: А разве вам не хотелось вытащить хоть одну игрушечку? Они срывались в самом конце. Разве не обидно?
2: Ладно, чего уж спорить. Денег больше нет, настроение тоже. Пойдем домой.
0: Пойдем. Ох, и попадет нам от

0: Мы, Илья, у тебя немного побудем, ладно?
1: Да, конечно.
0: Нужно придумать, что же мы скажем маме.
2: Что скажем? Правду скажем.
0: Нет, правду нельзя. Мама сердиться будет.
2: Ириша, ты же знаешь, что лучше...

0: Решили разочек сыграть, а потом бы еще раз и еще.
1: В общем, мы не заметили, как проиграли все деньги.
2: А деньги мама нам дала на хлеб.
1: А мне бабушка на карандаши.
0: И что нам теперь делать? Прямо таки не знаю.
3: А делать теперь нечего, придется сознаться. И впредь обходить игровые автоматы 10-й дорогой.
0: Гоша, ну почему? Мы молились, чтобы выиграть игрушку, а Бог нам не помог.
3: Думаю, потому что Богу не нравится, когда люди играют в азартные игры.
2: Почему? Что в этом плохого?
3: Желание иметь все и при этом не прикладывать к этому никаких усилий – опасное желание. Все начинается с безобидных, на первый взгляд, игровых автоматов. Это же так здорово! Всего за 10 рублей вытащить игрушку, и вы играете еще и еще.
1: Так было и сегодня. Нам было не остановиться.
2: А в результате мы остались и без денег, и без игрушки.
3: В этом все и дело. Желание иметь многое сразу заставляет некоторых людей играть в карты, бильярд, рулетку и другие азартные игры на деньги. Им кажется, что в следующий раз обязательно повезет. А если он все же что-то выиграл, то готов играть снова и снова. Очень часто такие люди проигрывают все свои деньги, лишаются всего, что у них было. Нередко такие игроки заканчивают свою жизнь на улице.
0: Почему на улице?
3: Понимаете, в этом мире существуют свои правила и законы. Там играют на сотни и тысячи рублей. И если кто-то не может отдать проигранные деньги, его могут даже убить.
2: Ужас! Но если это так опасно, зачем вообще играть?
3: Это кажется заманчивым, привлекательным. Люди идут на яркие огни игровых клубов и оказываются в ловушке. Им легче надеяться на какое-то везение, чем на Бога. Вы говорите, что молились сегодня, прежде чем начали играть?
0: Да, мы помолились, но ничего не выиграли.
3: Знаете, Бог хочет, чтобы люди трудились и этим зарабатывали себе на жизнь. В Библии написано: «Не любите мира, не того, что в мире. Все, что в мире, похоть очей и гордость житейская». Сейчас в какой бы магазин вы ни вошли, всюду яркие огни реклам, которые призывают вас купить эту игрушку или попробовать тот напиток.
1: Да, и все это очень хочется купить.
3: Но купить все сразу невозможно. И тогда люди начинают играть в надежде выиграть. И уже их не волнует то, что думает об этом Бог. А ведь желание легкой добычи очень опасно. Вот послушайте, ребята, одну сказку.
4: На берегу одного озера среди других своих родственников жили две мошки – мама и дочка. Они с радостью кружили над цветущим лугом. Однажды маленькая мошка, пролетая над пушистым мягким мохом, учуяла едва слышный приятный грибной запах.
5: «Мама, тут так приятно пахнет! Смотри, какое красивое место! Давай опустимся на этот пушистый зеленый коврик! На нем какие-то маленькие красноватые листики. Очень хочется приземлиться».
6: «Нет, только не здесь. Это очень опасное место. Эти маленькие листики и этот запах очень привлекательны. Но нам, мошкам, лучше облетать их стороной».
5: «Но я так устала, и я хочу пить». «О, мама, посмотри, на этих листочках блестят капельки росы, хотя уже и не утро». «Нет, ты ошибаешься. Как такое растение может быть опасным? Оно такое милое».
6: «Это растение называется росянкой, милая доченька. То, что ты принимаешь за росу, клейкий сок. Если ты сядешь на эту капельку, то обязательно приклеишься».
5: «Как только я и почувствую, что начинаю приклеиваться, тут же взлечу».
6: «Нет, дорогая, ты не сможешь уже взлететь. Лист росянки окружен длинными волосками, лучками. А на конце каждого волоска ярко блестит капелька. Так что лист напоминает маленькое солнышко. И это кажется очень привлекательным. Но как только мошка садится на нее...»
5: «И что? Что тогда?»
6: «Тогда лучики сворачиваются к центру листа, и мошка попадает в плен. А знаешь еще что?»
5: «Что?»
6: «Эти волоски не просто изгибаются, они быстро растут снаружи и образуют прочную клетку. Из этой клетки не удавалось еще выбраться ни одной мошке».
5: «Да ну, вот это да! Мама, смотри! На эту росянку только что упала сухая веточка. Не приклеилась. Значит, я тоже не приклеюсь».
4: И очень маленькая.

0: Маленькая мошка устремилась вниз, к маленькой росинке, солнышку. И как мама не пыталась удержать ее, она не слушалась. Ей очень хотелось насладиться росой и сладким запахом этого чудесного растения. Она не знала, что росянку нельзя обмануть. Ей не нужны были сухие веточки и листья. Она ждала добычу. И как только маленькая, беспечная мошка села на росинку, она тут же попалась в прочную клетку безобидного на первый взгляд растения. Мошка звала маму, пыталась вырваться из плена, но все тщетно. Ее непослушание стоило ей жизни. Ее так прельщало это необычное растение. Она так хотела насладиться этой необычной росой, что, забыв всякую осторожность, направилась прямо в лапы коварной росянки. Ее непослушание стоило жизни.
1: Знаете, ребята, когда люди увлекаются азартными играми, они похожи на таких вот бездумных мошек. И может, приходит момент, когда они хотели бы освободиться, но порой сделать это уже очень сложно.
2: Да, Гоша, это правда.
3: Спасибо, Гоша, за твой рассказ, но нам нужно идти домой.
2: И все рассказать маме.
4: А мне нужно поговорить с бабушкой.
1: Не отчаивайтесь, я думаю, родители вас поймут и простят. Но пусть это станет для вас хорошим уроком.

0: Библии написано, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Бог благословляет тех, кто усердно работает своими руками и доволен тем, что ему дает Господь. Пусть в наших сердцах не возникает желания легкой и быстрой добычи. Это не угодно Богу.
1: А наша программа подошла к концу.
2: Мы будем рады, если вы нам напишете.
3: Наш адрес – город Санкт-Петербург. Индекс 194-214.
2: Абонентский ящик 39.
1: Программа «В гостях у книжного червячка».

0: Одна знатная и богатая семья по фамилии Берлоу владела прекрасным дворцом в Париже. То были смутные времена. Только-только была свергнута Французская империя, и с переменой власти многие знатные люди оказались в немилости. Их обвиняли в сотрудничестве со старым правительством. Многие невинные люди переживали глубочайшие страдания. Граф Берлоу был благородным и уважаемым человеком, а его жена славилась радушием и многими добродетелями. У них были сын и дочь, Альберт и Маргарита, очень приятные и хорошо воспитанные дети. Сразу же после начала революции, когда вокруг царили беспорядки, семья Берлоу поспешно покинули Париж и поселились в своем уединенном особняке в пригороде. Вдали от суеты и событий, происходящих в городе, они жили спокойно. Вокруг дома рос большой сад. Никто и ничто не тревожило покой этих добрых людей. Раньше граф Берлоу редко бывал дома, поэтому жена и дети были счастливы, что он сейчас постоянно с ними. А он был рад возможности общаться, наставлять своих детей. Особое удовольствие всем доставляли занятия музыкой. В тот зимний холодный вечер вся семья находилась в ярко освещенной комнате. Граф Берлоу накануне сочинил маленькое стихотворение и подобрал простенькую мелодию к нему. Альберт целый день упорно пытался ее сыграть, но это получалось у него с трудом. Зато Маргарита замечательно пела. Дети разучили эту песенку и хотели исполнить ее в тот же вечер, чтобы обрадовать отца и удивить маму. То был замечательный семейный вечер. После того, как граф и графиня вместе спели несколько песен, отец обратился к своим детям со словами: «Давайте послушаем, что вы можете исполнить». Альберт сел за рояль и заиграл, а Маргарита нежно и вдохновенно запела. Графиня была в восторге. Она нежно обняла детей и похвалила их за страдания и за удовольствие, которое они ей доставили. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвались вооруженные солдаты. Командир показал ордер на арест. Граф был объявлен другом свергнутого короля, а значит, врагом свободы и равенства, поэтому его должны были посадить в тюрьму. Жена и дети бросились к нему с отчаянным рыданием, обняли, как бы желая спрятать и защитить. Но солдаты грубо вырвали его из их объятий. Плач матери и детей был душераздирающим. Несчастная женщина сделала все, что было в ее силах, чтобы попытаться спасти своего любимого мужа. Она поспешно отправилась в город и предстала перед судьей, чтобы доказать невиновность графа. Она просила всех своих соседей засвидетельствовать спокойную, уединенную жизнь ее мужа и тот факт, что он не принимал никакого участия в политике и никогда не осуждал новую власть. Но все было напрасно, и ей сообщили, что ее муж, скорее всего, будет приговорен к смертной казни. Когда убитая горем графиня вернулась в свое поместье, то обнаружила, что их дом занят солдатами, которые уже успели разграбить его и превратить в постоялый двор. Ее туда даже не пустили. «А где дети? Что с ними стряслось?» Эти вопросы не давали ей покоя. Но не у кого было искать ответа, так как всех слуг разогнали. Было уже поздно, и она не знала, что делать дальше. Вдруг кто-то прикоснулся к ней. Повернувшись, она увидела Ричарда, своего старого, доброго и преданного слугу. «Моя дорогая, добрая графиня Берлоу», — сказал он, — «вам нельзя здесь оставаться. Вы тоже находитесь под угрозой подозрения. Люди говорят, что слышали, как вы жаловались на несправедливость и жестокость нового правительства. Для вас нет иного выхода, как только бежать. Вы не можете спасти своего мужа, и ваше пребывание здесь только навлечет беду на вашу собственную голову. Ваши дети находятся в одном из дальних флигелей вместе с моей женой. Идите за мной, я провожу вас. Мой брат Джон, старый рыбак, готов помочь, и я отвезу вас к нему этой ночью. Он перевезет вас с детьми через реку в безопасное место. Таким образом, вы можете попытаться спастись». С большой благодарностью графиня поспешила за ним. Вскоре она вошла в дом Ричарда, но там ее ждала новая беда. От испуга и потрясения ее дочь Маргарита внезапно заболела и теперь лежала без сознания. У нее была высокая температура. «Это просто невозможно! Оставить ее! Я никуда не пойду, а буду ухаживать за ней здесь!» Сквозь рыдания промолвила бедная графиня. Но доктор и слышать об этом не хотел, и поэтому настоял, чтобы они с сыном немедленно бежали. Ричард и его добрая жена обещали заботиться о больной девочке, как о своей собственной. Графиня Берлоу опустилась на колени у постели своей дорогой дочери и с мольбой произнесла: «Я оставляю ее на ваше попечение, мои добрые люди. Молю Господа о милости ко всем вам, да поможет Он вам присмотреть за ней. Храни вас всех, Господь, и да дарует нам встречу в свое время». Она замерла на мгновение, потом быстро поднялась с колен и, поцеловав своего ребенка, обняла всех. Потом взяла сына за руку и поспешно вышла из дома, даже не оглянувшись. Ричард отвез графиню и ее сына к своему брату Джону, который быстро переправил их через реку в более безопасное место. Но времени на отдых не было, поэтому графиня с помощью проводника, который был другом рыбака, поспешила вместе с сыном дальше. Путь их лежал к уединенной хижине в глубине леса, которую предложил им Ричард. После многих дней и недель странствий по холмам и долинам они были страшно уставшими, и силы их были уже на исходе. Наконец, в густом лесу они заметили маленькую низкую хижину. Проводник указал на нее своим посохом и сказал: «В этой хижине живет старый пастух со своей женой, они и приютят вас». Графиня Берлоу благодарно кивнула и по узкой тропинке последовала за ним к хижине. Старый пастух уже ждал их. Он вышел к ним с приятной улыбкой и приветливо протянул им руки. Чтобы показать свое глубокое уважение к ней, он даже надел свой единственный серый костюм. На шее у него был повязан красный платок, а на голове красивая зеленая шляпа с небольшим загнутым пером. «Приветствую вас, благородная леди», — сказал он. «Для меня большая честь приютить вас и вашего сына. Это моя жена, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вы чувствовали себя уютно». С этими словами он повернулся к жене, которая повторила его приветствие и пригласила всех к ужину, состоявшему из хлеба, молока и нескольких яблок. Затем добрая пастушка провела графиню в соседнюю комнату, из которой была дверь в следующую. Эти две комнаты будут служить спальнями. Большая комната была очень скромно обставлена, и ее единственное окно выходило в сторону леса, за которым возвышались две горные вершины. Графиня Берлоу была благодарна за то, что ей с сыном нашлось место в этом отдаленном убежище. Она ежедневно убирала свои комнаты, а остальное время проводила за вязанием, шитьем или чтением. Ей очень хотелось найти занятие для своего сына Альберта. Она хотела продолжить его обучение, но у них не было учебников. Однажды утром, когда она сидела, размышляя обо всем происшедшем с ними, звон церковного колокола вывел ее из задумчивости. Как раз в это время добрая старая пастушка поспешно вошла в их комнату и сказала, что приезжает очень уважаемый здесь священник из-за холма и будет сегодня проповедовать в часовне. Графиня Берлоу обрадовалась возможности побывать на служении и вместе с сыном отправилась в церковь. Людей было совсем немного, но это не помешало священнику произнести вдохновенную проповедь, каждое слово которой касалось сердец его искренних слушателей. Графиня жадно вслушивалась и старалась запомнить его слова. После службы она подошла к священнику и завела с ним разговор. Он оказался серьезным, богобоязненным, добросердечным стариком. К Альберту он отнесся с большим интересом. Священник пообещал обеспечить мальчика всеми необходимыми книгами. Предложил он также заниматься с ним по 2 часа в день, если Альберт будет приходить к нему домой. Дом этого доброго человека находился за холмами. Альберт был вне себя от радости, что сможет продолжать учебу под руководством такого учителя, и обещал приходить. Каждый день он едва мог дождаться того часа, когда с книгами под мышкой сможет отправиться в путь к домику за холмами. Насвистывая веселые мелодии, он шагал в такт им. В дождливые дни, когда дороги были трудными и нередко даже опасными, он был вынужден оставаться дома. Тогда у него была возможность отдохнуть, но он никогда не пользовался ею, а находил себе работу в хижине. По этой причине он завоевал искреннее расположение пастуха и его жены. В этой местности люди занимались канарейками. Они продавали их нередко даже в другие страны. У старого пастуха тоже было много таких птиц. Альберт попросил мать купить и ему одну канарейку. «У Маргариты всегда были канарейки», — сказал он. «И мне бы тоже очень хотелось иметь хоть одну. Это напоминало бы мне о ней и о нашем дорогом доме». Мать согласилась, и Альберт выбрал птицу, очень похожую на ту, которая была у его сестры. Птица с красивым желтым оперением и ясно блестящими угольно-черными глазками доставляла Альберту большое удовольствие. Вскоре птичка стала ручной, садилась на протянутый палец Альберта и клевала семена с рук. Всякий раз, когда Альберт писал что-то в своей тетради, птица садилась на подставку для пера и клевала его пальцы. Хотя он всегда наслаждался присутствием птички и ее проказами, все же иногда ему приходилось сажать ее в клетку, чтобы она не мешала ему учиться. Позже, когда птица начала петь, Альберт не мог ей нарадоваться. «Ты можешь научить ее насвистывать хорошие песни», — сказал ему однажды старый пастух. Альберт решил, что старик шутит. Он еще не знал, что канарейки, как и попугаи, умеют запоминать и имитировать человеческую речь. И не только запоминать речь, но и воспроизводить последовательность звуков, то есть мелодию. Он мог научить свою птичку разным звукам. Тут старик достал флейту и подал ему. «О, какая прекрасная флейта! Я буду счастлив научиться на ней играть!» — воскликнул Альберт. Старый пастух взял флейту и сыграл на ней простенький вальс. Затем показал Альберту, как с ней обращаться. Альберту очень понравились легкие, чистые звуки инструмента. Мальчик был одарен музыкальным талантом и хорошим слухом, поэтому вскоре овладел особенностями игры на этом инструменте. С тех пор он часто и без устали играл для птички песню, которой научил его отец. Он усердно в течение долгих часов, дней и недель старался научить птицу. И произошло чудо! Его труд был вознагражден! Птичка начала петь и вскоре пела его песню без единой ошибки. Альберт прыгал от радости и сердечно благодарил старика-пастуха за чудесную идею. Он снова и снова хвалил свою птичку и щедро угощал ее листьями салата, яблоками и конопляными семенами. Флейта и маленькая птичка очень помогали Альберту и его матери коротать время в уединении и неведении о судьбе отца и сестры. Проходили месяцы, а горести и тревоги графини так и лежали тяжелым грузом на ее сердце. Много ночей она проводила в слезах и без сна, а днем часто была грустной и печальной. Она изо всех сил старалась скрыть от сына свое горе. Заботы о нем отвлекали ее, ведь практически весь день был заполнен разнообразной работой. Особое внимание она уделяла учебе и воспитанию сына. Помимо заботы о сыне, графиня всегда находила доброе слово и улыбку для старого пастуха и его жены, чья жизнь, хотя и уединенная и нелегкая, но проходила в любви и заботе о других. Графиня видела у них радость, которая приходит от того, что человек делает для других все возможное во имя Господа. И это была действительно неприходящая радость, ибо всякое другое удовлетворение кратковременно. Графиня Берлоу всеми способами старалась получить известие о муже, но ее усилия не имели никакого результата, хотя некоторые сведения она и получала из газет. Их новый знакомый, старый священник, раз в неделю передавал ей газеты. Однажды вечером Альберт вернулся с очередной газетой и сказал: «У доброго священника не было времени прочитать ее, но он заметил по заголовкам, что в газете много интересующих тебя событий». Графиня взяла ее и с волнением стала читать. Одна новость показалась ей обнадеживающей, и она с волнением продолжила чтение. Однако на последней странице газеты было написано, что многие дворяне будут приговорены к смертной казни за свою поддержку свергнутого короля. В списке она нашла имя своего любимого мужа, графа Берлоу. Несчастная пошатнулась, как от удара грома. Газета выпала из ее рук, и она упала без чувств. Прошло несколько минут, прежде чем добрая пастушка услышала крик Альберта и прибежала на помощь. Она с трудом привела графиню в сознание. Ее уложили в постель, но ее отчаяние было так велико, что казалось, она не сможет это пережить. Бедный Альберт почти не отходил от ее постели, и день ото дня тоже стал слабеть и угасать. Добрый старик со старухой начали опасаться за их жизнь. Весть о казни графа, казалось, отняла у матери и сына всякое желание жить. Старый пастух часто повторял, качая при этом головой: «Если так будет и дальше продолжаться, то грядущая осень непременно разбросает свои листья на могиле графини, а ее бедный сын никогда не увидит весны». А верный старый слуга Ричард с нетерпением ждал возвращения своего брата-рыбака Джона. Он был счастлив услышать, что графиня с сыном в полной безопасности. Теперь Ричард решил любой ценой попытаться спасти и своего господина, графа Берлоу. Он считал очень несправедливым и жестоким, что честный и порядочный гражданин должен быть приговорен к смерти за верность своему королю. На следующее утро Ричард поспешил в город, где его сын Роберт служил в Национальной гвардии. Это был добродушный, умный молодой человек, который время от времени исполнял обязанности часового перед тюрьмой. Ричард намеревался просить сына о помощи в освобождении графа, столь несправедливо заключенного в тюрьму. Через некоторое время отец с сыном встретились и со всех сторон обсудили сложившуюся ситуацию. Роберт сказал, что по-человечески нет никаких шансов на спасение графа, и на это надеяться не стоит. Но все же они договорились, что отец подождет до времени исполнения приговора в рыбацкой хижине своего брата, ибо невозможное человеком возможно Богу. Они решили не терять надежду до самого конца. Наконец настал день, когда приговор должен был быть приведен в исполнение. Граф, задумчивый и печальный, сидел в своей одиночной камере. Его окутывала темнота снаружи и внутри. Внутренняя темнота, безнадежность и страдания не за себя, а за тех, кто был ему бесконечно дорог, мучила его намного больше, чем темнота внешняя. Он очень переживал за своих близких и понимал, что их ожидают нелегкие дни. Он не знал ничего об их положении, живы ли они. В это время в коридорах раздались громкие крики. Солдаты бегали туда-сюда, крича: «Спасайтесь, кто может! Пожар! Пожар!» Эти слова и достигли слуха графа. Внезапно дверь его камеры распахнулась настежь. Густые клубы дыма и пыли хлынули внутрь, и ужасные отблески огня озарили его темную камеру. Перед ним стоял молодой солдат и кричал: «Спасайтесь!» По неосторожности пьяного слуги в здании начался пожар. Солдаты сбросили с себя плащи и оружие и спешили его потушить. Роберт решил попробовать воспользоваться этой предоставившейся возможностью. Схватив солдатскую одежду и оружие, он поспешил в камеру графу, понимая, что единственный шанс спасти его — это одеть как солдата. «Скорее, наденьте эту одежду и спасайтесь!» — повторял Роберт. Он помог графу накинуть плащ, надел на голову шляпу, застегнул рюкзак и дал ему мушкет. «А теперь, — сказал Роберт, — быстро спускайтесь по ступенькам и выходите через парадную дверь. В таком виде вы, я надеюсь, легко проберетесь сквозь толпу незамеченным. Затем пробирайтесь прямо к Джону, рыбаку, и там вы встретитесь с моим отцом». Граф Берлоу, понимая, что другого такого шанса ему, возможно, никогда и не предоставится, постарался как можно лучше сыграть свою роль. Деловито, как будто у него было какое-то срочное дело, он поспешил вниз по ступенькам и даже закричал людям, которые несли ведра: «В сторону! Посторонитесь!» Наконец он добрался до улицы неузнанным. Быстрыми шагами, сильно бьющимся сердцем, он добрался до городских ворот и продолжил путь дальше, поскольку Роберт предусмотрительно сообщил ему пароль, который служил пропуском из города. К полночи он добрался до рыбацкой хижины и постучал в окно. Рыбак подошел к двери, но отступил назад, испугавшись солдата, который мог явиться, чтобы арестовать его или его брата. Опасения его были небезосновательны, потому что они оба нажили много врагов из-за своей преданности семье Берлоу. Узнав графа, Джон радостно поднял руки и воскликнул. «О, это вы, граф Берлоу! Как я счастлив, что могу вам помочь!» Ричард, поджидавший его здесь последние 10 ночей, вбежал в комнату и воскликнул. «О, мой господин!» Они обнялись и заплакали. Первый вопрос, который мучил графа, касался его жены и детей. Ричард быстро рассказал о подробностях их бегства и болезни Маргариты, которая к этому времени уже хорошо себя чувствовала и, ничего не подозревая, спала в соседней комнате. Шум, однако, разбудил ее. Узнав голос отца, она выскочила из комнаты, с неописуемой радостью она бросилась в его объятия. Он со слезами на глазах долго обнимал и целовал свою дочь. В ту же ночь граф решил продолжить свое бегство из страны, которая когда-то была для него родиной, а теперь превратилась в логово мятежников и убийц. На той же самой лодке, которая благополучно перевезла его жену и сына, он поспешно отправился в путь. Старый рыбак шел впереди. Ричард замыкал шествие. Ночь была ясная, и на небе сияли звезды. Все было тихо и спокойно. Вдруг они услышали звуки стрельбы и крики. «Стоп! Стой! Вы дезертиры!» Случилось так, что когда пожар в тюрьме был потушен, солдаты тщательно обыскали каждую камеру, чтобы выяснить, не сбежал ли кто-нибудь. К своему немалому удивлению, они обнаружили, что камера графа Берлоу пуста. Солдат, у которого исчезла одежда, громко кричал от ярости. «Он убежал с моей одеждой и моим оружием! Вперед за ним!» Преследователи вскоре напали на след графа. Бедные граф и Ричард были ошеломлены, когда услышали далекие крики, но они еще крепче налегли на весла и гребли изо всех сил. Вскоре солдаты добежали до берега и открыли огонь по находившимся в лодке людям. Маргарита упала под сиденье, а мужчины гребли изо всех сил, пытаясь убежать от пуль. Одна пуля пробила шляпу графа, две попали в весло Ричарда. Маленькая лодка сильно раскачивалась и чуть не перевернулась. Чудом ее пассажиры остались невредимыми и благополучно добрались до противоположного берега. Все благодарили Бога за свое спасение. Немного переведя дух, они тут же продолжили свой путь. Граф поспешно сбросил с себя солдатскую одежду и последовал за верным и добрым Ричардом. Чтобы скрыть свои следы, Ричард повел их окольными путями через чащу леса. Самым большим желанием графа Берлоу было увидеть жену и сына. «Я не смогу иметь ни минуты покоя», — сказал он Ричарду, — «пока я не найду их. Ты говоришь, что они в безопасности, в скромной хижине пастуха, но как мы доберемся к ним? Моя дочь не может дальше идти пешком, а у меня нет средств, чтобы на чем-то ее подвести». В ответ Ричард вытащил из своего узелка мешочек с монетами. «Вы не так бедны, как вам кажется, мой благородный господин», — сказал он. «Эти деньги все ваши». Граф Берлоу посмотрел сначала на деньги, а потом на своего верного слугу. «Видите ли», — продолжил Ричард, — «вы всегда щедро платили мне и помогали моей семье. Многие слуги тоже получали от вас всяческую помощь. Пока вы были в тюрьме, мы решили собрать небольшую сумму денег для вас, кто сколько был расположен. Мы очень благодарны вам за все хорошее, что мы получали от вас, поэтому многие принесли гораздо больше, чем я рассчитывал, и все они отдавали из любви и глубокой благодарности к вам». Граф Берлоу пересчитал деньги. «Это достаточно большая сумма», — сказал он, и с благодарностью возвел глаза к небу. «Но насколько это хватит?» «Мы будем экономить», — ответил Ричард, — «всеми возможными способами. А сейчас позвольте мне купить для вас лошадь и повозку». Скоро они совершили покупку. Повозка была с брезентовым покрытием, которое скрывало пассажиров от посторонних взглядов, а также защищало от солнца и дождя. Они ехали несколько дней по ухабистой и пустынной дороге. После страданий и грубого обращения, которому граф подвергся в тюрьме, после нервного потрясения, вызванного его смертным приговором, Из-за напряжения и страха во время бегства он очень устал. Во время путешествия он скоро ослаб и был вынужден на некоторое время остановиться в маленькой деревушке, чтобы отдохнуть. Ричард снял пару комнат и купил еду. Поскольку он был хорошо обучен всем домашним обязанностям, то взял на себя заботу об их временном жилище и еде. Маргарита помогала как могла. С утра до вечера она охотно выполняла каждое поручение, всегда сияя лучезарной улыбкой. Граф Берлоу был прикован к постели в течение многих недель. Прошло немало времени, прежде чем он смог сесть хотя бы ненадолго. Маргарита заботилась об отце, читала ему, подбадривала и таким образом приятно проводила время. Отец отвечал ей любовью и благодарностью. Приближался день рождения Маргариты. Проснувшись утром, она увидела, что на подоконнике стоят горшки с геранью, ее любимыми цветами, а рядом с ними в красивой клетке сидела канарейка. Птица, как две капли воды, была похожа на ту, что была у нее дома. Она была очень благодарна отцу за его подарок. «Прими эти простые подарки, дитя мое. В настоящее время я не могу дать тебе больше». Ричард приготовил праздничный обед, и все снова казались счастливыми и веселыми, как прежде. После обеда граф сказал: «Интересно, дитя мое, где сейчас наша мама и Альберт? Как они празднуют твой день рождения? Что с ними? Я всегда был спокоен за них, но теперь я часто вижу тревожные сны. Я боюсь». Маргарита обняла отца за шею и попыталась успокоить его. «Успокойся, папа», — сказала она. «Мы снова будем вместе, ведь Бог так удивительно до этого дня заботился о нас». «Да, это правда», — согласился он и вытер повлажневшие глаза. Наступила тишина. Это был глубокий, торжественный, волнующий душу момент. Вдруг канарейка запела. Это была мелодия, которую отец и дочь сразу же узнали. Птичка пела песню, которую граф сам сочинил и научил ей своих детей. Никто другой никогда раньше не слышал ее и не играл ее. Маргарита захлопала в ладоши и воскликнула: «Что это значит? Папа, это же та самая песенка, которой ты нас научил!» Все в изумлении смотрели на птицу. Птичка повторила песню еще раз и еще. «Это наша песня! Ни одна нотка не пропущена!»
1: «Это просто удивительно!» — воскликнул граф.
0: «Конечно, никто не мог научить птицу этой песне, кроме нашего Альберта, но как? Я не представляю! Ричард, где ты взял эту птицу?» Ричард сказал, что накануне вечером купил канарейку у деревенского любителя птиц. «Поспеши в деревню. Возможно, он сможет рассказать тебе больше о том, у кого он приобрел ее». Ричард поспешил в деревню и не возвращался, казалось, целую вечность. Наконец он пришел с известием, что продавец купил канарейку у маленького мальчика, который жил со своей матерью за много миль отсюда. Тот мальчик и научил эту птичку петь и свистеть. При этом тот человек так хорошо описал мальчика и мать, что все были уверены, что это Альберт и графиня, которых они ищут. От таких обнадеживающих вестей граф почувствовал себя намного лучше и тут же стал готовиться к отъезду. Ричард упаковал и сложил в их фургон вещи. Клетку с птичкой повесили на крючке в верхней части фургона. Скоро все было готово. В путь они отправились на следующее утро. Во время путешествия Маргарита с отцом наслаждались сладкой песней канарейки. Это подбадривало их, и казалось, время шло незаметнее. Проехав 20 миль, они добрались до деревни почти на закате. В поисках ночлега они отправились в дом священника, как оказалось, того, который помогал Альберту в учебе. Там они и узнали, что графиня и Альберт Берлоу живут в скромной хижине пастуха, расположенной в нескольких милях отсюда.
1: «Графиня считает своего мужа казненным», — сказал священник, — «и теперь ничто не радует ее сердце. Здоровье ее сильно пошатнулось, и кажется, что ей осталось жить совсем немного».
0: Граф спросил, как она могла получить такое неверное известие.
1: Священник достал пачку газет, отыскал нужную и положил ее перед графом.
0: Тот прочел, что в такой-то день и в такой-то час 20 заключенных, среди которых находился и граф Берлоу, были казнены.
1: «Весьма странно», — сказал граф.
0: «Скорее всего, они таким образом решили избежать ответственности за мой побег». Графу было очень больно, что эта весть принесла так много страданий его жене. Священник посоветовал им действовать постепенно и осторожно, чтобы радостное известие о возвращении графа не слишком потрясло ее и еще больше не навредило здоровью. Намереваясь последовать совету доброго священника, они поспешно продолжили свой путь. Вскоре путешественники достигли вершины поросшего лесом холма и увидели низкую хижину с плоской соломенной крышей и дымарем, из которого поднимался легкий дым. Ричард поспешил вперед. Графиня Берлоу, одетая во все черное, грустно сидела у камина и вязала. Свет горящих дров освещал комнату, медленно наполнявшуюся тенями сгущающихся сумерек. Альберт сидел рядом и читал ее любимую книгу. Когда она увидела своего верного слугу, то радостно вскрикнула, и работа выпала из ее рук. Она протянула к нему руки и с восклицаниями радости и боли сердечно поприветствовала его, словно он был ее дорогой отец. Альберт тоже был глубоко взволнован. Затем графиня Берлоу указала на стул, который Альберт придвинул ближе к камину. И сказала: «Мой дорогой верный друг, садитесь, пожалуйста. Итак, мы снова встретились. Давайте не будем говорить о смерти моего дорогого мужа. Воспоминание об этом слишком болезненно для меня. Скажите мне, как моя дочь? Неужели она умерла, как предполагал доктор?» Поспешно Ричард объяснил, что доктор намеренно поставил худший диагноз, чем это было на самом деле, чтобы ускорить бегство матери. Маргарита очень скоро поправилась и с тех пор совершенно здорова. Графиня очень обрадовалась такому сообщению, и глаза ее радостно заблестели. «Но почему же вы не взяли ее с собой?» — успокоил.

Нахмурившись, спросила она. «Почему вы не увезли ее из того несчастного места, где она не может быть в безопасности? Как вы могли уйти без нее? Вы черствый, бесчувственный человек. Почему вы не...» Она не могла больше ничего сказать, потому что дверь отворилась, и Маргарита бросилась к ней. Она прижалась к матери так, что никто и ничто уже не могло их разлучить. Альберт присоединился к ним, и никогда не было слез более радостных, чем те, которые проливала графиня в своем безмерном счастье. Увы, радость вскоре сменилась отчаянием. «О, если бы мой дорогой верный муж был жив сейчас!» — промолвила графиня, поднимая глаза. «Тогда моя радость была бы полна. Мои дорогие дети, вы бедны и лишены отца. Это наполняет сердце вашей матери острой болью. Что я, бедная одинокая вдова, могу для вас сделать?» Тут Ричард прервал ее рыдание радостным известием о том, что графу удалось бежать. Графиня оказалась более сдержанной, чем ожидал Ричард. Большая радость от того, что она увидела своего верного слугу, огромная радость, что она снова обнимает дочь, была для этой женщины подготовкой к еще большей радости. Она была готова увидеть своего мужа, которого оплакивала как умершего. С трепещущим сердцем граф стоял перед дверью хижины, где каждое слово отчетливо долетало до его слуха. Едва Ричард произнес последние слова, как графиня воскликнула. «Он жив? Он спасся от рук палачей?» Охваченный волнением, граф открыл дверь и склонился у ног графини. Ошеломленная и испуганная, боясь поверить, что он действительно жив, она долго и пристально смотрела на его освещенное светом от камина лицо. Бедная женщина едва могла выразить свою радость, думая, что это все просто мираж. После долгой паузы она произнесла. «О, как я рада снова видеть вас, мои любимые, о которых я так долго плакала!» Это была трогательная и незабываемая встреча. Отец, мать, дети и их верный слуга провели тихий, радостный вечер в маленькой скромной хижине. Старый пастух и его добрая жена искренне разделяли счастье своих гостей. В тот вечер к престолу Господа неслись горячие и благодарственные молитвы. На следующее утро в эту скромную хижину пригласили еще одного гостя, который, сам того не подозревая, оказал неоценимую услугу в соединении семьи Берлоу. Это была маленькая канарейка. Увидев свою птичку, Альберт очень удивился и несказанно обрадовался. Во время болезни матери он не мог как следует ухаживать за канарейкой и был вынужден продать ее любителю птиц из отдаленной деревни. Граф Берлоу подробно рассказал, как попала к ним эта птичка. Это действительно было чудо. Своей песней она помогла ему обрести надежду и силы, необходимые для продолжения поисков. И вот все так замечательно завершилось их встречей. Потом Альберт рассказывал свою часть удивительной истории. «Как замечательно, что мне пришла мысль научить канарейку именно этой песне. Ведь я знаю много разных мелодий, но эта песня была для меня самой дорогой. Это же папина песня. Когда мне пришлось расстаться с моей птичкой, я был расстроен и совсем не мог предположить, что через это Бог вернет мне отца и сестру». «Смотрите, дети, — сказал граф, — как через жизненное испытание мы можем обрести великую радость. Я верю, что через наши потери наши души обрели очень ценные качества и знания. Мы теперь на собственном опыте убедились, что доброта, сострадание имеют гораздо большую ценность, чем богатство. Бог удивительным образом вернул Альберту его канарейку, и я верю, что он может вернуть нам все, что мы имели». Всю зиму они провели под крышей доброго пастуха, а верный Ричард жил у соседей. Это было замечательное время, когда они могли наслаждаться общением друг с другом. Канарейка тоже не была забыта. Они хорошо заботились и очень любили. Холодными зимними вечерами вся семья собиралась у яркого камина, и канарейка начинала петь всеми любимую песню.
Дети и родители присоединялись к этому пению, и казалось, что они никогда не перестанут радоваться, что Бог подарил им возможность быть снова вместе. В конце концов, им разрешили вернуться в свое имение. Они снова вступили во владение своим имуществом. Граф и графиня больше всего радовались не тому, что снова стали богатыми, а тому, что теперь они могли в полной мере воздать тем людям, что в трудную минуту, жертвуя собой, не оставили их в беде. Пусть эта история послужит всем нам вдохновением к добрым делам. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.

О, какое счастье! Я Христа познал! Он спасение даром мне с небес послал. Я теперь небесный гражданин страны, где венцом созвездий светятся огни, где нет зла и горя, нет греха и слез, где сияет солнце Иисус Христос. О, какое счастье быть Его детем! Нам Спаситель в небе приготовил дом.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
2: Иуда, Иуда, пожалуйста, не продавай меня этим купцам. Ведь рабство хуже смерти.
3: Из тебя выйдет хороший, послушный раб Иосиф.
2: Умоляю вас, братья, пожалуйста.

0: и я хочу начать свой рассказ. В сегодняшней части в жизни Иосифа происходит много событий. Прочесть эту историю можно в Священном Писании в 39 главе книги Бытия. Я назову сегодняшнюю историю «Жена Потифара и темница». Караван измаильчан, забрав с собой нового раба из Дафана, двинулся на юг, к Египту. Когда он проходил по долине Хеврона, в отдалении Иосиф увидел холмы, среди которых стояли шатры его отца. Одинокий и несчастный, он горько заплакал, вспомнив своего любящего отца. Из дома Иосиф выходил всеобщим любимцем, хотя и немного балованным. И вот всего за один день избалованный подросток стал мужчиной, вдумчивым, мужественным, выдержанным.
1: Но почему братья продали меня в рабство? Ведь я не сделал им ничего плохого и никогда им ничего не делал. Никогда. Они на меня злятся. Но почему? Почему? А как же папа? Ведь папе, ему будет еще хуже, чем мне. Он так меня любит. Он... Да, да. Но это... В том-то и дело. Тут и его вина есть. Он так меня любил и лелеял. Даже слишком. Я не готов к тому, что меня может ждать. Меня ни к чему не готовили. Я просто избалованный папенькин сынок. Папа всегда выделял меня перед братьями. Теперь я понял. В этом все дело. Из-за этого они и злились. Поэтому-то они и продали меня в рабство. Как же я теперь справлюсь? Ведь будет так трудно. Ждет меня горькая судьба никем не любимого чужеземца и раба. Я пока еще только подросток. Но я должен измениться. Теперь я могу рассчитывать только на себя. Я должен... Нет. За любовью, заботой и помощью надо обратиться к Богу. Да, к Богу. Ангелы Божии всегда прилетают, чтобы помочь людям в беде. Они мне помогут в мой трудный час. Они меня наставят, успокоят и охранят. О, Господи, Боже отцов моих, о, Создатель, не оставь меня в этот час, когда везут меня в Египет, где я стану рабом. Помоги мне всегда оставаться верным подданным Владыке Небесному, ибо Ты мой Владыка, о Боже, и я буду служить Тебе безраздельно.
2: Кто хочет еще купить этого здорового парня? Он стоит гораздо больше. Продан! 3 и... Все! Продан господину... Да это же капитан Потифар с выгодной сделкой, капитан. Следующий. Рабыня? А молодая, красивая.

0: Красивые рабыни с юга. 30 монет за
1: как тебя зовут?
0: Красивую рабыню.
2: Иосиф, господин.
1: А сколько тебе лет?
2: 17, господин.
1: Ты с востока?
2: С севера, господин. Из долины Хеврона.
1: Так ты хананеец?
2: Нет, господин. Израильтянин.
1: Израильтянин? Никогда не слыхал о таком племени.
2: Мы потомки Авраама, господин. Того Авраама, который переселился из Ура, с северного побережья Персидского залива. Отца моего, Иакова, Господь переименовал в Израиля. Поэтому я израильтянин, господин.
1: Не похоже, что ты привык к тяжелой работе.
2: Моему господину достаточно приказать, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить приказ.
1: Ну. Если ты будешь делать так, как говоришь, мы с тобой поладим. Я царедворец Его Величества, начальник телохранителей, капитан. Ты будешь у меня слугой.
2: Хорошо, господин.
3: Потифар, милый, на этот раз ты попал в точку с этим новым слугой. Подходящий парень.
1: Ну, я рад, что угодил тебе. Обычно ты всегда находишь что-нибудь не то, когда я выбираю слуг или рабов.
3: Этот совсем другой.
1: Другой? В каком смысле?
3: Ну, не знаю. Он говорит с уважением, но без лести. Он послушный, но у него всегда есть свое мнение. И мне еще ни разу не пришлось повторять ему одно и то же дважды.
1: Сообразительный, да?
3: Да. Схватывает мгновенно. Да он уже сейчас управляет всем домом лучше всех, кто у нас был до него.
1: Управляет домом? Но он простой слуга, а не домоправитель.
3: И тем не менее, домом полностью управляет он.
1: А другие слуги-рабы не возненавидели его за это?
3: Иосифа?
1: Да.
3: Да что ты! Его все любят.
1: Ну, ладно. Придется мне самому в этом как следует разобраться. Может быть, я зря держу Иосифа простым слугой, когда он способен на большее.
2: Звали, господин?
1: Да. Иосиф, садись. Насколько я понимаю, ты вполне справляешься с обязанностями слуги.
2: Да, господин.
1: Не бойся, я не собираюсь тебя ругать или упрекать. Напротив, впервые моя семья укладывается в бюджет. И насколько я помню, тоже впервые все слуги счастливы и довольны. Я не слышу от них ни слова жалобы. И я подозреваю, что все это благодаря тебе. Открой мне секрет твоего успеха.
2: Но я просто стараюсь выполнять каждое дело как можно лучше, господин.
1: Стараются-то многие, но не у всех получается так, как у тебя.
2: Бог моих отцов, господин, Бог, которому я служу, Он благословляет мои труды.
1: Я просто поражен твоими способностями, Иосиф. Твои таланты и благословения твоего Бога нужны мне в делах. Я назначаю тебя управляющим всем моим имением.
4: И оставил он все, что имел в руках Иосифа. Иосиф же был красив станом и красив лицом.
2: 35, 40, 41, 42, 43. Кто там?
3: Это я, Иосиф.
2: Входите, госпожа Потифар.
3: Здравствуй, Иосиф. Сиди, не вставай. Занимайся своим делом. Я не стану тебе мешать. Я буду говорить, а ты работай.
2: Угу.
3: А что ты делаешь, Иосиф?
2: Один из счетов исправляю.
3: Ты такой умный, Иосиф. Муж доволен тем, что ты сделал за эти годы. Ты помог ему разбогатеть.
2: Спасибо, госпожа.
3: И я тоже ценю все, что ты сделал, Иосиф.
2: Я стараюсь, как могу, госпожа.
3: Ты теперь не просто раб, Иосиф. Ты стал для нас как член семьи.
2: Весьма польщен, госпожа.
3: Послушай, Иосиф, а ты не мог бы и ненадолго прерваться? Мне так нужно поговорить с человеком, который бы меня понял. А ты всегда сразу все понимаешь.
2: Спасибо, госпожа.
3: Иосиф, посмотри на меня. Я молодая, красивая. Ты не находишь, что я красивая, Иосиф?
2: Моя госпожа добра и обаятельна.
3: Спасибо, Иосиф.
2: Извините, госпожа, но с вашего разрешения я пойду посмотрю, как там управляется с новыми лошадьми.
3: Иди сюда, Иосиф. Вернись.
2: Слушаю вас, госпожа.
3: Сядь, Иосиф. Так-то лучше. Муж мой в отъезде, Иосиф.
2: Я знаю, госпожа.
3: Иосиф, поцелуй меня, пожалуйста.
2: Капитан Потифар мне доверяет, госпожа. Я не могу обмануть его доверие.
3: Он ничего не узнает, и никто не узнает, кроме нас с тобой.
2: Господь узнает, госпожа. Нет, нет, я не могу совершить такой грех перед Богом и перед вашим мужем.
3: Ты раб, и за неповиновение я могу бросить тебя в темницу.
2: Конечно, госпожа.
3: Я даже могу приказать, чтобы тебе отрубили голову.
2: Я знаю, госпожа.
3: Но если ты сделаешь то, что я хочу, я могу осыпать тебя милостями и наградами.
2: Я должен быть достоин доверия, которое мне оказано.
3: Ну, пожалуйста, Иосиф, я так ужасно одинока.
2: Не могу, госпожа.
3: Отвергаешь меня? Ну, так я тебе покажу, что с женой капитана Потифара шутки плохи.
2: Я лучше пойду.
3: От меня не уйдешь.
2: Пойду-ка я узнаю насчет лошадей.
3: Плащ твой у меня, Иосиф. Ах ты, выскочка, мальчишка. Что он себе возомнил? А? Теперь-то ты у меня вот где. Плащ-то. И я тебе устрою веселую жизнь. Сюда! Сюда! На помощь! Наперекор, значит, мне. Наперекор. Ну, погоди. Ну, погоди. Сюда! Сюда! На помощь!
5: Иду, госпожа. Что случилось, госпожа? Вы поранились.
3: Скорее, скорее, стражник, хватай его, хватай!
5: А кого, кого хватать?
3: Да он на что? Меня напал. Догони его, догони, пока он не ушел. Он напал на меня.
5: Успокойтесь, госпожа, и скажите мне, кто на вас напал?
3: Ой, он подкрался ко мне сзади и схватил меня.
5: Ну, кто, госпожа?
3: Я повернулась и увидела его. Это был Иосиф!
5: Иосиф?
3: Он просто сошел с ума. Держите его, это было ужасно. Хватай его, стражник, хватай!
5: Иосиф, не может этого быть, госпожа. Иосиф не мог этого сделать.
3: Да говорю тебе, это был он. Я его видела, я схватила его, но он вырвался. А вот у меня остался его плащ. Вот, смотри, он у меня в руках.
5: Плащ Иосифа? А это, Это правда.
3: Вот, смотри, плащ порвался, когда Иосиф пытался его у меня вырвать. Да не стой ты! Ну, сделай что-нибудь!
5: Да, да, госпожа, да.
3: Стражник!
5: Да.
3: Вернись.
5: Слушаю вас, госпожа.
3: Я подумала... Я подумала, что вообще-то, наверное,
5: что?
3: Будет лучше ничего не делать, пока не вернется мой муж. Да, пусть он сам разберется с Иосифом.
5: Разумное, разумное решение, госпожа.

0: можно много узнать из Священного Писания. И для этого мы предлагаем наши бесплатные уроки Библии.
1: Просто напишите нам по адресу.
0: radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. А теперь вернемся к нашей истории «Жена Потифара и темница».
2: Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом.
3: Это вы, капитан Потифара, а я и не знал, что вы дома.
4: Я только что вернулся.
3: Рад видеть вас, господин. Как съездили?
4: Встань-ка, Иосиф. Вставай, вставай.
3: Хорошо, господин.
4: Что это я слышу от тебя?
3: Не знаю, господин.
4: Ты обманул мое доверие?
3: Нет, мой господин.
4: Напасть на мою жену. Да как ты посмел? Я взял тебя в дом жалкого, беззащитного раба и сделал из тебя уважаемого человека. А как ты мне отплатил? Как только я из дома, ты нападаешь на мою жену?
3: Нет, господин мой, я не сделал ничего плохого.
4: А что это у меня в руке?
3: Мой плащ, господин.
4: А ты знаешь, где я его взял?
3: Да, господин, вам его дала госпожа.
4: А где она его взяла?
3: У меня.
4: А как это было?
3: Она сорвала его с меня, господин.
4: Вот видишь, а ты еще говоришь, что ни в чем не виноват. Я тебя должен был бы убить, Иосиф. Может быть, еще и убью попозже. А пока я отправлю тебя в такое место, из которого ты уже не сможешь нападать на бедных беззащитных женщин.
5: Эй, стражник!
6: Иду, господин.
5: Отведи этого человека в темницу.
6: Слушаюсь, господин.
5: И скажи начальнику тюрьмы, что я сам скоро приду и дам ему все указания.
6: Слушаю, господин.
5: Бросить его в каземат, начальник. Заковать ему руки в цепи, а ноги в кандалы и посадить его на хлеб и воду.
7: Он что, царя предал, что к нему такие строгости?
5: Он напал на мою жену.
7: Напал на госпожу Потифар? Почему ж ты не убьешь его своими руками? Ты ведь просто обязан его убить, если хочешь сохранить уважение к себе и уважение других.
5: По правде говоря, начальник, я не очень-то уверен, что он напал на мою жену. Она его обвиняет, но я ей просто не верю. Если бы я считал, что Иосиф напал на мою жену, я бы его убил.
7: Ну и сколько же мне держать в каземате этого избивателя женщин?
5: До конца жизни.
7: До конца жизни?
5: Да, причем в цепях и кандалах. Это приказ. Ясно?
7: Да, господин капитан. Всю жизнь так всю жизнь.
2: Несмотря на все невзгоды и боль, Иосиф, брошенный в темницу по ложному обвинению, оставался спокойным и терпеливым, сохраняя свою веру в Бога и доверие к Нему.
8: О Господи, Создатель наш, раб Твой смиренный попал в беду. Вот я здесь, в темнице, хоть и ни в чем не виноват. Помоги мне, Господи, не думать о себе, но заботиться о других. Помоги мне сохранить бодрость духа и сострадание и простить тех, кто навлек на меня эти невзгоды.
7: Эй! Что здесь происходит? Избиватель женщин! Ты с кем разговариваешь?
8: Я разговаривал с Богом, господин. Молился.
7: Ты что думаешь? Какой-нибудь бог тебя услышит и вытащит отсюда? А, какая чушь! Это сказки для простаков.
8: Бог на небе может слышать. И он слышит меня, господин начальник.
7: А, так что же он не вытащит тебя из этой темницы?
8: Если он захочет, чтобы я вышел отсюда,
9: Он меня освободит.
7: Капитан Потифар хочет, чтоб ты сидел здесь, а здесь его слово – закон.
2: Все это время Иосиф каждый день молился Богу.
7: Я вижу, Иосиф, что ты по-прежнему много молишься своему Богу.
8: Да, господин.
7: Но ты все еще здесь?
8: Господь вызволит меня из этой темницы, если будет на то его воля.
7: Тебе никогда отсюда не выйти. Капитан приказал держать тебя здесь до конца твоей жизни. И, как я уже сказал тебе, здесь его слово закон. Я вижу, ты все еще здесь, Иосиф. И ноги у тебя опухли. Может быть, еще немного затянуть кандалы, а?
2: Прошло еще какое-то время.
8: Что-то я никак не могу сегодня заснуть. Если бы хоть чуть-чуть ослабить эти цепи и кандалы, я бы... Что это было? Есть тут кто-нибудь?
10: Эй!
8: Кто это?
10: Это я, начальник.
8: Но ведь сейчас еще ночь, господин начальник.
10: Да, но я... Я подумал, почему бы мне не ослабить немного твои цепи и кандалы?
8: Но я не хочу, чтобы из-за меня у вас были неприятности с капитаном Потифаром.
10: Никаких неприятностей не будет. В этой тюрьме я начальник, а не капитан Потифар. Ну-ка, давай сюда эти цепи. Давай.
8: Вы так добры ко мне, господин начальник.
10: Кажется, ты меня доконал. Твоя неизменная бодрость на меня подействовала. Вот что. Ну, вот Иосиф. Ну что, теперь не так туго?
8: Но ведь вы не ослабили их, господин начальник. Вы их сняли.
10: Здесь я начальник. Что хочу, то и делаю. И капитан Потифар мне не указ.
8: Вы так добры ко мне, господин начальник. Спасибо вам. И да благословит вас Бог.
10: Утром приду. Принесу нормальный завтрак. Доброе утро, Иосиф.
8: Доброе утро, господин начальник.
10: Вот твой завтрак.
8: О, спасибо вам, господин начальник. Так вкусно пахнет. И вид такой аппетитный.
10: Ну, а как сегодня твои ноги?
8: О, гораздо лучше. Спасибо вам.
10: Ну, вот и хорошо. Хочешь немного поговорить со мной?
8: Конечно, господин начальник. С удовольствием.
10: Ну, так вот. Я хочу с тобой поговорить о новом узнике из шестой камеры. Я хочу знать твое мнение. Как с ним лучше поступить? Да. Кстати, Иосиф, я уйду на несколько часов. Угу. Ты присмотри тут, пока меня не будет. Послушай, Иосиф.
8: Да?
10: Я хочу поручить тебе всех смертников. С ними непросто, но ты, кажется, лучше с ними справляешься, чем я. Ну вот что, Иосиф.
8: Да, господин начальник.
10: Я назначаю тебя моим помощником. Ты будешь отвечать за нужды узников, А жить будешь в комнате за тюремной конторой. Через какое-то время я, может быть, даже намекну царю, что ты тут всем управляешь. Теперь в тюрьмах вообще может начаться новая жизнь, самоуправление узников. А, ну ладно, как бы там ни было, отныне ты отвечаешь за всех узников в этой тюрьме. Так тому и быть.
2: В Библии говорится, начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Я только хочу сказать, что сегодняшняя история показывает, как важно всегда слушать Бога и не поддаваться искушению. Это одна из черт характера Иосифа, которая и сделала его таким великим человеком.
1: До новой встречи через несколько дней.
2: Слушайте нас снова.
9: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
2: До новых встреч!

Однажды мальчик в доме, любопытный с детских лет, в доме все, заметил, кроме одного папаши нет. Не задумываясь много, он вокруг себя взглянул и на скорость свои ноги лапти папины обул. На дворе зима, он вышел в пиджачке, в том нет беды. Вдруг на свежем снегу увидит он отцовские следы и подумал, чем заняться в эту зимнюю пору. И как не на чем кататься, он придумал сам игру. След папаши он примерил, совпадает хорошо. След во след еще примерил, след во след и так пошел. Может быть, и кто заметил, как он мерил и шагал, но как все другие дети, он был худенький и мал. Вот вдруг остановился, шаги мерять прекратил. Дом большой пред ним открылся, где написано «трактир». Мальчик был ведь понимал, что случится он не знал. Как войти он мало думал и уже внутри стоял. Видит, на столах бутылки, люди пьют, затем едят, на него с досадой пылкой, с удивлением глядят. Тут отец в себе не радый думал, как же он нашел, и вскричал, «Тебе что надо? Ты зачем сюда пришел?» Перепуган чрезмерно, мальчик дать ответ почел, «То шаги я, папа, мерил, вас нечаянно нашел». «Маш, отсюда отусыплю!» И отец кулак пожал. Мальчик только дверью скрипнул и скорей домой сбежал. Вот отцы дела какие! Самоважность, самосуть! Наделали на такие, укажите детям путь. Они, следуя за вами, начинают жить не в лад и широкими путями попадают прямо в ад. Я хочу вас всех сердечно ныне к Господу призвать, чтобы вы и ваши дети могли детям рассказать, чтоб, живя на этом свете, не трактир они нашли, но чтоб вы и ваши дети в Царство Божие вошли. Аминь. Слава Богу.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: У микрофона Анна Отчик
0: и Андрей Шевелев.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас.
0: Здравствуйте, Аня! Представляете, теперь у меня есть свое растение. У меня выросло настоящее лимонное дерево из той косточки, что я посадил. И уже даже начинают расти маленькие лимончики на нем.
1: Ух ты, вот здорово! И где же оно у тебя растет?
0: Возле окна, конечно, на подставке. Теперь я вместе с мамой пересадил его в горшочек побольше, чтобы деревцу было комфортно. И каждый день его поливаю.
1: Да, заданий теперь у тебя прибавилось. Но зато и результат не заставит себя ждать. Скоро будут первые плоды. И как тебе нравится такая работа? Сажать семена и ждать плод?
0: Конечно, еще спрашиваете.
1: Да, когда есть плод, это хорошо. И хозяину деревца очень приятно. А хочешь услышать историю о других семенах и что с ними произошло?
0: Рассказывайте.
1: Эта история записана в Библии. И рассказал ее Иисус в Евангелии от Марка, 4 главе.
0: О, история Иисуса очень интересная.
1: Тогда слушай внимательно. Происходило это в далекой Палестине. Иисус часто проповедовал под открытым небом. Вот и в этот раз на берегу моря собралось много народа. Люди тесно обступили его. Тоже, как и ты, любили его истории и не хотели пропустить ни слова. Они так напирали, что могли просто столкнуть Иисуса в море. Поэтому, чтобы такого не случилось, он сел в лодку и начал учить. А стоявшие на берегу внимательно слушали его. Часто, когда Иисус хотел чему-то научить, он говорил о том, что людям было привычно и знакомо. И в этот раз он рассказал им о сеятеле. Однажды человек вышел на свое поле, чтобы его засеять. В те далекие времена еще не было огромных машин с сеялками, чтобы быстро засеять все поле. Идя по полю, сеятель разбрасывал семена вручную. В маленьком мешочке, висевшем у него на плече, были семена. Опустив руку в мешочек, он достал оттуда пригоршню крохотных семян. И первые зернышки полетели на землю. Но что это была за земля? На поле было несколько каменистых участков. По краям поля был твердый и невспаханный грунт. Были и места, где росли сорняки, репейник и колючки. И когда сеятель начал сеять, то часть семян попала на обочину дороги, на твердую утоптанную землю. Некоторые семена попали на каменистые места, среди огромных земляных глыб, где почва была не вспахана и не разрыхлена после зимы. А некоторые упали среди сорняков, сочных и уже успевших взойти. Но многие семена все же попали туда, где почва была мягкой и влажной, как раз такой, какая нужна им, чтобы прорасти. Как ты думаешь, что случилось с семенами, которые попали на твердую почву?
0: Наверное, они не смогли прорасти.
1: Правильно. Но они не только не проросли, но еще и птицы прилетели и поклевали их. Семена, попавшие на каменистую почву, вскоре проросли. Но земли ведь там было мало. В твоем горшке с лимоном много земли?
0: Конечно! И чем больше он растет, тем в большую посуду я его пересаживаю и земли подсыпаю.
1: Для чего это нужно, как ты думаешь?
0: Ну, чтобы корню было место. Ведь корень кормит дерево. Значит, чтобы оно росло, должен расти корень.
1: Смотри, ты уже настоящее растение, вот. А у наших семян на каменистой почве корню расти было некуда. Он был слабый, поэтому очень скоро под палящими лучами солнца крохотные ростки завяли. Семя, упавшее среди сорняков, тоже проросло. Однако сорняки-то выросли раньше, и они еще и растут быстрее. Поэтому они быстро обогнали хорошее растение. Тем уже не оставалось места, где расти, поэтому и они завяли и погибли. А семена, которые попали в хорошую, мягкую землю, росли и росли. Это были красивые, здоровые и большие растения, прямо как твое. Ласковые дожди и мягкий свет солнца помогли им дать хороший урожай. Некоторые растения принесли больше плода, чем другие. Но сеятель был рад за каждое семечко, проросшее и давшее плод. Закончив историю о сеятеле, Иисус сказал: «Имеющий уши, да услышит». Настал вечер. Люди разошлись по домам, и только ученики остались с Иисусом. Они так и продолжали беседовать в лодке. И тогда ученики спросили Иисуса: «Что значит история о сеятеле и семени?» Иисус стал объяснять им: «Сеятель – это миссионер, учитель или проповедник. Поле – это сердца людей. Семя – Слово Божье. Иногда оно попадает в твердое, неподатливое сердце, и сатана приходит и крадет его. Каменистая почва – это сердце, которое с радостью слушает Слово. Но когда начинается трудное время, такой человек злится и забывает то, что слышал. Еще есть семя, которое попадает в сердце, заросшее сорняками. Это сердце так наполнено глупостью, желанием славы и богатства, ленью и непослушанием, гордостью и беспечностью, что росток в нем скоро вянет. Он просто не может расти. А когда слово попадает в мягкую, нежную почву, из него скоро прорастает прекрасное растение. Плод такого сердца – любовь, радость, мир, доброта, милосердие и многое другое. Такой человек услышал, что сказал, и продолжает говорить ему Бог. Он сделает свое сердце местом, где доброе семя может прорасти и принести много плода».
0: Вот это да! Я не знал, что у меня в сердце тоже что-то может расти.
1: Да, представляешь, как ты ухаживаешь за своим деревцем и ждешь плода, так и Бог смотрит за твоим сердечком, если ты ему это доверяешь, и растит там добрые плоды.
0: И как теперь понять, растет ли у меня в сердце какой-то плод?
1: О, это несложно. Просто прислушайся к себе. Послушай тот тихий голос, который взрослые называют совестью. Что он тебе говорит? Какие поступки у тебя были сегодня? Весь день ли ты слушался маму с папой? Не обижал ли младших? Помог ли бабушке, когда она попросила? Не грубил ли учительнице в школе? Не обзывал одноклассника, даже когда он тебя обидел? И все другие ситуации, когда можно было поступить по-разному. Если ты чувствуешь мир в своем сердце, тебе спокойно и радостно, и во всех твоих поступках была любовь, то, я думаю, хороший плод уже начал расти в твоем сердце. А вот если нет, то какой-то сорняк ему мешает, и его нужно вырывать.
0: А как можно вырвать сорняк из сердца? Это же не огород?
1: Это может всемогущий Бог. Тебе только нужно его об этом попросить. Нужно найти, что это за сорняк. Например, это непослушание. И нужно просто сказать: «Иисус, очисти мое сердечко от сорняков, убери из него непослушание, помоги мне всегда-всегда слушаться маму и папу». И Бог сделает это.
0: Здорово! Теперь я буду стараться растить не только лимон на подоконнике, но и хорошие плоды в своем сердечке.
1: Это было бы прекрасно, ведь Бог сеет семена своего слова, и Он, как и каждый хозяин поля, очень хочет, чтобы как можно больше семян проросло и принесло плод. И Ему очень обидно, когда люди слушают, но не слышат, и растение вянет и засыхает, сердце человека черствеет. Поэтому будем стараться радовать своего Создателя, а Он будет помогать нам приносить добрый плод.
0: Ребят, я очень хочу быть полезным и вкусным плодом. А вы? Помните, что Иисус сказал: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Так не будем же черствыми и окаменевшими к словам Бога, а будем стараться их исполнять. Божьих вам благословений!
1: С вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
0: Будем рады вашим письмам.
1: До свидания!

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, мои юные друзья! Добро пожаловать в гости к книжному червячку Гоше и Илье. Но сегодня Гоше не очень хочется играть с Ильей. Почему? Да потому что он все время ноет. В обед ему не хотелось есть суп.

0: а компот был слишком сладким. Пирамида, которую он строил, все время падала, потому что кубики какие-то кривые. Гулять он не хотел, потому что погода плохая, а игрушки все уродливые, и к тому же они ему давным-давно надоели. Вот с таким настроением сидит наш Илья на стуле и болтает ногами, что-то рассматривая на потолке. Но и это занятие ему надоело. Тогда он стал звать Гошу.
1: «Гоша, Гоша, иди ко мне быстрее!»
2: «Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок! Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок!»
3: «Что ты хочешь?»
1: «Гош, мне нечем заняться!»
3: «Пойди погуляй! Тебя ребята ведь звали в футбол играть! Что же ты не пошел?»
1: «Погода плохая, я не хочу на улицу!»
3: «Почему же она плохая? Дождя нет, ветра тоже. Смотри, красота какая!»
1: «А я люблю, когда дождь!»
3: «С каких это пор ты дождь полюбил?»
1: «С этих самых! Не хочу гулять!»
3: «Ну тогда порисуй! Тебе мама новые краски купила, а ты даже спасибо ей не сказал!»
1: «А за что это спасибо? Я ее не просил!»
3: «Илья, ты что это в самом деле? Мама хотела сделать тебе подарок, а ты не рад?»
1: «Ну, если бы она мне новый компьютер подарила!»
3: «Думаю, и он быстро бы тебе надоел! Помнишь, сколько ты у папы просил машинку с дистанционным управлением? И что? Где она? Сломанная, валяется под шкафом. Кстати, ты и за машинку не сказал спасибо».
1: «А родители для того и есть, чтобы мне покупать игрушки».
3: «Ах, вот как? И благодарить их за это не нужно?»
1: «А что тут сложного? Пошел и купил».
3: «Нет, это неслыханно. А ты знаешь, сколько твои родители работают, чтобы купить все, что тебе необходимо? Им работать значит несложно. А ты даже спасибо сказать не можешь».
1: «Гоша, что тут такой нудный?»
3: «А ты неблагодарный».
1: «А за что мне быть благодарным? У меня все плохо».
3: «А по-моему, у тебя все прекрасно. Просто ты не умеешь видеть хорошее. Послушай-ка, Илья, сказку об одной неблагодарной девочке. Может, она тебя чему-то научит?»
0: В одном маленьком городке жила девочка Наденька. Ходила Надя в школу, училась хорошо, играла на пианино, занималась танцами. И родители у нее были добрые и заботливые. Но была у Наденьки одна беда. Никто не хотел с ней дружить. И все потому, что не любила Надя говорить спасибо никому и ни за что. «Раз я такая хорошая, все мне и так должны услуги делать. За что им еще спасибо говорить?» Гуляла Надя однажды во дворе и видит, на скамеечке сидит маленькая девочка в воздушном голубом платье. А в руках у нее прекрасная алая роза в горшочке. Подошла к ней Надя и говорит:
4: «Девочка, а девочка, подари мне эту розу».
1: «Я подарю тебе эту розу, этот цветок волшебный».
4: «И что в нем волшебного?»
1: «Эту розу не нужно поливать, она будет свисти, если будет слышать одно волшебное слово. Чем чаще оно будет звучать, тем прекраснее и пышнее будет становиться этот цветок».
4: «Ой, какая красивая роза!»
0: И Надя, не поблагодарив девочку, бросилась бежать домой.
4: «Нужно бежать, показать маме цветок. Какая красота!»
0: Надя помчалась по улице, не сводя глаз с чудесного растения. Она бежала и бежала, как вдруг услышала, что кто-то ее зовет. Надя остановилась и оглянулась назад. За ней бежал какой-то мальчик.
5: «Девочка, девочка, остановись!»
4: «Ну чего тебе?»
5: «Когда ты пробегала мимо меня, у тебя из кармана выпал кошелек. Я догнал тебя, чтобы отдать».
4: «Да, это мой. И правда. Молодец. Ну давай его сюда и беги обратно. Что смотришь?»
5: «Да так, ничего, я пошел».
0: И Надя помчалась дальше. Она бежала так быстро, что не заметила огромную лужу впереди себя. На лету Надюша влетела в грязную воду, не удержалась на ногах и шлепнулась на землю. Девочке стало горько и обидно. Ее нарядное платье было испорчено, но цветок она крепко сжимала в руках. И тут перед ней вновь появилась девочка, которая

0: сжимая в руках драгоценный подарок и глядя под ноги. Но когда она дошла до дома, то с ужасом увидела, что ее цветок почти завял.
1: «Ну что с моим цветочком?» «Слово. Эта девчонка говорила о каком-то волшебном слове».
0: Надя обернулась назад, чтобы позвать девочку, но ее и след простыл. Надя поднялась на второй этаж, позвонила в дверь. Ее встретила мама. «Наденька, я приготовила тебе любимый пирог. Раздевайся, мой руки и ужинать».
1: «Опять пирог? Мама, сколько тебе раз говорить? Я не ем мучного на ночь, не буду я ужинать, ешь его сама».
0: И тут, прямо на глазах, Роза, которую принесла Надя, совсем поникла. Ее лепесточки стали вялыми и неживыми.
1: «Ох, девчонка, подсунула мне испорченную розу. Ну подожди, она что-то говорила о волшебном слове. Что же это за слово?»
0: «О каком слове ты говоришь? И вообще, где ты взяла этот цветок?» — спросила Надю мама. Девочка рассказала о своих приключениях. Ужинать она не захотела, а, закрывшись в своей комнате, нашептывала цветку разные слова, пытаясь угадать заветное. Но роза так и оставалась вялой и безжизненной.
1: «Как я хотела бы знать, что это за слово! И что же я сразу не спросила у этой девчонки?»
0: Тут дверь открылась, и в комнату вошла мама. «Я хотела сказать огромное спасибо за то, что ты вымыла посуду и купила хлеб», — сказала мама. Но только она произнесла эти слова, как Роза стала подымать свою головку.
1: «Мама, смотри, Роза, она стала оживать. Ну что особенного ты только что сказала?»
0: «Я сказала спасибо за то, что ты мне помогла», — ответила мама. Но что это? Роза еще больше выпрямилась. Ее лепесточки прямо на глазах становились свежими и прекрасными.
1: «Мама, это слово спасибо! Конечно, как я и раньше не догадалась!»
0: И тут Надя вспомнила, что она не поблагодарила эту сказочную девочку, которая подарила ей розу, и очистила платье от грязи.
1: «Ой, я не сказала спасибо мальчику, который вернул мне утерянный кошелечек. Я должна его найти и поблагодарить. Мама, прости, я и тебе не сказала спасибо за пирог, который ты пекла для меня. Спасибо, мамочка».
0: И Надя бросилась во двор. Она разыскала мальчика, который вернул ей кошелек, и сказала ему спасибо. Но самое главное, на сердце у Наденьки стало так хорошо и легко.
1: «Что же я раньше не говорила этого волшебного слова?»
0: И тут перед Надей появилась девочка в голубом.
1: «Девочка, как хорошо, что я тебя встретила. Я хотела сказать за эту розу и за то, что спасла мое платье, огромное спасибо. Но главное, ты вернула мне радость».
2: «Надюша, ты цветешь, как твоя роза. Я рада, что ты разгадала волшебное слово, милая Наденька. Иметь благодарное сердечко – самое большое счастье. Теперь будет цвести не только твоя роза, но и ты сама, а еще люди, которые ты будешь благодарить, они станут твоими друзьями».
1: «У меня появятся друзья?»
2: «А как же, с тобой было нелегко дружить, потому что все, что для тебя делали, ты воспринимала как должное. Но теперь ты знаешь, что простое слово «спасибо» может принести в твою жизнь сказочные изменения. И от этого твоя жизнь расцветет, как алая роза, подаренная мной».
0: Счастливая Надюша зашагала домой. А когда она вошла в квартиру, то увидела, что ее роза благоухала. Она стала еще больше и прекраснее. Так же цвела и душа Наденьки.
3: «Да, Гоша, вот этот цветочек.
4: Думаю, Илья, у тебя такой цветок завял бы сразу».
3: «Может, так. Но я постараюсь говорить спасибо».
4: «Постарайся, постарайся. Но знаешь, ведь просто сказать спасибо – это мало. Главное, чтобы эта благодарность была у тебя в сердце. Между прочим, об этом много написано в Библии».
3: «О том, что нужно говорить спасибо?»
4: «О том, что нужно за все благодарить. Знаешь, когда Иисус ходил по земле, он делал много добра, и людям было за что его благодарить».

0: Наверное, все говорили ему спасибо.
1: Говорили, но не все. Послушай одну историю. Среди израильского народа жили люди, которым было особо тяжело. Это были прокаженные. Их постигла ужасная болезнь – проказа.
0: А чем страшна эта болезнь?
1: Проказа – это заболевание, при котором кожа человека становится белой, затем на ней образуются ужасные язвы, и больной медленно и мучительно умирает.
0: Наверное, им было плохо.
1: Таких людей могло спасти только чудо. Мучительно это было еще и потому, что эти люди были гонимы обществом. Они не имели права жить в своих домах. Их одевали в грубую одежду, вешали на шею колокольчик и изгоняли из городов.
0: А колокольчик зачем?
1: Колокольчик звонил, и все могли слышать, что идут прокаженные. Все дело в том, что к ним никто не смел даже притрагиваться. Если кто дотронется до прокаженного, считался нечистым.
0: Бедные люди.
1: Иисус понимал это. Более того, он исцелял прокаженных. Однажды он исцелил сразу 10 прокаженных.
0: И как это произошло?
1: По дороге в Иерихон Иисуса встретили 10 человек, больных проказой. Они увидели Иисуса и стали кричать: «Иисус, помилуй нас!» Он сказал, чтобы все они пошли и показали священнику. Когда они шли, то увидели, что по дороге исцелились.
0: Это здорово!
1: Думаю, они были счастливы. Но были ли они благодарны? Знаешь, ведь из этих 10 только один вернулся к Иисусу. Он пал к его ногам и стал громким голосом прославлять Бога.
0: А что же Иисус?
1: Иисус спросил: «Не 10 ли очистились? Где же остальные 9? Как они не возвратились воздать славу Богу?» Затем Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя».
0: Какие неблагодарные эти 9.
1: Правда? Это никого тебе не напоминает?
0: Напоминает. Ну, Гоша, я постараюсь исправиться.
1: Постарайся, Илья. Ведь тебе есть за что благодарить Бога. Он дал тебе прекрасных родителей, дом, где ты живешь, еду и одежду, игрушки и друзей. Разве этого мало, что благодарить Бога?
0: Ну, если подумать, достаточно.
1: И я так думаю. А сейчас хватит тебе скучать. Иди поиграй с друзьями в футбол.
0: Ты прав, Гоша, я пошел.
1: Иди, малыш, а я пошел почитаю чего-нибудь.
2: Дорогие ребята, а за что вы можете благодарить Бога? Напишите нам. Ваши письма мы прочтем в одной из наших программ. Пусть Господь поможет вам иметь благодарные сердца, чтобы ваша жизнь расцвела, как прекрасная роза, о которой мы с вами сегодня слышали. Свои письма вы можете присылать нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

«Пастырь мой, — сказал Давид, — пастырь мой навеки, он меня всегда хранит, не смыкая веки, кормит, поет, бережет, он со мною рядом, по пути меня ведет, ободряет взглядом. И когда в пути земном силы ослабеют, на руках меня несет, греет и лелеет. Я люблю тебя, Иисус, пастырь мой чудесный, в детской вере я склонюсь пред тобой небесный. Пастырь мой, скажу я радостно с Давидом, я овца, Господь, твоя, хоть и мал я вид.

А теперь, ребята, подошло время слушать интересный рассказ. Сегодня вы услышите первую часть очень интересной истории, а называется она «Трое отправляются на поиски».

0: Пришло время ложиться спать. Миша и Давид сидели на большой кровати в ночных пижамах, а отец, как всегда, перед сном читал им. Но сегодняшний вечер казался особенным. Это был их последний совместный вечер. Завтра Мише предстояло одному сесть в самолет и отправиться в школу-интернат в Англию, где его ждала бабушка. Давид не знал, радуется ли брат своей предстоящей самостоятельности или нет. Конечно, накануне отъезда Миша храбрился. А когда ему привезли новую школьную форму, Давид чуть не заплакал от зависти. Но сейчас, поджав под себя ноги и вытянувшись, Миша сидел на кровати и молчал. Его худенькое личико раскраснелось, коротко стриженные волосы торчали в разные стороны острыми пучками после недавно принятой ванны. Он плотно сжал руки и грустно смотрел на отца. По всему было видно, что Миша прощается с ними.
1: «Я даю тебе 5 минут, чтобы ты выучил этот стих наизусть», сказал отец, протягивая старшему сыну Библию. «Я хочу, чтобы ты помнил его все время, пока будешь в школе».
0: Давид тоже хотел получить свою долю внимания, поэтому просунул голову под локоть брата и тоже стал учить стих. Фразы были длинные и непонятные, но отец объяснял мальчикам, что они означают. Предстояло выучить 15 стих из 2 главы послания к филиппийцам. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Прошло 5 минут, в течение которых мальчики не проронили ни звука. Читая, Миша беззвучно шевелил губами, а Давид пыхтел и ерзал. Ему хотелось поскорее закончить и приступить к прощальному ужину. Мама и Дина давно ждали их. Он слышал, как они шептались в соседней комнате. Наконец Миша вернул книгу отцу и без запинки повторил стих наизусть, ведь ему было уже 10 лет. Давид как мог старался поспеть за братом, но ему было только 8. 9 ему исполнится лишь через пару месяцев. И вот они уже готовы присоединиться к маме и Дине, поджидавшим их в гостиной. Все уселись на ковре вокруг низенького столика. Ужин оказался великолепным. Соленые орешки, печенье, апельсиновая газировка и хрустящие картофельные палочки – все самые любимые кушанья Миши. Помня, что сына не будет с ними на Рождество, родители поставили посредине столика зажженную свечу. Погасили свет и четверть часа наслаждались тишиной и покоем, сидя при тихом мерцающем свете.

счастливы, как никогда. Никому из них не приходило в голову, что папа с мамой, хотя и выглядели довольными, думали с тревогой –

следующий раз с нами будет Миша, он уже много будет знать о мире за пределами этой комнаты и его соблазнах. Возможно, он будет чувствовать себя настолько взрослым, что уже не захочет наслаждаться таким скромным семейным праздником. Кудрявая головка Дины все ниже клонилась ей на грудь, а свеча почти догорела.

0: Всем стало ясно, что праздничный ужин подошел к концу. Дети вымыли липкие от сладости руки, почистили зубы и отправились в постели. Мама склонилась над Мишей, тихо разговаривая с ним, пока Давид, которого она торопливо поцеловала на ночь, лежал и думал о том, будет ли он сам радоваться или печалиться, когда на следующий год настанет его очередь отправляться в школу. Утром все суетились, боясь не успеть на рейс к половине девятого, ведь предстоял еще длинный путь от города до аэропорта. Отцу пришлось раньше всех попрощаться с Мишей, еще во время завтрака. Ему, врачу, надо было спешить на работу в больницу. Мама вела машину, а Давид, Дина и Миша, обнявшись, сидели с ней рядом. Никто из них в это утро не пожелал ехать на заднем сиденье. Они хотели чувствовать друг друга как можно ближе. Их щенок по кличке Ералаш выражал готовность поехать с ними. Но дети решили, что собака не знает, как вести себя в аэропорту, и потому оставили его дома. На бетонной площадке аэродрома было очень жарко. Самолет, серебристое чудо с голубыми пропеллерами, полной готовности ждал своих пассажиров. В любой другой день дети испытывали бы приятное волнение, но сегодня время летело слишком быстро. «Самое ужасное, — думал Давид, — что Миша как будто потерялся в своей новой форме, стал меньше, съежился. В своей обычной одежде он казался крупным, сильным мальчиком. Но сейчас, в новых серых брюках и красно-черном спортивном пальто и школьной фуражке, сползавшей ему на глаза, он был похож на нелепую куклу. Давиду даже стало жаль брата. «Интересно, а на кого буду похож я через год?» — с некоторым трепетом подумал он. Голос из громкоговорителя пригласил пассажиров на посадку.
1: «Уважаемые пассажиры, будьте внимательны, приготовьте ваш багаж для проверки».
0: Миша, немного бледный, обхватил руками шею матери и приник к ней на одно мгновение. Потом он поцеловал сестренку Дину, пожал руку Давиду и пошел прочь, неся в руках чемодан и паспорт, и стараясь поспеть за остальными пассажирами. Слезы бежали из глаз мальчика, но он не мог вытереть их, потому что руки его были заняты. Удаляясь, Миша становился все меньше и меньше, пока совсем не скрылся в чреве серебристой птицы вместе с остальными пассажирами. Ребята разглядели стюардессу, которая ласково заговорила с Мишей, а несколькими секундами позже он сам выглянул в один из иллюминаторов самолета и помахал им рукой. Мише повезло, ему очень хотелось сидеть у иллюминатора, да к тому же теперь у него в руках оказался платок. Вероятно, ему стало легче. Вскоре пропеллеры начали вращаться, и огромная машина величаво покатилась по взлетной полосе. Развернулась, замерла на мгновение, а потом промчалась мимо с оглушительным ревом, оторвалась от земли и растворилась в голубом небе.

Давид надеялся, что Миша уже не плачет. Наверняка он видит любопытные вещи из своего окошка и, должно быть, на время забыл обо всех их. Но им, оставшимся на горячем бетоне, стало вдруг одиноко и пусто.

0: Глаза мамы блестели от слез, а у Давида что-то сжалось в груди. Только сестренка Дина, которая, казалось, никогда не унывала, забавляясь, прыгала на больших весах, на которых пассажиры взвешивают свой багаж. Все вернулись к машине в полном молчании и поехали домой мимо высохших от зноя полей, на которых не было видно ни единого клочка зелени. Давид говорил себе:
1: «Подумаешь, реактивный самолет, да пусть это будет хоть космический корабль. Я не хочу уезжать один, как Миша, и целый год потом не видеть маму. Ах, почему мы должны жить в чужой стране? Почему мы не можем вернуться домой в Англию и встретить Рождество вместе с Мишей?»
0: Его удивило, почему никому из них не пришел на ум этот замечательный, простой выход. Казалось бы, чего проще? Давид думал об этом всю дорогу домой, высунув голову из окна автомобиля, радуясь горячему ветру, обжигавшему ему загорелые щеки. Он не обратил внимания на то, что мама все время молчала. Дину это тоже не беспокоило. Она забралась на заднее сиденье и, подпрыгивая на нем, напевала какую-то песенку.
2: Любит Иисус, это тебе.

0: Inaruki ich birat. Lubici sus, lubito emina. Lubici sus, eta tvrde znaju ja. Polubi da bratja, pastrada na krstja. Всех людей он возлюбил, и грехи он все простил. Любит Иисус, любит он меня. Любит Иисус, это твердо знаю я.
1: Машина свернула в огромные двухстворчатые ворота больницы и подъехала к дому. Наконец, хоть где-то прохладно и полутемно. Дети расположились на кухне и перекусили. Когда они допили молоко и доели печенье, Давид, опёршись локтями о стол, сказал:
2: «Мама, понимаешь, я не хочу уезжать от тебя в другую страну. Разве папа не может работать врачом в Англии? Тогда, где бы мы ни учились, мы могли бы приезжать к тебе на праздники, а ты навещала бы нас по выходным. В Англии было так хорошо. Разве ты не помнишь, мама? А главное, мы всегда могли бы быть вместе. Скажи об этом папе, пожалуйста».
1: Мама долго молчала. Дина прильнула головкой к плечу матери, и та уткнулась подбородком в ее каштановые кудри. «Мы не можем так поступить, Давид», — наконец произнесла мама. «Видишь ли, мы посланы сюда, как солдаты посылаются своим государем туда, куда ему угодно. Проповедник — это тот, кто слушает и исполняет приказы своего государя, куда бы тот ни отправил его».
2: «Зачем отправил?»
1: — не понимая, спросил Давид. «Затем, чтобы рассказывать людям, которые еще не знают Бога, что Бог любит их и что Иисус умер, чтобы спасти их. Иисус умер за всех людей и за тех, кто живет в этой стране. Но многие из них об этом пока не знают. Мы должны рассказать им все это и показать путь к спасению, в том числе и на собственном примере».
2: «А разве нельзя заниматься этим в Англии?»
1: — спросил Давид.
2: «О, мама, пожалуйста, попроси Бога послать тебя в Англию. Мне не нравится жить так далеко от дома».
1: «Но в Англии и без того много церквей и христиан», — ответила мама. «И каждый, кто хочет узнать о Боге, может купить Библию и прочитать ее. Если бы все верующие остались в Англии, это было бы несправедливо, как если бы много-много свечей горели только в одной комнате большого темного дома, а все остальные помещения были бы погружены в непроглядный мрак. Чем темнее место, тем больше необходимо света. И хотя мы с папой ни за что не хотим расставаться с вами, мы рады тому, что Бог послал нас в такое темное место. Здесь сотни городов и деревень, жители которых не умеют читать и никогда не слышали о Спасителе Иисусе. Вот почему папа и медсестры в больнице так много работают. Если бы не было больницы, местные жители не приходили бы к ним и никогда бы не услышали о Боге».
2: «Много-много свечек?»
1: — с восторгом повторил Давид.
2: «Это как в стихе, который Миша учил вчера вечером. Ты знаешь этот стих, мама? о непослушном и развращенном народе и о светилах. Вчера папа рассказывал об этом нам с Мишей. Интересно, а дети могут быть проповедниками?»
1: «Конечно!» – ответила мама. «Самое главное для проповедника – показывать окружающим, каким должен быть настоящий христианин. Вот кому следует быть похожим на светило и свечи. Помни об этом, когда будешь играть с другими детьми. Покажи им, что христианин остается добрым, когда все вокруг дерутся и кричат. Правдивым, когда другие обманывают, что он может держать себя в руках, когда все остальные теряют терпение. Скоро твои друзья захотят узнать, почему так происходит, и, может быть, у тебя появится возможность объяснить им это. Но перво-наперво подай им пример своим поведением. Свет должны видеть все, свету во тьме не укрыться». Из коридора донесся какой-то шум, и веселое загорелое личико с карими глазами и черными кудрявыми волосами просунулось в дверь. Это был Владик, соседский мальчик. Давид взглянул на него с каким-то новым интересом. До сего времени он играл с соседскими детьми только в компании с Мишей. Миша был заводилой, и Давид всегда подчинялся ему, как и все другие ребятишки. Теперь Давид чувствовал, что ему надо становиться самостоятельным и самому выбирать себе друзей. Хотя у него и была сестренка, но она еще слишком маленькая для мальчишеских игр. Конечно, им уже не найти такого вожака, каким считался Миша. Но, возможно, он и Владик смогут подружиться. Владик был примерно одного возраста с Давидом и славился своей сообразительностью и жаждой приключений. Иногда он произносил странные слова, многие из которых Давид не мог понять, потому что никогда не слышал их. Вопрошающие взоры карих и голубых глаз встретились. Давид повернулся к матери.
2: «Можно мне поиграть с Владиком?» – спросил он. «Разрешишь нам пойти на берег?»
1: Мама взглянула на усыпанную галькой кайму суши, обрамляющую небольшую бухту, а над ней крутой склон.
3: «Хорошо, играйте вон там, чтобы я вас видела. За 15 минут до обеда я позову вас, позвоню в колокольчик. Можете взять с собой Ералаша».
1: Было приятно спускаться по крутой тропинке, ведущей к бухте. В своих сандалиях Давид ничуть не уступал в скорости проворному босоногому Владику. Ералаш заливался лаем. Щенок тоже чувствовал, что в семье его хозяев произошло какое-то из ряда вон выходящее событие, потому что его надолго оставили дома одного. И, кстати, куда подевался Миша? Без него как-то непривычно. Зато вот так носиться стремглав по берегу привычно и весело. Ералаш подпрыгнул как следует и поймал на лету бабочку. Этот недалекий от дома пляж оказался чудным местом. Вода в море теплая, а у берега неглубокая. Ленивые волны
3: неспешно накатываются на горячие камни. На этой пустынной полоске суши редко можно было встретить людей, за исключением рыбаков, потому что настоящий пляж, равномерно покрытый песком, сотнями людей находился за мысом. Но мальчики предпочитали именно этот пляж, ведь в его теплых прибрежных водах лежали груды больших валунов, а берег манил множеством пещер, неизвестных никому, кроме юных первооткрывателей.
2: «Давай пойдем к краю вон той скалы и выберемся на ее противоположную сторону. Теперь час отлива, и мы сможем постоять в теплой воде даже далеко от берега», — предложил Владик.
3: Давид сбросил с себя сандали и оставил Ералаша сторожить их, потому что щенок не очень любил лазить по скалам и бороться с морем. Когда волна набрасывалась на него, то ничего не оставалось делать, как убегать. Лаять в таком случае бесполезно. Зато Давид и Владик, цепляясь руками и ногами, карабкались по уступам, которые облепляли морские водоросли, а вода пенилась вокруг. Стоял безветренный день, и ни единой души не виделось между двух мысов, уходящих далеко в море. Давид любил свои вылазки на эту скалу. На другом ее конце находилась расселина, в которую можно было заплывать во время прилива и греться на солнышке во время отлива. Правда, дно залива дальше от берега было усеяно острыми камнями, и Давид никогда не видел в этом месте рыбаков. Конечно, мальчик считал, что это его собственный залив, ведь он, Давид, и никто другой нашел его. Он показал свою находку только Мише и Владику, думая, что сделал им подарок. Иногда нога Давида соскальзывала с мокрой поверхности скалы, и тогда он падал в воду. Но это ничуть его не пугало, потому что плавал Давид, как рыба. Давид уже подобрался к тому месту, где скала образовывала расселину, и взглянул на залив. И в тот же миг негромко вскрикнул от удивления. К скале было прибито железное кольцо, а внизу, между валунами, стояла небольшая лодка, прикованная к кольцу цепью.
2: «Пираты!» — воскликнул Давид. «Контрабандисты!» — прошептал Владик, который лучше Давида разбирался в подобных вещах. Мальчики замолчали, продолжая разглядывать таинственную лодку. Давиду явно не хватало Миши. Брат вряд ли знал больше об этой лодке, но он непременно придумал бы, как им поступить, чтобы в полной мере и без особого риска насладиться тайной и опасностью, связанными с подобным приключением. Но Владик не отличался воображением, а Давиду стало страшновато. Он бросил взгляд туда, где стоял их дом, в надежде, что мама видит их из окна.
4: «Наверное, уже время обеда», — тихо сказал Давид.
2: Нам пора возвращаться домой. Это обыкновенная рыбацкая лодка.
3: Владик покачал своей коротко стриженной головой.
2: «Контрабандисты», — произнес он. «Здесь всегда промышляли контрабандисты. Мой отец водит грузовик, и полиция часто останавливает его на больших дорогах для проверки. Вчера задержали водителя, который вез сено. Полицейские разгребли сено и нашли спрятанное под ним оружие, которое должно было быть переправлено через границу. Давай следить за этой лодкой. Только смотри, никому не проговорись о ней».
3: Мальчики вернулись на берег на корточках, как крабы, перебравшись через вершину скалы, и упали на песок, чтобы перевести дух.

Жаркое сентябрьское солнце припекало их своими лучами. Вокруг было много интересного. Справа от них волнорез уходил далеко в море, и огромный американский военный корабль стоял на якоре в гавани. Еще дальше, у самого горизонта, на фоне голубого неба, ясно виднелись очертания маяка. Мальчики зарылись в песок и стали бросать в море плоские окатыши, которые, подпрыгивая, падали в воду. Как вдруг с вершины утеса до них донесся звон колокольчика –

0: «Не стоит торопиться», — лениво проговорил Владик.
1: «Можешь оставаться, а я пойду домой прямо сейчас», — ответил Давид, застегивая сандалии.
0: Он почувствовал радость, сам не зная почему, просто взбираясь по крутому склону утеса. Он хотел сразу же пройти к дому, перемахнув через ограду. Но Владику вздумалось обойти ограду по дороге и заглянуть в магазин. В его кармане было несколько монет, и он намеревался купить жевательную резинку. По дороге друзья увидели маленькую девочку, дремавшую под тенью ограды. Возле нее стояли две большие корзины с виноградом. Владик замер, глядя на виноград. Давид же разглядывал девочку. Ее сон был беспокойным. Она ворочалась и что-то бормотала. Когда девочка в очередной раз повернулась, Давид заметил на ее спине горб и слишком короткие по сравнению с телом ноги. Ералаш обнюхал незнакомку с некоторой подозрительностью и опустил уши. Владик огляделся вокруг, подошел на цыпочках к корзинам, набрал пригоршню ягод и быстро отправил себе в рот. Потом он отломил гроздь и сунул ее прямо под нос Давиду.
1: «Не надо, это же воровство!»
0: — воскликнул Давид, отпрянув. Но Владик не заботился о таких пустяках.
1: «Ты просто трусливый мальчишка!» – прошептал он с презрением. «Испугался той лодки, а теперь боишься быть пойманным. Если ты такой трусишка, иди играй со своей сестренкой в куклы, а я найду себе друзей постарше, которые ничего не боятся. Вчера Кирилл стащил огромную сладкую дыню прямо с лотка на базаре. Вот!»
0: Давид заколебался. Он мечтал быть храбрым и отважным, похожим на Мишу. Но он знал, что брат ничего не крал. Даже страшно представить себе, что другие мальчики откажутся играть с ним, и он останется в одиночестве. Хотя, может быть, совсем не обязательно воровать, чтобы быть храбрым. А сейчас, еще не зная ответа на этот вопрос, может, лучше все-таки взять ягоды? Давид протянул руку.
1: «Хорошо», — сказал он сердито, чувствуя себя не в своей тарелке. «Давай, виноград, я боюсь не больше тебя». «Эта девочка не проснется», — заметил Владик. «Она больна. Смотри, она мечется и разговаривает во сне. Возьми еще винограда, вон ту спелую гроздь».
0: Ребята сидели на корточках, отправляя сочные ягоды в рот одну за другой. Украв раз, Давид уже не испытывал страха. Виноград ужасно вкусный, и его очень много. Смущало другое. Кто мог оставить маленькую больную девочку одну под оградой? Она и впрямь выглядела очень нездоровой. Мухи ползали по ее лицу, по глазам и губам. Ответ на это не заставил себя долго ждать. Ералаш вдруг вскочил и принялся сильно лаять, а из-за угла появился чернобородый крестьянин в сопровождении жены, несущей на спине ребенка. Владик их вовремя заметил. Он привык прятаться и убегать, поэтому в ту же секунду и пустился наутек. Просвистев, как ветер, мимо крестьянина, и теперь только гончая могла поспеть за его быстро мелькавшими загорелыми пятками. Но Давид сидел спиной к мужчине и женщине и едва успел понять, что произошло, как шершавая рука схватила его за шею.
1: «Я сообщу о тебе в полицию!» —
0: прохрипел бородач, теребя Давида за волосы и прицеливаясь, чтобы ударить щенка, заливавшегося лаем.

0: Но увидев испуганные и ясные глаза Давида, смекнул, что мальчик не из местных, и сдержался.
1: «Ты кто такой?»
0: – строго спросил он.
2: «Я сын врача»,
0: – ответил Давид, дрожа с головы до пят.
2: «Простите меня, я съел только несколько ягод».
0: Искорка интереса мелькнула в темных глазах крестьянина. Все еще крепко держа Давида, он слегка пнул ногой спящую девочку.
1: «Немедленно вставай!»
0: – крикнул он. Девочка, уже проснувшись, застонала и попыталась подняться, но голова ее бессильно упала на землю. Лицо женщины выразило сочувствие. Она опустилась на колени возле лежащей.
3: «Плохи дела, муж», — сказала она. «Девочка не может подняться, а мы не сумеем нести ее виноград нашего ребенка и пустые корзины. Раз уж мы думаем добраться до нашей деревни до заката, надо оставить ее здесь. Больница уже закрылась, там не примут нас. Но если этот мальчик и правда сын врача, пошли его, чтобы он привел сюда своего отца. Пусть позаботятся о несчастной и возьмут ее в больницу. Я знаю, у этих людей добрые сердца».
2: «Я найду моего отца и отведу вас к нему», —
0: с готовностью заявил Давид, обрадовавшись тому, что крестьянин уже не пугал его полицией.
1: «Ладно»,
0: — сказал крестьянин, которому не терпелось отправиться домой.
1: «Ты, женщина, останешься здесь стеречь виноград, а ты, мальчик, отведешь меня к своему отцу. Обещаю молчать о том, что ты воровал виноград, но если ты попытаешься обдурить меня или сбежать, будь уверен, я немедленно заявлю в полицию».
0: Крестьянин взял на руки больную девочку и последовал за Давидом.

Дорогие ребята, на этом интересном месте мы остановим наш рассказ. Продолжение этой истории вы услышите в следующей радиопрограмме.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, девчонки и мальчишки! Скажите, вы когда-нибудь думали о том, кем вы будете, когда станете большими, как мамы и папы? Сегодня у Ильи в детском саду воспитательница попросила нарисовать себя в будущем. А он, честно говоря, никогда об этом всерьез не задумывался. Нет, иногда ему хотелось быть то космонавтом, то водителем, то доктором, но его желания менялись так часто, что он вообще перестал об этом думать. А тут нужно было рисовать. Долго думать было некогда, и Илья нарисовал себя шахтером. Так легче разукрашивать. Черным все закрасил, и никаких проблем. Но после этого занятия Илюша все же задумался. Кем же ему стать, когда он вырастет? Эта мысль не давала ему даже уснуть. И тогда он стал звать Гошу, своего друга, книжного червячка.
4: Гоша, Гоша!
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Привет, Илья, что ты хочешь?
4: Поговорить.
5: Ну, давай поговорим.
4: Гоша, я вот думаю, кем я буду, когда я вырасту?
5: Думаешь, это нужно решать именно сейчас?
4: А почему бы и нет? Ну вот скажи, Гоша.
5: Я даже не знаю. Ты разве никогда об этом не думал?
4: Думал, думал. Но мне хочется быть то космонавтом, то шофер, то еще кем-то.
5: Да, овладеть всеми профессиями в мире невозможно. Нужно будет тебе как-то определиться. А что тебе нравится делать больше всего на свете?
4: Телек смотреть.
5: Ну, это ни на какую профессию не похоже. А еще?
4: Рисовать я люблю.
5: О, может, ты станешь художником?
4: Может, и художником.
5: Тогда тебе нужно идти учиться вначале в художественную школу, потом в какую-нибудь академию художеств.
4: Еще и учиться? Нет, это долго, я не согласен.
5: Илья, но кем бы ты ни был, всему нужно учиться, а иначе быть не может.
4: Ну вот еще. Ладно, давай об этом потом поговорим.
5: Хорошо, давай спать.
4: Нет, и спать я не хочу. А вот скажи, можно сначала на одной работе работать, а потом на другой?
5: Иногда люди приобретают несколько специальностей. Это бывает по разным причинам. Вначале они занимаются одним, потом меняются обстоятельства. Их род занятий тоже меняется.
4: Да, и мой папа сначала был рабочим, а потом стал начальником.
5: Это бывает, если человек справляется со своей работой, и ему доверяют более ответственный труд. А знаешь, в Библии написано о человеке, которому тоже пришлось поменять свою профессию, и сделал он это с радостью.
4: Ты мне расскажешь о нем, Гоша?
5: Расскажу. Этого человека звали Симон, он был рыбаком.
4: Это тот, кто ловит рыбу?
5: Да, в той стране и в том народе многие занимались этим делом. Мужчины ловили рыбу. Думаю, Симон был хорошим рыбаком. Это занятие принесло ему доход, а также кормило его семью. Вот однажды по берегу Галилейского моря проходил Иисус Христос. Он увидел Симона и его брата Андрея, которые закидывали сети. Иисус сказал им: «Идите за мной».
4: Как? Все бросите идти за ним?
5: Да, Илюша. «Я сделаю вас ловцами человеков», — сказал Иисус.
4: «Как же людей можно ловить?»
5: Иисус говорил о том, что теперь они станут его учениками, и их занятием будет говорить людям о Царстве Божьем, о любви Иисуса Христа к людям.
4: «И что, братья пошли?»
5: Да, в Библии написано, что они сразу же все оставили и пошли за ним. Позже Симона Иисус назвал Петром, что значит «камень».
4: Почему? Это он камень?
5: Петр – это тот человек, которому Бог доверил закладывать основания церкви, которая строится и растет до сегодняшнего дня. Петр был апостолом Иисуса Христа и после его воскресения продолжал говорить людям о Христе.
4: Слушай, Гоша, может, когда я вырасту, тоже буду рассказывать о Боге?
5: Знаешь, Илья, Думаю, чем бы ты ни занимался в жизни, очень важно рассказывать людям об Иисусе, но это не обязательно станет твоей профессией.
4: Все же интересно, кем я буду работать?
5: Я думаю, Бог покажет тебе твое место. Ты выучишься, и я верю, что будешь хорошим специалистом. Ведь главное, чтобы твоя профессия приносила людям пользу, чтобы ты мог быть полезным.
4: Полезным, как витаминка?
5: Что-то вроде того. Давай я лучше расскажу тебе одну сказку.
3: И тогда Гоша рассказал Илье сказку о деревьях. Давайте тоже послушаем ее. Итак, в одном настоящем, то есть совсем не сказочном лесу, жили сказочные деревья. Вы спросите, что в них было сказочного? Они могли друг с другом разговаривать. Итак, давайте прислушаемся, о чем?

0: может быть лучше. Я люблю веселиться, а привлечь этих глупых птиц можно только ягодами.
1: Я думал, ты их любишь.
0: Кого? Этих ненасытных воробьев и синичек? Вот еще, я себя люблю. Люблю, когда на меня обращают внимание. Люблю посмеяться от души. А эти глупые птицы меня мало интересуют.
2: Дуб вновь задумался. Дело в том, что у него была мечта. Вот уже 300 лет он жил в этом лесу. Видел немало. Многие птицы укрывались в его ветвях. В дуплах жили белочки. Странники отдыхали под раскидистыми ветвями. А дикие кабаны с удовольствием лакомили желудями, которых было вдоволь под дубом. Он был известен в лесу. Все его очень уважали и любили. Но его мечта была не о славе и не о веселье.
0: Дуб, а дуб, ты что опять замолчал? О чем ты мечтаешь?
1: О чем я мечтаю? Я хочу быть сильным и красивым.
0: Но разве есть в лесу кто-то сильнее и прекраснее тебя?
1: Я хочу быть полезным и служить людям.
0: Какая странная мечта. Я знала, что ты чудной, но что до такой степени?
1: Ну что же тут странного?
0: Ты должен быть таким, какой ты есть, а еще жить в свое удовольствие.
1: Нет, я хотел бы измениться.
0: Не понимаю тебя. Как же дерево может измениться? Ну ладно, мечтай себе дальше.
2: Но вот в лес приехали какие-то люди. Они ходили между деревьями и чего-то высматривали. Лесные жители встревожились, а деревья шептали друг другу, спрашивая, что бы это могло значить. Один пожилой мужчина подошел к нашему дубу и постучал по нему. Внимательно осмотрев его сверху донизу, сказал: «Думаю, этот пойдет».
0: «Что это значит, дуб? Что они от тебя хотят?»
1: «Пока не знаю, но, может, моя мечта начинает сбываться?»
2: А люди достали пилы и стали пилить наш дуб прямо у его основания. По лесу прокатился рев и жужжание, и вскоре могучий, огромный дуб повалился на землю.
0: «Караул, дуб дорогой, что с вами сделали? Что же это такое? Что такое?»
1: «Я не знаю, мне больно, я так страдаю. Зачем это все? Смотри, ко мне вяжут какие-то веревки, а сейчас тащат. Прощай, Калина, прощай!»
2: Дуб был прав. Так начинало сбываться его желание стать нужным и полезным, а также служить людям. Могучее дерево погрузили на машину и увезли в город.
1: «Куда меня везут? Из родного леса я попал в странное место. Надо мной летают птицы, как дома, но вокруг снуют машины, торопятся толпы людей, и никому нет до меня дела. А еще как болит рана!»
2: Дуб привезли на деревоперерабатывающий завод. И тут его стали обтесывать, пилить, шлифовать. А потом в него вбивали гвозди, по нему резали ножом. В общем, делали всякие неприятные вещи. Как больно было дубу, какие страдания он испытывал. Но вот в один из дней к нашему дереву подошло много людей, которые с восторгом смотрели на него. «Это поразительно!» — говорили люди. «Это просто гениально! Они будут служить века и украшать наш храм!»
1: «О ком они говорят? Но странно, смотрят эти люди на меня, а еще поглаживают меня. Надо же! Я буду украшать какой-то храм? Но может ли такое быть?»
2: «Я думаю, вы догадались, ребята, что произошло с нашим дубом?» «Верно! Из него смастерили двери!» Огромные дубовые двери, которые отвезли в храм. И с этого дня наш дуб всегда стоял на своем посту, радостно встречая тех, кто приходил на общение к Богу. Немало он видел на своем веку. Встречал и маленьких, и больших, знаменитых и простых, бедных и богатых. Может, и ты, мой друг, входил в двери этого храма и видел резные, прекрасные двери, которые когда-то и были нашим дубом-великаном. Вот

0: Такая сказка была рассказана Илье и вам, друзья.
1: Да, без Веры плохо было бы. Был бы сквозняк, и все болели бы.
2: Знаешь, Илюша, дубу очень хотелось приносить пользу. Так и случилось.
1: А вот интересно, кем работал Иисус?
2: Иисус? Муж Марии Иосиф, который воспитывал Иисуса, был плотником. Именно плотник смастерил из нашего сказочного дуба очень обычную, но такую нужную вещь. Иисус тоже учился этому мастерству, и до тех пор, пока он не крестился и не вышел на служение к людям, думаю, он работал плотником.
1: А потом?
2: А потом у Иисуса был другой труд. Он должен был служить людям, исцеляя их, рассказывая о Царстве Божьем, творя большие чудеса.
1: Интересная работа.
2: Я уже говорил тебе, что служение людям не должно быть какой-то работой. Это желание сердца. Хотя есть люди, которые посвящают всю жизнь тому, что рассказывают о Боге. Эти люди называются миссионерами. Они едут в далекие города, страны, говорят людям о Христе, организовывают новые церкви. Многие люди благодаря такому труду находят мир с Богом.
1: Коша, это интересно, я так уже устал.
2: Да, малыш, пора спать. Закрывай глазки. Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
2: Когда я вырасту большим, я долго буду жить. Я буду радостной душой Спасителю служить. Я как Христов миссионер поеду за моря, чтобы открыть спасение дверь забытым дикарям. Я понесу Господень свет туда, где тьма и ночь. Хочу с начала юных лет страдающим помочь.

дорогие ребята, а вы думали, кем будете, когда вырастете? Но кем бы вы ни были, врачами или инженерами, миссионерами или водителями, важно быть хорошими людьми, приносящими пользу другим. И в этом вам обязательно поможет Бог. Он будет изменять вас, трудиться над вами. Возможно, иногда будет даже больно, как было больно нашему дубу, но результат стоит того. Напишите нам, а еще нарисуйте дуб и калину. За лучшие рисунки вас ждут призы от издательства Христианского библейского братства святого апостола Павла. Свои письма и рисунки присылайте нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

После скорби будет радость, после тьмы чудесный свет, после горьких яда сладость, мармелада и конфет. После горя утешение, после дождика светло, после гордости падение, после мыслей грешных зло. После ночи будет утро, после зимних вьюг весна. Все Господь устроил мудро, мудрость Божия полна. Даже дети знают это, и понятно даже им. За весной приходит лето, осень следует за ним. После этой жизни вечность Божьим детям предстоит. Так оставим же беспечность, время тяжкое обить. Грех оставим и всечасно будем Господу служить. Если медлит кто, напрасно, без Христа опасно жить. После горести, конечно, радость нам Господь пошлет. Будем жить мы в небе вечно, наша радость не пройдет.

0: Крестьянин взял на руки больную девочку и последовал за Давидом. Владика же и след простыл. Главные ворота больницы оказались закрытыми, но Давид знал другую дорогу. Отца он должен найти во что бы то ни стало. «Подождите здесь», — сказал он крестьянину, указывая на низкий каменный выступ у ворот. Затем вихрем промчался через сад и проскользнул в служебную дверь больницы. В коридоре все еще оставалось несколько посетителей, ожидавших своей очереди. А значит, отец уже не успеет к обеду вовремя.
1: «Папа!»
0: — позвал Давид, пробираясь мимо всевозможных преград людей и дверей.
1: «Там одна больная девочка ждет тебя!»
2: «Это для меня не новость», —
0: ответил отец, коротко взглянув на Давида. Рубашка и штаны сына были в грязи, а чуб торчал кверху, словно гребешок петуха. Обычно ему не позволялось входить в кабинет отца, но, вероятно, в этот раз было что-то срочное.
2: «Какая девочка?» — спросил отец. «Что с ней случилось?»
1: «Ей плохо, намного хуже, чем всем этим людям, а ее отец отпихнул ее ногой».
2: «Так-так», — наморщив лоб, сказал отец Давида. «Приведи девочку, я ее осмотрю».
0: Давид снова побежал к воротам больницы, и спустя несколько минут они вернулись уже втроем. Крестьянину явно хотелось поскорее избавиться от своей ноши.
2: «Это не моя дочь», —
0: сказал он, протягивая девочку врачу.
2: «Ее родители умерли от тифа в прошлом году, и девочке было бы лучше умереть вместе с ними. Разве в этом мире есть место для горбатой нищей, да еще и без родителей? Никому нет до нее дела, разве моя жена иногда накормит ее? За это девочка ей помогает. Сегодня она пошла с нами на базар, тащила корзину винограда, и по дороге ей стало плохо. Но у меня была еще корзина гранат, поэтому я оставил девочку лежать возле дерева. На обратном пути я купил на базаре мешок зерна и нашел ее вот в таком состоянии. Несподручно нести ее, нашего ребенка, да еще виноград, корзины и мешок с зерном обратно в деревню. Кроме того, повторяю, она не наш ребенок, и в моем доме нет места для больной».
0: Крестьянин так держал несчастную, что, казалось, собирался уронить ее. Врач поспешно взял девочку на руки и осторожно уложил ее на больничную кушетку. Сейчас больная лежала очень тихо и, по всей видимости, ничего не слышала, или ее совершенно не волновало все здесь сказанное. Трудно было определить, сколько ей лет. Сгорбленное тело казалось крохотным, но лицо выглядело утомленным, как у взрослого человека. Давид почувствовал ком в горле, когда взглянул на девочку, и, развернувшись, выбежал из кабинета. В руках отца и сестер больная была в безопасности. Мама уже отправилась на поиски сына, когда увидела его бегущего по тропинке.
3: «Где ты был, Давид?» – спросила она. «Прошло больше полчаса, как я позвонила в колокольчик».
1: «Я не мог прийти вовремя, мама. Со мной приключилось вот что. Я нашел больную девочку с горбом на спине. Никому нет до нее дела. Один человек ударил ее ногой. Я решил отвезти ее к папе. Мама, а нельзя, чтобы она, когда выздоровеет, жила у нас? ведь у нее никого нет, ни папы, ни мамы.
3: Мама улыбнулась. Я пойду посмотрю эту маленькую девочку. Мне кажется, кто-то о ней уже заботится. А теперь иди вымой руки и садись обедать. Папа еще не собирается прийти?
1: У него сегодня много посетителей, а мы с Владиком нашли спрятанную лодку. Она прикована к скале цепью.
2: Как ты думаешь, может быть, это лодка контрабандистов?
3: Думаю, это лодка рыбаков. Успокойся и садись за стол, Давид. Все остывает.
0: Давид ел молча. Он тосковал по брату. Они не увидятся год, а это целая вечность. Да еще эта больная девочка, до которой никому нет дела. Но самой большой тяжестью на душе была его тайна о краденном винограде. Тайна, о которой он никому не мог рассказать. Может, это случилось не в последний раз, потому что Владику нравилось это делать, и он назовет его трусом, если Давид не будет воровать вместе с ним. Да еще высмеет его перед другими мальчиками. Давид резким движением отодвинул от себя тарелку.
1: «Я не хочу есть», – пробурчал он. «Мне кажется, я заболел».
0: Как только он произнес эти слова, вошел отец.
2: «Но как проводили Мишу? Сейчас он, должно быть, уже летит над Францией».
0: Они опять поговорили о Мише. Давид прильнул к плечу матери. Никто не удивился тому, что ему тоскливо. Миша уехал, а потому каждый из них имел право немножко погрустить.
3: «Кстати, — заговорила мама, — Давид рассказал мне о больной девочке. Как она себя чувствует?»
2: «Еще не ясно, — ответил папа. Ее отвели в палату, и я собираюсь навестить ее после обеда. Признаки болезни налицо. Да к тому же девочка истощена. Видно, долгое время о ней никто не заботился. Сможем ли мы ей помочь, не знаю. Но самое печальное то, что у нее нет никаких родственников, никого, кто мог бы приютить ее».
0: Предусмотрительный Владик не показывался Давиду до самого вечера следующего дня. И Давид, испытывая некоторое облегчение от этого, все же немного беспокоился о товарище. Ему не слишком-то нравился Владик. Он не только крал виноград, но и сбежал, оставив Давида одного наедине с суровым хозяином. А все-таки без него, как и без Миши, жизнь казалась скучной. Друзья брата не звали его играть, а Дина думала только о своих куклах да о кошке с котятами. В саду Давид построил себе шалаш, но одному там было совсем не весело. И когда вечером в ворота просунулась хитрая голова Владика, Давид уже не помнил о своей обиде и был готов все простить.
2: «Я не могу остаться с тобой», — признался Владик, хотя никто и не предлагал ему остаться. «Отец послал меня в магазин, и он меня точно накажет, если я скоро не вернусь. Кстати, сегодня на рассвете я ходил на берег. Лодки там уже не было, а ведь никто не мог уплыть на ней вчера днем, потому что я до самого вечера наблюдал за скалой с вершины утеса. Она исчезла ночью в полной темноте».
1: «Откуда ты знаешь?» – спросил Давид. «Ты что, не спал всю ночь?»
2: «Ха!
1: Я просыпался несколько раз и выглядывал в окно», — обманул Владик. «Я рассказал своему отцу об этой лодке, и он велел мне быть начеку. Так что, Давид, теперь мы должны следить за ней. Попроси свою маму сходить с нами завтра на гору, нарезать прутья для удочек. Если мы будем там на берегу с удочками и притворимся, что ловим рыбу, никто и в жизни не догадается, что мы выслеживаем бандитов».
0: Давиду понравился план Владика. Это было настоящим приключением, и сердце его смягчилось.
1: «Здорово! Я уговорю маму, а ты приходи завтра пораньше».
2: «Приду, будь спокоен»,
0: — пообещал Владик и юркнул за ворота. Давид сидел перед входом в свой шалаш. Рядом лежал пес, уткнувшись ему в колени. Давид смотрел на море. Слева от него, там, где берег узкой косой уходил в море, небо было объято пламенем заходящего солнца. Постепенно розовые облака становились фиолетовыми, сгущались

0: Чем темнее становилось небо, тем ярче светила звезда. Скоро появятся и другие звезды.
1: «Если бы Владик не был таким плохим мальчиком», — с грустью думал Давид.
0: Ему самому хотелось быть хорошим, но так трудно посметь отличаться от других. Сиять, как чадо Божие, как светило в мире. Мальчик поднялся и направился к дому. Выпала роса, и длинные белые цветки табачного дерева, издававшие запах только ночью, уже начали наполнять сумерки своим ароматом.
2: «Иди домой, Давид!» — позвала его мама.
0: «Пора спать! Раздевайся и не забудь вымыть коленки, они у тебя все черные от грязи!»
1: «Хорошо!» — ответил Давид. «А ты почитаешь мне стих, который учил Миша о чадах Божьих и развращенном народе? Я его почти совсем не помню».
0: «Ладно, мы найдем его, когда ты будешь готов ко сну. Дина уже умылась. Поскорее забирайся в кровать. Я скоро приду».
1: «Как это понимать?»
0: — спросил Давид маму, когда она уже закончила чтение. «Я думаю, что ты можешь быть хорошим и добрым и поступать справедливо, если будешь чадом Божиим, как Иисус, чтобы никто ни в чем не мог упрекнуть тебя. Даже когда вокруг тебя будут плохие люди, ты будешь сиять, как яркий огонь в темноте».
1: «Что значит быть чадом Божиим?»
0: – поинтересовался Давид. «Ты наш сын, мы с папой твои родители, и ты живешь с нами. А чадо Божье всем сердцем признает Иисуса своим Спасителем и живет так, как учит его Бог. В Библии есть слова об этом. А тем, которые приняли его, то есть Иисуса, он дал власть быть чадами Божьими. Хорошо быть чадом Божьим, его собственным ребенком, стараясь быть похожим на Иисуса, следовать его жизни, которая подобна светильнику, горящему ночью. Только так можно стать светилом в мире». Некоторое время мама молчала. Давид потерся головой о ее плечо, как он поступал всегда, когда хотел сказать ей что-то, что тревожило его. Но он еще не был готов делать признание, да к тому же очень хотел спать. Мама помолилась вместе с ним, поцеловала его, поправила одеяло, потом обернулась и посмотрела на стоящую рядом пустую кровать. Миша, должно быть, уже спал в какой-то другой постели за тысячи миль отсюда. Наверное, он одет в пижаму с голубыми полосками, которую сам себе выбрал накануне отъезда.
1: «Мама!» — послышался сонный голос сына. «Ты не могла бы завтра утром пойти с нами на гору за прутьями для удочек? Мы с Владиком нашли странную лодку. Она уплыла ночью в полной темноте. И знаешь, я очень хочу стать чадом Божьим».
0: Не договорив, Давид заснул. Утро выдалось чудесное. Владик то и дело заглядывал за ограду, пока семья Давида завтракала. Конечно, все знали, где прячется Владик, но для него, обожавшего всякие тайны и загадки, открыто войти в ворота означало бы испортить всю радость предстоящего дня. Выйти немедленно не получалось. Маме пришлось дождаться Марину и дать ей поручение относительно обеда и покупок. Марина была доброй женщиной с выражением грустного терпения на лице. Уже 12 лет каждое утро она приходила к ним, чтобы помогать по дому. Она носила на спине Мишу, Давида и Дину, когда те были совсем маленькими, и любила их, как своих собственных детей, которые, к сожалению, умерли. Марина была готова отдать свою жизнь за них, но при этом считала, что совсем не обязательно приходить на работу вовремя. Так что, когда они, мама, Давид, Владик, Дина с куклой, Ералаш, с корзиной, наполненной печеньем и бутылками с лимонадом, выехали за ворота, шел уже 11 час. Давид любил поездки по горным маршрутам. Дорога петляла между склонов, и поминутно можно было видеть изгибы. Справа от них возвышался отвесный склон, а слева внизу раскинулась долина, окруженная хребтами, чьи силуэты чернели на горизонте. Мама вела машину осторожно, особенно на поворотах. То и дело на пути возникали пестрые козы со своими козлятами и каким-нибудь замечтавшимся пастушком. Их единственная на дороге машина двигалась к любимому месту на полпути от вершины. Весной все здесь напоминало сад, но сейчас, в жаркое время, виднелось лишь несколько цветущих растений. Путешественники перекусили, выпив газировки с печеньем, и прогнали козочку, которая явно намеревалась полакомиться вместе с ними. После этого Дина начала строить домик для куклы, а Давид и Владик с Ералашем втроем полезли на холм в поисках прутьев для удочек. На холме было тихо. Мальчики пробирались от дерева к дереву, ища подходящие ветки. Внезапно до них донеслось пение, странный хор голосов местных жителей, который то затихал, то вновь усиливался, наполняя округу монотонным ровным ритмом. Мечтательный пастушок, уже встреченный ими в грязной холщовой одежде, сидел на каменной глыбе в окружении коз и смотрел на Давида и Владика широко открытыми, немигающими глазами. Обычно за целый день ему не доводилось видеть ничего, кроме склонов гор и стада. А эти два мальчика внесли приятное разнообразие в знакомый пейзаж. Давид и Владик каждый день встречали множество мальчиков, поэтому они больше заботились о том, чтобы сдерживать Ералаша, который так и рвался погоняться за козами. Два козленка дрались, бодая друг друга короткими рожками. Один из них казался заметно сильнее другого. И вдруг тот, что был поменьше и послабее, рванулся назад и выпрыгнул на середину дороги. Неожиданно из-за поворота вылетел груженный камнями грузовик и, натужно гудя, стал быстро приближаться к ним. Маленький пастушок тотчас вскочил на ноги. Он стремглав бросился к козленку, схватил его поперек туловища и перекувыркнулся вместе с ним на обочину. Раздался скрежет тормозов. Грузовик рывком остановился так, что в его кузове загрохотали камни. Водитель сердито прокричал что-то, после чего огромная машина, взревев, скрылась из вида, растворившись в облаке пыли и выхлопных газов. Несколько секунд, крепко держа козленка, который все время норовил вырваться из рук, пастушок неподвижно лежал в канаве. Он оцарапал себе колени в кровь, но серьезно не пострадал. Потом он поднялся, подтолкнул козленка в направлении холма и стал скликать свое стадо. И дюжина коз тут же сгрудилась и побежала за пастухом вдоль дороги. Он прыгнул на обочину, и стадо, как по команде, за ним.
3: «С меня хватит! Уведу их подальше от этого места!» —
0: сказал мальчик, обращаясь к Давиду и Владику, не сводившим с него глаз.
3: «Там на вершине горы нет этих ужасных грузовиков!»
0: Он быстрыми шагами пошел прочь, перескакивая через камни, и козы, толкая друг дружку, засеменили следом.
3: «Эй, там остались еще козы!» — крикнул ему Давид. «Одна из них идет по дороге в противоположную сторону!»
0: Пастушок оглянулся.
3: «Это не мои!» — сказал он. «Я отвечаю только за своих 12. Мне и с ними забот хватает. А те козы другого пастуха пусть идут к нему!»
0: В следующее мгновение, словно услышав и поняв мальчика, животные скрылись в зарослях мимозы, и стук их маленьких копыт о растрескавшуюся землю затих вдали. Давид и Владик срезали себе удочки и спустились с холма, с удовольствием съехав по крутому песчаному спуску и перепачкав штаны. Мама и Дина вышли на дорогу позвать их обедать, когда мальчики шумно скатились с горки прямо к их ногам. У них появились удочки. Это было здорово! Осталось найти червей. Но до первого дождя об этом мечтать не приходилось. Оставалась неделя до начала занятий в школе. Именно в это время берег моря особенно манил и притягивал мальчиков своей таинственностью. Спустя день или два после исчезновения лодки Давид и Владик рано утром пришли на берег и обнаружили ее на прежнем месте. Загадочная лодка стояла там, покачиваясь на волнах в бухте, как будто и не исчезала никогда.
4: «Она вернулась ночью», — заявил Владик. «Еще вчера вечером ее не было. Мы должны продолжать наблюдать за ней. Будем прятаться за валунами с нашими удочками и однажды узнаем все».
5: «Что узнаем?»
0: — спросил Давид, цепляясь за выступ скалы и в волнении переминаясь с ноги на ногу. Но Владик лишь многозначительно покачал головой.
5: «Может быть, — думал Давид, — он знает какой-нибудь ужасный секрет. Но, вероятнее всего, ничегошеньки он не знает».
0: Было бесполезно что-либо выпытывать у Владика. Так ребята ничего и не узнали. Всю неделю они упорно ходили на берег ловить рыбу в своем укромном месте. Как-то им посчастливилось поймать жирную сардину, зажарить ее и съесть за ужином. А странная лодка продолжала исчезать и появляться под покровом ночи. Следов ее обнаружить не удалось ни на рассвете, ни в закатных сумерках, хотя каждый вечер дети взбирались на ограду и смотрели на море до тех пор, пока не становилось совсем темно, и горизонта нельзя было разглядеть.

0: История с лодкой отвлекала Давида от других мыслей. Найденная им девочка медленно поправлялась, поэтому он перестал о ней беспокоиться. Тем более мама пообещала, что скоро он сможет увидеть ее. Давид уже почти не вспоминал неприятную историю с виноградом, только изредка перед сном. Но он твердо решил больше не слушать Владика и быть хорошим мальчиком. Ему даже казалось, что он действительно стал таким. В конце концов, надо только научиться говорить Владику «нет», когда тот захочет, чтобы Давид совершил что-нибудь предосудительное. А это казалось таким легким. Несмотря на благие размышления мальчика, то, что произошло день или два спустя, шло вразрез с его планами. Они с Владиком лазили по скалам на дальнем конце берега. Как вдруг Владик сказал:
1: «Помнишь тот глубокий залив сразу за скалой? Я нырял в него. Спорим, ты никогда не смог бы этого сделать?»
2: «Смог бы!» – вспыхнул Давид. «Я умею нырять не хуже тебя. Мы с папой однажды плавали на плавучей вышке, и я нырял с нее».
1: «Врешь!» – сказал Владик.
2: «А вот и не вру!» – настаивал Давид. «Ладно!» – сказал Владик. «Тогда нырни вон с той скалы, и я поверю тебе».
1: «Сейчас не могу»,
0: – опустив голову, ответил Давид.
1: «Мама разрешает мне плавать только с этой стороны бухты, где она может видеть меня из окна».
0: Владик злорадно усмехнулся.
2: «Я так и знал, что ты струсишь. Где тебе рисковать? Рискуют только храбрые люди. Твоя мама не увидела бы, как ты прыгаешь, а через 5 минут ты был бы сухим».
0: Он начал насвистывать, всем своим видом давая понять, что считает Давида никчемным парнем. Щеки Давида запылали от злости. Он мог запросто нырнуть в этот залив, но не мог стерпеть того, что Владик считает его трусом. С другой стороны, он обещал маме быть всегда у нее на виду. Ах, что же ему делать?
2: «Сразу видно, что ты опытный ныряльщик», — ледяным тоном произнес Владик.
1: «Ах так!» — закричал Давид. «Смотри!»
0: В следующее мгновение он сорвал с себя рубашку и прыгнул вниз головой в залив, который на самом деле оказался не таким уж глубоким. К счастью, он успел вытянуть вперед руки, и они немного смягчили удар о дно. Но все же мальчик больно ударился головой об острый камень. Когда Давид вынырнул, его руки ныли от боли, а на лбу набухала здоровенная синяя шишка. Он здорово перепугался и дрожал всем телом, а когда выбрался на берег, сел и заплакал.
3: «Ты во всем виноват!» — крикнул он Владику. «Я иду домой к маме! Она, конечно, станет меня ругать, но я скажу, что во всем виноват ты!»
1: «Лучше скажи ей, что ты поскользнулся и упал, тогда она никого не будет ругать!»
0: Спокойно возразил приятель. Но Давид уже шел по направлению к дому так быстро, как только позволяли валявшиеся тут и там камни. Легко взобраться на утес не удалось, потому что кружилась голова, и он все еще не мог перестать плакать, а от этого перехватывалось дыхание. В голове звенело, ноги были как ватные, но когда Давид, шатаясь, вошел в дом, он совсем не был похож на того веселого, энергичного мальчика, каким его все привыкли видеть.
1: У него не хватило сил даже на то, чтобы объяснить, что с ним случилось. Мама, заметив большую шишку на лбу сына, помогла ему раздеться и лечь в кровать, не задавая слишком много вопросов. Солнце начало клониться к закату, когда она закончила смазывать йодом его руки и приложила к шишке медную монету. Мама оставила его в тишине и покое, а сама отправилась готовить ужин. Лоб Давида болел, но он уже не чувствовал тошноты от головокружения и слез. Мальчик лежал на своей кровати в сгущавшихся сумерках и думал о том, что произошло. Но он не находил ответа на вопросы, роем проносившиеся в его голове. Почему каждый день, когда он решает стать хорошим и даже молится об этом, прося у Бога помощи, кто-то словно толкает его делать то, что велит Владик? Почему так трудно сказать ему «нет»? Почему Давид не может стать светилом в мире, честным и послушным, не похожим на других? Он не знал. Вероятно, придется спросить у мамы. Давид не чувствовал голода. Он просто лежал и думал. И ждал, пока мама закончит укладывать Дину в постель и уберет со стола. Наконец она вошла и присела рядом с ним на кровати. Давид пододвинулся к ней поближе и вдруг все ей рассказал. И о винограде, и о прыжке со скалы, и о том, как трудно говорить «нет» Владику. Когда он закончил, наступила тишина. Потом мама сказала, покачав головой: «В таком случае тебе больше нельзя никогда играть с Владиком. Я думала, ты поможешь ему стать лучше, но он заставляет тебя подчиняться этому. Поэтому ты больше не должен никуда ходить с ним. Теперь ты будешь играть возле дома, где я всегда смогу видеть и слышать тебя».
3: «Но, мама!» — чуть не плача сказал Давид. «Мне будет неинтересно играть только возле дома. Я больше никогда не сделаю ничего плохого. При случае я обязательно скажу Владику «нет», даю слово».
1: «То же самое ты обещал в прошлый раз. Если сам по себе ты не можешь вести себя хорошо, Давид, существует только один способ избегать неприятностей. Помнишь ли ты, о чем мы говорили вчера вечером?»
3: «О чадах Божьих».
1: «Правильно. Скорее всего, ты никогда по-настоящему не хотел стать одним из них. Конечно, некоторым образом Бог постоянно присматривает за тобой и охраняет тебя от окружающего зла. Но иногда грех оказывается в тебе самом. Только тогда, когда Господь Иисус простит тебя и изгонит грех из твоего сердца, наполняя его Духом Святым, ты научишься говорить «нет» людям вроде Владика. Сам по себе ты слишком слаб, чтобы запирать дверь своего сердца перед всяким искушением. Зато Бог обладает достаточной силой». Давид, затаив дыхание, слушал маму. Теплый ветер, влетевший в комнату через открытое окно, пахнул морем. Над мысом сходила полная луна. Казалось, весь мир притих в эту особенную минуту.

0: «Помнишь ли ты, как мы впервые оказались в этом доме?» — спросила мама. «Неопрятные, грязные люди жили здесь, и они ни за что не хотели уходить, пока папа не настоял на том, чтобы они ушли. Потом мы долго чистили, мыли, скребли полы и стены, и только после этого стали тут жить. Теперь этот дом наш. Но представь, что однажды мы бы все уехали и оставили в доме тебя одного, а те люди захотели бы вернуться и перевернули бы все здесь вверх дном. Смог бы ты один остановить их?»
1: «Наверное, смог», — ответил Давид.
0: «О нет, не смог бы», — ласково сказала мама. «У них была огромная собака. Но если бы они попытались приблизиться к дому сейчас, папа вышел бы им навстречу и сказал, что это наш дом, и им бы ничего не оставалось, как убираться совсем отсюда. Так же и с грехом. Ты сам не можешь прогнать грех. Ты не в силах затворить дверь перед искушением. Но это может Иисус. Ты должен сказать ему, что твое сердце похоже на заброшенный дом, наполнено греховными мыслями, и попросить его прогнать грехи, войти в твое сердце, очистить до бела и стать в нем хозяином, как папа хозяин в нашем доме. Вот когда ты будешь чадом Божьим, и пребывающий в тебе свет добра Иисуса начнет светить всему миру, так что все мы увидим Его, я бы не запрещала тебе играть с Владиком, если бы знала, что ты уже стал чадом Божьим и что тебя охраняет Иисус».
1: «Я могу стать им прямо сейчас?» – спросил Давид.
0: «Конечно! Иисус обещал прийти к тебе, простить тебя и поселиться в твоем сердце, как в своем доме, как только ты попросишь Его об этом. Ты можешь попросить Его прийти в твое сердце в сию минуту, Давид, и уже сегодня вечером и навсегда стать чадом Божьим». Давид выскользнул из-под одеяла и опустился на колени. Рядом с ним встала на колени и мама. Мальчик поведал Господу о краденном винограде, о прыжке со скалы и о том, что не может стать хорошим без его помощи. Попросил у него прощения. После этого он позвал Иисуса в свое сердце, чтобы тот наполнил его добром, любовью и силой говорить искушению «нет». Потом Давид снова забрался под одеяло и почувствовал, что никогда еще не был таким счастливым. Это было какое-то новое, неизвестное ему ощущение счастья, о котором он ничего не знал до сегодняшнего дня. «Теперь я чадо Божье!» — радостно шепнул он матери. «Да-да, Давид, теперь Иисус охраняет тебя, и ты наверняка сможешь стать добрым и хорошим мальчиком». Она поцеловала его в лоб и тихонько вышла из комнаты. Давид лежал в своей кровати и думал. Неожиданно он вспомнил о маленьком пастухе, как тот рисковал жизнью, спасая козленка. Что он сказал тогда?
1: «Я защищаю только своих, эти козы мои».
0: Животные собрались у его ног и пошли за ним сквозь колючий кустарник спеша, но нисколько не заботясь о том, куда он их повел, ничего не боясь рядом с ним. Вдруг Давиду захотелось, чтобы поскорее наступило завтра, и он мог встретиться с Владиком, уже не страшась совершить следующий нехороший поступок. Теперь он был чадом Божьим,
1: прощенным, хранимым, сильным, благодаря силе Господа Иисуса, который жил в его сердце и мог говорить «нет» любым искушениям. Непослушный и развращенный народ, несомненно, Владик был из их числа, так же, как тот крестьянин, который пнул ногой девочку, и он, Давид, должен светить им, подобно свече в мире тьмы, подобно той высокой луне, что висит над мысом и освещает спокойное море, оставляя на воде серебристую дорожку своего сна.

Дорогие ребята, на этом мы прервем наш рассказ. Продолжение этой истории вы услышите в следующей радиопрограмме.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, девчонки и мальчишки. Добро пожаловать в гости Гоши и Килюши. Кто такой Илюша? Как вы еще не знаете? Надеюсь, вы помните, что наш книжный червячок жил в библиотеке долго и счастливо. Но вот библиотеку решили закрыть, и сестрички Мариша и Ириша, подружки Гоши, принесли своего сказочного друга к соседу. Его-то и зовут Илюша. В комнате у Ильи тепло и уютно. На полу пушистый коврик, на стенах фотографии. Вот Илюшеньке один котик. А вот мама с папой дарит ему кораблик на двухлетие. Такой кораблик можно и в ванной запускать, и в речке. А вот Илья на море с родителями. Какой он здесь смешной и счастливый. Замечательная фотография получилась. Сейчас Илюша уже совсем большой. Ну, еще не очень взрослый, но все же ему целых 5 лет. Окна в детской, где живет Илья, занавешены синими занавесочками, сквозь которые виднеется вечернее небо. Яркая звездочка заглядывает в комнату к мальчику, весело подмигивая ему. Может, от этого не спит Илюшке, а может, от того, что он все время думает о котенке, который жил в их детском саду, а сегодня куда-то исчез. А вдруг он убежал далеко и не может найти дорогу к саду? Где он теперь такой маленький, беспомощный? С такими мыслями лежит Илья в своей кроватке, ворочается сбоку на бок и вздыхает.
4: Не могу уснуть никак. Гоша, Гоша.
3: А вот и Гоша. На книжной полке, где он поселился, много всяких книг. Есть и та, которую он особенно любит. Знаете, что это за книга? Библия. Конечно же, это Библия. Так вот, Илья позвал Гошу как раз в тот момент, когда книжный червячок увлеченно читал.
2: Хрум-хрум-хрум,

0: Лет 17. У этого парня было все, что нужно для жизни. Старший брат и отец его очень любили. Но этому юноше захотелось стать самостоятельным. Он пришел к отцу и попросил отдать ему то, что отец копил для него. Но получить свое наследство он должен был тогда, когда вырастет.
1: Сын попросил деньги?
0: Да, младший сын просил деньги. Отец очень огорчился, но все же отдал его часть. Парень, собрав все, пошел в дальнюю страну. Там он стал гулять, пить. Вначале, наверное, ему нравилась такая жизнь. Но со временем деньги закончились. Отец был далеко, да и вернуться назад было стыдно.
1: Как же он теперь без денег?
0: Юноше стало очень нелегко. К тому же в этой стране начался голод. Тогда он решил идти работать. Работа была грязная, тяжелая. Он пас свиней. Парень был голоден и с удовольствием ел бы то, что давали свиньям, но даже этого у него не было.
1: Да, зря он ушел из дома.
0: Он и сам был теперь не рад. Но как вернуться к отцу? Что ему сказать? Да и простит ли отец? Долго думал парень, долго горевал и решил: я вернусь, попрошу прощения у отца. Может, он примет меня, но уже не как сына, а как раба. Буду у него работать, чтобы не умереть с голоду. Так он поразмыслил и пошел. Грязный, обессилевший, приближался он к родному дому.
1: Наверное, ему было страшно.
0: Я тоже думаю, что он очень волновался. Отец увидел человека, который приближался к нему. Конечно же, он узнал в нем своего сына. Как он обрадовался! Ему стало жаль своего неразумного ребенка. Он выбежал ему навстречу, стал обнимать, целовать его.
1: Какая встреча, а папню был добрый.
0: Все это время отец ждал и надеялся, что его мальчик одумается и вернется. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Приготовьте вкусную еду. Будем есть и веселиться. Ведь это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться.
1: Больше ему не захочется убегать.
0: Убегать от родителей – это самое худшее, что может быть. Но знаешь, Илюша, Бог – это твой небесный отец. Он очень любит тебя. Он любит всех детей и взрослых. Но часто люди уходят от Бога, идут в дальнюю страну, где тратят все, что им дал Бог. Здоровье, силы, средства – они не хотят ничего знать о своем Создателе и живут, как им вздумается. А отец ждет каждого человека и надеется, что тот вернется.
1: А когда им плохо, они возвращаются к Богу, да?
0: Это точно. Жизнь без Бога не может быть счастливой. Некоторые решаются вернуться домой и попросить прощения у Господа. Тогда Бог с радостью прощает своих блудных детей.
2: Гоша все говорил, говорил, но Илюшкины глазки стали слипаться. Ему так захотелось спать, что он видел и Гошу, и фотографии на стенах уже не очень четко. Илья изо всех сил пытался бороться со сном, но в конце концов Илюшенька уснул. Во сне он искал своего любимого котенка Муртика, который пропал из детского сада. Искал и нашел. А хотите знать, что с ним произошло на самом деле? Тогда слушайте. Давайте перенесемся на одну из шумных улиц большого города. По крышам барабанит дождь, люди, съежившись от холода и сырости, спешат укрыться в теплых квартирах. И никто не замечает маленького, рыжего котенка, сидящего под старым грузовиком. Да, это и есть наш котенок. Это он жил в детском саду, но вдруг куда-то исчез. Он заблудился, а теперь не знает, как добраться домой.
3: Мяу, мяу. Я так промок, мне холодно, я хочу домой. Все бегут, и никто не обращает на меня внимания. Как же мне найти мою маму, мою теплую кухню, где меня поили молочком? Мяу!
2: Так думал котенок, глядя на шлепавшие у него перед мордашкой туфли и ботинки, большие и маленькие. Как он попал сюда? А дело было так. Еще сегодня утром наш котенок проснулся в кухне детского сада, где он и жил со своей мамой с самого рождения. Проснулся же он от вкусного запаха рыбных котлет.
3: Мурзик, ты уже выспался?

0: Тогда иди завтракай, твое молочко в мисочке. Только умойся вначале, грязнуля.
1: Мурзик потянулся и слегка потер свой носик белой лапкой. Котята, как и ребята, не очень любят умываться. Все это время он поглядывал на повариху тетю Люсечку, как ее называли ребята. Это она жарила вкуснющие рыбные котлеты, запах которых и разбудил Мурзика.
0: Опять молоко! Снова это молоко! Мне бы котлетку!
1: Мама-кошка прочла в глазах ее сыночка неудержимое желание запрыгнуть на кухонный стол.
0: Мурзик, даже не смотри туда, не вздумай прыгать на стол, иначе тебе не поздоровится.
1: И вдруг тетя Люсечка оставила свое занятие и вышла из кухни. Кастрюля с манящими котлетами оказалась открытой.
0: Мурзик, ты идешь пить молоко?
1: Котенок побрел к мисочке, но вдруг не выдержал и в одно мгновение оказался на столе. И тут все началось. Кастрюля была слишком высокой для маленького Мурзика. Он ухватился за край, но не удержался и шлепнулся прямо в стакан с молоком, который стоял возле кастрюли. Прищурившись, мама с ужасом наблюдала, как со стола летел перепуганный Мурзик, на него лилось молоко и вдогонку летел стакан, который через секунду вдребезгом разбился. Перепуганный Мурзик сидел в луже молока, и всякие разные мысли проносились в его голове.
0: Что же делать? Что же делать? Меня выдерут, посадят в чулан, будут кричать, это ужасно. А может, попросить прощения? Нет, нет, нет. Лучше бежать, куда глаза глядят, и быстрее, быстрее.
1: И Мурзик, сломя голову, бросился на утек, прошмыгнув возле тети Люсечки, которая в этот момент входила в кухню. Мама-кошка бросилась за котенком.
0: Мурзик, постой, подожди. Ты можешь попасть под машину. Остановись, Мурзик, прошу тебя.
1: Но Мурзик ничего не видел и не слышал. Он мчался до тех пор, пока мог бежать. Запыхавшись, он остановился, сел и стал разглядывать местность.
0: Где я? Вокруг машины какие-то люди. Куда я попал? И что мне теперь делать? Лучше мне вернуться. Ну куда идти? Пойду вон по той улице.
1: И котенок зашагал по тротуару, путаясь под ногами у бегущих куда-то людей. Но тут ему на нос что-то капнуло. Еще, а вот еще. Да, это был дождь, который очень быстро превратился в ливень. И котенку ничего не оставалось, как забиться под старый грузовик, который стоял на обочине дороги. И так лил проливной дождь, и из глаз нашего Мурзика тоже капали слезки.
0: Но почему я не попросил маму прощения? Зачем убежал? И вообще, почему я ее не послушался?
1: Слезные размышления прервало какое-то рычание, послышавшееся за спиной у Мурзика. У котенка от страха шерстка встала дыбом. Он оглянулся и увидел огромного пса, который в упор глядел на малыша и озлобленно рычал.
0: «Мяу! Мамочка! Помогите! Спасите! Караул!»
1: И Мурзик со всех ног бросился бежать. Он не видел, гонится ли за ним это лохматое чудовище. Он не чувствовал земли под лапками. Он даже не понял, как очутился на верхушке высоченного дерева.
0: «Мяу! Я убежал! Ура! Но... Ой, как высоко! Как же мне слезть обратно?»
1: Мурзиком овладело полное отчаяние. Он просто сидел и громко мяукал. Наш бедный, мокрый, перепуганный котенок. А что же мама? Мама-кошка все это время бегала по улицам и искала своего глупого котенка. Пробегая мимо высокого дуба, она услышала чье-то жалкое мяуканье и подняла голову. И...
0: «Мурзик, мой милый Мурзик, как ты туда забрался? Сейчас я тебе помогу слезть!» «Мяу, мамочка, как хорошо, что ты меня нашла! Мяу!»
1: Мама-кошка помогла Мурзику спуститься на землю, лизнула его в мокрый от слез и дождя носик и спросила:
0: «Зачем ты убежал? Ведь ты мог погибнуть! Я так волновалась о тебе!» «Прости, мамочка, я думала, что меня накажут, ведь я не послушал тебя! Да еще я разбил стакан, но я больше не буду!» буду убегать никогда. Ты мне простишь?
2: Конечно, прощу, мой глупый маленький котенок.
1: Теперь вы знаете, что произошло с котенком Мурзиком, но Илюша этого еще не знал. Рано утром его разбудила мама. Илья сразу же помолился, сделал зарядку, умылся, позавтракал и отправился в детский сад. Сегодня он шел даже быстрее мамы. Ведь так хотелось узнать, нашелся ли Мурзик. Но еще издалека он увидел своего любимца, который бегал за своим хвостиком прямо у ворот детского сада. Илюшкиной радости не было предела. Всегда здорово, когда друзья возвращаются. Ребят, как вы думаете, почему Мурзик убежал от своей мамы? Как ему нужно было поступить, чтобы избежать неприятных приключений? Напишите, Илюша, как вы думаете? А писать вы можете нам по адресу. Город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

А теперь, ребята, подошло время рассказа. Сегодня вы услышите третью часть очень интересной истории, а называется она «Трое собираются на поиски».

0: Ты хочешь увидеть сегодня после школы Лилю, ту больную девочку?» — спросил папа, когда Давид вбежал в дом перед обедом. Сын поспешно снимал свой ранец, в то время как Ералаш с лаем прыгал у его ног.
1: «Она понемногу выздоравливает и хочет, чтобы кто-нибудь пришел ее навестить. За все время болезни к ней никто не приходил».
0: «Конечно!» — воскликнул Давид. «Мне осталось наклеить всего две картинки на небольшую книжку, которую я приготовил ей в подарок. Я сделаю это после обеда и навещу Лилю в 4 часа, когда вернусь из школы».
2: Мама напевала, чистя картошку, и Давид знал о причине ее хорошего настроения. Только что пришло письмо от Миши. Старший брат, 3-й ученик в классе по оценкам. По всей видимости, брат был счастлив и спокоен. Письмо прочитали еще раз во время обеда. Пройдет лишь год, и он тоже поедет туда, где Миша. Потом Давид вспомнил, что Англия далеко, и задумался. Он по очереди посмотрел на маму, папу и Дину. Взглянул в окно, за которым росла мимоза и синела маленькая бухта, место их прогулок с Владиком. Потом он ласково потрепал Ералаша за уши. «Как все здесь будет без него? Как будут чувствовать себя папа и мама, когда он уедет? Невозможно представить!» После школы Давид почти влетел в дом, взял книгу, подарок и побежал в больницу. Как раз ко времени осмотра пациентов. Давид нашел отца, и тот отвел его к девочке. Подойдя к ее кровати, Давид застенчиво присел возле нее. Девочка лежала на нескольких подушках и была совсем не похожа на ту плачущую, какой Давид видел ее прежде. Она была одета в чистый беленький халатик, а ее волосы были вымыты и заплетены в аккуратные темные косички. Мальчика встретил ее почти веселый взгляд.
1: «Я приготовил тебе подарок», — сказал Давид. «Вот эту книжку, она с картинками».
2: Тут он вспомнил, что девочка еще не совсем выздоровела.
1: «Надеюсь, тебе уже лучше», — добавил он вежливо.
0: «Да, но я еще не могу уйти отсюда. А ведь ты тот самый мальчик, который привел меня к врачу?»
1: «Да», — кивнул Давид.
0: «Тогда передай своему папе, что я еще не очень хорошо себя чувствую и не могу вернуться домой. Скажи, что у меня все еще болит спина». «И попроси, чтобы он не выписывал меня из больницы очень-очень долго. Ах, как бы я хотела, чтобы твой отец разрешил мне остаться здесь навсегда!»
2: Давид выпучил глаза.
1: «Тебе нравится здесь, в больнице?»
2: — спросил он с нескрываемым удивлением.
1: «Я всегда думал, что люди стремятся выйти из таких мест как можно скорее. Неужели тебе приятно быть больной?»
0: «Мне нравится жить здесь. Мне нравятся добрые медсестры, вкусная еда и теплая постель. Но больше всего я люблю петь песни, как здесь заведено перед сном, и слушать истории о человеке по имени Иисус. Как я люблю его! Я хочу остаться здесь, чтобы больше узнать о нем. Если бы Иисус был сейчас жив, я непременно пошла бы к нему. Благодаря ему я начала поправляться.
2: Давид задумался. Он почувствовал, что девочка чего-то не поняла, но не знал, как объяснить.
1: «Иисус жив!» — сказал он после короткой паузы. «Ты не можешь увидеть его так, как видишь других людей, но ты можешь прийти к нему. Я это знаю, потому что сам пришел к нему вчера».
2: Но голос звучал неуверенно. Он не знал, как Лиля воспримет его слова. Вдруг девочка схватила его за рукав. Ее глаза засветились необычайной радостью.
0: «Он жив?» – прошептала она. «Значит, я правда все перепутала. Скажи мне скорее, где он живет? Где ты встретил его? Как он выглядит? Ах, как бы я хотела прийти к нему! Или, может быть, он сам придет ко мне?»
1: «Ты не совсем понимаешь»,
2: — сказал Давид, немного растерявшись от своей роли объясняющего.
1: «Тебе никуда не нужно идти. Иисус всегда здесь, рядом с нами. Я становлюсь на колени и молюсь ему. Когда молишься, он слушает тебя».
0: «Но я не могу встать на колени. Мне нужно лежать».
1: «Неважно», — возразил Давид. «Если ты не можешь встать на колени, просто разговаривай с ним лежа в постели. Если ты любишь его, тебе не нужно страдать от того, что у тебя нет родителей. Ты можешь стать его чадом. Он будет любить тебя и заботиться о тебе. Попроси медсестру рассказать об этом подробнее. Полистай книжку, которую я принес. Там есть рисунок, на котором ты увидишь Иисуса воскресшим из мертвых. Он отправился к своим друзьям, которые очень испугались, увидев его, и стали сомневаться, потому что видели его мертвым. Иисус показал им раны на своих руках и ногах. Эти раны остались после мучений, которым его подвергли злые люди. Иисус сказал друзьям: «Не бойтесь, я жив! Эту историю я узнал от моей мамы».
0: «Покажи мне этот рисунок», — попросила Лиля.
2: Давид зашелестел страницами книги. Девочка долго и с интересом рассматривала картинку. На ней был изображен человек с воздетыми к небу руками, а рядом с ним стоящие на коленях ученики.
1: «Похоже, эти люди радуются», — наконец произнесла Лиля. «Ведь они больше не боятся его, правда? Но мне бы хотелось, чтобы Иисус обернулся. Тогда я смогла бы разглядеть его лицо».
3: «Не думаю, что кто-нибудь точно знает, каким было его лицо», — сказал Давид. «Видишь ли, все это произошло очень давно».
2: «Лиля, идет медсестра, чтобы измерить тебе температуру. Сейчас мне лучше уйти, но я обязательно приду еще и расскажу тебе о нем». Девочка хотела попросить Давида не забыть о своем обещании, но сестра уже ставила ей градусник и в знак молчания приложила палец к губам. Лиля просто улыбнулась и помахала мальчику рукой.

Давид прохаживался по двору больницы. В пятницу у него не было других дел, и как раз находилось время погулять на закате по берегу залива. Но мальчик не хотел идти туда с Владиком. Самое верное – захватить с собой Яралаша, который сейчас бежал ему навстречу по тропинке. Давид думал о Лиле. Если бы она узнала все то, что знал об Иисусе он сам, ее жизнь бы наверняка изменилась. Иисус любил бы девочку и заботился о ней в ее деревне. И ей уже никогда бы не пришлось грустить и чувствовать себя одинокой и никому не нужной. Эта мысль заставила Давида ускорить шаг. Спустившись с утеса, он побежал по берегу, прыгая с камня на камень, как маленький козленок. А щенок несся рядом с ним и весело лаял. Скоро перед ними раскинулось море. Его изумрудные волны уже не сверкали, как днем, а поблекли и стали серовато-голубыми в вечерних сумерках. Давид, подпрыгивая, пел во весь голос –

0: Казалось, природа заключила мальчика в свои теплые объятия, радовала его сердце тишиной моря и услаждала глаза удивительными красками неба. Давид взглянул на противоположный берег бухты. Там, за мысом, где-то среди холмов и долин, ютилась маленькая деревушка, в которой жила Лиля. Сейчас ему казалось, что только эта девочка смогла бы разделить с ним нахлынувшую на него радость. Он перестал прыгать и сел на еще не остывший песок, откинувшись спиной на большой камень, сожалея о жителях тех деревень, где никогда не слышали об Иисусе, сожалея о Владике и пациентах больницы, не понимавших, как прекрасна жизнь, если ты чадо Божье. «Когда я стану взрослым, то вернусь сюда и расскажу им», — думал Давид. «Я буду проповедовать о Господе Иисусе, как мой отец, и, может быть, в тех деревнях тогда жители смогут почувствовать то же, что чувствую сейчас я». Он мечтал, лежа на спине и любуясь темнеющим небом. Теплый песок приятно щекотал пальцы. Давид видел себя взрослым, сильным мужчиной, таким, как его отец, уверенно идущим среди холмов, проповедующим Евангелие, исцеляющим людей и никого не боящимся. Он не заметил, как совсем стемнело. Ералаш лежал рядом, уткнувшись мордочкой в лапы и дремал. В вечерней тишине можно было услышать плеск воды о кромку берега. Вдруг Ералаш поставил уши торчком и насторожился. Его тело напряглось. Пес поднял голову и втянул ноздрями воздух, потом тихонько заворчал. Давид, удивленный, подтянул собаку за ошейник и огляделся. К ним приближались двое незнакомых мужчин. Они не пришли сюда с мыса, потому что тогда Давид заметил бы их раньше, и не спустились с утеса, который был у него за спиной. Они шли с противоположной стороны. Должно быть, неизвестные прятались за валунами у самой воды, совсем рядом с тем местом, где находился Давид. Мальчик молнией метнулся за камень, прижимая к себе Ералаша и умоляя его молчать. Щенок перестал ворчать. Но его тело было все так же напряжено, как будто он знал, что эти двое не были обычными рыбаками. Об этом догадывался и сам Давид. Неизвестные люди шли быстро, видимо, куда-то торопясь, и постоянно оглядывались вокруг. Если бы сейчас был день, а Давид не был бы таким маленьким и беззащитным, он непременно вышел бы из своего укрытия, чтобы разглядеть их получше. Один из мужчин прыжком взобрался на уступ скалы, которая отделяла берег от залива, того самого залива, где Давид с Владиком заприметили таинственную лодку. Когда первый незнакомец стоял на камне, его спутник протянул ему какой-то длинный полотняной сверток. Взяв его, первый подошел к противоположному краю скалы и наклонился над водой. Потом вернулся и взял еще один точно такой же сверток. Три или четыре раза он возвращался к берегу и каждый раз уходил со свертком. После этого человек скрылся за выступом скалы. Стало тихо. Ералаш весь дрожал от нетерпения, уверенный в том, что во всех этих загадочных делах необходимо его вмешательство. Но ощущая на ошейнике руку хозяина, пес понимал, что Давид не хочет, чтобы он лаял, и хранил молчание. Второй незнакомец поспешно направился к дальней стороне бухты, огляделся среди валунов, словно ища чего-то, и возвратился обратно. Он взглянул на вершину утеса, обвел взглядом пустынный берег, но не заметил спрятавшихся Давида и Ералаша. Потом, убедившись, что вокруг никого, мужчина начал взбираться на скалу, скользя голыми ступнями по выступам. Спустя несколько мгновений он скрылся из виду в том месте, где был залив с лодкой. Сразу послышался тихий всплеск весел. И лодка, как маленькое серое привидение, заскользила по ровной глади в открытое море и растворилась в сумерках.
1: «Наверное, они включат мотор, когда отплывут подальше от берега», — подумал Давид. От холода и страха его зубы стучали, а по телу бегали мурашки.
0: Он, наконец, отпустил Ералаша и, расслабившись, сел на песок. Опять стало совсем тихо. Вскоре мальчик и собака побежали по тропинке, идущей к вершине утеса. Достигнув цели, они едва могли перевести дух. Подойдя к воротам своего дома, Давид столкнулся носом к носу с Владиком, уже давно потерявшим его.
2: «Где ты был?» – спросил Владик. «И почему тяжело дышишь? Неужели убегал от кого-нибудь?»
1: «Внизу из бухты уплыла лодка. В нее сели двое незнакомых мужчин и погрузили какие-то длинные предметы, завернутые в мешки. Я следил за ними, спрятавшись за валуном. Я все видел. Они не стали заводить лодочный мотор, а тихо гребли веслами, чтобы не привлекать к себе внимания».
0: Владик помрачнел. Он ужасно завидовал тому, что Давид был на берегу один, и сначала даже притворился, что не поверил этому. Мальчики начали спорить, но Давид внезапно развернулся и побежал к дому, крича:
3: «Ну и ладно, я все расскажу папе, уж он-то поверит мне».
0: Но Владик, который к этому моменту уже не сомневался ни в едином слове приятеля, бросился вдогонку и преградил ему дорогу. Он меньше всего хотел, чтобы этим делом занялись взрослые. А папа Давида, по его мнению, был из тех людей, которые должны узнать обо всем в самую последнюю очередь. Родители Давида всегда следили за поступками своего сына, и, конечно, у них возникнет много вопросов. А Давид настолько глуп, что выложит им всю правду. Они могут даже запретить ему играть в бухте. Владику было жаль товарища. Ему нравились его собственные родители. Они никогда не стали бы терять время на глупые вопросы.
1: «Давид!»
0: — едва слышно прошептал Владик.
1: «Никому ничего не рассказывай, ни единой душе. Это наша с тобой тайна, твоя и моя. И мы раскроем ее одни, без посторонней помощи. Взрослые, если узнают, сообщат в полицию, и нам уже никогда не позволят играть возле той скалы».
0: Давид колебался. При мыслях о скале сердце уходило в пятки. Но с другой стороны, от всего пережитого захватывало дух, почти как при чтении книжки о приключениях израильтян в египетском плену, которую читала ему мама. Даже Миша мог бы им позавидовать. «Пообещай мне!» – потребовал Владик, уставив на друга блестящие глаза. «Что никому ничего не скажешь, не послушаешься меня, все испортишь. Пообещай, Давид, что ни одна живая душа не узнает о нашей тайне».
3: «Ладно»,
0: – неохотно согласился Давид. Хотя ему больше нравились тайны и приключения, о которых можно рассказывать перед сном маме. Но в конце концов нет ничего плохого в том, чтобы сохранить эту тайну. Наоборот, было что-то храброе и взрослое в их собственном секрете, о котором кроме них не знает ни один человек. Давид повернулся и пошел к дому. Может быть, ему стоит намекнуть об этом отцу, не нарушая данного Владику обещания.
3: «Пап!» – неожиданно сказал Давид, когда ужин подходил к концу. «А почему люди плавают на лодках ночью?» «Ловят рыбу!»
0: Который все это время думал о пациенте с воспаленным аппендицитом.
3: «Ночь – самое подходящее время для рыбалки, потому что в темноте рыбы не видят сетей».
2: «А зачем ночью плавать на лодке возле скалы?»
0: – осторожно спросил Давид.
3: «Не знаю, ведь там мелко и невозможно забросить сети. Но, может быть, рыбаки просто выбирают из своих сетей пойманную рыбу?»
2: «Дорогая»,
0: – добавил он, обращаясь к маме,
3: – «я задержусь сегодня в больнице, поэтому не жди меня к ужину. Спокойной ночи, Давид и Дина. Вы будете уже спать, когда я вернусь».
0: Папа крепко поцеловал их и вышел из дома. Давид пил молоко, пребывая в глубокой задумчивости.
3: «Мама, что бы ты подумала о людях, которые ночью грузят в лодке длинные свертки?»
2: «Я бы думала, что они складывают в лодку рыбацкие снаряжения»,
0: – ответила мама, которая в данную минуту больше волновалась о том, что папа часто работает в больнице допоздна.
2: «Ты что, видел кого-нибудь на берегу?»
3: «Ну да»,
0: – засмеялся Давид, не зная, что еще он может рассказать, не нарушая данного обещания.
3: «А зачем плыть на лодке тихо, гребя веслами, если есть мотор?»
2: «Может быть, чтобы не распугать рыбу?» –
0: предположила мама. Давид вздохнул, нахмурился, уставившись в свою кружку. «Как скучно с этими взрослыми! Иногда у них не бывает ни капли фантазии!» Мальчик почувствовал себя одиноко и грустно. Получается, он рисковал жизнью, охраняя страшную тайну, которая вполне возможно имела большое значение для страны. А они только и думают, что о рыбе. Если бы только он мог рассказать им, что произошло на берегу, как бы все переполошились. Хотя бы просто полюбопытствовали и задали несколько вопросов. Он рассказал бы им что-то, но, разумеется, не все.
3: «Мама!»
0: – не унимался Давид, последовав за ней в ванную.
3: «Представь себе, что ты увидела, как лодка плывет по морю ночью. Что бы ты заподозрила?»
2: «Я бы заподозрила, что рыбаки отправились ловить сардины», – ответила мама.
3: «Опять эти разговоры о рыбе!»
0: – с отчаянием подумал Давид. Со времени ночного приключения Давида пустынный пляж не часто видел мальчика. И вот почему. Во-первых, оба втайне боялись бывать там после захода солнца. В одно ясное субботнее утро друзья соорудили на пляже небольшую землянку из песка и камней, чтобы прятаться в ней каждый вечер. Но как только небо начинало тускнеть, кто-нибудь из них вдруг вспоминал о каком-нибудь неотложном деле, которое надо было сделать немедленно, при этом обещая, что завтра-то он уж точно будет свободен. Но на завтра повторялась та же история, и только одинокие волны были гостями пустынного берега, хотя раз или два мальчики видели, сидя на ограде, что какой-то мужчина проходил берегом, но ни разу не заметили, чтобы из залива за скалой отправилась в свое загадочное путешествие неведомая лодка. Давид несколько раз просыпался чуть свет и выходил смотреть на берег. Но и ему не довелось видеть возвращение двоих незнакомцев, которых он однажды повстречал на берегу. Во-вторых, погода переменилась, и с моря все чаще дул холодный пронизывающий ветер. Море стало серым, а волны высокими, украшенные белыми барашками пены. Они разбивались о берег, обдавая брызгами темную скалу. Поэтому, если бы мальчики и попытались добраться до залива, где они нашли лодку, дальнейшие поиски затруднялись. И, возможно, даже моряки на кораблях смогли бы разглядеть их, если бы посмотрели на скалу в свои бинокли. Как бы то ни было, все казались счастливыми, и даже Владик объявился, вероятно, почуяв запах угощений и подарков. Слава Иисусу, что души врачует, слава светилу всех Божьих детей, чистому сердцу он радость дарует, словно маяк он, ведущий людей. Давид смотрел на море, туда, где золотистые лучи зимнего солнца прыгали среди волн. Иногда тучи надводной стихии становились похожими на огромные светящиеся крылья, которые некая гигантская птица распростерла над островом и мысом. И снова звучала песня об Иисусе и о том, как осветились несчастные, полные мрака сердца, в которые он вошел. Давид довольно много успел узнать об Иисусе. После завтрака открыли пакеты с подарками. Потом отправились в церковь, где было многолюднее, чем всегда. Как только закончилось служение в церкви, Давид, прижимая к груди альбом с картинками для Лили, помчался в больницу. Он нашел девочку в кресле-каталке на пороге больницы, подставлявшую лицо солнечным лучам. С каждой неделей она выглядела здоровее и радостнее. Несчастный горбатый, одетый в лохмотья и похожий на загнанного зверька ребенок, каким была Лиля 3 месяца назад, когда попала в больницу, теперь на его глазах становился милой, синеглазой девочкой, почти уже готовой к тому, чтобы отправиться домой. И хотя Лиля не рассталась со своим врожденным недостатком, теперь у нее было больше сил, чтобы ходить выпрямившись, что делало ее горб малоприметным. Девочка радостно поприветствовала Давида, ожидая еще один рисунок и еще одну историю об Иисусе. Но когда она увидела целый альбом, то буквально онемела от счастья. «Это даже лучше, чем та книга, которую ты подарил мне в прошлый раз!» Восторженно проговорила она, медленно и бережно пролистав альбом от начала до конца. «В той книжечке было много изображений кошек, собачек и очень мало Иисуса. а в этой так много картинок и рассказов о нем.
1: Давид, перед тем, как я уйду из больницы, ты должен рассказать мне их все еще раз. Я слышала, что меня выпишут на следующей неделе, поэтому торопись, осталось мало времени».
0: Она говорила ровным и спокойным голосом, что вызвало у Давида некоторое удивление.
2: «Разве теперь ты хочешь домой?» – спросил он.
1: «Немножко хочу», – ответила Лиля.
3: «Но почему?»
0: – полюбопытствовал Давид.
3: «Приходил твой хозяин? Он что, стал добрее к тебе?»
1: «Нет», – откликнулась Лиля с каким-то новым для нее безразличием. «Он уже никогда не будет добр ко мне. Я не их дитя, зачем им любить меня? Но они желают, чтобы я вернулась. У них прибавился еще один маленький ребенок, и у моей хозяйки не хватает ни сил, ни здоровья за ним ухаживать. Она пожаловалась, что одна уже не может качать мальчика на руках, и у нее совершенно не осталось сил крутить мельничный жернов. Кроме того, близится праздник, а кто будет мыть и чистить их дом, если не я? Они 3 раза приходили к врачу и упрашивали его отпустить меня».
3: «Ах, как бы я хотел, чтобы ты осталась! В твоей деревне так плохо!»
0: – сказал Давид.
1: «Там было плохо», – задумчиво произнесла Лиля. «Когда моя мама умерла, я ночи напролет плакала, а утром не хотела просыпаться. Но сейчас мне уже не так больно. Теперь я знаю Иисуса. Я знаю, что Он со мной. Он любит меня. И если я снова заболею или даже умру, как я чуть не умерла в этот раз, мне не надо бояться. Я знаю, что окажусь там, где живет Он».
2: «А раньше ты боялась?» – спросил Давид.
1: «Конечно, боялась. Я ведь не знала, где окажусь после смерти. Я ничего не знала о Боге. Я чувствовала, что была не очень хорошей девочкой, но никто никогда не рассказывал мне об Иисусе и о том, что Он прощает нам наши грехи и после смерти забирает нас в свой дом, где мы будем по-настоящему счастливы. Было бы здорово, если бы ты бы продолжал рассказывать о нем таким же одиноким и боящимся смерти людям, какой была я».
2: «Но ведь ты сама теперь сможешь рассказывать им об Иисусе», – заметил Давид. «Может быть, ты станешь светилом в мире, как говорится в одном библейском стихе, который я учил».
0: Девочка с грустью покачала головой.
1: «Они не будут слушать меня, ведь я всего лишь маленькая служанка.
3: А моя мама считает, что нести свет в мир не значит только говорить о Боге. Быть чадом Божьим значит стараться самому быть таким, каким был Иисус, быть добрым и послушным, говорить правду, когда все вокруг обманывают, быть миролюбивым, когда остальные ссорятся и злятся. Быть светилом в мире значит быть не похожим на других, подобно тому, как свет не похож на тьму».
1: «Может быть, я и смогу быть такой», —
0: задумчиво произнесла Лиля и попросила:
1: «А теперь расскажи мне об Иисусе».
0: И Давид рассказал ей историю о рождении Иисуса от начала до конца.
2: «В Библии написано, что мудрецы радовались радостью великой, найдя этот домик. Мне кажется, он был похож на те, что можно увидеть в твоей деревне, Лиля».
1: «Я тоже надеюсь, что мудрецы не огорчились. Они ведь нашли Иисуса. И я нашла Иисуса, и мне уже не страшно возвращаться домой».
0: Дети молчали. Давид вдруг вспомнил, что ему уже пора идти, чтобы успеть к столу. Он поспешно попрощался и ушел. Папа с мамой пригласили к нему 4 бедных христиан из деревни вместе с их детьми. Это были мужчины и женщины, которые услышали об Иисусе в больнице, уверовали в Него и с благой вестью вернулись в свои дома. Никто из них не умел читать. Они прошли много миль, чтобы не только полакомиться за праздничным столом. Приглашение отца Давида значило для них нечто большее. Когда Давид вбежал в дом, все уже были в сборе.
4: Дорогие ребята, на этом интересном месте мы остановим наш рассказ. Продолжение этой истории вы услышите в следующей радиопрограмме.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: 子呀，留不留我亲个你你呀？И поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Привет, дорогие друзья! Илья и книжный червячок Гоша вновь с вами. Скажите, вас когда-нибудь предавали друзья? Наверное, это самое печальное, что только может быть. Илье сегодня очень грустно. А дело вот в чем. С самых пеленок, как говорится, он дружил с мальчиком Сашей. Они с самого рождения жили по соседству. И дружили не только мальчики, но и их родители. В детский сад они ходили в одну группу. Гуляли на детской площадке тоже вместе. И вот сегодня этот самый Сашка сказал, что он больше не дружит с Ильей. Тот самый Сашка, которого Илюша считал лучшим другом. Родители сейчас ушли в магазин, а он сидел дома один и грустил. Вдруг в дверь позвонили. Илья пошел открывать.
3: Ириш, Мариш, привет. Рад видеть.
4: Рад? Что-то не верится, что ты нам рад.
5: Ты такой грустный? Что-то случилось?
3: Случилось, меня предал лучший друг.
4: Ты с Сашей поссорился?
3: Я с ним не ссорился, это все он.
5: Что он, Илья?
3: Он сказал, что больше не будет со мной дружить. Никогда.
4: Почему? Ты его обидел?
3: В том-то и дело, что нет. К нам в группу пришел новенький мальчик. И теперь Саша дружит с ним.
5: Да, это обидно. Знаешь, я тоже со своей подругой иногда ссорюсь, а потом мирюсь. Ты не волнуйся, помиришься.
4: И я иногда с девчонками из класса ссорюсь, но потом мы выясняем отношения, и все становится на свои места.
3: Я знаю, все это очень обидно. Я ведь не сделал, Саш, ничего плохого, а он меня предал.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
6: Девочки, рад вас видеть. Вы к Илье в гости?
5: Да, мы зашли к Ильюше, а у него тут проблема.
6: Я слышала, о чем вы говорили. Это очень больно, когда тебя обижают друзья. Саша предал его. Это неприятно, ведь Илья считал его лучшим другом.
4: А я думаю, что они еще помирятся.
6: Я надеюсь, что у мальчиков все будет хорошо, и они вновь будут друзьями. Знаете, ведь самое главное в дружбе – это верность.
4: А что такое верность?
6: Верность – это когда человек не изменяет тебе даже тогда, когда все говорят о тебе плохо. Он остается другом, что бы ни случилось. Он относится к тебе одинаково, как в трудностях, так и в хорошие времена.
5: Говорят, что это лебединая верность.
3: Почему лебединая?
5: В позапрошлом году летом мы ездили к бабушке в деревню. И вот там, в пруду, жили лебеди. Помнишь, Мариш?
4: Да, они были очень красивыми. Белые такие, с длинными шеями. Мы с Иришей любили приходить к пруду и наблюдать за ними.
5: А еще мы их кормили хлебом.
4: Но самое главное, они никогда не расставались.
5: Да, это точно. Когда бы мы ни приходили, утром или вечером, эта пара была неразлучна, все беда.
4: А потом случилась беда.
3: Что случилось?
5: Лебедь заболел. Мы приносили ему еду, но он не хотел есть. Он сидел, забившись в камыши.
4: Его подруга тревожно плавала возле него, не отплывая ни на метр.
5: А через неделю лебедь умер.
4: Мы с Иришей очень плакали.
5: Почти целыми днями мы сидели у пруда и смотрели на бедную лебедь.
4: Было видно, что она очень грустит. Мы пытались ее накормить, но она не хотела есть.
5: Потом нам нужно было уезжать домой, в город.
3: И что было с ней дальше?
4: Бабушка написала, что когда наступила осень, она не захотела лететь на юг.
5: Наверное, она не могла смириться, что ее друга больше нет. В общем, она не вынесла одиночества.
4: Бабушка написала, что однажды над прудом раздалось чье-то жалобное пение.
5: Говорят, что лебеди поют один раз в жизни, перед смертью.
3: Значит, она умерла? Какая грустная история.
6: Да, история действительно очень печальная. И не зря существует такое выражение «лебединая верность». Обычно, если лебеди образуют пары, то это уже навсегда. Если один из них умирает, то зачастую и другой, не выдержав одиночества, тоже умирает.
5: Но почему? Может, со временем они смогли бы найти себе другого любимого?
6: Нет, ребята, а то она и лебединая верность. Иного друга быть не может.
4: Да, это настоящая верность.
6: Неплохо было бы и людям поучиться у этих птиц настоящей верности. А знаете, ребята, кто является для вас самым верным другом?
3: У меня нет больше верных друзей.
5: А вот и неправда. Самый верный друг – это Иисус. Да, Гоша?
6: Да, правильно. Люди могут предать. А вот Иисус не сделает этого никогда. И он уже доказал это.
4: Он пришел в этот мир, чтобы умереть за меня.
6: Он первый полюбил людей. Он умер за вас, когда вы еще даже не знали о нем.
5: А интересно, Иисусу было страшно, когда его распинали на кресте?
6: Несмотря на то, что Иисус пришел на землю как Бог, он был таким же человеком, как и вы. Он плакал и смеялся. Он также чувствовал боль. Библия описывает мучения Иисуса, когда он был в Гефсиманском саду. Но Иисус мог и не пойти на крест. Это было в его власти.
4: И все же он пошел и умер ради нас.
6: Да, и этим он доказал свою верность.
5: А вот люди были ему не всегда верны.
3: Иисуса тоже кто-то предал.
6: Иисуса предал Иуда, один из

0: ошиблась. Но прежде чем обвинить Петра в предательстве, давайте немного посмотрим на его жизнь. А поможет нам в этом стихотворение, которое я прочла в книжке, которое называется «Навстречу дню».
1: Всю ночь на море рыбаки свои закидывали сети, но всем стараниям вопреки ни с чем вернулись на рассвете. К причалу медленно гребли, не проронив друг другу слова. Остановились на мели, чтоб вымыть сети после лова. И в этот неурочный час на берегу народ. Что это? Между собравшихся сейчас учитель был из Назарета. У самой отмели стоя, учил народ любви небесной, а люд, дыхание затая, внимал ему толпою тесной. Дышала свежестью утра провозглашаемое слово. Вот он вошел в ладью Петра и говорил к народу снова. Слова Христа в Петрову грудь вливались струей горячей. Он знал ночной напрасный труд, он знал о прошлой неудаче. Окончив речь, велел отплыть для лова рыбы на глубины. Раз ты велишь, уж так и быть, я сеть мою опять закину. И снасть привычной рукой спускал он с ловкостью удалой. И, к удивлению рыбаков, улов большой был, небывалый. Сеть вытянуть было не вмочь, она от тяжести прорвалась. Зовут товарищей помочь, сегодня рыбы всем досталось. То чудо было неспроста, совершено на радость здешним, и в страхе Петр у ног Христа себя впервые видит грешным. И этот случай был Творцом назначен от создания века. Тебя я сделаю ловцом, ловить ты будешь человеков. На призыв Господа они пошли, оставив свои сети, и знают все и в наши дни тех рыбаков на целом свете.
2: Значит, Петр был рыбаком, а потом, когда узнал Иисуса, все оставил и пошел за ним?
0: Да, Петр был с Иисусом во время его земного служения. Когда Иисуса предали книжникам и фарисеям, а затем повели судить его, Петр все это время был неподалеку. Что переживал тогда Петр?
3: Наверное, ему было жалко Иисуса.
4: А еще ему было страшно, ведь если схватили Иисуса, так же могли схватить и его учеников.
0: Наверное, в те минуты Петра переполняли сомнения, боль, страх и жалость. Чуть раньше Иисус предрек Петру, что он трижды отречется от него, но Петр не поверил. И вот Иисус был во дворе первосвященника. Его били, над ним издевались, Петр все это видел. И вдруг люди, находившиеся рядом, стали узнавать его, говоря: «И ты был с ним?» Но Петр отвечал им: «Я не знаю этого человека».
3: Он ведь неправду говорил.
0: Да, Петр трижды сказал, что не знает Иисуса. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько.
4: Значит, Петру стало стыдно.
3: Вот интересно, Иисус его простил?
0: Иисус не просто простил Петра. Он дал ему особое задание – нести благую весть всем людям. Петр основал много церквей. Он остался верным Иисуса до конца своих дней. В те дни было запрещено учить об Иисусе Христе. И все, кто ослушивался этого повеления, были казнены.
3: Петра тоже казнили?
0: Предание говорит о том, что Петра хотели распять, так как однажды распяли Иисуса. Но он сказал, что недостоин умереть такой же смерти, как его учитель. И тогда Петра распяли, повесивший его вниз головой.
3: Очень жаль Петра.
0: Петр остался верным своему Спасителю. А это самое главное. Сейчас Петр вместе со своим Господом на небе. Он знал, ради чего он страдал.
4: Иногда, когда я в школе говорю об Иисусе, ребята смеются надо мной. И тогда мне становится стыдно. Я стараюсь больше не вспоминать об этом. Тогда мне стыдно перед Иисусом. Получается, что я его предаю. Мне казалось, что он не простит меня за это. Но если он простил Петра, значит, простит и меня.
3: Да, если мы любим Бога, то не должны стыдиться.

0: стесняться говорить о своей вере. Пусть будет стыдно тем, кто не верит в него.
1: Я вот думаю, если Иисус простил Петра, значит, и я должен простить Сашку, правда?
2: Правильно, Илья. И запомните, ребята, даже если все друзья отвернутся от вас, Иисус останется верным другом навсегда.

Дорогие друзья, в Библии есть такие слова: «Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни». Пусть Господь поможет вам быть верными Ему во все дни. А наша программа подошла к концу. Свои письма вы можете присылать нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

0: Сегодня в нашей передаче вы будете слушать продолжение рассказа «Трое собираются на поиски», часть четвертая.
1: Папа с мамой пригласили к нему четверых бедных христиан из деревни вместе с их детьми. Это были мужчины и женщины, которые услышали об Иисусе в больнице, уверовали в Него и с благой вестью вернулись в свои дома. Никто из них не умел читать. Они прошли много миль, чтобы не только полакомиться за праздничным столом. Приглашение отца Давида значило для них нечто большее. Когда Давид вбежал в дом, все уже были в сборе. Мама как раз вынесла гостям два больших блюда. Стол украшало самое любимое угощение Давида – манная каша, уложенная в виде замка, посыпанная изюмом и миндальными орехами. Все уселись на маленькие подушки вокруг двух низких столиков и принялись есть ложками, прорывая в стенах замка туннели. Потом мама подала ломтики апельсинов, посыпанные сахаром, и горячий чай с мятой. Во время еды крестьяне разговаривали об урожае, о стадах и о своих детях. Среди гостей сидел и Владик, который сначала заглядывал в окно, а потом попросился на печенье и мятный чай. После обеда мама села за пианино. Гости собрались вокруг нее и радостными голосами затянули песни, разученные в больнице. Некоторые успели забыть слова, потому что у себя в деревнях давно не пели. Только песни о распятии и о доме на небесах помнил каждый из собравшихся. Все пришедшие мечтали научиться читать, но это было непросто. У здешних обитателей не было свободного времени на то, чтобы ходить в деревни и учиться грамоте. Поэтому крестьяне старались запомнить как можно больше песен, когда приходили сюда из своих отдаленных поселений. Владику не нравились эти песни. Ему не терпелось поскорей уйти, чтобы погонять на улице мяч. И вскоре они с Давидом прошмыгнули в сад в удобную минуту, когда Дина пошла укладывать спать свою куклу. Давиду не терпелось показать Владику подарок от Миши, который он получил по почте. Это была настоящая рогатка, которую Миша сделал сам. У Владика загорелись глаза, когда он увидел рогатку. Он еще никогда не видел ничего подобного и тут же начал пробовать рогатку в деле, стрелять из нее камнями в разные стороны. Мальчики еще долго играли в саду, а потом пошли гулять по дороге, прихватив Ералаша, которого клонило ко сну после праздничного обеда, но все же с довольным видом идущего за ними. Дорога была пуста, только фургон скорой помощи стоял у ворот больницы.
2: «Дай-ка мне рогатку!»
1: – нетерпеливо попросил друга Владик.
2: «Сейчас я выстрелю вон в то дерево!»
3: «Держи!»
1: – Давид протянул ему рогатку.
3: «Я буду стрелять после тебя. Посмотрим, кто из нас сможет попасть в это дерево».
1: Но никому из них не удалось попасть в мишень. Камни пролетали далеко от цели. Тем временем Ералаш уснул прямо на ступеньках больницы. Владик выстрелил еще раз,
3: и едва не попал в больничное окно. «Давай больше не будем играть здесь», — сказал Давид с беспокойством. «Ведь стрелять из рогатки почти то же самое, что метать камни руками. А этого здесь делать нельзя. Сейчас я еще разок выстрелю по дереву, а потом мы пойдем вглубь сада и будем упражняться в стрельбе».
1: Давид до предела натянул резиновые жгуты, тщательно прицелился, но, как оказалось, не совсем. Большой камень прорезал воздух не в том направлении, куда метил мальчик. Послышался удар, треск разбиваемого стекла, и окно фургонной скорой помощи мгновенно покрылось трещинами, а несколько осколков упало на тротуар. Давид оцепенел от ужаса, уставившись на разбитое стекло. Ералаш тут же стряхнул сон, вскочил и навострил уши, и начал угрожающе рычать, еще не понимая, что произошло, но ко всему был готовый. Только один Владик знал, что делать. Он выхватил рогатку из рук Давида и сунул в свой карман.
4: «Быстрее!»
1: — сказал он, держа Давида за рукав и волоча его по направлению к воротам.
4: «Нас никто не видел. Никто даже не знает, что мы были здесь. Давай прокрадемся в сад с другой стороны и притворимся, что играли там все это время. Твой отец наверняка не вспомнит о рогатке. Если он о чем-нибудь спросит тебя, скажи, что мы не выходили на дорогу и все время играли в саду».
1: Владик нетерпеливо тянул Давида за руку, но тот неподвижно стоял в воротах. Ему хотелось сперва все хорошенько обдумать.
4: «Торопись, Давид!»
1: — закричал Владик.
4: «Нас кто-нибудь может увидеть! Беги за мной, живее!»
1: Давид освободил рукав из цепких пальцев приятеля и опустился на бордюр. Его лицо раскраснелось. Он выглядел отрешенным от всего происходящего.
3: «Я не пойду с тобой», — пробормотал он. «Я иду домой и все расскажу папе».
4: «Расскажешь папе?»
1: — воскликнул Владик, не поверив своим ушам.
4: «Зачем? Он же отнимет у тебя рогатку».
3: «Ну и пускай»,
1: — сказал Давид, потупив голову и ковыряя носком ботинка в песке.
3: «Я все равно все расскажу ему».
1: Владик сжал кулаки и грозно двинулся к Давиду. Он был уверен, что ему удастся вразумить своего друга. Владику так понравилась рогатка, что он не променял бы ее ни на какую другую игрушку в мире. И потому он решил во что бы то ни стало не допустить, чтобы папа Давида забрал ее.
3: «Если ты хоть слово скажешь своему отцу, я больше никогда не буду играть с тобой. Ты трус! Я буду водиться с большими мальчиками», —
1: пригрозил Владик.
3: «Ну и уходи! Отправляйся к своим большим мальчикам! Я давно хочу, чтобы ты ушел! Ты всегда стараешься заставить меня сделать что-нибудь плохое, врать или воровать. Все, хватит! Я больше не стану тебя слушаться и даже не пытайся, потому что я все равно не собираюсь делать ничего плохого. Я больше не хочу быть таким же плохим, как ты. Я буду хорошим и добрым».
1: Если бы он вылил на Владика ведро холодной воды, то все равно не смог бы произвести на него такого сильного впечатления. Владик стоял в полной растерянности, вытаращив глаза и не зная, что сказать. Ему ни за что не хотелось расставаться с Давидом, ведь, несмотря на все его хвастовство, ни один большой мальчик никогда не хотел дружить с ним. Кроме того, Давид нравился ему больше всех остальных мальчиков, с которыми он был знаком. Владик чувствовал, что лучше навсегда лишиться рогатки, чем расстаться с Давидом. Поэтому решил сменить тактику.
3: «Ну хорошо», — согласился он. «Я просто не хотел, чтобы твой папа рассердился и забрал у тебя рогатку. Мой отец избил бы меня до полусмерти, если бы я разбил окно. Мне приходится его обманывать. Но если ты решил быть хорошим и говорить правду, я ничего не имею против этого, Давид. Останемся друзьями. Я тоже постараюсь стать хорошим и добрым».
2: «Сам по себе ты не сможешь стать хорошим», — сказал ему Давид.
3: «Я всегда проказничал, когда ты хотел этого, но месяц назад стал другим. Я стал христианином, а христиане должны быть непохожими на всех остальных людей, как светило во тьме. Знаешь, Владик, мне бы хотелось, чтобы ты тоже стал христианином».
1: Владик покачал головой.
3: «Я вынужден придерживаться религии, которую исповедует мой отец. Он не допустит, чтобы я изменился».
1: А про себя он подумал.
3: «Да я и не хочу меняться. Как я буду жить, если мне придется всегда говорить правду?»
1: Мальчики смотрели друг на друга и молчали. Оба ощущали, что между ними пролегла пропасть, и каждый из них хотел преодолеть ее.
3: «Как бы я желал, чтобы Владик стал христианином», — размышлял Давид. «Тогда мы оба были бы как светило в мире. Как было бы здорово, если бы он не думал постоянно о том, как стать хорошим и говорить правду», —
1: в свою очередь думал Владик.
3: «Нам было бы веселее вместе, если бы он был таким, как я».
2: «Мне пора идти», — сказал наконец Давид. «У нас дома будет торжественный вечер».
1: Он поднялся, чтобы уйти, но не двинулся с места.
2: «Пошли со мной»,
1: — вдруг предложил он Владику.
3: «Я пойду, если ты ничего не станешь рассказывать своему отцу»,
1: — осторожно произнес Владик.
2: «Я ничего не скажу ему», — пообещал Давид. «Но только до тех пор, пока не уйдут гости, и мы не останемся одни».
1: Они вместе пошли по тропинке. У каждого из них лежала тяжесть на сердце. Оба сознавали, как не похожи они друг на друга, и что теперь их дружба будет складываться иначе, если вообще им суждено остаться друзьями. Пропасть между ними стала такой глубокой, что с этим нельзя было не считаться. И эта пропасть останется навсегда, пока один из них не изменится. Бесполезно надеяться, что свет и тьма когда-нибудь смогут примириться. Когда все закончилось и гостям пора было расходиться, Давид отправился домой. Была темная ночь. Луна еще не взошла. Свернув за угол, Давид увидел окно своего дома.
3: «Нужно прямо сейчас пойти к папе и рассказать ему о разбитом стекле».
1: Веселые огоньки елки подмигивали мальчику, словно говоря: «Иди, не бойся, ты поступаешь правильно». Давид вспомнил о бедном Владике, которому всегда приходится скрываться во тьме, обманывать и бояться. Давид решил молиться о Владике каждый вечер, когда они с мамой молятся перед сном, а также и о себе, чтобы когда-нибудь стать похожим на эту маленькую рождественскую елку, освещающую дорогу всем, кто вынужден возвращаться домой в темноте. Ведь только благодаря своей храбрости, правдивости и доброте Владик и такие, как он, смогут найти правильную дорогу. Оставалось 10 дней каникул, и Давид с Владиком почти одновременно вспомнили о таинственной лодке. Холодная, дождливая зима уступила место теплой и солнечной весне, которая в этих местах наступала рано. По утрам на земле еще можно было увидеть иней, и в воздухе чувствовался мороз, но к полудню становилось довольно жарко. Как-то днем мама усадила детей и Лилю в свою машину, чтобы прокатиться с ними и полюбоваться просыпающейся от зимнего сна природой. Она остановила машину у болотистого подножия холма, где вдоль извивающегося ручейка в зарослях кустарника росли бледно-желтые нарциссы. Дети быстро разулись и принялись рвать цветы, составляя из них букеты для украшения больничных палат. Воздух был густо пропитан ароматом трав и цветов и наполнял всех предчувствием настоящей весны, скорой и дружной. Через неделю-другую острые головки ирисов закачаются на полях и зацветут миндальные деревья. Дина вдыхала аромат собранных ей цветов и казалась очень счастливой.
5: Я желаю, в том на свете были счастливы все дети, чтоб носов не хлепенели, ни сердцами не скорбели, ни сердцами не скорбели. Ведь сейчас

Потом девочка увидела резвившегося ягненка на вершине холма. Он совершал головокружительные прыжки. Малышка попыталась проделать то же самое и начала весело скакать по берегу ручья. Увидев ее бурную радость, ягненок испугался и побежал к своей маме. Лиля, наблюдавшая за Диной, смеялась до тех пор, пока из глаз не потекли слезы. Она никогда не видела такую смешную девочку, хотевшую быть похожей на ягненка. У Давида внутри все словно пело от восторга. Просыпаясь утром, он частенько любовался зарей, которая день ото дня становилась все ярче. Как-то утром мальчик проснулся раньше обычного, потому что Ералаш, спавший возле его кровати, скулил и трепыхался в своей корзинке, сражаясь с невидимым врагом. Вероятно, ему приснился страшный сон. Давид в полудреме повернулся в постели и ласково потрепал зверька за уши, чтобы успокоить. Неожиданно его взгляд упал на окно, и сон как рукой сняло. Он сел на кровати, уперся локтями в подоконник и стал смотреть на море. Берег с его вытянутыми пляжами и крохотными поселениями казался совсем близким. На фоне ярко-оранжевого неба, предвестника чудесного дня, отчетливо вырисовывались далекие горы. Море все еще было темным, но то тут, то там на его поверхности вспыхивали золотистые молнии. Над островом торжественно распускался алый цветок рассвета. Давид смотрел на все это великолепие и сознавал, что наступающий день не будет похож на другие. Он поднялся с постели и начал читать Библию. В это утро он перечитывал одну из самых своих любимых историй. Красота природы, красота библейских строк так взволновали мальчика, что ему тотчас же захотелось побежать в больницу и рассказать обо всем Лиле. Но девочки уже не было там. Она вернулась в свою деревню. Давид читал 14 главу Евангелия от Матфея. В ней говорилось о том, как Иисус ходил по воде и как апостол Петр отважился проделать то же самое. Сейчас Давид очень хорошо понимал Петра. Его и самого тянуло прогуляться по золотистым волнам в это сказочное утро. Но апостол пытался пройти по воде совсем даже не утром, а ночью, перед рассветом, во время страшной бури, когда в небе не виднелось ни одной звезды, а могучие волны так и норовили поглотить Петра. Как, должно быть, обрадовался Петр, когда почувствовал сильные руки Иисуса, поддерживающие его. Давид думал о море и о той радости, которую оно доставляет человеку. Сегодня он должен отыскать Владика и отправиться вместе с ним к морю, потому что такой день просто создан для приключений. Может быть, именно сегодня они раскроют тайну загадочной лодки. Казалось, Ералаш тоже чувствовал предстоящее приключение. Он втягивал носом воздух и нервно подрагивал хвостиком. Давид раскрыл окно пошире
Щенок выпрыгнул из него и принялся неистово носиться по морской от росы траве, поднимая тучи брызг. Давид быстро оделся. Весь захваченный мечтами, он тихо прошмыгнул мимо отца, который сидел в гостиной и читал. Мама и Дина еще спали, а Владик никогда не просыпался раньше 8. Давид выбежал в прохладный сад, подозвал Ералаша и все утро до самого завтрака бегал с собакой на перегонки. Затем к маме пришли гости, изучавшие Библию, и она попросила сына поиграться с Диной. В построенном Давидом шалаше из бамбуковых стеблей дети затеяли игру в магазин. Дина, как аккуратный продавец, разложила на больших ровных лепестках нарцисса шарики мимозы, камешки, еловые шишки и голубые плоды эвкалиптового дерева. А Давид изображал посетителей, то и дело что-нибудь покупавших. Сперва он был старым подслеповатым сапожником, близко подносившим глазам все, что он собирался купить. Потом мясником, делавшим очень много покупок. Ему пришлось побывать и леди Монтаг. Она жила в посольстве и пришла в магазин в сопровождении пуделя и мальчика-слуги, который должен был нести ее покупки. Дина, довольная, весело хохотала. Ей хотелось играть еще и еще. Давид, видя, как радуется сестра, ощутил прилив вдохновения и выдумывал все новых покупателей. Они не заметили, как наступило время обеда. «Ты хороший мальчик! Дина была так счастлива, когда ты играл с ней!» — похвалила Давида мама, когда дети вернулись в дом, все еще продолжая смеяться и шутить. После обеда малышка отправилась спать, и Давид был предоставлен самому себе. Он подбежал к ограде и взглянул на море. Невысокие волны сверкали и пенились в лучах весеннего солнца. На берегу не было ни единой души, не было заметно и следов на песке. Внезапно Давид почувствовал, что он не может больше ждать ни минуты. Он на цыпочках прокрался мимо спящего на крыльце Ералаша и, что было духу, бросился на поиски Владика. Еще раньше мальчики решили не брать Ералаша на берег. В таком таинственном деле лишний шум им совсем ни к чему. Когда настанет день узнать тайну прикованной к скале лодки, все будет зависеть от того, насколько тихо они залягут в своем укрытии и от того, как долго им удастся оставаться незамеченными. Лай Ералаша в самый неподходящий момент грозил провалом операции. Владик тоже искал Давида. Встретившись на дороге и издав радостный клич, оба ощутили необычайный прилив сил и отваги. Они уже 3 недели не показывались на берегу, и сегодня был самый подходящий день для новых начинаний и рискованных поисков. Мальчики взглянули в глаза друг другу и двинулись по направлению к берегу, выразив тем самым молчаливое согласие и непоколебимую решимость. Оба были уверены, сегодня непременно должно что-то произойти, и казались себе готовыми к любому повороту событий. Перво-наперво они укрепили свою землянку камнями и песком,
так как волны и ветра сильно потрепали их тайное убежище. Во время работы мальчики переговаривались исключительно шепотом. Это придавало всему приключению оттенок таинственности. Они неотрывно следили за ближайшим мысом, потому что только оттуда могли прийти неизвестные, если, конечно, они не спустятся с утеса по тропинке, которой пришли сюда Владик с Давидом. Солнце тем временем клонилось к закату. Последние яркие лучи осветили безлюдный берег. Владик придвинулся к товарищу.

0: Один из нас должен продолжать строить землянку, а другой наблюдать. Вот увидишь, они скоро придут, прошептал он.
1: Он ползком подобрался к огромному валуну и спрятался за ним. Давид продолжал расчищать их укрытие, работая руками так быстро, как только мог. Его ладони и пальцы уже покрылись ссадинами и болели, но мальчик был доволен проделанной работой. С берега никто не мог его заметить, если бы только не подошел вплотную к землянке и не заглянул вовнутрь. Вдруг Владик издал странный звук и юркнул в землянку, затаскивая Давида следом за собой. Мальчики прильнули друг к дружке, согнувшись под мокрыми песчаными стенами. Их сердца сильно-сильно стучали.
0: «Все, они идут!» — выдохнул Владик.
1: Двое смуглых мужчин приближались к ним со стороны мыса и вскоре прошли в нескольких шагах от ребят. Они о чем-то громко спорили и опять несли какие-то длинные предметы, пряча их под полами своих потрепанных халатов.
2: «Принимайся за дело, как только стемнеет», —
1: сказал первый мужчина.
2: «А я думаю, у нас еще достаточно времени, чтобы сходить в деревню и позвать остальных», —
1: ответил второй.
2: «Ты что? Тогда мы опоздаем. Все наши планы рухнут, если мы не встретимся со связным до того, как взойдет солнце», —
1: возразил первый.
3: «Я бы хотел навсегда разделаться со всем этим сегодня. Это будет моя последняя поездка. Я заберу деньги и вернусь домой. Мне уже надоело все время рисковать собой и дрожать от страха».
1: Мужчины стояли, повернувшись спинами к мальчикам, так близко, что мальчики еще сильнее забоялись. Потом они двинулись дальше, продолжая спорить, и начали взбираться на скалу, поддерживая друг друга. Загадочные свертки наверняка были привязаны к их телам, поэтому их не нужно было держать. Один из незнакомцев спустился к заливу, после чего его спутник протянул ему поклажу. Спустя несколько минут они уже возвращались обратно и опять прошли мимо укрытия, где прятались Давид и Владик.
2: «Хорошо», —
1: сказал один из них.
2: «Пусть будет по-твоему, но если мы задержимся больше, чем на полчаса, я не пойду. Утром здесь будет береговая охрана, и связной не покажется».
3: «Не беспокойся, за полчаса мы управимся», —
1: примирительным тоном сказал другой.
3: «Не бойся, брат, мы закончим еще до того, как зайдет луна. Пойдем».
1: Прохрустили их торопливые босые шаги по мокрому песку. Спустя несколько мгновений Владик осторожно приподнял голову над краем землянки и огляделся. Он увидел, как две темные фигуры обогнули мыс и растворились в сумерках. Давид с Владиком обменялись многозначительными взглядами. Вдвоем им казалось не так страшно. Владик был исполнен отвагой.
0: «Полчаса? У нас навалом времени. Нам хватит и 15 минут подняться на скалу и посмотреть, что они там спрятали. Еще до их возвращения мы успеем скрыться».
1: Давид колебался. Его сердце гулко стучало в груди. Но им выпадал реальный шанс узнать, наконец, хоть что-нибудь о незнакомцах. Он кивнул, и мальчики выбрались из землянки и огляделись. Сумерки сгустились так, что невозможно стало различить предметы всего в нескольких метрах. Но ребятам такие обстоятельства были на руку. При свете дня Давид ни за что не отважился бы подойти к лодке, но в сумерках, как ему казалось, бояться было нечего. Даже если незнакомцы вернутся раньше, мальчики смогут заметить их идущими по мысу и успеют вскарабкаться на утес, перелезть через ограду и оказаться дома. Ребята прокрались к скале и проворно взобрались на нее. Впереди шел Владик, а следом за ним Давид. Владик первым добрался до края скалы и заглянул в лодку.
0: «Ну что там? Говори скорее!»
1: Давид сгорал от нетерпения.
0: «Ничего не видно!» —
1: прозвучал шепот друга.
0: «Кажется, в лодке ничего нет. Но погоди, наверняка они спрятали свою кладь под куском брезента, что лежит на дне лодки. Дай мне тоже посмотреть», —
1: попросил Давид, заглядывая Владику через плечо.
0: «Ведь где-то же должны быть спрятаны те длинные свертки. А вдруг у этой лодки двойное дно? Сейчас я спущусь и обследую ее», —
1: храбро заявил Владик.
0: «А ты оставайся тут и гляди по сторонам. Тебе видно мыс?» «Да», —
1: нерешительно сказал Давид.
0: «Только так быстро темнеет. Владик, поторопись!»
1: Владик спрыгнул в лодку с негромким стуком и начал проворно искать руками под куском брезента. Один его край легко поднялся, и Владик даже присвистнул от радости. Было еще достаточно светло, чтобы увидеть, что лежало на дне лодки. Аккуратно связанный бечевкой ствол к прикладу, там лежало несколько оружий.
0: «Их собираются переправить через границу, чтобы вооружить воюющих в другой стране людей», —
1: взахлеб проговорил Владик. Приятное самодовольство наполнило его юное сердце.
0: «Давид, мы никому не должны рассказывать об этом. Наш народ воюет на их стороне. Что там на мысе, есть кто-нибудь?» «Не вижу, но...» —
1: дрожа сказал Давид, напряженно вглядываясь во тьму.
0: «Владик, быстрее, здесь...»
1: В этот миг кто-то стукнул Давида по голове и обхватил руками. Кто бы это ни был, он подкрался с противоположной стороны утеса, тогда как Давид изо всех сил вглядывался в ту сторону, где темнели очертания мыса. Сопротивляться было бессмысленно. Сильные руки стиснули его, как клещи. И мгновение спустя Давид увидел над собой смуглое, бородатое лицо. Владик продолжал неподвижно стоять в лодке, держа в руке приподнятый край брезента.
2: «Так-так», —
1: сказал бородач таким спокойным и зловещим голосом, что у Давида застыла кровь в жилах.
2: «Значит, вы думали, что двое пришли и ушли. Но теперь-то вы знаете, что мы никогда не оставляем наше оружие без присмотра. Всегда есть некто третий. Ты, европеец, спускайся в лодку. Держи руки за спиной и сиди тихо. Если кто-нибудь из вас шевельнется, я выстрелю».
1: Он схватил Давида за ворот рубашки и опустил в лодку, усадив его лицом к морю. Никто из мальчиков не решался поднять голову. Давид сидел как скованный, и его тело вскоре начало ныть от боли. Но он был так напуган, что боялся пошевелить даже мизинцем. Мальчик бросил взгляд на Владика, который сидел неподвижно, как статуя, и в сумерках его лицо показалось Давиду невероятно белым. Скала закрыла собой утес, на котором дружелюбно светились окна родного дома, а полоска голубого неба над головой становилось темнее с каждой минутой. Давид, цепенея от страха, смотрел на небо. Вдруг он увидел звезду, ту самую первую звезду над бухтой, яркую и одинокую, как звезда на его рождественской елке. Уже потом, спустя некоторое время, когда страх и мрак этой ночи уже казались ему далеким-далеким кошмаром, Давид часто вспоминал эту звезду. Мальчики не знали, как долго они просидели так неподвижно. Может быть, это были минуты, возможно, и несколько часов. Они потеряли счет времени. Единственное, что они заметили, было то, что становилось все темней, и они все сильнее мерзли. Правая нога Давида онемела, но он не решался пошевелить ею. Не хотелось ему думать ни о ярко освещенной уютной кухне, огонек которой должен был быть заметен с моря, ни об отце, вероятно, ищущим его сейчас, не о мягких руках матери. Они наверняка думают сейчас, что он, как воспитанный мальчик, опять опаздывает. При воспоминании обо всем этом глаза Давида наполнились слезами, и он не решался даже пошевелить рукой, чтобы их вытереть. Ему казалось, что скоро наступит утро, а прошло всего лишь полчаса. Вдруг послышались быстрые шаги по камням, затем всплеск воды.

0: это, конечно, возвращались те двое. Затем до их слуха донеслись возбужденные голоса. Один о чем-то спорил, другой отвечал, но мальчики не разобрали ответа. Потом послышался такой звук, как будто кто-то копал в песке. Хотя никто из мальчиков не шевелился, они чувствовали, что трое мужчин рассматривают их.
1: «Ну что вы собираетесь делать с ними?»
0: – прошептал один голос.
2: «Мы отплываем в море и бросим их в воду»,
0: – ответил другой голос.
2: «Если они все видели, то нельзя отпустить их домой. Детям нельзя доверять. В противном случае береговая охрана будет ожидать нас на другом берегу, а это значит тюрьма всем нам».
1: «Осторожней!»
0: – прошептал мужчина, поймавший их.
1: «Один из них европеец».
2: «Тем хуже!» – ответил другой. «Наверное, он француз. Родители скоро будут искать его на берегу. Лучше будет, если мы побыстрее уберемся отсюда. Следи за мальчишками, направив на них ружье. Они могут попытаться удрать, пока мелко».
0: С этими словами мужчина влез в лодку. Да так, что маленькое суднышко под его тяжестью ударилось носом в скалу. За первым последовал второй. Затем Давида связали и прикрепили веревкой к заднему сиденью. Другой мужчина проделал то же самое с Владиком. Рты им тоже завязали. Мужчины действовали так быстро и умело, что на все это им потребовалось всего несколько секунд. Когда Давид опомнился, бухта уже осталась позади. Мужчины управляли лодкой быстро и бесшумно. Плеска весел почти не было слышно. Так прошло минут 10. Затем один из мужчин направился к пульту. Послышался тихий звук мотора, и лодка пошла быстрее, слегка вздрагивая от его рокота. После этого один из мужчин подошел к мальчикам и разрезал повязки на их ртах. Владик тут же издал истерический крик, который никто на берегу не мог услышать, потому что лодка находилась в открытом море, довольно далеко от берега. Давид сознавал, что это бесполезно, и потому не кричал. Он повернулся, насколько это было возможно, к видневшемуся вдалеке берегу. Ему казалось, что скоро полночь, но огни на берегу все еще горели.
3: «Конечно, — думал Давид, — папа и мама никогда не пойдут спать, пока я не приду домой. Одна Дина, наверное, спит, крепко обхватив свою куклу. Щеки ее, конечно, розовые, как всегда, а локоны разлетелись по подушке».
0: В этот момент сестренка показалась Давиду очень милой. Он никогда не думал, что она ему так дорога. О родителях он старался не думать, так как от этого хотелось плакать. Тем временем шея его начала болеть от того, что он долго смотрел назад. И, повернувшись, Давид увидел перед собой вместо темной воды серебристую дорожку и даже зажмурился от неожиданности. Эта взошедшая луна нарисовала на волнах серебристую тропинку и напоминала ему, что такую же тропинку он видел на море в знаменательный день своего обращения к Богу. Вспомнилась ему и история, прочитанная утром. «Не бойтесь, это я. сказал Иисус испуганным ученикам. Петр тогда вышел из лодки и направился по воде к Иисусу. Возможно, он шел по такой же серебристой тропинке, ведущей прямо к Иисусу. Давид был уверен, что эта тропинка появилась здесь по воле Божьей, чтобы напомнить ему, что Иисус находится рядом и протягивает к нему руки помощи даже здесь, далеко в море.
1: «Владик, — прошептал он, — я буду сейчас молиться».
0: Владик, понявший, что его истерический крик не производит на мужчин никакого впечатления, перестал кричать и обессиленно прислонился головой к плечу Давида. Он тихо всхлипывал и дрожал всем телом.
4: Дорогие ребята, на этом наша программа подошла к концу. Подожди меня, это истории. Вы услышите в следующей радиопрограмме.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек.

0: запропастился. Наверное, пошел гулять. Но вот звонок. Мама открыла входную дверь, и через минуту комната наполнилась детскими голосами. Пришел Илья, да еще и не один. С ним пришли Ириша и Мариша. Ребята играли во дворе, но вот пошел дождь, и им пришлось искать укрытие в квартире.
1: Ой, как я промокла!
2: Да, не заболеть бы. На улице такой ливень.
3: Ничего, не сахарный, не растаете.
1: А где Гоша?
4: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
2: Да тут, я тут. В отличие от некоторых, я в дождь по улицам не шастаю.
1: Не знаю, бегать под дождем очень весело.
2: Ничего веселого я тут не вижу. А вдруг заболеешь? Ангина и все такое.
3: Чтобы не заболеть, снимайте мокрые куртки и пойдемте пить чай.
1: Я с удовольствием.
2: Да, чай с малиной вам сейчас бы не помешал.
3: Сейчас я принесу малину, чайник, а вы пока чашки из серванта доставайте.
1: Ой, какой горяченький, красота!
2: А я уже обожглась, не хочу больше пить. Может, давайте телевизор посмотрим?
3: Ой, а у нас телевизор сломался.
1: Очень плохо.
2: Это не просто плохо, это ужасно. Хуже и представить ничего нельзя.
5: Почему же это так ужасно?
2: Гоша, как современный человек может жить без телевизора? Так и со скуки помереть можно.
3: Не знаю, мне скучать некогда.
5: Вот и я так думаю. Конечно, это не очень хорошо, когда ломается техника. Но в этом можно даже найти свои преимущества.
1: Какие такие преимущества?
5: Когда телевизор работал, все только и делали, что сидели перед ним и смотрели то футбол, то фильм какой-нибудь.
2: Гоша, ну что же тут плохого?
5: А плохо то, что пообщаться, поговорить по душам, времени как будто и не было. А сейчас смотри, все члены семьи собираются вечером за столом и говорят, смеются, интересуются друг другом. Вот и сейчас, был бы телевизор, вы бы уселись его смотреть, а так вам придется играть. Разве это плохо?
2: Ну да, значит, давайте все телевизоры сломаем, чтобы общаться.
5: Я об этом тебе говорю. Я говорю о том, что у каждой медали есть две стороны.
3: А это как понимать?
5: Вы понимаете, с одной стороны, телевизор сломался, и это неприятно. Теперь его придется чинить, деньги тратить, какие-то новости не узнаете вовремя. Но на это можно посмотреть и с другой стороны. Можно найти в этом что-то хорошее, понимаете?
2: А по-моему, если это плохо, то хорошо оно никак уже быть не может.
5: А по-моему, Ириш, ты стараешься видеть во всем только плохое. А от этого настроение портится.
1: Вообще-то это правда. У Риши часто бывает плохое настроение.
5: Давайте, ребята, воспользуемся моментом, пока не работает телевизор. Послушайте одну историю, которая произошла с двумя девочками. Аленкой и ее сестрой Оленькой.
0: А вы, ребята, хотите услышать эту историю? Тогда слушайте. В одном городе жила обычная семья. Мама, папа и две девочки-близнецы – Аленка и Оленька. Были они очень похожи, такие одинаковые, что только мама с папой и могли их отличать. Но это с первого взгляда. А вот что их отличало, вы узнаете, когда услышите историю, которая недавно с ними произошла. Однажды попросила мама девочек сходить к бабушке, которая жила в двух кварталах от них, и отнести ей журналы по вязанию. Аленка уже очень соскучилась по бабушке, а потому с радостью согласилась.
1: Конечно, мамочка, мы пойдем. Я так давно уже не была у нее.
2: Ну вот, мама, почему ты не сказала об этом раньше? Через полчаса по телеку мою любимую сказку показывать будут. Не хочу я никуда идти.
1: Оля, пойдем. Сказку ты еще успеешь посмотреть. Журналы нужно отнести. Ведь бабушка нам с тобой хотела кофты связать, помнишь?
2: Так всегда, в самый неподходящий момент.
1: Оля, мы быстро, может, еще успеем к твоей сказке.
2: Ладно, пойдем, что с вами поделать?
0: Девочки взяли журналы, вышли на улицу и зашагали по тротуару. Был хороший денек, и Аленке не хотелось никуда торопиться. Но Оля была другого мнения.
2: Ну что ты плетешься, давай скорее. Пойдем через этот двор, так будет.

0: будет быстрее.
1: Не спеши, Оля, не беги так, а то еще упадешь.
2: И только она это сказала, как Оленька споткнулась о какую-то корягу и выронила журналы, которые несла в руках.
0: Ну что ты каркаешь? Упадешь, упадешь? Вот теперь еще и журналы собирать. А ты чего смотришь? Помог бы лучше.
2: Обратилась Оля к мальчонке, который сидел рядом на корточках и смотрел на девочек. Девчонки старательно собирали рассыпавшиеся по земле журналы.
3: Я тут машинку потерял и никак не могу найти.
1: А давай мы тебе поможем. Вон, смотри, может это она?
3: Точно, это твоя машинка. Спасибо тебе.
0: Аленка, ты лучше журналы собирай, а не машинки.
1: Вот и журналы собраем. Успеем, не волнуйся.
3: Спасибо вам, до свидания.
1: До свидания, малыш.
2: И девочки вновь побежали по двору. Вдруг Аленка увидела старушку, несшую тяжелую сумку. Она подошла к ней и сказала:
1: «Вам очень тяжело? Может, давайте я вам помогу?»
0: «Куда ты опять пошла? Мы торопимся!»
2: Но Аленка не слушала сестру. Она взяла у бабушки сумку и уже несла ее в подъезд. Оказалось, что лифт в этом подъезде сломался, и девочка решила донести тяжелый груз до самой квартиры. Когда Алена вернулась, Ольга была явно недовольна.
0: «Ты обо всех заботишься, только не обо мне. До сказки осталось 20 минут, а мы еще даже полпути не прошли».
1: «А давай подъедем автобусом».
0: «Точно, давай. Смотри, вот и он. Помчались, а на следующей остановке сойдем».
2: И девочки впрыгнули в автобус. Мимо них быстро проносились дома. Это было действительно быстрее, чем пешком. На следующей остановке они сошли. Но, перейдя дорогу, вдруг поняли, что заехали куда-то не туда.
1: «Оля, мы сели не в тот автобус».
0: «Я и сама вижу, что это не бабушкин район».
1: «Что будем делать?»
0: «Давай пойдем вон через тот двор, может, выберемся».
1: «А может, давай у кого-то спросим?»
0: «Сами найдем дорогу, пойдем».
2: Девочки шли, шли, но местность была совсем незнакомая. И вдруг они услышали лай собаки. Девчонки переглянулись. Уж очень знакомым показался он им. Все дело в том, что месяц назад у девочек пропал их любимый песик Тимка. Они искали его, но, увы, и тут...
1: «Оля, тебе ничего не напоминает этот лай?»
0: «Очень похож на Тимку. Это его голос!»
1: «Это, кажется, где-то тут рядом. Бежим!»
0: «Кажется, это в соседнем дворе».
1: «Смотри, Тим, Тимоша!»
0: «Тимошка, ко мне!»
2: Это действительно был Тимошка. Узнав своих хозяек, он бросился им навстречу, весело махая хвостом и танцуя перед ними.
1: «Тимошенька, где же ты пропадал?»
0: «Мы так долго тебя искали!»
1: «Теперь я никуда тебя не отпущу».
0: «Представляешь, как мама обрадуется?»
1: «Да, но думаю, скоро мама начнет волноваться. Нам уже пора быть дома, а мы еще до бабушки не дошли».
0: «А давай спросим дорогу вот у этой тетеньки».
2: Оказалось, что до бабушкиного дома было совсем недалеко. Через 5 минут они были уже у нее в квартире. Девочки отдали журналы, но погостить у бабушки не удалось. Ведь Оля так хотела посмотреть свою сказку. Девочки возвращались домой, а с ними рядом весело бежал их любимый песик.
0: «Мама, мы вернулись! Смотри, кого мы привели!»
2: Мама очень обрадовалась, увидев Тимку. А девчонки наперебой рассказывали о своих приключениях.
0: «Мама, у меня рассыпались журналы. Я чуть не упала. Еще опоздала на свою сказку. А еще мы сели не в тот автобус и заблудились».
1: «Но зато, если бы у тебя не рассыпались журналы, мы бы не помогли мальчику найти машинку. Ты опоздал на сказку, зато мы помогли старушке донести тяжелую сумку. И самое главное, Оля, ведь если бы мы не заблудились, то не нашли бы Тимку».
2: Вот такую историю рассказал Гоша своим друзьям.
4: И знаете, ребята, ведь Аленка была права. Иногда мы попадаем в неприятные обстоятельства.
5: Кажется, все плохо, хуже некуда. Но на всякую ситуацию можно посмотреть и по-другому.
1: Вот Аленка пыталась во всем найти хорошее,
6: а Оленька во всем видела плохое.
3: А получилось все хорошо. Они даже Тимку нашли.
6: Хотя Оля и опоздала на сказку.
5: Знаете, ребята, если научиться во всем видеть хорошее, жить станет веселее. И к тому же в Библии написано, что если вы любите Бога, то все, что с вами случается, случается для вашей же пользы.
1: Гоша, а если двойку получишь, это тоже польза?
5: Может, в какой-то мере и так. Ведь после двойки ты сразу начинаешь хорошо учить. Ведь так?
1: Вообще-то да.
5: Поэтому есть повод в любой ситуации благодарить Бога, даже если пока не видишь ничего хорошего. Знаете, однажды Павла, апостола Иисуса Христа, посадили в тюрьму. Или, как тогда говорили, в темницу.
3: Что же он сделал плохого?
5: Павел и его сотрудник Сила в городе Рим рассказывали людям об Иисусе Христе. Они совершали там большие чудеса, но не все хотели слушать их, а стали обвинять в том, что они возмущают народ. Тогда их вывели на площадь и стали бить, а потом посадили в темницу.
6: Ты говоришь, увидеть что-то хорошее? И что же в тюрьме хорошего?
5: А вот Павел не унывал. Он знал, что Бог не оставит их. Несмотря на то, что их руки и ноги были закованы в оковы, их самих охраняли стражники, они не плакали, не унывали. Они пели, пели и молились.
1: Пели? В таких обстоятельствах петь?
5: И знаете, что потом произошло? Вдруг началось сильное землетрясение. Темница стала колебаться, и все двери отворились.
3: Это Бог так сделал.
5: Конечно, это Бог. Так Павел и Сила вышли на свободу. Но спаслись не только они. Страж, который был свидетелем всего происходящего, испугался. Он спросил у Павла, что ему делать, чтобы спастись. Павел рассказал ему о Христе. И тот поверил, что Иисус Христос – его спаситель. Когда они вышли из темницы, то крестился сам страж и весь его дом.
1: Вот так история. Наверное, Павел знал, что все кончится хорошо.
5: Я думаю, что Павел просто знал, что Бог может его спасти. То, что он со своим другом попали в темницу, конечно, не очень хорошо. Но именно в этих обстоятельствах Бог показал свою силу.
6: А еще этот страж узнал о Боге.
5: Да, ребята. Поэтому запомните, все, что случается с детьми Божьими, случается по воле Божьей. И не нужно грустить, если что-то происходит не так, как вам этого хотелось бы. Поверните медаль другой стороной и посмотрите. И с другой стороны обязательно есть что-то хорошее.
6: Если бы не пошел дождь, и мы бы не промокли, то не пришли бы к Илье просушиться и не послушали бы такой интересный рассказ.
3: Я рад, что вы промокли.
1: Ах так?
3: Вернее, что зашли ко мне в гости.
1: Ну, это совсем другое дело.
6: Но дождь прошел, и нам пора домой.
5: До свидания, девочки.
3: Приходите еще.
1: Пока.
6: Придем, обязательно.
5: Пока.
2: Дорогие ребята, может, и в вашей жизни были ситуации, когда казалось, что все плохо. Но со временем вы видели, что у этой медали была и другая сторона. В каких обстоятельствах вы бы ни находились, пытаетесь видеть хорошее. Ведь Бог вас не оставит, верьте в это. А наша программа подошла к концу. Написать вы можете нам по адресу. Город Санкт-Петербург. Индекс 194-214. Абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

0: Теперь, ребята, пришло время рассказа. Трое собираются на поиски. Часть пятая.
1: Лучше будет, если мы побыстрее уберемся отсюда. Следи за мальчишками, направив на них ружье. Они могут попытаться удрать, пока мелко.
2: Но при всем своем удрученном состоянии Владик обратил внимание на необыкновенное спокойствие Давида. Неужели он верит, что Христос силен помочь? Может быть, он дал Давиду силу быть спокойным и надеяться в таких тяжелых обстоятельствах? Может ли им быть Христос? Владик пододвинулся к Давиду совсем близко. Это действовало на него успокоительно. Да и к тому же вдвоем было теплее.
1: «Кто ты?»
2: – неожиданно обратился к ним высокий мужчина.
1: «Ты сын нашего народа? Кто твой отец?»
3: «Он водитель грузовика».
2: Прошептал Владик, стуча зубами от страха. Огни на берегу были так далеко, а море таким глубоким.
1: «А ты, французский мальчик!»
2: — продолжал мужчина.
1: «Кто твой отец и где ты живешь?»
2: Он говорил по-французски, и Давид смотрел на него непонимающими глазами.
3: «Я не понимаю, я англичанин», — ответил он на местном наречии.
2: Мужчина посмотрел на него с интересом.
1: «Англичанин? А говоришь по-нашему?»
2: — воскликнул он.
1: «Кто же ты?»
3: «Я сын доктора из английской больницы», — ответил Давид.
2: И при воспоминании о своем добром, сильном отце голос его задрожал. Мужчина очень низко наклонился к нему и долго рассматривал при лунном свете маленькое белое лицо.
1: «Сын английского доктора?» — повторил он. «Это тот высокий доктор с маленьким шрамом на лбу?»
3: «Да, и...»
2: Ответил Давид, на этот раз слегка всхлипнув. Мужчина, все еще внимательно смотря на него, озабоченно почесал себе бороду. Затем он повернулся к товарищу, правившему лодкой.
1: «Этот доктор честный человек», — сказал он. «Он отец беднякам. Я был не старше этих мальчишек, когда умерли мои родители. И никто не лечил раны на моих ногах, но этот доктор нашел меня и принял в больницу. В течение долгих месяцев я лежал в больнице, и он собственноручно перевязывал мои раны. Не будь его, я был бы сегодня хромым калекой. Я не хочу, чтобы по моей вине упал хотя бы волос с головы его сына. Мы должны придумать что-нибудь другое».
4: «Другого пути нет!»
2: — возбужденно отозвался его товарищ.
4: «Если дети вернутся домой, мы пропали!»
1: «Ты не прав!»
2: — возразил первый, который, по всей вероятности, уже составил себе новый план действий.
1: «Послушай, мы успеем еще до восхода солнца добраться до следующей бухты. Там мы пристанем к берегу, высадим детей в том месте, где начинается тропинка. Через час мы передадим винтовки, получим за них деньги, и я завязываю с этим делом. Детям придется бродить часами, пока они найдут село. Потом будут спать. Люди в тех горных селах ездят на ослах, и поэтому не смогут быстро сообщить родителям, что дети находятся у них. Итак, дети ни в коем случае не смогут сегодня вечером и даже завтра утром возвратиться к своим родителям. Мы успеем еще до рассвета спрятать лодку, И задолго до наступления ночи оружие будут вверху в горах. У жителей гор есть свои контрабандистские тропы, и поэтому они не выдают чужих секретов.
2: Мужчина, управлявший лодкой, был явно встревожен и недоволен. Последовала долгая тихая беседа, в то время как лодка стремительно продвигалась вперед.

0: Наконец мужчина, желавший во что бы то ни стало спасти мальчиков, вновь повернулся к ним.
1: «Этого я не боюсь», — сказал он, указывая на Владика. «Он сын нашего народа, и наша война — это его война. Его родственники не выдадут нас. Я больше боюсь другого, но и ему не хочу причинить зла в знак благодарности его отцу». «Послушай, малец», — сказал он, наклонившись совсем близко к лицу Давида. «Мы высадим тебя на берег в целости и сохранности. Когда ты попадешь домой, то расскажи твоему отцу обо всем. Скажи ему, что я помню о добре, которое он оказал мне, и потому был добр к его сыну. Попроси его не выдавать нас во имя любви, которую он питает к нашей стране и к нашему народу».
0: «Хорошо, я запомню», — торжественно пообещал Давид. «Я объясню ему, что мы не имеем права выдавать». Он весь дрожал от холода, и голова его кружилась от усталости и пережитого страха. Но теперь страха больше не было, ведь мужчина был так ласков. Когда-нибудь они все же попадут домой. Затем мужчина разрезал ножом веревки, которыми мальчики были связаны. Доски были твердыми, и ночь холодной. Но море нежно покачивало лодку, а серебристые брызги, то и дело ударявшиеся о нос лодки, как будто пели мальчикам колыбельную песню. Луна успела уже высоко подняться над горизонтом, и, посмотрев на нее, Давид почувствовал, как душа его наполняется покоем, и положил свою руку на плечо испуганного маленького Владика, чтобы утешить. «Мне бы очень хотелось, чтобы Владик все понял», — подумал он. «Ах, как сильно я этого желаю!» Затем он свернулся калачиком на своем твердом сиденье и заснул глубоким, спокойным сном, как будто находился в своей постели. Ярко сияли на небе созвездия, а луна продвигалась все дальше по направлению к Большой горе. Приближался предрассветный, самый темный час ночи. Наконец лодка причалила к берегу.

0: Проснувшись от какого-то толчка, Давид вначале не понял, где находится. Он весь окоченел от холода, лежа на твердых, мокрых досках. Какая-то сильная рука трясла его энергично, но не грубо. Все кругом было так непривычно. Скрежет киля от соприкосновения с галькой, плеск волн в бока лодки, завывание ветра и шепот двух мужских голосов. Давид заплакал от холода и неизвестности. Но поплакать не дали. Какая-то сильная рука зажала ему рот. Затем те же руки, пахнувшие бензином и табаком, поставили его на каменистый берег. У Давида от усталости и возбуждения закружилась голова, и он тут же упал на землю. Но мужчина вновь поставил его на ноги, прислонив к скале. В следующее мгновение рядом с ним очутился Владик. И товарищи по несчастью облегченно вздохнули, прислонившись друг к другу.
1: «Я должен покинуть вас», — прошептал мужчина. «Сразу за вами начинается тропинка, ведущая в село. Подождите здесь до рассвета. Осталось недолго, примерно час. Затем идите прямо по этой тропинке, никуда не сворачивая. Вон за тем холмом находится село. Идти далеко, но вы не заблудитесь. Скажите тем людям, кто вы, и они доставят вас домой. Сельчане любят английского доктора. Идите с миром. И еще не забудьте о том, что я вам сказал».
0: С этими словами он влез в лодку. Затем мальчики вновь услышали скрежет киля о камни, и через несколько мгновений лодка растворилась в темноте.

0: тьма. Только многочисленные звезды ярко сияли на темном предрассветном небе. Луна уже зашла. Вдалеке темными грозными силуэтами неясно вырисовывались холмы. Справа от мальчишек в море стекал ручеек. В этой кромешной тьме не имело никакого смысла искать тропинку. Пришлось терпеливо ждать. Смотря на небо, Давид вспомнил, как отец показывал ему созвездия Ориона, Млечного Пути, Плеяды и на юге созвездие Медведицы. Владик все еще охал и всхлипывал, но Давид больше не плакал. На море уже не было серебристой тропинки, но он был уверен, что тот, кто тогда ходил по волнам, приведет и их домой.
1: «Мы замерзнем здесь, на берегу, до наступления утра. Ты боишься?» — спросил Владик.
0: Давид ничего не сказал в ответ. Честно говоря, он тоже очень боялся темноты, прилива и гор, находившихся у них за спиной. Но мысли его все время возвращались к серебристой тропинке на море и к Иисусу, поддерживавшему Петра, чтобы тот не утонул. И к тому же Иисус ведь только что сохранил их от смерти.
2: «Я верю, что мы попадем домой. По крайней мере, они нас не бросили в море», — утешил он Владика.
1: «Ах, Давид, ты смелый!»
0: — всхлипнул Владик.
1: «Это твой Иисус сделал тебя таким отважным?»
2: «Он охраняет нас», — ответил Давид просто. «Рассказать тебе, Владик, как он ходил по волнам? Мы ведь все равно не можем еще отправиться в путь».
1: «Да»,
0: — ответил Владик, устало вздохнув. Мальчики сидели под выступом скалы, тесно прижавшись друг к другу. И Давид рассказал всю историю от начала до конца.
2: Как только Иисус вошел в лодку, море утихло, и никто больше не боялся.
0: Закончил он свой рассказ.
2: «Смотри, Владик, уже рассветает!»
0: Они повернулись лицами к востоку и стали наблюдать за тем, как темнота рассеивалась, и небо из черного превратилась в темно-синее. Звезды гасли. В противоположной стороне начали ясно, подобно грозным призракам, выступать из темноты горные вершины. Морские волны, ударяясь о прибрежные камни, образовывали белую пену.
2: «Мне кажется, нам теперь удастся найти тропинку», — сказал Давид. «Пойдем-ка поищем».
0: Оба подтянулись, пытаясь размять свои окоченевшие от холода ноги, и поковыляли к подножию холмов, еле передвигая ноги. Скоро они нашли то, что искали — узкую каменистую тропинку, ведущую наверх. Вначале им пришлось взбираться на четвереньках, цепляясь руками за жесткие кусты и траву. Чем выше они взбирались, тем светлее становилось. Добравшись до вершины,
2: они обернулись, и их взору представилось море, подобное синему платку с серебринками и пурпурными пятнами. На фоне розового неба, подобно грозной крепости, вырисовывался остров, окруженный туманом. Обессилев, мальчики на несколько минут опустились в траву с тем, чтобы отдохнуть и осмотреться по сторонам. Но поскольку трава была холодной от росы, они вновь поднялись и, повернувшись спинами к восходящему солнцу, попытались проследить направление тропинки. Лежащая перед ними местность была каменистой и холмистой. Тропа то поднималась в горы, то спускалась в долины и в конце концов скрывалась на горизонте. Она была ровной и довольно прямой, но деревни все еще не было видно. Наши путешественники молча поднялись и отправились в путь. Разговаривать никому не хотелось, они были слишком усталыми для этого. Но чем дальше, тем солнце сильнее согревало их спины, придавая новых сил. Да кроме того, они набрели на источник с чистой студеной водой. Встречались и другие приятные неожиданности. То и дело попадались растущие кучками на болотах душистые нарциссы, а один раз даже синие ирисы, еще покрытые капельками росы. Но каждый раз, когда они в надежде наконец-то увидеть село, достигали вершины очередного холма, их постигало разочарование. Голое, неуютное Нагорье казалось бесконечным. Совершенно обессилев, достигли они наконец вершины одного холма, казавшегося выше других, и их взору представилась долина, а за ней они увидели высокую, похожую на неприступную стену, горную цепь, вершины которой светились в лучах восходящего солнца.

0: «Мы никогда не сможем перебраться через них», — сказал Владик. «Там наверху водятся обезьяны и дикие кабаны. Наверное, мы сбились с пути».
1: «Нет, мы не сбились», — успокоил его Давид. «Он ведь сказал, чтобы мы держались этого пути. Смотри, Владик, там внизу в долине пасется стадо коз, а вон там поднимается дым. Мне кажется, мы находимся невдалеке от села».
0: «Слава Богу!»
1: — воскликнул Владик облегченно.
0: «Пойдем скорее! Как ты думаешь, Давид, они накормят нас? Я голодный, как волк!»
1: «Конечно, накормят!» — ответил Давид, который до сих пор испытывал от местных жителей только хорошее. Они пошли дальше. Ноги их были в мозолях от мокрых сандалий и каменистого пути. Растущая на каменистой почве трава и низкие кустарники сменились засаженными полями, заложенными в виде террас виноградниками и какими-то уродливыми оливковыми деревьями. Деревня располагалась по покатым берегам реки, в самом низу долины, в чаще гор. Мальчики осторожно приближались к поселению. Скоро они увидели крестьянина, пахавшего на поле. Он шел позади запряженного вола и всем телом налегал на деревянный плуг. Заметив мальчиков, крестьянин остановился и с любопытством стал разглядывать их. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась худая дворняжка и начала лаять. Владик запустил в нее камнем, и она, взвыв, убежала. Ребята подошли к колодцу, возле которого несколько девочек беззаботно щебеча наполняли свои ведра водой. Они мгновенно замолчали и с удивлением стали разглядывать голубоглазого, аккуратно подстриженного, но вымазанного грязью мальчика. Некоторые из этих девочек, живших в затерянной среди холмов деревни, никогда не видели светловолосых, голубоглазых людей.
2: «Кто это?» — зашептали они после минутного молчания. «Откуда он взялся?» «Это француз!» — сказала одна из них и громко засмеялась. «А что ему здесь нужно?» — удивилась другая. «Может быть, с ним пришли и другие французы? А вот еще один, он не из нашей деревни».
1: Девочки смотрели испуганно и с недоверием, так что у Давида защемило сердце. Он тоже немного испугался, но не чувствовал по отношению к незнакомкам неприязни. Больше всего на свете ему хотелось есть и пить.
0: «Боже!» — взмолился он в душе. «Пожалуйста, пошли нам доброго человека. Молю тебя, сделай так, чтобы я мог где-нибудь прилечь и поспать. Пошли нам кого-нибудь, кто может отвезти нас домой».
1: Дети стояли в нерешительности, бросая друг на друга застенчивые взгляды. Наконец Владик набрался смелости и попросил воды. Но девочки только рассмеялись в ответ и снова начали перешептываться. Они говорили на тягучем языке местных племен, и городской акцент Владика показался им странным и забавным. Ничего не оставалось, как развернуться и идти прочь. Одна из девочек бросила им вслед горсть мелких камней, Но даже забияка Владик на этот раз был слишком уставшим, чтобы отвечать на столь недружелюбный выпад.
0: «Пойдем к реке», — сказал Давид. «Может быть, там мы встретим женщин, которые стирают белье. С девчонками никогда не нужно связываться».
1: Они прошли мимо глиняных хижин, покрытых соломой. Рядом играли маленькие дети. Из дверей доносились скрежещущие звуки мельничного камня. Но никто не обратил внимания на двух мальчиков.

Уже скоро они услышали, как плещется вода, набегая на прибрежные камни. А за следующим поворотом тропинки увидели небольшую полоску берега и нескольких женщин и девочек, сидевших на корточках и полощущих белье. У большого камня дымился костер, над которым возвышались чугунки с кипящей водой. В вареве плавало мыло, окрашивая жидкость в янтарный цвет. Одежда разных цветов сушилась на горячей от солнца гальке, делая однообразный пейзаж пестрее и радостнее. Пока еще никто не заметил двух робких мальчиков, которые прятались за стволом оливкового дерева и наблюдали за тем, что происходит на берегу. Внезапно Давид вздрогнул и насторожился. По тропинке спускалась девочка, напевая что-то себе под нос. Она не могла видеть Давида, потому что несла на плече большую кипу белья, закрывавшую ей обзор. И Давид также не сумел разглядеть ее лица, но сразу бросилось в глаза, что спина ее была слегка горбатой, а слова ее песенки странно знакомы. Но, конечно, это те самые слова, которые каждый вечер папины пациенты повторяли в больничной палате под звуки миниатюрного пианино, на котором играла одна из сестер. «Лиля!» Давид, как птица, метнулся к ней, опрокинув узел белья, посыпавшегося на тропинку. Лиля вскрикнула, попятилась и чуть не упала от неожиданности. «Это я, Давид, сын врача!» — воскликнул Давид, тут же забыв от усталости. Его лицо светилось от счастья. Лиля узнала его, но решила, что ей это снится. Остановившись, она пристально разглядывала мальчика. Но, осознав наконец, что перед ней действительно ее юный друг, девочка расплылась в улыбке. «Ах, Давид, это ты!» — вымолвила она и больше не смогла произнести ни слова, потому что слезы радости хлынули у нее из глаз и тонкими ручейками побежали по щекам. Стройные крестьянки с большими загорелыми руками побросали белье на камни и обступили детей. Но Давид уже никого не боялся. Он смотрел на них и смеялся, а они смеялись в ответ, разглядывая его стриженные волосы и голубые глаза. Затем женщины заметили Владика и разом заговорили, перебивая друг друга и, наверное, сгорая от любопытства. Владик сидел на корточках под оливковым деревом. Он так устал, что не мог больше стоять на ногах. Но у него еще хватало сил рассказывать о том, что приключилось с ними этой ночью, не упуская подробностей, но помня об обещании не говорить об оружиях. Владик обратил особое внимание на то, что он и Давид ничего не ели со вчерашнего вечера и не отказались бы от сытного завтрака. Женщины столпились вокруг ребят, то и дело издавая возгласы удивления. Некоторые из них хватались за голову руками,
слушая рассказ Владика. Это были простые, бесхитростные женщины с добрыми сердцами. Им не терпелось отвезти мальчиков в свои дома и накормить их. Но честь эта по праву принадлежала Лиле. Девочке нечасто выпадал случай продемонстрировать свое великодушие, тем более, что на этот раз ценою ее стараний оказался Давид. «Пойдемте!» — с важным видом сказала она, подбирая разбросанное белье и увязывая его в узел. «Я отведу вас в дом моей хозяйки!» И Лиля пошла по тропинке, а Давид с Владиком последовали за ней, ощущая прилив сил от одной только мысли —

0: Вскоре они поравнялись с плотными зарослями кактусов, которые, подобно забору, окружали глиняную хижину. Два маленьких мальчика играли на ее крыльце, а в дверях сидела женщина, замешивая тесто для хлеба. Давид сразу же узнал ее. Это была та самая крестьянка, которую он встретил на утесе в тот день, когда Лилю забрали в больницу.
1: «Госпожа!» — обратилась Лиля к своей хозяйке. «В нашу деревню пришел сын врача. Он и еще один мальчик шли сюда с берега моря пешком. Мы должны накормить их и отвезти домой».
2: Женщина, услышав эту новость, немедленно поднялась и проводила мальчиков в дом, где было тихо и прохладно. Она знала, что лучше быть в добрых отношениях со всеми, кто так или иначе связан с больницей, ибо как знать, кому уготована судьба попасть туда следующим. К тому же она была сердобольной женщиной, и вид двух измученных, измазанных грязью детей вызвал у нее жалость. Она приготовила бамбуковую подстилку и принесла парного молока с большим ломтем ржаного хлеба. Лиля же сбегала во двор и вернулась, держа в руках два коричневых яйца, затем вылила их содержимое в сковородку и разожгла огонь. Почуяв запах шипящего на огне масла, мальчики нетерпеливо заерзали от предвкушения завтрака. В доме не было ни ложек, ни ножей. Все ели из большого глиняного блюда, макая в масло куски хлеба и подбирая все до последней крошки.
3: «Хотелось бы поскорее попасть домой», — сказал Давид. Но чтобы осуществить это, у него уже не осталось сил. Да это теперь и не имело особого значения. С Лилей он чувствовал себя в безопасности, зная, что она все устроит наилучшим образом. Хозяйка передвинула подстилку в тихий темный угол хижины, подложила подушки под головы мальчиков и накрыла их пестрым одеялом ручной работы. Даже забыв сказать спасибо, бедные дети мгновенно заснули мертвым сном.

0: Дорогие ребята, продолжение этой истории вы услышите в следующей радиопрограмме.
1: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
2: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
3: В гостях у книжного червячка.
4: Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать в гости к книжному червячку Гоше. Вы спросите, а где же Илья? Он уехал погостить к своей тете в другой город. Ириша и Мариша с нетерпением ждали Илью, ведь он пообещал привезти с собой интересную компьютерную игру. А ведь вы сами, наверное, знаете, что если чего-то ждешь, время тянется медленно. Каждый день девочки звонили Илье по телефону или заходили домой. Но мама говорила, что он еще не вернулся. Сегодня Ириша и Мариша вновь зашли узнать, не вернулся ли их приятель. А мама пригласила девочек зайти на чай, на что они с удовольствием согласились. Пообщавшись с мамой, девчонки решили заглянуть к книжному червячку Гоше.
5: Гоша, Гошенька, выходи.
6: Гоша, это мы, Ириша и Мариша.
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
7: Девочки, я так рад вас видеть, но вы знаете, Ильи нет дома, он уехал.
5: Знаю, мы зашли, чтобы узнать, не вернулся ли он.
6: Да, а его мама нам предложила чаю попить. Так мы решили и к тебе зайти. Как твои дела?
7: Неплохо, только вот по Илье уже соскучился.
5: И мы его ждем. Он нам обещал привезти интересную игру.
6: Мы его ждем-ждем, а он все не едет и не едет.
5: А может, у них в этом городе нет календаря, и он потерялся во времени.
6: Думаю, сейчас везде есть календари. Илья ведь не в первобытное племя поехал погостить.
5: А представляете, как бы было здорово, если бы не было ни календарей, ни часов.
6: Ну, я даже не знаю, как бы мы тогда знали, что наступили каникулы, например.
5: Зато никто не знал бы, что нам уже пора в школу.
6: А и правда, зачем люди часы придумали?
5: Жили бы себе спокойненько, никуда не торопились бы.
7: Вот что я вам скажу. Если бы люди не придумали жить по часам, то не было бы никакого порядка.
5: Ну и не надо, спать можно было бы сколько захочешь.
6: И к обеду бы никто тогда не опаздывал.
7: А если бы на обед мама испекла твой любимый пирог, а ты бы не знала, когда нужно быть дома? Ты пришла, а весь пирог съеден. Что тогда?
5: Да, это уже нехорошо.
7: Или, например, захотели бы вы встретиться погулять. Как бы вы друг другу объяснили, в какое время нужно выйти во двор?
6: Я бы сказала так. Приходи, когда солнце будет в зените.
7: А вдруг в этот день дождь пошел, и никакого солнца нет?
5: И то верно. Нет, наверное, правильно сделали, что часы придумали.
6: А вот интересно, какими были первые часы?
5: Думаю, что это были такие часы, как я видела у своей бабушки.
7: Может, у твоей бабушки и старинные часы, но то, что они не первые, это точно. До механических часов люди додумались не сразу. Было время, когда пользовались солнечными часами.
6: Как это солнечными?
7: Ставили специальный столбик. От него падала тень. Солнце поворачивалось, и тень поворачивалась. Полудню тень получалась самая короткая. Ранним утром и поздним вечером самая длинная.
5: И как же по таким часам можно время узнавать?
7: Люди размечали дорожку тени, и по этим отметкам стали узнавать время. Как только тень до нужной отметки доходила, на городской башне били в колокол.
6: А как же ночью?
7: Был человек, который придумал читальные часы.
5: А это как?
7: Человек брал книгу и читал ее каждую ночь. 21 страницу прочитал, час прошел. Половину книги – полночи. Были отметки, где нужно было останавливаться и бежать звонить в колокол.
6: Это чтобы все знали, сколько время?
5: Да, представь, одну книгу прочел, пора вставать. Еще одну, мама с работы пришла.
7: Конечно, нельзя назвать такие часы совершенными. Люди, которые читали, иногда засыпали, иногда их что-то отвлекало. Тогда придумали свечи ставить. Пол свечи сгорело, час прошел. Были водяные часы, и растения использовались.
6: Бедные люди, как же с такими часами можно было жить?
7: Вот так и жили, пока не появились первые механические часы. Они были огромными, дорогими, находились на главной городской стене. И хотя стрелка на часах была лишь одна и показывала она лишь часы, но все же это были уже настоящие механические часы.
6: А я однажды видела часы, в которых сыпался песочек.

0: все и так видно. Это два конуса, соединенные между собой тоненьким перешейком. Из верхнего конуса в нижний за определенный промежуток времени пересыпается песок. Песочные часы – маленькая модель времени. Присмотрись внимательно к ним. Вот в верхней части собрались вместе все песчинки. Это время. Оно включает в себя все века, годы, дни, секунды. Бог создал время и дал ему начало, то есть Бог приказал, и песчинки одна за другой стремились вниз. «И был вечер, и было утро», — говорит Библия. Песчинки падают в нижнюю часть песочных часов, отсчитывая прошлые дни, годы, века. И вот внизу уже образовалась горка песчинок. Это прошлое. Таким образом, в верхней части песочных часов находится будущее, а в нижней – прошлое. А где же настоящее? Где сейчас? Присмотрись хорошенько. Вот, в узеньком стеклянном перешейке маленькая песчинка. Это и есть сейчас. Никакая сила не может остановить ее. Только Бог может. Бог вне времени. Это трудно объяснить, но я попытаюсь. Время – это песочные часы в Божьих руках. Он сам поместил в них все эти песчинки. Больше того, Он сам их создал, и Он имеет власть над ними. Он может положить любую песчинку на свою ладонь и из вечности прикоснуться к ней. Знаешь, что Он делает сейчас? Он взял песчинку, которая была в том самом тоненьком перешеечке, положил на свою ладонь и внимательно всматривается. Что же происходит в песчинке под названием «Сейчас»? И он видит, как вы читаете эти строчки, и говорит твоему сердцу: «Я твой Бог, я создал тебя, в моих руках все дни твоей жизни». Я знаю тебя по имени и очень люблю тебя, потому что ты мой. Однажды я захотел тебя увидеть, и поэтому ты появился на свет. Я послал на землю своего сына, чтобы он дал себе возможность быть со мной на небесах. Я хочу, чтобы ты узнал о моей любви. Ты слышишь этот голос? Бог из вечности взывает к тебе. Прислушайся. Бог остановил для тебя время. Сейчас.
1: Вот как красиво написала о времени Елена Микула.
2: А ведь действительно, каждая минутка, как песчинка, падает и уже не возвращается.
3: И хоть нам иногда кажется, что время тянется, все равно однажды то, что ждешь, обязательно наступит.
1: А я думаю, что время не тянется, а летит.
2: Иногда оно и правда летит, а иногда ползет, как черепаха.
3: Когда чего-то ждешь, то кажется, что время стоит на месте.
2: Так бывает, когда до твоего дня рождения остается неделя.
3: Что ты имеешь в виду?
2: Я всегда так жду этого дня, что считаю минутки. Мне даже иногда кажется, что время совсем останавливается.
3: Ну нет, такого просто не может быть.
1: А вот и может.
2: Время может остановиться?
1: Если Бог захочет его остановить, то оно остановится.
3: А что, такое уже случалось?
1: Об этом написано в Библии. Произошла эта история давным-давно. На израильтян, вождем которых в это время был Иисус Навин, напали враги, амореи. Но Иисус решил сражаться.
2: Наверное, он был очень смелым.
1: Иисус Навин доверился Богу, ведь Господь сказал ему так: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит перед лицом твоим». Понимаете, сам Бог решил сражаться за свой народ.
3: И как это было?
1: В Библии написано, что сам Бог бросал на амореев с небес большие камни града до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которые умертвили сына Израиля мечом на сражении.
2: Бог действительно помог израильтянам.
1: Но это еще не все. Иисус возвал Господа.

0: Господу в тот день, в который предал Господь Бог врагов в руки Израиля. И молился он, и сказал так: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною».
1: Он просил, чтобы солнце и луна остановились?
2: Неужели Бог это сделал?
0: Представьте себе, и остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ уместил врагам своим. Нет ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день.
1: То есть время остановилось?
0: Да, получается, что так. И не было такого дня прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля.
2: Это просто здорово!
0: Да, Господь властен над всем и даже над временем. Но знаете, что будет время, когда времени не будет?
1: А это как понимать?
0: Бог вечен, для Него не существует времени. Для Него нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Ведь Он есть первый и последний, начало и конец. Всем, кто любит Бога, тоже обещана вечная жизнь.
2: Значит, это та жизнь, у которой не будет конца?
0: Да, и это прекрасная жизнь. Иисус Христос дает вам эту жизнь, по вере, даром.
1: Значит, в этой жизни люди не будут спешить и опаздывать?
2: Там люди не будут болеть и стареть.
0: В Писании написано: «Не видел того глаз и не слышало ухо, что Бог приготовил всем любящим Его». Но это будет потом. Самое главное – всю жизнь оставаться верными Богу. А пока вы живете на земле, постарайтесь ни одной минуты не потратить впустую, зря.
2: Это потому, что ни одна минутка не возвратится.
0: Именно так. И чтобы ваши дни не тянулись скучно и уныло, заполните их добрыми делами. Тогда ведь жизнь будет веселее.
1: Спасибо тебе, Гоша. Я узнала много интересного.
0: Завтра уже должен Илья вернуться, так что приходите, буду вам рад.
1: Обязательно придем. Пока.
2: Пока, Гошенька, не скучай.
0: И вы не скучайте. Пока.

Дорогие ребята, Бог подарил вам жизнь, которая состоит из длинных, как вам кажется, лет и месяцев, из коротких минут и секунд. Дорожите этими мгновениями. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен добрыми делами и Божьими благословениями. Всегда благодарите Бога за этот бесценный подарок и особенно за жизнь вечную, которую мы имеем в Иисусе Христе. Наша программа подошла к концу. Если вы хотите нам написать, вы можете это сделать по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

0: Сегодня будете слушать продолжение повествования «Трое отправляются на поиски».
1: Даже забыв сказать спасибо, бедные дети мгновенно заснули мертвым сном. Когда Давид проснулся, солнце уже скрылось за красными горами, что высились сразу за рекой, и наступил прохладный, тихий вечер. Владик все еще беспробудно спал. Давиду никуда не хотелось идти. Его руки и ноги все еще побаливали и не хотели слушаться после скованности в лодке и долгой ходьбы. Поэтому он просто лежал, высунув нос из-под одеяла, и слушал кудахтанье кур во дворе, журчанье реки, бульканье воды в котелке и тихие звуки разговора Лили с хозяйкой. Они сидели на крыльце, расчесывая овечью шерсть и сматывая ее в клубки.
2: «Я хочу сходить к соседям и попросить у них немного пряной мяты», — сказала хозяйка. «Нам нужно успеть приготовить хороший ужин к тому времени, когда врач придет за своим сыном. Я думаю, он будет здесь к вечеру, как только узнает, где находится Давид. Ты присматривай за супом, а я займусь детьми».
1: Женщина усадила себе на спину самого младшего ребенка и ушла, сопровождаемая двумя детьми постарше, которые засеменили следом, держась за край ее платья. Лиля подождала, пока хозяйка скрылась за кактусовой изгородью и обернулась, чтобы взглянуть на Давида. Тот уже смотрел на нее, высунув голову из-под одеяла, и улыбался. Лиля собрала шерсть в подол и присела возле Давида на край подстилки.
2: «Как быстро летит время!» — с грустью проговорила она. «Мой хозяин отправился за твоим отцом, как только ты заснул. До вашего дома не так далеко. Скоро он будет здесь, и тебе придется уйти. Весь день я хотела разбудить тебя, но моя хозяйка запретила».
3: «А зачем ты хотела меня разбудить?» — спросил Давид. «Я так крепко спал, что вряд ли смог бы подняться».
2: «Зачем?» — повторила Лиля. «Конечно же, чтобы послушать истории об Иисусе. Только представь себе, Давид, никто не говорил мне о Господе Иисусе с тех пор, как я вернулась в деревню. Иногда я смотрю на картинки и стараюсь вспомнить твои слова, но я почти все забыла. Расскажи мне еще, Давид, расскажи мне об Иисусе, научи меня молиться. Я так много хочу узнать, что готова слушать тебя всю ночь».
3: «Молиться — значит рассказывать Богу обо всем, что лежит у тебя на сердце», — ответил Давид и добавил. «Я молился, когда похитители везли нас в лодке».
2: «Как это было?» — полюбопытствовала Лиля.
3: «Когда я сидел в лодке, я вспомнил о том, что Иисус ходил по воде. Вдруг я увидел на море серебристую лунную дорожку и представил его, идущего ко мне, и после этого перестал бояться. Те люди после сказали, что не бросят нас в море, и я понял, что все будет хорошо. А уже здесь, в деревне, я просил Бога послать нам какого-нибудь доброго человека, и он послал тебя».
2: «Ах!»
1: — воскликнула Лиля, думая о том, сколько страхов и опасностей выпало минувшей ночью на долю ее друга.
2: «Господь ответил на твои молитвы. Знаешь, Давид, Я буду молиться о том, чтобы еще кто-нибудь из христиан пришел в нашу деревню с рассказами об Иисусе. Разве могу я одна быть здесь христианкой? Я даже боюсь говорить об этом вслух. А вдруг меня побьют? В деревне нет никого, с кем можно было бы поговорить о Господе.
3: «Кажется, я знаю, что тебе нужно делать», — задумчиво проговорил Давид. «Трудно быть непохожей на всех остальных, но это достойный путь. Когда придет мой папа, я попрошу его рассказать один стих из Библии, мой самый любимый. В нем говорится о детях Божьих, которые светят, как светило во тьме, потому что Иисус послал их как пример для всех окружающих. Сейчас ты единственный лучик света в этой деревне. Когда другие будут обманывать, ты должна говорить правду. Когда тебя окружают злые и недоброжелательные люди, вроде тех девочек, что встретились нам у колодца, ты должна оставаться доброй. Я христианин, а Владик нет, поэтому мы не похожи друг на друга. После того, как я вспомнил об Иисусе прошлой ночью, я на самом деле перестал бояться, а Владик дрожал от страха все время.
0: Владик навострил уши. Он проснулся несколько минут назад. Но, как и Давиду, ему не хотелось вылезать из-под одеяла, поэтому он просто лежал и молчал. Давид и Лиля были поглощены беседой и не замечали его. Вначале Владик не очень прислушивался к разговору, но последние слова Давида больно ранили его сердце, потому что это была правда. Он закрыл глаза и притворился спящим. Ему требовалось время, чтобы обдумать то, что он услышал о себе. Давид был младше его, но все же он, Владик, почти лишился рассудка от страха, а Давид держался спокойно и бесстрашно. Неужели тот самый Иисус, о котором иногда говорил Давид, помог ему перестать бояться смерти и темноты? А что, если и правда рядом с ним все время незримо оберегая присутствовал некто, кого Владик не знал? Но кто был хорошо знаком Давиду, и этот некто и спас их? Если все на самом деле так, Владик хотел бы подружиться с этим незнакомцем. Он до сих пор не мог без содрогания думать о темном, безбрежном океане. Но Давид, казалось, больше вспоминал не о страхе, а о том, кто был с ними и кого Владик еще не знал. В жизни так много зла и несправедливости. И это было известно Владику лучше, чем Давиду. Как было бы здорово, если бы рядом с тобой всегда находился кто-нибудь, кто заботился бы о тебе и оберегал тебя. Может быть, когда они опять будут играть в саду за домом, он попросит Давида рассказать ему об этом. Владик лежал наполовину погруженный в раздумья, наполовину в сон. А эти двое все продолжали разговаривать. В маленькой хижине стало почти совсем темно, но через проем открытой двери они могли видеть краешек бледно-желтого неба. Теплый воздух вкусно пах супом из куропатки. Вернулась хозяйка Лили со своими детьми и зажгла лампу. Владик уже не притворялся спящим.
1: подстилку придвинули поближе к огню и уселись вокруг тлеющих углей. Все это время Давид напрягал свой слух, чтобы услышать звук шагов, которых он никак не мог дождаться. А ждать пришлось до самых сумерок. Сначала он услышал собачий лай, а затем мужские голоса. Давид вскочил и выбежал во двор, распугав кур, которые кинулись от него в рассыпную. И тут же оказался в руках отца. Отец еще и еще раз крепко прижимал к себе сына, как будто вовсе не хотел отпускать его. Отец Владика тоже пришел с ним. «Папа!» – прошептал Давид, утонувший в отцовских объятиях. «Ты ведь не расскажешь полиции о том, что произошло с нами, и не станешь доносить, правда? Мы дали слово тому человеку, который отпустил нас». Отец рассмеялся.
4: «Этих людей еще сегодня утром поймали, Давид. Владик заблаговременно рассказал своему отцу об этой лодке, так что мы знали, что вы отправились на берег. И отец Владика предположил, что, возможно, вы попались на глаза этим продавцам оружия. На всем берегу были расставлены патрули, и полиция перекрыла все дороги, ведущие к границе. Сегодня рано утром лодку обнаружили в заливе. Вероятно, она заплыла туда еще до рассвета. Оружие нашли в горах. Их спрятали в кузове грузовика под замороженной рыбой. А контрабандистов выследили и арестовали сегодня днем. Они должны радоваться тому, что отпустили вас целыми и невредимыми. За контрабанду их накажут, но не чересчур. А если бы они что-нибудь сделали с вами, их ждало бы суровое наказание».
1: Давиду, с одной стороны, было жаль этих бесстрашных мужчин, но мысль о том, что их поймали, принесла ему все же некоторое облегчение. Данное им обещание держать в тайне все, что с ними произошло этой ночью, тяжелым грузом лежало у него на сердце. И хотя он не нарушил слова, но больше уже не хотел быть хранителем подобных секретов, Давид повис на могучем плече отца.
2: «Давай пойдем домой к маме», — тихо попросил он.
4: «Скоро», — сказал отец. «Очень скоро мы будем дома. Но сначала нам нужно отблагодарить Лилю и этих добрых людей. Мама знает, что тебе уже не грозит никакая опасность, поэтому нам можно не торопиться».
1: Тем временем стол уже был накрыт. Суп перелили в глубокую глиняную тарелку, разложили куски свежего хлеба. На полу хижины гостей ждали подстилки и коврики, и они уселись на них, вдыхая густой аромат супа. К нему примешивались запахи горящего в лампе масла и кисловатого хлеба. Мужчины, прижимая к себе своих сыновей, принялись за еду. А Лиля и ее хозяйка присели чуть поодаль, готовясь услужить, если понадобится, и подготавливая все, что нужно для чая. Все воздали должное вкусному ужину. Все, за исключением Лили, наперебой обсуждали события минувшей ночи. Девочка сидела молча, скрестив руки, и на сердце у нее было неспокойно. отец Давида пришел так быстро, и сразу после ужина все они уйдут. У нее не будет возможности поговорить с Давидом наедине и задать вопросы, которые теснились в ее голове. Лили очень хотелось вкусить хлеб жизни, узнать как можно больше об Иисусе. Но, по всей видимости, такой возможности ей не предоставится. Но все же Давид успел сказать ей несколько важных слов, которые глубоко запали ей в душу. Ей нужно стать не похожей на всех остальных и быть как светило в мире. Иисус будет содействовать в этом. Она еще не знала, как это произойдет, но Давид обещал, что Иисус обязательно ей поможет. Ужин закончился, и врач выразил желание немедля отправиться домой. Он поднялся благодаря гостеприимных хозяев. Лиля подошла и заглянула ему в лицо. При свете лампы ее глаза блестели от слез.
5: «Неужели вы ничего не скажете им?» – прошептала она. «Они никого не станут слушать, кроме вас!»
1: Отец Давида остановился в нерешительности. Он знал, что жена уже беспокоится о них с Давидом, и что сгустившиеся сумерки и разбитая горная дорога не позволят быстро добраться до дома. Но пока он стоял, вглядываясь в личико девочки, на котором застыло умоляющее выражение, снаружи послышались шорох и чей-то торопливый шепот, сопровождаемый хлюпаньем, как будто кто-то ступал по грязи. Залаяла собака. Заплакал ребенок. Звуки шагов стихли.
4: «Кто там?»
1: — спросил хозяин дома. Напряженное молчание продлилось несколько мгновений. Затем со двора послышался робкий голос.
6: «Это больные из деревни. Мы узнали, что в ваш дом пришел врач».
4: «Войдите!»
1: — велел им хозяин. И несколько человек вошли в комнату. Вот что это были за люди. Старик, ноги которого сплошь покрывали болячки. Женщина с тощим ребенком, на лице которого виднелись следы кори. Еще одна несчастная, вероятно, полуслепая. И мать, державшая на руках младенца калеку. Лица пришедших светились надеждой и верой. Их состояние не требовало пояснений. Все ждали, что скажет врач.
4: «Послушайте меня», — обратился к ним отец Давида. «Сейчас у меня нет с собой никаких лекарств, и я тороплюсь домой. Сегодня среда. В субботу я вернусь сюда. Я принесу вам лекарства и книгу, в которой говорится о том, как попасть на небеса. Скажите всем больным, чтобы они ждали меня в полдень. Обещаю, что обязательно приду».
7: «И я приду»,
1: — неожиданно сказал Давид.
6: «И я»,
1: — глухо повторил за ним Владик. Лиля ничего не сказала, но она стиснула от радости руки и отступила назад в тень, где стояла корзина для зерна. Пришедшие тоже были довольны.
4: «Только не забудьте, обязательно приходите»,
1: — повторяли они, когда гости, еще раз от всего сердца поблагодарив хозяев, наконец-то смогли выйти из дома.

0: взошла луна, и прихотливо изогнутые оливы стояли в ее свете, подобно привидениям. Владик и Давид хотели было побегать на приволье, но их ноги так сильно болели, что об этом пришлось забыть до лучших времен. Мальчики с довольным видом уселись в машину вслед за своими отцами и приготовились к длинному путешествию. Автомобиль медленно ехал по неровной горной дороге, и вокруг не было видно ничего, кроме очертаний серебристых гор на фоне звездного неба. Через некоторое время машина выбралась на ровную дорогу. Папа Давида прибавил скорость, и они быстро поехали сквозь тьму, слушая ровное урчание двигателя. И вот уже слева впереди они увидели огни города, а справа их взором открылась просторная гладь моря. Давиду казалось, что он уже много лет не видел свою маму. Столько всего произошло в его жизни за один только день. Он чувствовал, что уже не был прежним Давидом, каким его все знали.
1: «Теперь я вырос, и моя жизнь навсегда изменится», — думал он.
0: Давид увидел бухту. Потом машина начала подниматься по склону утеса. Вскоре можно было разглядеть оранжевый свет в окнах больницы, на крыльце которой под фонарем стояли мама, Дина и Ералаш. Отец остановил машину напротив них. И Давид бросился к двери, выскочил из машины и упал в объятия теплых материнских рук. Дина была так счастлива, увидев Давида, а Ералаш от радости лаял, лаял и лаял. Давид был снова дома. Теплый душ и глубокий сон взбодрили Давида. Не было никаких причин не идти в школу. Но мальчик словно преодолевал какой-то внутренний барьер. Ему было трудно продолжать жить так, как будто ничего не случилось. Ночное приключение, самое яркое за всю его жизнь, наложила отпечаток на поведение Давида. Он то чувствовал раздражение, то ему беспричинно хотелось плакать. Дошло до того, что он начал дразнить Дину, пока малышка тоже не принималась плакать, а школьный учитель стал обращать внимание на то, что Давид особенно рассеян на уроках. К вечеру пятницы мальчик уже не знал, куда пойти. Вышел в сад и наткнулся на Владика.
2: «Привет!» – поздоровался Владик. «Пойдем на пляж, а? Теперь там все спокойно».
1: «Ничего не выйдет!»
0: – сердито буркнул Давид.
1: «Больше мне нельзя туда ходить без папы».
2: «Какая жалость!» — разочарованно сказал Владик. «Тогда пойдем в сад. Давай поиграем там из твоей дудочки, которую ты только что вырезал».
0: Владик, как всегда, ни за что не хотел проигрывать и всякий раз хотел первым забрать дудочку. Но и Давиду сегодня не хотелось чувствовать себя побежденным.
1: «Ты жульничаешь!» —
0: с упреком сказал он Владику.
1: Ты всегда хочешь лучше всех играть. Дай ее мне, и тогда посмотрим, кто выиграет.
2: Да не жульничаю я вовсе, запротестовал Владик.
1: Я играю все равно лучше тебя.
2: Нет, жульничаешь!
0: Вскричал Давид, теряя терпение и пытаясь вырвать игрушку из рук Владика. Владик вцепился в дудочку, и Давид потянул сильнее. Произошло то, что должно было произойти. Раздался хруст, и любимая дудочка переломилась пополам.
2: «Ты!»
0: — закричал Давид от злости.
2: «Ты всегда ломаешь мои вещи! Я больше никогда не буду с тобой играть!»
1: «Это я никогда не стану больше играть с тобой!»
0: Холодно сказал Владик, швыряя свой обломок игрушки в заросли бамбука и отворачиваясь от друга с выражением презрения на лице.
1: «Не стоит связываться с тобой и ни с кем другим из христиан. Все вы жадные и сердитые, ничем не лучше остальных людей!»
0: И Владик медленно пошел прочь, в глубине души надеясь, что Давид побежит за ним. Но Давид отвернулся, чтобы Владик не увидел его мокрых глаз. Он стоял у ограды и смотрел на море, сглатывая слезы. Рухнули все его надежды. Его молитвы были пустой тратой времени. Он так сильно просил Бога, чтобы Владик тоже стал христианином. И что же? Все его старания пошли прахом. Владик уже никогда не поверит, что христиане лучше, чем все. И даже сам Давид начал сомневаться в этом. Давид взглянул на сломанную дудочку, которую он с таким трудом и старанием мастерил 2 недели.
1: «В конце концов, все дудочки рано или поздно ломаются, и каждый раз приходится делать новый. Стоило ли затевать из-за этого драку?» — думал Давид.
0: Он обвел взглядом горизонт. Серо-голубое небо над морем порозовело. По вечерам Давид часто приходил на свое тайное место под куст мимозы, чтобы посмотреть на небо, которое всегда радовало взор, особенно на закате. Даже в те минуты, когда он бывал зол на весь белый свет. Все, что есть хорошее в этом мире, никогда не ломается, не меняется и не портится, подобно морю или закату, или звездам и светилам Божьим. Близок час, когда взойдет луна, и на море появится серебристая дорожка, точно такая же, какую он видел тогда в море, когда он был сильно напуган и ощущал,

0: остается неизменным, значит, он будет рядом с Давидом всякий раз, когда ему будет нужна его помощь. Может быть, он придет прямо сейчас, потому что именно в эту минуту Давид раскаивается в своем поступке и очень хотел снова стать добрым мальчиком. Давиду было ясно, что он-то как раз меняется, но, возможно, в лучшую сторону. Эта мысль утешила мальчика, как будто бы он, унесенный в море и нечаявший увидеть земли, снова нащупал под ногами твердую почву.
1: «Мне очень жаль, что я так поступил с Владиком»,
0: — тихо прошептал он, словно обращаясь к незримому собеседнику. Поразительная красота вечера отвлекла его от мрачных мыслей. Маленькая чайка поднялась над морем, взмахивая белыми крыльями, и устремилась навстречу закату. Розовая, похожая на барашка тучка, неторопливо плыла над дальним мысом, огибая башню маяка. Давид увидел звезду, которая всегда появлялась на небе одной из первых. Она ярко светила на своем обычном

Все было в порядке, за исключением сломанной дудочки, но теперь Давид о ней почти забыл. Все-таки его молитвы о Владике, возможно, не будут напрасными, если он попросит у него прощения.

0: товарищем, ведь они оба были виноваты в случившемся. Давид в глубине души радовался тому, что, скорее всего, ему не придется просить прощения прямо сейчас. Должно быть, Владик ушел домой, и сегодня они не увидятся, а завтра будь что будет. Но Владик никуда не ушел. Он точно так же хотел попросить прощения, но не решался. А на завтра вместо выяснения отношений уже планировал одну походку вместе с Давидом. Но, вероятно, из-за своей гордости ему придется идти одному. Ведь не могут же друзья играть молча. Заметив, что Давид не уходит и все еще стоит возле мимозы, он решил положиться на судьбу. Владик знал, что когда Давид вот так стоял под деревом и смотрел на море, ему приходили добрые мысли. И вот Давид появился из-за угла дома и увидел Владика. Тот, опустив голову, сидел на крыльце. Мальчики некоторое время внимательно смотрели друг на друга. Владик подвинулся, уступая Давиду место рядом с собой. После секундного колебания Давид решился принять безмолвное приглашение и сел на ступеньку рядышком с Владиком. Если придвинуться друг к другу поближе, то вполне можно разместиться на этой узкой ступеньке вдвоем.
1: «Прости меня», — сказал Давид. «И ты меня прости»,
0: — эхом отозвался Владик. Они еще посидели и помолчали, и каждый из них думал о том, как это здорово снова быть друзьями. Сумерки становились гуще, и на небе одна за другой начали вспыхивать звездочки. Потом мама позвала Давида ужинать, а Владик повернулся и во второй раз за этот вечер направился к своему дому. Но шел он не спеша и глубоко задумавшись. Как быстро Давид решился подойти к нему и попросить прощения. Владик постоянно ссорился с другими мальчиками, потому что был большим эгоистом и всегда требовал, чтобы ему давали все самое лучшее. Но очень редко ему удавалось добиваться своего. Никто никогда перед ним не извинялся. И Владик часто дулся и злился на своих товарищей. Если все христиане похожи на Давида, то и ему, Владику, тоже неплохо стать одним из них. Владику так надоело ссориться с другими мальчиками. Как спокойно и легко было им с Давидом, когда они, попросив друг у друга прощения, сидели на ступеньке.
1: «Интересно, а что значит быть христианином?» — думал Владик. «Как в таком случае нужно вести себя?»
0: Конечно, Давид объяснил бы ему, но Владик не решался спросить первый из гордости. К тому же отец Владика рассердился бы, если бы Владик заговорил с ним о христианах и ни за что не разрешил бы сыну ходить в воскресную школу. Неожиданно Владик вспомнил, что завтра они собираются поехать в деревню, и отец Давида будет читать местным жителям Библию. Может быть, он расскажет им, как стать христианами? И уж тут-то Владик будет слушать очень внимательно. Если учение христиан может исцелять от страха и примирять враждующих, значит, оно заслуживает самого большого внимания. Давид ужинал молча. А его мама, видевшая из окна в кухне самый конец ссоры мальчиков, в задумчивости смотрела на Давида и пыталась представить себе, о чем он думал, когда стоял под деревом и плакал. Что-то произошло, потому что он больше не был тем вспыльчивым, несобранным и непослушным мальчиком, каким она видела его за обедом. Сын старался быть хорошим. Он помог ей убрать со стола посуду и смахнуть со скатерти крошки, хотя она его об этом не просила. «Уж не знаю, как бы я обходилась без твоей помощи, Давид!» — с благодарностью сказала мама. «Ты навел такой порядок в комнате, что даже я не смогла бы сделать этого лучше!» «Кстати, Давид, очень скоро мне опять потребуется твоя помощь в одном деле».
1: «В каком деле?»
0: — полюбопытствовал Давид. «Это большой секрет», — загадочно ответила мама. «Я расскажу тебе об этом, когда ты пойдешь спать».
1: «Что еще за дело такое?»
0: — думал Давид, наспех умываясь и надевая пижаму. Вместо того, чтобы сразу лечь в постель, он влетел в гостиную и трижды обежал вокруг стола. Плохое настроение, преследовавшее мальчика последние дни, куда-то улетучилось, и он опять был весел. «Завтра они с папой и Владиком поедут в деревню. Сегодня мама поведает ему какую-то тайну». А он чувствовал, что это должно быть очень приятная тайна.
1: «Мама, ты идешь?»
0: — спросил Давид, прыгая под одеяло. «Сейчас приду!» — отозвалась мама, которая в эту минуту укладывала Дину.
1: «Пожалуйста, поторопись, потому что я не могу больше ждать. Я так хочу узнать то, что ты обещала рассказать мне!»
0: — прокричал Давид. Он специально не стал произносить вслух слово «тайна», ведь это касалось только их с мамой. Дина была еще слишком маленькой, чтобы знать то, о чем говорят взрослые. Тайна действительно была очень важной. Он даже не сразу мог поверить тому, что сказала ему мама. После того, как она ушла, Давид еще долго лежал и все думал и думал о том, что услышал. Через 2 месяца у мамы будет еще один ребенок. Это произойдет тогда, когда в полях и в саду расцветут цветы, перед праздником Пасхи, до того, как станет по-настоящему жарко. И он, Давид, будет помогать маме заботиться о малыше, и они все вместе будут выбирать для него имя. Если родится девочка, то он хотел бы, чтобы ее звали Роза, потому что в это время в саду будут цвести розы. А если родится мальчик, то, по мнению Давида, его нужно назвать Петром в честь апостола Петра, который ходил по воде вместе с Иисусом. Мама будет очень нуждаться в его помощи, так как Дина еще очень беспомощна, а у папы всегда много дел в больнице. Первое время на нее обрушится целый вал забот – кормление, купание, стирка пеленок и убаюкивание младенца. Давид постарался вспомнить то время, когда только-только родилась Дина, но тогда ему было всего 5 лет, и он не чувствовал за нее никакой ответственности и даже почти не замечал ее. Теперь Дело обстояло по-другому. Он был готов посвятить всего себя заботам о ребенке. Вдруг Давид вспомнил, всего через 5 месяцев после рождения сестры или брата ему придется уехать в Англию, чтобы ходить там в школу, и целый год он не увидит малыша. Давиду и раньше не очень-то хотелось уезжать, но сейчас еще сильнее не хотелось этого. 2 горячие слезы сползли по его щекам.
2: «О, Боже!»
0: — прошептал он, лежа в кромешной темноте.
2: «Пожалуйста, придумай что-нибудь, чтобы мне не пришлось уезжать. Я хочу стать проповедником, когда вырасту. А для этого мне совсем не обязательно ходить в школу. Я мог бы остаться здесь и учиться у папы тому, как нужно проповедовать и помогать маме заботиться о ребенке. Пожалуйста, сделай так, чтобы я никуда не поехал!»
0: Он утер слезы краешком одеяла и стал смотреть в окно. На небе не было ни облачка. Каждая звезда была на своем месте, проливая свет на тот кусочек темного мира, который...

0: рассеется ночной мрак. Но Давид был еще слишком мал, чтобы понять урок, который преподали ему звезды. А ведь каждому из нас есть чему у них поучиться. Он отвернулся от окна, зарылся лицом в подушку и заснул. Давид, его отец и Владик трижды уже готовы были отправиться в путь, но всякий раз папе приходилось возвращаться в больницу по неотложному делу. Первый раз зазвонил телефон, когда они уже подъезжали к воротам, и ему пришлось выйти из машины и отвечать на звонок. Потом к ним подошел какой-то человек и попросил у отца лекарства, когда они уже выехали на дорогу. Но в конце концов ему удалось уладить все дела, после чего они быстро свернули за угол и скрылись из виду. Мальчики наконец-то почувствовали облегчение. Владик, высунув голову в окно, молчал, что было ему не свойственно. Наверное, он чувствовал, сегодня особый день. Может быть, сегодня ему откроется некая тайна. Она позволит ему перестать бояться и стать счастливым. Каждую ночь мальчик подолгу не мог заснуть. Он не переставал думать о черных волнах, которые видел той страшной ночью. И даже когда засыпал, то часто просыпался от кошмара все тех же черных волн. Если, став христианином, он сможет навсегда избавиться от подобного страха, то он, Владик, готов сделать все от него зависящее, чтобы только не видеть их больше. И совсем не обязательно посвящать свои планы родителей и знакомых. Это будет их с Давидом тайна. Давид хотел обсудить с папой многие его волновавшие вопросы, но так, чтобы Владик не слышал. К счастью, Владик не понимал по-английски.
1: «Папа», — начал он, — «а мама уже сказала тебе о ребенке?»
2: «Конечно!» — улыбаясь, сказал отец.
3: «А ты рад тому, что у нас в доме появится младенец?»
2: «Рад!» — ответил Давид. Он немного помолчал и сразу перешел в наступление.
3: «Папа, когда у мамы родится ребенок, ей потребуется моя помощь. Пожалуйста, не отправляй меня в школу в Англию. Ведь малышу к тому времени исполнится всего 5 месяцев, а я мог бы ходить и здесь в дневную школу».
0: Папа ничего не ответил. Они достигли вершины холма, с которого открывался великолепный пейзаж. Долины, изрезанные холмами. Виднелась петляющая между возвышенностей белая полоска дороги, протянувшаяся на многие мили.
4: Дорогие ребята, продолжение этой истории вы услышите в следующей радиопрограмме.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: А девочкам и мальчикам особенный привет, где бы они ни были.
2: Дядюшка Дэн, недавно ты начал рассказывать нам серию историй о библейском герое Иосифе.
3: Да, тетушка Кэрол, и сегодняшний мой рассказ будет продолжением истории Иосифа.
2: А где можно найти эту историю?
3: Эта история взята из книги «Бытия» из 40 и 41 главы. В нашем сегодняшнем рассказе вы узнаете о двух героях, которые сыграют важную роль в третьей части нашей истории об Иосифе. Мы не знаем их имен, так что мы назовем их просто «Виночерпый» и «Хлебодар царя». После всего виночерпый царя египетского и хлебодар провинились перед господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф.
4: А я-то всегда считал тебя честным человеком.
5: А я и есть честный.
4: Почему же ты тогда оказался здесь, в темнице?
5: А ты почему здесь?
4: Хороший вопрос. Самую точку. И требует хорошего, прямого ответа. А его-то как раз у меня и нет.
6: Приветствую вас, господа. Прошу прощения, но меня не было, и я не мог лично вас приветствовать, когда вы вступили за эти стены в заключение. Но сейчас время обеда.

0: Так что заказывайте, пожалуйста.
1: Заказывать. Мы можем заказать еду и есть, что хотим. В тюрьме?
2: Знаешь что? Принеси нам что-нибудь на свой вкус. В общем, решай сам. Мы можем есть почти все.
0: Хорошо. Я принесу вам еды, подобающей привычкам и вкусу царского виночерпия и хлебодара.
3: Что?
0: Я скоро вернусь. Вот и ваш завтрак.
1: Чем объясняется такая любезность? Ведь мы узники, преступники. А с нами обращаются вежливо и с уважением. Почему?
0: Вы же люди.
2: Мы узники.
0: И я тоже.
2: Ты? Ты узник этой тюрьмы?
0: Да.
1: Да ну.
0: Но здесь, в тюрьме, мне поручили заботиться о других узниках.
1: Да ну. Ты хочешь сказать, что ты отвечаешь за все? За чистую постель, вкусную еду, приятную обстановку?
0: Да, с любезного согласия начальника.
1: А по-моему, мне будет не так уж плохо в этой темнице, а?
0: Доброе утро, господа.
4: Доброе утро, Иосиф.
0: Что это с вами сегодня? Почему вы такие печальные?
4: Я видел сон.
0: И ваши сны нагнали на вас такую тоску?
1: Мне приснился странный сон. Я знаю, что он имеет особенное значение, но я никак не могу решить, какое именно.
2: И мой тоже важное значение, но я не знаю, какое.
0: Такие важные сны, безусловно, надо было бы и рассказать, и истолковать.
1: А ты можешь истолковать наши сны?
0: Ну, все известно Богу. Он откроет значение ваших снов.
2: Ну вот, мне приснилось,
1: что... Я видел перед собой лазу и...
0: Сначала ты, виночерпий.
2: Хорошо. Так вот, приснилось мне, что передо мной виноградная лоза. На лозе... Три ветви, на ветвях бутоны. Они распустились и вот выросли и созрели грозди винограда. Потом я вижу, что в руке у меня чаша фараона. И я беру виноград, выжимаю его в чашу, протягиваю чашу фараону, и он пьет из нее.
0: Три ветви, что ты видел во сне, это три дня.
2: Три дня? Да, по-моему, логично.
1: Это значит, что через три дня что-то должно случиться, так, Иосиф?
0: Через три дня царь позовет тебя и снова поставит на твое старое место виночерпия. Ты снова будешь подавать фараону его чашу с вином.
2: Через три дня вернется ко мне царская милость, и я снова буду его главным виночерпием. Ой, Иосиф... Это хорошая новость.
0: Я хотел спросить тебя, виночерпий, не мог бы ты кое-что для меня сделать? Одно одолжение.
2: Конечно, с удовольствием. Можешь на меня рассчитывать.
0: Когда ты предстанешь перед царем, замолви за меня словечко. Может быть, он меня выпустит из темницы. Ведь я ни в чем не виноват.
2: Замолвить за тебя словечко? Непременно, и притом немедленно, при первой же возможности.
0: Спасибо, виночерпий. Так. Ты настоящий друг.
1: Так, твой сон был хорошим, виночерпий. Может быть, и мой тоже окажется неплохим. Ты истолкуешь мой сон, Иосиф, а?
0: Его истолкует Господь. Только он это может.
1: Ну, так вот. В моем сне тоже было три вещи. Три белые корзины. А эти три белые корзины стояли у меня на голове. В верхней корзине лежали разные печенья для царя. Но прилетели птицы и начали клевать их прямо из корзины. Значит ли это, что через три дня я тоже выйду из темницы?
0: Да, хлебодар. Через 3 дня царь велит, чтобы тебя вывели из темницы.
1: Я снова стану свободным человеком. Ну, продолжай, Иосиф. Меня вернут на мое место главного хлебодара Его Величества.
0: Через 3 дня царь прикажет тебя казнить. А?
3: И вот на 3-й день, а это был день рождения фараона, устроил фараон пир для всех слуг своих и вспомнил о главном винотерпии и главном хлебодаре и велел привести их из темницы на пир.
1: Иосиф сам не знал, что говорит. Чего это вдруг меня повесят? У царя слишком хорошее настроение.
5: Иосиф был прав насчет 3 дней. Сегодня как раз 3-й день, и вот нас освободили из тюрьмы, и мы здесь, на пиру у царя.
1: Так ты думаешь, меня повесят?
5: Нет, конечно, нет.

0: А сейчас мы хотим сказать всем спасибо за письма. И мы хотим повторить наш адрес для тех, кто с нетерпением ждет наши бесплатные уроки Библии.
1: Вот он. Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
0: А теперь давайте вернемся к нашему сегодняшнему рассказу,
1: который я назвал «Видно черпи и хлебодар».
2: В темнице царскому виночерпию и хлебодару приснились непонятные сны. Иосиф объяснил им значение этих снов. Через 3 дня их освободят из тюрьмы. Виночерпие возвратят на старое место на службе у царя. А хлебодара казнят.
3: Так ты думаешь, меня повесить?
4: Да нет, конечно нет. Ах,
3: интересно.
5: Его Величество, великий и могущественный государь всего Египта, сын богов, благодетель человечества, желает сделать специальное объявление.
6: Да здравствует царь!
7: Раз в год я всегда устраиваю пир для всех моих слуг и придворных. Раз в год я возвышаю одних придворных и низвергаю других. В этом году мне предстоит решить судьбу 2 моих слуг, которые мне не угодили. Виночерпий, подойди.
3: Да здравствует царь.
7: Возьми эту чашу. Это моя чаша.
3: Слушаюсь, ваше величество.
7: А теперь наполни ее вином. Поднеси чашу к губам и попробуй вино. Ну вот, ты снова мой чашеносец и виночерпий. Засим я возвращаю тебя на прежнее место главного виночерпия.
3: Благодарю вас, ваше величество.
7: По обыкновению, ради такого случая, я могу выполнить одно твое желание. Есть у тебя желание?
3: Мое желание, ваше величество, всегда оставаться в вашей милости и при вас, и верно, и честно служить вам.
7: Хорошо сказано, главный виночерпий. А теперь, хлебодар, подойди.
3: Да здравствует царь.
7: Ты очень сильно передо мной провинился, хлебодар. Стража, взять его и повесить!
2: Еще 2 года виночерпий служил царю, но он так и не вспомнил о своем обещании замолвить словечко за Иосифа. Надежда на то, что виночерпий напомнит о нем царю, которая теплилась в его сердце, постепенно угасла, и ко всем другим невзгодам прибавился горький осадок от неблагодарности виночерпия. Но Бог на небе не забыл слугу своего Иосифа, который томился в египетской темнице. Хотя Иосиф и не подозревал об этом, день его освобождения приближался. И вот прошло 2 года, и фараону приснились 2 сна. Наутро он созвал всех мудрецов и советников и велел им истолковать эти сны.
7: Ну вот, господа, я рассказал вам свои сны. Теперь скажите мне, что все это значит? Вы слышали, что я сказал, советники? Истолкуйте мои сны.
8: Да, ваше величество, да.
7: Ну так Скажите мне, что все это значит? Ну, чего вы ждете? Вы же, кажется, мои советники и мудрецы, а?
8: Да, да, да, ваше величество, да.
7: Ну,
8: да.
7: Так вы можете истолковать мои сны или нет?
8: Да, да, ваше величество, да.
7: Или все ваши уверения были простым притворством?
8: Нет, нет, ваше величество,
7: ну,
8: нет.
7: Тогда истолкуйте мои сны немедленно, сейчас же.
8: Да, в общем, боги пока еще не открыли нам их значение, ваше величество.
7: Ну, так сделайте же что-нибудь, чтобы снискать милость богов и чтобы они открыли вам его значение.
8: Да, да, ваше величество.
7: Приступайте.
8: Сейчас, сейчас, ваше величество, сейчас. Если его величество позволит нам удалиться, мы немедленно разойдемся по разным храмам и принесем жертвы богам. К полудню мы должны получить ответы на волнующий царя вопрос.
7: Смотрите, не обманите меня. Вам разрешается удалиться.
9: Нет, вы только посмотрите, сколько еды. Царь не съел ни кусочка за обедом, ни крошки, а царица едва притронулась к тарелке.
8: Ссорились, что ли?
9: Спорили они из-за советников и мудрецов. Царица хотела, чтобы всех повесили, а царь хотел дать им последний шанс. Но вообще-то я согласна с царицей. Все эти советники и мудрецы просто болтуны. И всех их по очереди по одному надо повесить на площади, да, на виду всего честного народа.
8: Чем же они провинились на этот раз? Что вызвали неудовольствие их царских величеств? Что они сделали?
9: Да ничего.
8: Как?
9: В том-то и дело, что ничего, царь. Хотел, чтобы они истолковали сны, которые ему приснились прошлой ночью. А они ничего не сказали. Не смогли. Его величество вне себя, и царица гневает.
8: Гневается.
3: Вы говорите о снах? О том, что приснилось царю?
9: Да, господин Виночерпий.
3: Царь хочет... чтобы его сны истолковали.
9: Да, господин Виночерпий. Он повелел своим советникам и мудрецам истолковать его сны, а они не могут.
3: А я знаю человека, который может.
9: Вы знаете человека, который умеет толковать сны?
3: Да.
9: Что-то не верится. Ни одного такого мудреца нет.
3: Где сейчас их величество? Царь с царицей.
9: В восточной гостиной спорят о том, что делать с советниками-мудрецами.
3: Ваше величество.
7: Потом, потом, Виночерпий, мы сейчас заняты.
3: Если царь позволит...
7: Что, что?
3: Я кое-что могу сообщить вам касательно ваших снов, ваше величество.
7: Сообщить?
3: Да, ваше величество. Я знаю человека, который может открыть...